гласит, что динозавры у нас гиганты, причем все. Давайте разбираться, все или не все гиганты или нет. Это, кстати, позвонок, один-единственный, от динозавра, ранее известного как амфицелий, а теперь как марапунизавр. Ну и видно, что он не маленький такой. Ну и действительно, марапунизавр – это динозавр из группы завроподов. Нам известно, что они большие, даже очень большие. Так что, в принципе, тот факт, что могут быть большими, миф – это чистая правда. Вот давайте посмотрим некоторые примеры. Да, здесь есть там какой-нибудь дредноут, завр Посейдон, есть там еще известные такие аргентинозавр, суперзавр, марапунизавр, бревипоропус. У них есть разные рекорды. Вот бревипоропус считается самым тяжелым, хотя, скорее всего, оценка там у него неправильная. Вот. Самым длинным, ну, здесь споры идут до бесконечности, но вроде бы сейчас, на данный момент, это суперзавр. Суперзавр выигрывает в гонке у таких животных, как марапунизавр, или же какой-нибудь там неизвестный, безымянный, по-моему, пока еще, титанозавр из Аргентины. По тому параметру, что у суперзавра теперь известно очень много частей скелета. Причем не просто у суперзавра, а вот это вот косточки беленькие от суперзавра длиною 39 метров. То есть на данный момент это самый крупный достоверный длинношеи динозавр, и при этом еще и достаточно целый относительно. Остальные известны буквально по одной кости. Тут уже все-таки позвоночки, там, таз. Кстати, к слову, он относится к группе к той же, что и диплодоки, а у них еще, как известно, супердлинные хвосты. Так что, скорее всего, суперзавр еще является рекордсменом по длине хвоста. Шея же, да, ну вот диплодок, как раз для примера. Можно посмотреть, какие у него огромные такие хвосты с хвостом на конце. Шеи тоже бывают разные, длинные иногда. И в некоторых случаях, к тому же, их еще и поднять высоко можно было. И можно, допустим, найти гиганта самого высокого. А возможно, что таковым был жирафа-титан. По крайней мере, по этой реконструкции получается, что он где-то до 18 метров мог поднимать голову вверх. А если он еще и на задние лапы поднимался, а в принципе некоторые исследователи считают, что это возможно, другие, правда, спорят, но если это так, то получается, что он вообще там 20 метров с лишним мог. То есть, ну, там, практически до четвертого этажа своей шеи бы дотянулся. Ну, а самая длинная шея, пожалуй, что у моменчизавра. По крайней мере, относительно длины тела абсолютно точно. Это такой китайский рекордсмен. Моменчизавр или моменсизавр. Возможно, даже так правильнее. Есть рекордсмены среди хищников. Хищные динозавры тоже более большие. Ну, например, тот же тираннозавр. Не маленький такой. Скотти, самый крупный на данный момент тираннозавр, имеет длину 13 метров. А рядом с ним еще более, так сказать, великий завр. По некоторым предположениям, это у нас получается... Сейчас, как его? Ой, все, вылетело из головы. Как его называют, вот такой вот самый большой вид, спинозаврит, который вот спорный очень. Но большинство считает, что это все-таки спинозавр. То есть там есть версия, что то ли там спинозавр это один вид, то ли там два было на одной территории спинозаврида. Вот, к сожалению, забыл, как второго зовут. Но в любом случае, вот кто бы это ни был, спинозавр или нет, вот это вот животное достигало оценочной длины минимум метров 13, а то и 15. Вот сейчас его изучили уже довольно хорошо. Известно, что у него был такой широкий хвост, очень необычной форме спинной плавник. Вот, и вполне возможно, что он плавал, хотя это не точно. На этот счет споры не утихают. Короче, одним словом, большие динозавры были. Ну, вот зубки тираннозавров тоже. 30 с лишним сантиметров, да. То есть, ну, больше только разве что у Левиафана Мелвилла из хищников. Короче говоря, большие динозавры, большие. Вроде как миф тут вообще полностью подтвердился. Однако, многие предполагают, что динозавры прям все большие.
приходят там, в музей, видят эти огромные скелеты и думают, что о, динозавры были великаны. Вот раньше все было больше. Но ничего подобного. Динозавры были просто разные. Они занимали все экологические ниши. И они были не только супергиганты. Они были еще и супер мелкие. Ну, если взять хотя бы птиц, которые современные динозавры, там вообще есть калибри пчелка. Это вот точно самый маленький динозаврик. Но если взять даже не птичьих динозавров, там тоже хватает мелочи. Например, компсогнат. Очень известное животное. Там практически в каждой книжке написано, что он самый маленький из всех. Ну, действительно, мал. Правда, не настолько мал, как все думают. Вот в фильме, это кадры из фильма «Парк юрского периода 2», он был показан очень маленьким. И когда его изначально нашли, он считался очень маленьким. Длиной, по-моему, сантиметров 70, если не ошибаюсь. Но проблема в том, что оказалось, это детеныш. И позже был найден скелет взрослого, и он все равно маленький. Маленький, но все же длиной где-то 1,20-1,40 м. То есть уже побольше. Но все равно нам где-то по пояс. Кстати, могу отметить, что он был маленький, да удаленький. Он жил на одном острове. И этот остров был довольно-таки песчаный, такой пустынный. На нем, в принципе, ничего особо большого не водилось, судя по всему. По крайней мере, остатков никого большого неизвестно. И самый большой хищный динозавр с этого острова известный – это компсогнат. Так что неожиданным образом он оказывается апекс-хищником своей территории. Самым большим и самым крутым. Это, конечно, феноменально. Но, значит, есть все-таки динозаврики и поменьше. И, опять же, в некоторых источниках вы найдете, что самый маленький динозавр – это парвикурзер. Ну, действительно, это же просто крошка какая-то совершенная. Смотрите, вот он парвикурзерик наш. Ну, просто милаха. Но есть с ним некоторая проблемка. Оказалось, что вот этот замечательный меловой монгольский динозавр – тоже детеныш, известен только по остаткам детеныша. В прошлом году Аверьянов с Лопатиным, наши два замечательных специалиста по динозаврам, изучили этот скелет и доказали, что он принадлежал еще очень-очень маленькой особи. Так что, скорее всего, во взрослом состоянии он мог достигать там длины где-нибудь метра, а то и побольше. Так кого же все-таки тогда назвать самым маленьким динозавром? Это вообще тоже интересно. Может быть, вот микрораптор на эту должность потянет. А микрораптор неплох, на самом деле. Кандидатура такая серьезная. Ну, сами посудите. Это значит дромеозавр, родственник велоцираптора. Но настолько мелкий, что он с помощью своих перьев даже летать мог. И мог охотиться подобно коршуну. Сейчас там его когти изучили. Казалось, что они прям такие кривые, ужасные, чтобы в кого-нибудь вцепляться. Было множество построено различных моделей, как он летал, но что летал, это точно. Причем, скорее всего, активно, прям махал крылышками, летал. Вот. И он был небольшой. Он был небольшой, всего лишь 70-80 сантиметров длиной. Но есть динозаврик и поменьше. Пожалуй, на данный момент самым маленьким динозавром можно считать динозавра из группы Скансориоптеридиды. Это такие эксклюзивно китайские невероятные ящеры из поздней юры, которые были очень малы все. И, судя по отпечаткам кожи, оставшимся от некоторых из них, у них еще и были крылышки, как у летучей мыши. Причем не крылышки, как у микрораптора с перьями, а именно с перепонкой, как у летучей мыши или как у птерозавра. И это, конечно же, что-то тоже просто, ну, такое будоражащее, не укладывающееся в голове. То есть получается, что динозавры попытались стать птерозаврами, при том, что есть птерозавры, а рядом еще и птицы. Ну, это что-то совершенно невразумительное. Но, видимо, и природа решила, что это что-то невразумительное. И в итоге эти динозавры очень мало просуществовали и вымерли. Больше их нигде, кроме как в Китае, в слоях там, буквально в пару миллионов лет, нигде неизвестно. Они все мелкие, но из них эпидексетерикс, вот этот, который сверху, самый мелкий. У него, кстати, передней конечности отпечатка не найдено. Предполагают, что там не было
перепоночки, что он пальцы эти длинные использовал, чтобы выковыривать каких-нибудь личинок из дерева. Но, честно говоря, может быть, у него перепонка и была. Как говорится, поживем, увидим, посмотрим, может, еще будут находки. В любом случае, длина этого ящера 34 сантиметра. И это на данный момент абсолютный рекорд. Так что не надо говорить, что все динозавры были большими. Они были очень даже разные. Миф 3. Завроподы жили в озерах, так как были слишком тяжелыми, чтобы жить на суше. Но опять же, все, кто смотрят документалочки, читают книжки, знают, что это прямо миф. И завроподы, безусловно, ходили по суше. Другое дело раньше. Вот раньше действительно думали, что завроподы слишком большие, слишком тяжелые, и они могли выжить только в воде. И поэтому вот в 30-е годы, 50-е, все динозавров изображали вот этих длинношеих в воде, и никак иначе. Но сейчас уже так не думают. Но на самом деле, как ни странно, такая версия до сих пор гуляет среди большого количества, причем ученых, как ни странно. Правда, в основном я эту слышу версию от палеонтологов, которые не занимаются самими завроподами, а знают их только, так сказать, со стороны. Но вот они до сих пор как бы доказывают, что все-таки они должны быть в воде, но других вариантов никак. Почему такие странные аргументы? И почему даже ученые до сих пор пытаются, вот, собственно, за эту версию цепляться? Во-первых, они реально большие. Мы только что видели, да, там 39 метров. А вес там оценивают в 40 тонн, 70. Ну вот, для брухоткайзавра 200 тонн. Ну, это, конечно, скорее всего, за пределы, и там посчитали неправильно. Ну, 40 тонн – это прям достоверная такая уже оценочка, 70 тоже. 70 тонн – это что-то прям вообще невероятное. В воде нормально, можно и там до 200 тонн разогнаться. Посмотрите на синего кита. А вот на суше такую тушу уже не, казалось бы, таскать будет невозможно. Второй момент, почему все-таки за воду до сих пор так вот многие цепляются. Дело в том, что у них ноздри на черепе расположены сзади, на макушке. Такое мы видим только у водных животных. У ихтиозавров ноздри уезжали назад. У дельфинов ноздря очень далеко уехала назад. Но это, прошу прощения, все водные животные. Ну и, наконец, просто у некоторых очень странно зубы устроены, буквально как карандашики. И это выглядит скорее как цедильный аппарат, чтобы каких-нибудь там рачков вылавливать, а не как зубы для поедания растений. Но все эти аргументы блекнут на фоне многочисленных доказательств наземного образа жизни завроподов. Во-первых, нам известны так называемые копрофоссилии, окаменевший помет, и там находят это помет завроподов, насколько мы можем судить, и там находят, соответственно, остатки, всякие зернышки от хвойных деревьев, от гинговых, от папоротников, ну, то есть прям самых, что ни на есть, наземных растений, а никак не водных. Во-вторых, сейчас уже на самом деле много довольно-таки было проведено исследований, изучены были неплохо зубы, и оказалось, что там в основном заметны, ну, редко, правда, но заметны бывают такие царапинки, которые могли бы остаться, опять же, от поедания, допустим, иголок хвойных, то есть все-таки не рачков. Хотя царапинки на зубах завроподов – это большая редкость, потому что зубы у них уж очень часто менялись, честно говоря. Вот, не успевали там эти царапинки накопиться. Ну и, наконец, есть прям такие просто самые главные аргументистые аргументы. Это строение скелета. То есть раньше не обращали внимания на то, как устроены кости, или было недостаточно данных. Но сейчас мы знаем, что кости у них полностью дырявые. Они прям все построены ажурненько, как Эйфелева башенка. При этом еще и там внутри было огромное количество воздушных мешков. Мы это тоже сейчас прекрасно знаем. Сейчас уже болезни этих воздушных мешков изучают. Только в прошлом году нашли чихающую Долли, диплодока. Наверняка вы про это слышали. А ну, как бы если у них было куча воздушных мешков, а это было по множеству доказательств именно так, то они просто-напросто даже плавать бы не смогли. Все, кто живут в воде долгое время, они, наоборот, утяжеляют кости, чтобы не всплывать. Например, тот же спинозавр был с утяжеленными костями.
бегемот современный с утяжеленными костями. Всякие там тюлени, дельфины, да кто угодно с широкими, тяжелыми костями. А тут ажурная конструкция. Но это абсолютно непригодно для водного образа жизни. Вот в таком виде, как вот на этой модельке, ну как бы жить постоянно в воде просто нереально. А что они действительно именно так могли переплывать водоемы, касаясь только передними лапами, доказывает, например, вот эта следовая дорожка. Это следы плывущего зверопода, в которых остались следы только от передних лап. То есть он так всплыл передними лапками, соответственно, цеплялся за землю. То есть плавать-то они плавали, но неохотно и только в случае острой необходимости. Итак, получается, что они у нас были все-таки в основном, ну, судя по многим доказательствам, наземные. А тут встает вопрос, а зачем тогда все-таки наземным животным ноздря на кончике головы? Но и на этот вопрос ответ тоже наконец-то нашелся. Вот, соответственно, положение ноздри у самых разных завроподов. Тут кого только нету, да, тут и диплодоки, и какие-нибудь эти, как называют там, дикриозавриды всевозможные. Ну, в общем, все. Вот. И у всех у них ноздря действительно далеко находится. Но проблема в том, что помимо ноздри, у них тут еще иногда можно найти отпечатки сосудов, оставшихся от сосудов, обеспечивающих как раз, ну, в том числе, восприятие запахов, то есть ведущих к обонятельной луковице, вот, к ноздрям. И эти сосуды идут до того места, где, собственно говоря, ноздри у всех остальных животных. То есть получается, здесь на самом деле ноздри располагались на кончике морды, не там, не сзади. Попросту говоря, у них был хрящ, который тянулся сзади и вперед. И, собственно говоря, именно этот хрящ позволял им, собственно говоря, выглядеть так же, как остальные животные. И у них ноздря была именно спереди, а не где-то сзади, как думали раньше. Почему они так странно сделали, почему у них, собственно говоря, ноздри в черепе оказались сзади, и зачем нужен такой длинный хрящ? Скорее всего, для того, чтобы удлинить путь, по которому проходит воздух, ну и, возможно, что как-то лучше контролировать, соответственно, температуру воздуха, который вдыхается. Вот, ну, например, может быть, наоборот, чтобы как-то получше охладить мозг, или получше, там, не знаю, нагреть, наоборот, легкие, если они живут где-то на севере. Ну, в общем, как-то так, как у какого-нибудь... Не знаю, может быть, чтобы очистить воздух какой-нибудь пыльный тоже, как у какого-нибудь сайгака. Миф 4. Все динозавры были тупыми. Ну, действительно, какой там может быть интеллект в голове того же диплодока? Ну, это же они серьезно вообще. Ему даже вон хвост могут отгрызть, а он даже не заметит. Давайте разбираться. Чтобы понять, какой был интеллект у животных, которых уже давно нет, можно воспользоваться двумя методами. Первый метод – это скобки родства. То есть посмотреть на современных животных. По-умному он называется филогенетический брекетинг. Какие у нас есть родственники динозавров в современном мире? Это представители клады архозавры, а именно птицы и крокодилы. Неожиданно оказывается, что птицы умные. Ну, да, вот, допустим, ворон может вообще инструментами пользоваться, что уж тут говорить. Там, попугаи тоже такие раскрывают ловушки, чтобы добыть угощение, которое человек-то не сразу может раскрыть. Вот, собственно, проводились эксперименты, птицы иногда выигрывают у людей. Но, знаете, крокодилы тоже не такие уж глупые, как может показаться на первый взгляд. У них, например, прекрасно развита забота о потомстве. Они там делают свои маленькие инкубаторы, такие заливчики, в которых они там яйца, соответственно, содержит, а потом малышей там в этом яслях содержит. Ну, кроме того, есть, например, вот такие интересные случаи, когда крокодилы кладут на нос палочки в определенный сезон. Это не потому, что как бы этот аллигатор сошел с ума, а потому что в этот сезон размножаются птицы, и им нужны веточки. И это очень хитрый способ охоты. Птицы прилетают, хватают веточку, ну и оказываются в пасти у аллигатора. Так что, друзья мои, крокодилы на самом деле имеют достаточно сложное поведение. Кстати, гораздо более сложное, чем то, что мы могли бы от них ожидать, глядя на их строение мозга. Мозг у них устроен как раз очень примитивно. А, однако же, они умные.
Есть такой хороший показатель, это коэффициент энцефализации, который позволяет сравнить размер мозга с размером тела. В принципе, размер мозга полезная штука, чтобы там понять, маленький мозг, большой, но еще важнее, какой размер мозга по отношению к телу. Если там, у большущего животного мозг вот такой, то, скорее всего, он будет не очень сообразительный. А если вот такой мозг будет, допустим, у собаки, то она будет очень сообразительная, потому что на такой размер тела этот мозг очень хорошо справляется. А если посмотреть вот этот коэффициент энцефализации, оказывается, что самые глупенькие были завроподы, у них мозгов кстати, как у собаки по размеру, но тело-то какое. А анкилозавры и стегозавры следующие будут у нас по, так сказать, сообразительности от конца. Дальше у нас будут цератопсы, то бишь рогатые. Поумнее уже орнитоподы, это всякие там игуанодоны, утконосы и прочее. И, наконец, собственно, тераподы, хищные динозавры, самые умные. Прям такие умные, что некоторые прям достигают интеллекта птиц. Так что для динозавров птичий интеллект – это прямо, птичьи мозги – это прям супер похвала. Но на этом, на самом деле, исследования мозгов не заканчиваются. Помимо того, что важен размер мозга, важна еще его структура, конфигурация. Ну, например, у того же тираннозавра мозг устроен вот так. Сейчас мы разберемся, что тут интересного можно увидеть. Но и, соответственно, еще важно, сколько там клеток. То есть, в принципе, допустим, если мы посмотрим на тех же там китов, слонов, они, по идее-то, сильно умными быть не должны, потому что у них мозг, в принципе, не такой уж большой коэффициент энцефализации относительно. Но они очень умные, потому что у них просто мозги большие, и там в этих больших мозгах много нейронов. То есть, ну, коэффициент энцефализации важен, но и размер относительный мозга тоже, то есть абсолютный, тоже важен. То есть, чем больше мозг, тем лучше. И вот в этом году уже успела появиться статья, которая наделала много шума. Может, вы про нее даже слышали. Нейробиолог, это специалист как раз по нервам, по мозгам, разработала формулу, как можно по объему мозга, зная примерный аналог современный, вот, посчитать, сколько там было нейронов, то есть клеточек. И взяв за основу птиц, потому что птицы к динозаврам ближе всего, она посчитала, сколько нейронов в мозгу у тираннозавра. Оказалось, 2. От 2 до 3 миллиардов нейронов. Это много или мало? Это примерно так же, как у бабуина. То есть мозг примата. Вы представляете? То есть получается, что они были суперинтеллектуалами. Но здесь тоже надо быть осторожнее, потому что, во-первых, не 100%, что этот метод еще работает, надо еще проверить. А во-вторых, не стоит забывать еще и про строение мозга. Вот я говорю, что строение мозга бывает разное. Мозг динозавры как-то очень не похожи, например, на наш. У нас там очень сильно развита передняя доля мозга. Ну, вообще у них тоже передняя доля мозга, вот она где-то тут такая здоровенная. Но только вот эта вот часть передней доли мозга, это обонятельная часть. То есть то, что отвечает за запахи. А вот это вот уже там за поведение, вот эта вторая часть. То есть получается, что нюхали-то они, будь здоров. А вот насчет того, как хорошо соображали, это вопрос. Скорее всего, хорошо. Для своего возраста, там, уровня, по сравнению с другими животными, очень хорошо. Но насчет бабуина это уже спорно. Ну и наконец, да, там вначале была такая картиночка, что типа диплодоку отгрызают хвост, а он даже ничего не понимает. Ну, диплодоки, конечно, не самые сообразительные, но самая большая беда, что у них еще и шея длинная. Наверное, пока до этой шеи дойдет от хвоста сигнал, то действительно там уже хищник может полхвоста отгрызть, а диплодок еще ничего и не поймет. Ведь, как известно, длина шеи животных доходит медленно. Вот до жирафа, графа, все доходит медленно, но все равно нам нравится жираф. И, между прочим, жираф нам настолько нравится, что мы решили исследовать и проверить, как быстро доходит до жирафа на самом деле. Для этого, ну, собственно, провели эксперименты, там, ну, грубо говоря, там иголкой ногу жирафа покололи и посмотрели, там надели электроды на мозг и посмотрели, когда сигнал доходит. С задержкой доходит. С задержкой в несколько миллисекунд. То есть меньше секунды. У нас меньше задержка. У нас там практически вообще, наверное, даже уловить это будет невозможно.
До жирафа доходит чуть медленнее, но все равно это даже не секунда, это там миллисекунда. То есть жираф моментально поймет, что его укололи в ногу и сразу же копытом даст обидчику. Понятное дело, что диплодокс длиннее, до него доходит дольше. Но даже если там задержка будет 2 секунды, ну тут весь хвост отгрызть еще не успеют. Да и вообще, животное, у которого хвост отгрызают, оно ничего не понимает, оно просто не выживет. Такие в древности не жили. Миф номер 5. Второй мозг у стегозавра. Итак, давайте разбираться, это миф или же чистой воды правда. Ведь во многих книгах действительно пишут и до сих пор, что у стегозавра 2 мозга, один в голове, второй в тазу. То есть они были крепки задним умом. А откуда это пошло? Ну, просто-напросто изучили скелет и увидели реально, что мозг есть в голове. Только маленький, очень маленький. И непонятно, как таким маленьким мозгом можно было управлять таким здоровенным телом. Зато, как известно, у нас кроме головного мозга есть спинной. И спинной мозг очень здорово расширяется в тазовой области. И там, дамы и господа, в этом расширении тазовой области мог находиться второй мозг. В принципе, идея неплохая. Возможно, что они там этим мозгом могли как-то управлять задней половиной тела. Однако, мы, собственно говоря, не как мы, ну, палеонтологи там, 50-х годов, 60-х, которые эти теории выдвигали, они еще не знали, что динозавров лучше сравнивать с птицами. Они все как бы аналогию с ящерицами проводили. Теперь мы это знаем. И птицы изучили, и оказалось, что у птиц тоже есть расширение в тазовом поясе. Но птицы, в отличие от стегозавра, все еще с нами. Их можно изучить и посмотреть, что там находится. И оказалось, что там находится гликогеновое тело. Это структура, которая обеспечивает мозг всякими питательными веществами. То есть там, соответственно, его кормит, там поет, там сказку рассказывает, вот спать укладывает. Короче говоря, обеспечивает его всем необходимым, но никоим образом не думает. То есть, собственно, это важная часть, она действительно относится к спинномозговому каналу, к мозгу, к спинному, но никак не относится к тому, как он думал. Думал он все-таки головой. Хотя, наверное, не лучшим образом, но думал головой. Миф 6. Правда ли, что птицы – динозавры? Дамы и господа, на самом деле мы этот миф уже, можно сказать, частично-то и разрушили, потому что, ну, уже, скажем так, я об этом уже говорил несколько раз, как о вполне себе само собой разумеющемся факте. Но, по-моему, настала пора выяснить, а откуда этот факт, собственно говоря, взялся, почему мы в этом так уверены. Вот до сих пор, на самом деле, опять же, среди палеонтологов есть некоторые сторонники альтернативной версии. Раньше их было очень много, сейчас осталось мало, но есть. То, что все-таки была какая-то параллельная ветвь рептилий, которая привела к птицам. Ну, что птицы похожи на рептилий, и сомнений у кого. Достаточно посмотреть на эту страшную рептилийную лапу. Вот. Но все-таки именно динозавры или нет? Вот это вот вопрос. Мало ли там кого было. Кстати, даже были некоторые с перьями. Например, птерозавры тоже с перьями. Может, птицы от птерозавра произошли. Мне вот ребята часто так говорят, и те летают, почему бы нет. Но, в общем, все-таки большинство ученых считают, что произошли от птиц, больше того, даже говорят именно от ящеротазовых динозавров. Есть динозавры птицы тазовые и ящеротазовые. Забавно, но птицы произошли от ящеротазовых динозавров. И у них таз перестроился уже по птичьему типу. Мы это знаем буквально, потому что мы видим, как потихонечку динозавры приобретают птичьи черты. И по большому счету, хотя там некоторые до сих пор кричат, нету переходных звеньев, покажите же нам эти переходные звенья. Да вот показываем, есть они, есть все переходные звенья. Мы настолько хорошо сейчас знаем вот эту линию превращения конкретного динозавра, конкретно в птицу, что мы даже не понимаем, где точку поставить, с какого места заканчивается динозавр и начинается птица. Вот насколько мы хорошо знаем это все превращение. Поэтому сейчас, конечно, сложно уже выдвигать какие-то другие гипотезы, потому что эта гипотеза уже настолько подтверждена, что стала прям надежной теорией. Итак, динозавры, птицы – это динозавры. Птицы – это ящеротазовые динозавры. Птицы – это манерапторы.
И больше того, они, в принципе, входят в группу эуманирапторов. То есть, ну, почти что раптор такой классический. Драмеозавр. Вот. Помните там этих дейнонихов, там, велоцирапторов, да, вот, например, кадры из фильма «Мир юрского периода» первый. Вот. Но раньше-то они были не очень похожи на птиц в нашем представлении. Теперь мы знаем, что это прям вот практически птенчики. Это вот дейноних так, как мы его себе сейчас представляем. Ну. В фильме он был немножко не такой, я понимаю. Правду говорю. То есть, в принципе, мы видим, как действительно вот, динозавры оптичиваются. В принципе, иногда даже прямо так и говорят. Давайте посмотрим на факты. Мало ли там, что я там понаговорил. Давайте проверим, так ли это действительно. Ну, во-первых, у всех динозавров уже появляется такая птичья черта, как двуногая поза. Да. Вот. Дальше. У динозавров, возможно, прям с самого начала, но, скорее всего, все-таки где-то с юрского периода, появляются такие пероподобные структуры, которые в дальнейшем превращаются в настоящие перья. У всех тераподов, вот, ну, не у всех тераподов, не прав я, у целурозавров, у всех целурозавров две ключицы срастаются в вилочку. А те, кто уже биологию проходил, где-нибудь там в 7 классе, по-моему, это проходят, помнят, наверное. А те ребята, которые сейчас в 7 классе, просто знают, что вилочка – это характерная черта птиц. Так вот, пожалуйста, у каких-нибудь там, не знаю, тераодонов, тех же драмеозавров была вилочка. Была вилочка, даже у тираннозавра была вилочка. Вот. Не та, которая есть, а та, которая ключица. Дальше у манерапторов есть прям такие настоящие перья. У группы, которая называется парависы, в которую входят драмеозавры и тераодоны, прямо крылья. Ну, натурально у дейнониха крылья. Хорошие такие крылья. И дальше, соответственно, осталась буквально парочка птичьих черт. Это образование сросшегося копчика пегастиля, киля, разросшейся грудины, на которой будут мощные мышцы крыльев, и вот этой вот птичьи лапы, характерные с противопоставленным пальцем. Как это все формировалось, мы примерно представляем, но это уже, скорее всего, формировалось именно уже в птичьей линии. Ну, как бы динозавры все-таки последние, даже какие-нибудь драмеозавры, это еще не птицы, не совсем. Вот такой вот птичьи лапы, кстати говоря, вот ее эволюцию пока толком проследить не удалось, переходных звеньев нет. А вот, пожалуйста, превращение передней лапки в крылья, это все известно. Вот, а дилирозавры почти что еще 5 пальцами, пальцев их, правда, уже не было, но намек на них уже был, через аллозавров четко с 3 пальцами, и вот мимо дейнониха к уже современным птицам, у которых, между прочим, тоже почти что 3 пальца. Ну, точнее говоря, остатки от 2 пальцев и 1 пальчик такой хороший, на котором крыло. Все это четко прослеживается со всеми переходными звеньями, прям красота, да и только, прям превращение. Ну, а от кого же все-таки непосредственно произошли птицы? Все-таки, вот как, я же сказал, можно прямо проследить, посмотреть. Так каких же динозавров сейчас можно считать прямо самыми оптичивающимися? Может быть, археоптерикса, того самого знаменитого, которого считаю первой птицей? Нет, на самом деле нет. Хотя его и называют первоптицей, в школе проходит как первоптица. На самом деле его сейчас даже вот по современной систематике к птицам не относят. К группе авиалы, да, но не птицы. Больше того, это тупиковая ветвь. То есть это что-то вроде такого продвинутого, не знаю, там, микрораптора того же. Вот, ну, такой динозавр с крылышками. Ну, поближе к птицам, чем микрораптор. Нет, извините, все-таки поближе. Но от него птицы не произошли. Птицы произошли от, вот, скорее всего, таких динозавров, как Джихалорнис из Китая или Сапиорнис. Они прямо уже практически как птички. Ну, а нам пора с вами переходить к последнему мифу на сегодня. О том, что метеорит убил динозавров. Ну, слышали все эти голливудские страшилки, как метеорит падает. У нас там поднимается пепел, закрывает всю землю, наступает на пару лет зима, и все динозавры вымерзают. Ну, ерунда же полнейшая. Миф или нет? На самом деле вопрос до сих пор достаточно острый, и каждый год он меняется и наполняется дополнительными деталями, и чаши весов периодически склоняются то в сторону того, что это миф, то в сторону того, что это все-таки чистая правда.
И куда склонились чаще весов сейчас, надо выяснять. Ну, начнем с того, что у нас было за вымирание такое динозавровое. На самом деле оно ни разу было не вымирание динозавровое, оно было вымирание всех на свете. По-научному его называют мелкопалеогеновое вымирание, потому что случилось оно в конце мелового периода. Тогда вымерли динозавры, птерозавры. Древние птицы, вот это, кстати, неправильное изменение.

PayPal нет вообще сейчас, наверное, ни у одного ученого на Земле. Потому что доказательств просто масса. Началось все с иридиевой аномалии. Иридий – очень редкий металл на Земле, но очень распространенный в космосе. И когда в породах вот четко вот конца мелового периода нашли повышенное содержание этого редкого элемента, подумали, а уж не из космоса ли прилетел-то он? Может, там какой-нибудь бабахнул астероид хорошенький. Пыль поднялась, и вот по всей Земле разнеслась и отложилась пыль с иридием. Когда же эти иридиевые аномалии нашли по всей Земле, ну тут как бы сомнения пропали. Ну а этого мало. Известен кратер того самого места, в которое упал астероид. Кратер Чиксулуп в Мексике. Известны микросферы кварца. Те самые маленькие капельки от астероида, которые разлетелись в разные стороны. Прямо его кусочки того самого астероида, который убил динозавров. Или не убил. Еще не выяснили. Следы сажи от пожаров, потому что пожары у нас, значит, получается, произошли. Ну и главное, все это по всей Земле. Там еще есть следы от этого цунами, которое поднялось, когда астероид упал. Короче, полно всего. В общем, астероид упал. Доказательства есть. Вот где упал он, это, значит, Мексиканский залив. Вот здесь вот кратер Чиксулуп. Такой здоровенный, 180 километров. Шикарно. Вот. Это вот, собственно, то, как выглядят химические исследования и как вот отражают иридиевую аномалию. То есть вот меряют иридий в разных слоях, он его мало. Ой, как много, мало. Ну, то есть сразу видно, что у нас в каком-то месте действительно иридия очень много. И тут много других отклонений, которые говорят о том, что тоже что-то было не так. В том числе было похолодание. Короче говоря, астероид точно упал. Ну, а раз упал, он мог привести к глобальным последствиям. И сейчас эти последствия уже в деталях изучены. То есть 2 года была зима. За время этой зимы кое-кто замерз, кое-кто помер с голоду. Потому что за 2 года растения просто-напросто все пожухли. А крупным животным, особенно растительноядным, нужно много зелени. Соответственно, много зелени нет, растительноядные вымирают, вслед за ними хищники. Причем все это происходит и на суше, и в воде. Как бы в воде у нас тоже, между прочим, есть... Фитопланктон, водоросли, и они основа всех пищевых цепочек. Если они вымирают, то все рушится, и особенно страдают большие животные. Кроме того, там оказалось, что еще и там большое количество сульфидов серы выделилось, то есть еще и оттраванулись многие животные. В общем, нехорошо было. Вот, короче говоря, достаточно разработана вся эта версия, но есть до сих пор некоторые нестыковки, небольшие. Например, один из геологических разрезов, так называют, собственно, стеночку, в которую выходят древние породы, вот, один из геологических разрезов имеет вот эту вот самую аномалию, образовавшуюся в результате Чиксулупского падения, и в нем также есть там место вымирания. Только что-то они не совпадают. То есть гораздо выше место вымирания. Но насколько выше? Ну, на 300 тысяч лет. То есть получается, что-то запоздали они с вымиранием. Но это ладно. Есть такой вот динозавр, утконосый динозавр какой-то, который каким-то чудесным образом пережил это вымирание, и его кости находятся выше этого слоя, опять же, где-то на десяток тысяч лет позже, после вымирания, такой возраст его. То есть, то ли не все сразу вымерли, то ли эти экосистемы рушились постепенно, в общем, есть вопросы. Есть, на самом деле, еще вопросы, но скажу честно, так сказать, вот сразу даю спойлер, все-таки сейчас астероидная гипотеза на самом деле в приоритете. То есть, в данный момент большинство специалистов мира уверены, что именно астероид погубил динозавров, и разбираются уже в деталях этого вопроса. Так что сейчас это получается уж не миф на самом деле. Но раз уж мы выяснили, что все-таки есть некоторые разночтения, давайте обратимся к альтернативам. То есть что еще можно было погубить динозавров? Во-первых, извержение вулканов. Мы это знаем потому, что есть прекрасные вот такие породы, вулканические, вот они с синеньким цветом показаны, которые залили большую часть Индии. Ну, а значит, вулканизм был бы здоров, а такие сильные вулканизмы могут привести к глобальным последствиям.

0: И у нас есть несколько событий вымираний великих массовых, которые либо более-менее, так сказать, объясняются вулканизмом, либо вообще просто 100% объясняются вулканизмом. Самый известный случай – это пермо-триасовое вымирание. Там вот все ученые в один голос говорят, что из-за вулканизма все вымерли. Точно. С другой стороны, вот, например, очень не любят версию с астероидом энтомологи, то есть специалисты по насекомым. Потому что они отмечают, что вымирание было среди насекомых в этот момент, но очень небольшое. А это странно, потому что насекомые-то уж точно должны были среагировать на такое глобальное событие. Но, может быть, по насекомым недостаточно данных, а может быть, попросту насекомые, допустим, переждали эти пару лет в каком-нибудь замороженном состоянии, скажем так, ну не в замороженном, мы просто спрятались под деревом, под корой, и отсиделись, пока не потеплело снова. И, насекомые могут. Так что, может быть, они поэтому не вымерли. В общем, вопрос. Ну и есть еще альтернативная версия, которой, правда, сторонников становится все меньше и меньше. Что виновата во всем экосистемная перестройка. Ну, например, там появились какие-то гигантские млекопитающие, которые стали есть яйца динозавров и прочее. Но не то чтобы не появились и не стали. Появились, и даже сейчас точно доказано, что стали, ели они яйца динозавров. Ну вот только ели они как бы и до этого, и не вымирали другие животные. Да и сейчас много кто яйца ест, но тоже к вымиранию это не приводит. Ну, в общем, тут на самом деле много вопросов. Это очень длительная история, которую я сейчас подробно рассказывать не буду. Есть еще версия, что растения повлияли на вымирание. Такое тоже говорят. Ну, например, все-таки основное вымирание, такое масштабное, было на самом деле в воде. То есть в воде вымерло больше всяких разных живых организмов. Ну, или, по крайней мере, известно нам больше вымерших, чем на суше. Хотя все и знают про динозавров, но на самом деле самая катастрофа-то была в воде. Что с водой могло случиться? Ну, возможно, что как раз в это время у нас распространились новые растения, а именно покрыта семенная трава такая. Вот, и она стала активно собирать вещества, минералы, и не пускать ее их в воду. Они проросли по всем берегам и привели к тому, что они стали забирать себе все полезные вещества, а до водных экосистем они не доходили. Бедный фитопланктон расстроился и вымер. Ну, а вслед за ним вымерли зоопланктон, рыбы, ихтиозавры, плезиозавры, мозазавры и прочее. Вот такая вот получилась история. В общем, мифов много. Вопросов много у ученых, ну и надеюсь, что у вас тоже вопросов хватает. По крайней мере, я сейчас готов буду их послушать.
1: Да, вопросов действительно хватает. Давайте перейдем к вопросам. Ярослав, интересовались ли вы статуэтками Акамборо и камнями Ики? Правда ли, что в Москве датировали привезенные фигурки в несколько тысяч лет? Это фигурки, где изображены, нарисованы якобы динозавры. Угу. На камнях, да.
0: Угу. Ну, специально, скажу прямо честно, я, допустим, никакого исследования на эту тему не проводил, или даже вот какого-то такого журналистского расследования тоже не проводил. Короче говоря, лекцию на эту тему не читал, статейку никакую не писал, поэтому углубленно в вопрос не вникал. Но, в принципе, я как бы наслышан об этой истории и, в общем-то, слышал научное объяснение, которое, на мой взгляд, вполне себе логичное. Дело в том, что, во-первых, ну, действительно, есть такие изображения. В некоторых случаях это фейки, а во многих случаях это прям действительно доказано уже там всеми учеными, что это реально там древние изображения. Но другой вопрос, кто на них изображен? То есть мы сейчас, зная динозавров, можем предположить, что там изображены динозавры. И то, на самом деле, могли предположить там, в 20 веке. Сейчас мы, например, прекрасно знаем, что динозавры вот так не выглядят. То есть сейчас, значит, изображение это выглядит как динозавры, там, не знаю, середины 20 века. Они не похожи на то, что на самом деле было динозаврами. Поэтому, ну, как бы странно было бы, чтобы динозавры взяли и поменялись и стали вот такими чтобы люди их нашли. Ну, а с другой стороны, есть просто логические объяснения, что бы это могло быть. У человека, как бы, во-первых, фантазия богатая. Мы много чего рисуем, того, чего не было. И фантазия всегда была богатая. А к тому же многие из этих изображений, они попросту комбинированные. То есть, как бы это набор из нескольких животных, вот таких вот склеенных. Ну, собственно, самые такие известные примеры – это какой-нибудь кентавр, грифон и так далее. Ну, например, те же драконы считаются, вот, судя по ранним изображениям, это просто комплекс соединения там, крыльев какой-нибудь летучей мыши или же там, птицы плюс змея. Вот вам и дракон получился. То есть, в принципе, комбинировать изображения тоже люди могли и очень давно. С интеллектом у людей там несколько тысяч лет назад был полный порядочек, фантазия играла «Будь здоров», поэтому, ну, если появилось какое-то прикольное изображение, оно там всем понравилось, то потом оно уже только повторялось и могло уже там дальше уходить даже в другие культуры, если кто-то где-то посмотрел. Так что я в этом ничего прям такого сверхъестественного не вижу. Ничего это не доказывает в плане существования динозавров недавнего.
1: Понятно, ученые скрывают, как обычно.
0: Конечно.
1: А почему так получается...
0: А вы думали, мы как сейчас все вам расскажем.
1: Почему так получается, что на Земле эволюция идет от большого к малому? Получается, что люди через миллионы лет станут хоббитами?
0: А, люди уже были хоббитами. Вот Станислав Владимирович не даст соврать. Да, я думаю, помните эту историю. Если не помните, то посмотрите, как вы пропустили хоббитов, как вы могли. Обязательно почитайте на эту тему или посмотрите лекцию. Были на острове Флорес замечательные хоббиты. И рядом с этими хоббитами были такие же карликовые слоники, там, карликовые... кто там еще у нас там был карликовый? Забыл, в общем, еще там были бы гигантские марабу, наоборот, гигантские ящеры. В общем, некоторые карлики, некоторые гигантские. Это нормальная островная история. Короче говоря, это вообще другая вещь, вся эта островная история. Поэтому сейчас я хотел бы обратиться к сути вопроса, к тому, почему раньше все большие были. Вот, а ответ на этот вопрос будет очень простой. Потому что раньше все большие не были. Я вот специально как раз такой миф поставил, что вот это очень общепринятое такое глубокое заблуждение, что раньше все было больше. Но не было раньше все больше. Раньше другие животные были большие, а те, которые сейчас большие, маленькие. Вот и все. Ну и большие раньше были, и маленькие. Не было раньше все больше. В принципе, сейчас... Но у нас на планете живет самое большое позвоночное животное, ну или как минимум самое тяжелое из всех, что мы знаем за всю историю. Синий кит. Но почему-то все считают, что раньше было больше. Сейчас большие тоже есть. Ну, другой разговор, то что да, допустим, на Земле сейчас нету у нас такого размера позвоночных, как завроподы. Это правда. Но на то есть, собственно говоря, тоже несколько веских причин. Во-первых, завроподы обладали прекрасным двойным дыханием. И это, видимо, им здорово помогало обеспечивать быстрый метаболизм и, собственно, более эффективно существовать на суше и вырастать большого размера. Сейчас двойной метаболизм, то есть двойное дыхание есть только у птиц. Ну, еще крокодилы там близки к этому, но все-таки не очень. То есть у них там хитрое дыхание, но далеко не птичье. Вот. Ну, а птицы, да. Птицы – это хороший такой кандидат на то, чтобы стать супербольшими. Но они птицы. Они летают. Как бы у них другой тренд. Для того, чтобы стать супербольшими, надо отказаться от полета и, собственно, увеличиваться в размерах. Птицы, кстати, так делали, но никогда им прям супербольшими... не давали просто-напросто вырасти, допустим, те же млекопитающие. Второй момент. Вот все-таки многие специалисты предполагают, что те же завроподы были, по сути, не теплокровными, вот в прямом смысле слова, а инерционно теплокровными. То есть, да, изотопы показывают, что температура тела у них была высокая, но при этом, возможно, что высокая она была просто за счет того, что они не успевали никогда остыть. Потому что днем солнышко греет, и вечером, как говорится, тоже не успевают они остыть такие большущие. Ну, в итоге они живут себе спокойненько. Так что, возможно, что они поэтому были большие, потому что они были хладнокровные. Они будучи хладнокровными, соответственно, гораздо меньше должны были употреблять веществ, чтобы поддерживать свой хладнокровный уровень обмена веществ. И они могли вырасти очень большими, вот, и, соответственно, все равно себя прокормить. Млекопитающие так просто не смогут, потому что у них очень высокий, хороший обмен веществ. И большое млекопитающее просто себя не прокормит. Млекопитающее больше слона. Ну, больше, не знаю, кормит там. Эндрикотерия, хорошо. А, ну и кроме того, опять же, млекопитающие за счет внутренней печки перегреются. То есть, опять же, есть какой-то предельный размер, больше которого они не вырастут, потому что уже все. А, они становятся слишком теплыми, и они уже больше, как говорится, не растут. Вот такие идеи. Кстати, довольно занятно. Маленькое дополнение, ну, как раз связанное с этим вопросом. Я сейчас стал интересоваться, так сказать, тем, какие животные бодрствовали. Вот. И неожиданно пришел к любопытной идее. Ну, вот, правда, подтверждений ее никаких нету, но она, мне кажется, очень правильной. То, что те же завроподы на самом деле, большинство из них были активны ночью. То есть, во-первых, днем они просто-напросто бы перегрелись бы, будучи активными под солнышком. А лучше днем где-нибудь отоспаться в тенечке. А ночью им как раз нормально. И кроме того, если они действительно инерционно теплокровные, то как раз ночью, если они будут ходить за счет мышечной активности разогреваться, значит, они точно не остынут. А днем они и так не остынут. Так что вот задумайтесь на эту тему. Тоже довольно забавно, кто и когда бодрствовал в древние времена. Вот, я провожу исследование для нашей 3D-динопедии. Ладно, все, слушаю дальше.
1: Почему комарозавр не мог поворачивать шею назад?
0: Комарозавр не мог поворачивать шею назад. Да. Но я, честно говоря, вот не помню прям точных каких-то вот там данных потом, как он мог поворачивать шею, но в принципе я в это охотно верю, потому что просто у него так была устроена шея. Вообще у завроподов, то есть, наверное, да, бывают такие картинки симпатичные, где завропод вот так вот смотрит назад головой. Но это картинки в основном устаревшие. На новых иллюстрациях так не рисуют, потому что оказалось, что у них шея не такая уж подвижная. Просто позвонки не позволяли им делать очень большие повороты. Вот. То есть у них шея была скорее как такой подъемный кран такой. Он как бы... В принципе, вверх-вниз-то ходил, а вот гнуться посередине мог, но очень ограниченно. Вот поэтому.
1: Продолжительность жизни динозавров при условии, что их не съели или они не погибли, в несчастном случае, это вопрос. Какая была продолжительность жизни?
0: Тоже интересный вопрос. Больше того, вопрос, которым я... Тоже в последнее время много интересовался, опять же, для 3D-динопедии. Вот еще одна минутка рекламы. Вот мы сейчас там для всех животных прописываем эту продолжительность жизни, и пытаюсь я тоже ее установить каким-то образом. Но проблема-то вот в чем. То есть в большинстве случаев, к сожалению, приходится яростно экстраполировать. Ну, потому что в большинстве случаев нам точная продолжительность жизни неизвестна. Как вообще можем точно ее узнать? Ну, есть самый верный способ – это распилить кости и посмотреть на кольца роста. Вот, собственно, кольца роста вроде как каждый год растут, ну и, соответственно, мы можем посчитать, сколько лет прожило то или иное животное. Ну, так, например, было посчитано, что те же тираннозавры жили 34, что ли, года, или 33. Вот. То есть для них это вот предел. А для некоторых тоже там было посчитано возраст, для кого... там 25, для кого 27, но в основном, кстати, опять же, для терапод все это считали. Но проблема в том, что для многих животных эти кольца роста неизвестны. А еще у некоторых животных есть такая неприятная для вот как раз подсчета их продолжительности жизни особенность, что в определенный момент кость после определенного возраста перестраивается. То есть, допустим, у молодых мы видим 10 колец роста. Отлично, растут, молодцы. А потом более... взрослых, у них кости хлобысь и полностью вся перестроилась, реструктурировалась. И все. Колец роста больше нет, и нам ничего не понятно. Поэтому, увы и ах, для большинства из динозавров нам возраст точный неизвестен. Но можно предположить, что, соответственно, мелкие могли жить порядка 8-10 лет, вряд ли меньше. Крупные – больше. скорее всего, хищные, крупные, порядка 30 лет. Ну, опять же, тираннозавриды тому очень яркие являются подтверждением. А, соответственно, самые там долгоиграющие были наверняка какие-нибудь завроподы, вот, которые жили там лет по 80. Ну, что-нибудь типа там какого-нибудь трицератопса или гадрозавра, наверное, лет под 40-50. Но это уже, опять же, скорее мои догадки.
1: Как вы думаете, могут ли ученые в будущем обнаружить в мировом океане ископаемых животных, например, акул, вроде мегалодона, плезиозавров и другие? Ведь Латимерию нашли совсем недавно.
0: Но, понимаете, какая штука? Во-первых, чем дальше, тем страшнее. Все-таки чем дальше, тем больше мы изучаем, и, соответственно, процент... шанс обнаружить что-то новое, он потихонечку уменьшается. То есть, когда мы только начинали исследование глубины океана, то частота таких открытий была довольно-таки большой. Потихонечку частота уменьшается, а если они, как говорится, и появляются, то уменьшается размер открытых остров. Так, да, сегодня интернет нас не жалует. Итак, значит, шанс обнаружить каких-то мелких животных, вроде каких-нибудь там радиолярий, фораминифер, ну, например, найти нумулита, которые вроде как вымерли там давным-давно, а оказывается, ой, они там на глубине у нас существуют, там гигантские одноклеточные, ух, ну это пожалуйста, без проблем. Вот, найти какое-нибудь животное, вроде какого-нибудь, там, не знаю, Юнанна Заона или там Хайку Ихтиса китайского, там, который с кембрийского периода неизвестны, они там тоже прям было бы здорово и можно быть. Я бы даже бы не очень удивился, ну удивился бы, конечно, что ж тут говорить, но, скажем так, это было бы понятно, если бы нашли какого-нибудь там аномалокариса или его родственника, даже такого рода. Но вот что-то прям суперкрупное, это маловероятно. Все-таки животные такого масштаба, скорее всего, бы уже попались, по крайней мере, вот на каких-то вразумительных глубинах. А если говорить, как обычно, там, вспоминают какие-нибудь там суперглубокие океанические ложа, или еще лучше какую-нибудь там Марианскую впадину, где там ничего не известно. Там, может, ничего и не известно, но там такой низкий уровень питательных веществ, что шанс, что там что-то будет большое, ну, по сути, стремится к нулю. Там большое ничего не прокормишь. Так что больших животных, древних, в морях мы обнаружим вряд ли. Маленьких, может быть, очень даже древних.
1: Следующий вопрос. Есть много птиц, разучившихся летать, а у некоторых из них и крылья сильно уменьшились. А есть ли подобные «бескрылые», в кавычках, находки среди птерозавров?
0: Я думаю, что это будет самый короткий ответ на вопросы «нет». Вот, собственно, и все, да. Ни бескрылых, ни даже каких-то с крыльями, но, допустим, перестроившихся четко вот прям на водный лад или на сухопутный образ жизни и не летающих. Даже там те же кецалькоатли, хацигаптериксы и прочие, которые раньше считались не летающими, потому что уж очень они большие, оказались тоже вполне себе способные к полету. Все, ответил.
1: Да, следующий вопрос. Были ли ядовитые динозавры?
0: Прям 100%, чтобы вот кто-то сказал, ну вообще, эта находка доказывает, что этот динозавр, там, не знаю, был подобен кобре. Такого пока еще нет. Но есть парочка индивидов, в которых ядовитые заподозрили. Если я ничего не путаю, одного из них зовут Сципионикс. У него вроде даже нашли что-то похожее на там какую-то бороздку, которая могла нести яд. Но уж больно все это как-то не очень хорошо сохранилось и не очень все это определенно. Структура неоднозначная. Так что подозрения насчет ядовитости есть, доказанного пока нет.
1: На огромных телах динозавров под чешуйками и перьями, вероятно, могли жить еще мелкие присмыкающиеся насекомые, черви, моллюски. Вопрос такой. Могли ли жить?
0: Ну, чтобы на огромных динозаврах под чешуйками жили именно прям присмыкающиеся, там, не знаю, или амфибии, это я, честно говоря, сильно сомневаюсь. Хотя, конечно, ну, сейчас аналогов-то нет таких больших. Но, допустим, опять же, на тех же китах, насколько мне известно, там вот чтобы прям кто-то там жил такой большой и позвоночный, прям на нем такого нету. Вот, так что я думаю, что и динозавры в этом плане тоже все-таки ящерицу у себя бы на спине бы не потерпели. А, ну, а тем более под чешуей, это вообще сложно себе представить. А что касается мелочи всякой, это да, пожалуйста, да. Ну, я думаю, что и моллюски могли какие-нибудь поузать, а уж всякие насекомые, особенно паразиты, ну, не то что должны были жить, а нам даже вот известны буквально там блохи динозавров, клещи динозавров, какие-нибудь эти вши динозавров, пожалуйста, сколько угодно. Так что да, с этим у них был полный порядок.
1: Следующий вопрос. Спасал ли суперзавр других травоядных динозавров от хищников? Наверное, он был супергероем.
0: Да-да-да-да, конечно. Название обязывает, я понимаю. Да? Назвался суперзавром, одевай красный плащ и беги. Не, ну я понимаю, что это вопрос шуточный. Я надеюсь, что те, кто задавали, тоже понимают, что это шутка. Так что нет, я думаю, что ему интеллект не позволял. Не, ну конечно, если там этот суперзавр, рядом с ним оказалось какое-то растительноядное, которое там бежало от хищника, и тут суперзавр перед ним, ну там этот хищник видит суперзавр, разворачивается, убегает. Ну, могло такое, наверное, случиться. Но никак иначе.
1: Следующий вопрос. Энациорнисы – это все же птицы или еще динозавры?
0: Значит, смотрите. Сейчас вся систематика построена, ну, по принципу такой матрешки. То есть есть какие-то клады, которые входят в клады, которые входят в клады, ну и вот так далее, вплоть до там, самых древних времен. И таким образом, как говорится, вот, любой потомок является, ну, как бы, относится к той же группе, что и его предок. Вот. И, ну, допустим, согласно этой системе, мы все являемся приматами, ну, собственно, в этом, как говорится, все, кто знают, так сказать, эволюционную концепцию и, собственно говоря, мыслят себя в рамках биологии, в этом никто не сомневается, что мы приматы. Но больше того, согласно вот современной кладистике, мы в той же степени рыбы, неожиданным образом. Потому что наши предки были рыбами, а значит, мы тоже рыбы. А в то же время мы все, ну, допустим, вообще бактерии. Потому что наши предки были бактериями. По такой логике получается, что раз был предок бактерий, значит, все последующие тоже должны к бактериям относиться. Так вот, значит, возвращаясь к вопросу о птицах. Да? То есть тут вопрос в том, значит, есть вот такая вот матрешка, то есть понятное дело, что есть прям современные птицы, да? Есть какие-то птицы и их ближайшие родственники, есть птицы и ближайшие родственники родственников птиц, ну и так далее, и так далее. И вопрос только в том, на каком месте мы, собственно, поставим слово «птицы». Сейчас, вот в последних статьях, принято словом «птицы» называть как раз энанциорниса и птицехвостых. То есть, по сути, современных птиц плюс веерохвостые, они так называемые, плюс таких животных, как вегавис, там, не знаю, ихтиорнис, дисперорнис, это все входит в группу птицехвостые, а птицехвостые плюс энанциорнисы входят, собственно, в группу, которая называется птицы, авис. Ну, вот на данный момент так. Но, с другой стороны, в разные моменты, допустим, и конфуциорнисы были птицами, и, допустим, археоптерикс был птицей, а вот сейчас вот решили, что все-таки они не совсем еще недостойны звания птицы. Ореалы, да, но птицы нет. Ну, так что неизвестно, что будет дальше. Но в данный момент энанциорнисы – птицы.
1: Правда ли, что птеродактили ловили рыбу, а не убивали ли других динозавров?
0: Я подумал, что сейчас скажут, что правда ли, что птеродактили ловили рыбу, но не убивали ее. Такая любительская рыбалка. Так. Да. Но Смотрите, значит, если мы говорим о птеродактиле как о роде, то да, птеродактили более рыбоядные, судя по всем, как говорится, строению зубов и так далее. Но есть группа птеродактилоиды, которая относится к куче всего. Там есть, например, животные вот, фильтраторы. Да, такие странные птерозавры, у которых куча мелких зубиков, и они там вылавливали мелких рачков. Самый известный из них это птеродаустра, но их на самом деле несколько таких, и только в прошлом году открыли, ой, в каком прошлом, уже в этом, в январе, открыли еще одного, между прочим, если кто пропустил, почитайте новости. Дальше, есть, соответственно, некоторые птерозавры, которые, судя по всему, питались в основном фруктами, например, топияра, например, тупандактиль. Вот они, судя по всему, были в основном фруктоядными. Может быть, всеядными, но фрукты у них были прям преобладающие, судя по строению клюва, преобладающей пищей. А есть птерозавры, которые в основном питались наземными позвоночными. И, судя по их строению, они, собственно говоря, ловили, ну, например, тех же динозавров, только не очень больших. А есть с таким же строением птерозавры, аждархиды, но еще и размером с жирафа. Например, тот же кицалькуатль. И вот он-то вполне мог уже и больших относительно динозавров, то есть там метр под полтора, допустим, тоже целиком заглатывать. Так что птерозавры были разные, в том числе птеродактилоиды, с очень разным питанием. Вообще крайне разнообразная группа.
1: Какие они издавали звуки? Непонятно, про кого вопрос, ну, такой вопрос.
0: Ну, видимо, раз у нас лекция про динозавров, я так подозреваю, что речь идет о них.
1: Да.
0: Ну, мы знаем очень, конечно, немного об их вокализации, скажем так. Но некоторые данные есть. Например, ну, собственно, самый известный вокалист в данной группе – это пара завролов, у которого имеется гребень, в гребне имеются трубочки, трубочки соединяются с носоглоткой, и считается, что они используют, что они действуют как резонатор. И вот такой утконосый динозавр мог издавать трубные громкие звуки. И, кстати, их даже на компьютере сгенерировали еще в 2000 каком-то волосатом году. Можно в интернете послушать прямо голос паразавролова. Вот. Можно, кстати, у нас в динопедии. Но что касается других ящеров, тут сложнее. Значит, у таких, у других гадрозавров, утконосых динозавров, у них тоже известные отверстия в их гребнях. То есть, скорее всего, они тоже издавали трубные звуки. Какие звуки издавали остальные динозавры, уже прям совсем непонятно. Здесь мы можем ориентироваться разве что на строение внутреннего уха, которое в черепе частенько сохраняется, и по размеру и форме улитки мы можем прикинуть, какие частоты они лучше слышали. Так, например, было установлено, что тираннозавры в основном слышали низкие частоты, и было высказано предположение, что тираннозавры издавали низкочастотный такой рык, такой гул. И даже, опять же, этот голос был восстановлен. Насчет остальных все еще хуже и еще сложнее. Так что в основном, конечно, мы не знаем, какие голоса были у динозавров, ну, за исключением тех животных, о которых я говорил. Здесь же, пожалуй, что довольно любопытно будет вспомнить еще одну прошлогоднюю статью, которую, может быть, некоторые пропустили, в которой палеонтологи в принципе заинтересовались вопросом, когда возникла вокализация. То есть на каком уровне, собственно, животные стали издавать какие-то звуки для коммуникации. Речь идет, конечно, о позвоночных. Ну, оказалось, что, скорее всего, прям конкретно голосовые связки, чтобы издавать какие-то разные звуки, появились на уровне мясистоплавниковых, то есть предков непосредственных наземных позвоночных. То есть наземные позвоночные исходно уже какие-то звуки издавали. Может, конечно, не пели песни, как лягушки, но вот какие-то звуки уже почти наверняка издавали. По крайней мере, для всех наземных позвоночных это характерно. Рыбы иногда издают звуки, но чаще всего они делают это не с помощью какого-то специального вокального органа, а просто, например, щелкая челюстями или там, как-то пропуская особым образом воду через жабры, и это очень-очень редкий случай. А вот начиная с мясистоплавниковых и дальше там первые тетраподы, ихтиостеги и прочее, они все уже какие-то звуки издавали. Какие? Было бы интересно послушать. Но, увы.
1: Уточните, пожалуйста, были ли большие, средние и маленькие динозавры? Или экологическую нишу средних занимали детеныши больших?
0: На этот счет есть множество, на самом деле, исследований. Это очень любопытный вопрос. И, в принципе, в основном, по большинству хорошо реконструированных экосистем, где у нас есть много данных по разным динозаврам, получается, что была именно вторая картина, да, что были в основном мелкие динозавры и крупные. А нишу средних занимало подрастающее поколение, потому что подрастающее поколение подрастало достаточно долго. Хотя динозавры росли быстро относительно, но, пардон, надо было вырасти-то все-таки каким. И, допустим, если брать млекопитающих, они уже полностью нормального взрослого размера, ну, примерно к окончанию первого года жизни, а то и быстрее. И в итоге получается, что как бы, этот период роста очень маленький, и они не успевают занимать какие-то промежуточные ниши. Поэтому есть все возможные размерные классы. А у динозавров, допустим, тот же тираннозавр, он там от маленького до большого дорастал ну, где-то за 10-12 лет. А за это время он, и там 5-летний, 4-летний, они были как раз динозаврами среднего размера. И они занимали нишу средних животных как раз. Да. То есть иногда встречаются средние, но в основном действительно крупные и мелкие.
1: Когда ученые находят череп, могут понять объем мозга. А как можно увидеть деление мозга на доли?
0: Ну, это можно увидеть попросту, глядя на современные черепа. То есть, конечно же, мы на современных-то мозгах, как говорится, вот так вот, не, если, допустим, не профессионал посмотрит, он тоже не увидит такие прям красивые разноцветные дорики, как в рисунке там, в книжке биологии. Но, в принципе, конечно, если так к мозгу присмотреться вдумчиво, то отдельные доли будут четко видны. Понятное дело, что эндокран, то есть слепок внутренней полости мозга, он этой информации уже, увы, совсем не несет. То есть там просто форма. Но форма-то все-таки тоже довольно-таки говорящая. Мы можем посмотреть на современные аналоги мозгов, на птичьи мозги, на, допустим, крокодилячьи, в зависимости от того, на какой мозг больше похож мозг того или иного динозавра. И прикинуть, где какие отделы находятся. Иногда, вот, например, у очень многих примитивных динозавров мозги очень похожи на крокодиловые. Вот. Поэтому, сравнив с крокодильными мозгами, мы можем четко разделить отдельные отделы и посмотреть, какого они размера. Ну, а, например, такие структуры, как там мозжечок или там клочок мозжечка, они буквально там торчали в бока, и тоже в черепушке до них была специальная ямочка, выемка. Соответственно, размер клочка, например, можно у некоторых животных очень четко обозначить.
1: Есть ли объективные доказательства социализации динозавров?
0: Ну, вопрос, скажем так, давайте так. Если говорить о динозаврах вообще, то да, достаточно много есть доказательств для некоторых из динозавров, что они были социальными. Но в некоторых случаях это прямо-таки очень-очень непонятно. То есть с некоторыми животными вопрос, а вот для некоторых мы знаем, что они были социальными животными, жили большими группами. Какие есть доказательства тому? Ну, например, мы иногда буквально находим следы стада каких-то животных. Но если они шли стадом, и мы видим это буквально, значит, они были стадными. Иногда находят такое единовременное захоронение. Например, прекрасный случай для палеонтологов, но ужасный для динозавров. Это гибель во время потопа целого стада кентрозавров. Они погибли единомоментно, мы это знаем, мы это видим буквально. То есть это было прям катастрофическое событие. Их до черта, ну значит их реально было много, больше 100 особей. Мы знаем, какое стадо, можем посмотреть структуру этого стада и все это детально изучить. А вот когда там кто-то в болоте утонул, вот тут уже бабушка надвое сказала. Там, они все дружно в болото кинулись и там пытались из болота тянуть бегемота, или же они, как говорится, все-таки поочередно туда залезали, и это было с периодичностью в несколько тысяч лет. Тут неизвестно. А потом иногда мы находим, например, следы совместного гнездования. Это тоже такой нехилый намек на то, что тут, скорее всего, стадо какое-то было. Или стая. Чаще о стаде идет речь. Так что иногда да, иногда нет. В целом, есть такие прям веские доказательства.
1: В Индии нашли кладку яиц зауроподов, 6 видов. Как это можно объяснить наряду с гипотезой о видовой скудности позднего мела?
0: Это можно объяснить очень легко, разрушив гипотезу видовой скудности позднего мела. На самом деле, чем дальше, чем больше появляется данных, тем больше появляется убежденность, что позднемеловая фауна не такая уж и скудная. Например, там недавно нашли в одном единственном местонахождении, если не ошибаюсь, Марокко, сразу целую кучу новых видов птерозавров. И вот до этого казалось, что в конце Мастрихта они были скудные, а тут хлобысь, и оказывается, их там не так уж и мало, не меньше, чем в предыдущем ярусе. То есть, оказывается, их хватает. Та же история с динозаврами. То есть, в принципе, чем дальше, чем больше мы изучаем разные местонахождения динозавров, тем больше данных о том, что в конце мела, прямо в Маастрихтском ярусе, в самом последнем, динозавров разнообразие было достаточно высоко. Я бы объяснил это так.
1: Следующий вопрос. А откуда известно, что тираннозавр не имел перьев? Вы уже об этом рассказали, но, видимо, можно повторить.
0: Да. Но это известно по отпечаткам кожи тираннозавра. Все, я повторю. Угу. Есть отпечатки, поэтому мы это знаем.
1: Осталось два вопроса.
0: Прекрасно.
1: Как инерционно теплокровные динозавры, как гадрозавры и цератопсы, могли обитать за полярным кругом, причем постоянно, ведь там относительно хорошие минуса тогда были.
0: Очень хороший, очень справедливый вопрос. И как раз обитание некоторых динозавров за полярным кругом является очень весомым аргументом в пользу того, что они были не инерционные теплокровные, а истинно теплокровные. И как раз насчет каких-нибудь там этих гадрозавров и цератопсов большинство палеонтологов сейчас сходятся в мысли о том, что они были все-таки истинно теплокровными животными. Вот как раз вот самые большие разногласия только насчет завроподов. Все остальные прогрессивные, по крайней мере, меловые динозавры, они, скорее всего, были теплокровные, то есть там уже доказательств много набралось. С завроподами тут много вопросов. Ну, например, те же завроподы, они как раз у полярных широт гораздо меньшем количестве встречаются, собственно, прям в самых-самых-самых северных территориях их попросту нету. Ну и, говорю, к завроподам еще много вопросов относительно их, как это называется, относительно их размера, потому что тоже непонятно, если они теплокровные, то как они себя прокармливали. Вот, и как они охлаждали себя, если они такие большие. В общем, с зароподами спорно, а трицератопсы и всякие там разные другие цератопсы, гадрозавры, скорее всего, теплокровные.
1: А известно ли, чем могли болеть динозавры?
0: Да, конечно. Известно. Нам, безусловно, неизвестен весь комплекс заболеваний, увы и ах. Но известны те заболевания, которые отражаются на костях. Ну а на костях мы можем видеть, на самом деле, как ни странно, довольно многое. Во-первых, видите, буквально там травмы, переломы, зажившие, не зажившие, заражения, которые выросли, потом привели к росте опухоли и так далее. Это все видно. Во-вторых, видны всевозможные разрастания костей. Иногда это, допустим, там разрастание вокруг суставов, то есть там типа какого-нибудь артрита, артроза. Иногда это разрастания, которые связывают, соответственно, с опухолями доброкачественными или злокачественными, то есть типа рак. Соответственно, рак кости у динозавров был. Но в некоторых особо интересных случаях мы можем говорить даже о других заболеваниях, которые на костях не отражаются. Вот хороший пример – это завропод, которого изучили в прошлом году. И этот прошлогодний завропод имел разрастание в воздушных мешках. Так как они были в нескольких воздушных мешках, это значит, скорее всего, было связано с их дыханием. то есть дыхательной системой, и значит было какое-то респираторное заболевание. Там даже сравнили с птицами, посмотрели, какие заболевания могут вызвать такое вот разрастание на костях, и примерно прикинули, что, возможно, это было грибковое заболевание аспергиллез. То есть, вплоть до такого. Для титанозавра, допустим, из Аргентины, там диагностировали туберкулез. Вот такое вот тоже есть. Потом, например, мы уже тоже с вами обсуждали, видели всевозможных паразитов, которые там сидели на перьях динозавров, в янтаре или еще чего-то, или вот просто идеально подходили, как говорится, именно для динозавров по размеру и по месту. Поэтому мы знаем, что они паразитами всякими болели. Вот эти паразиты тоже болезни, какие-то вирусы наверняка приносили. Ну и плюс можем еще кучу всего додумать, пользуясь так называемыми скобками родства или филогенетическим родителем. Так что, скорее всего, такие вещи, как там расстройство желудка, тоже у динозавров были. Или что-то еще более больное.
1: И тут нам задали еще один вопрос. Ну, он будет точно последним. А как определяют, что отпечаток кожи принадлежит именно этому динозавру, именно с этого участка тела?
0: Да, это вот прям такой вопрос хороший, действительно хороший. На самом деле, в некоторых случаях никак. Вот. Но есть некоторые хорошие такие косвенные причины. Во-первых, когда мы, допустим, находим какой-то супер большой отпечаток тела, мы, может быть, и не знаем точно, это там диплодок, брахиозавр или еще кто-то, мы просто видим по размеру, что это завропод. То есть там явно совершенно там отпечаток какого-нибудь там бедра, и он невероятного размера. Поэтому, ну да, это явно завропод. Но дальше, в некоторых случаях мы находим не отпечаток тела как таковой, а на самом деле как бы окаменевшую кожу, или даже вот что-то вроде того, что в палеонтологии беспозвоночных называется внутреннее ядро. В палеонтологии позвоночных такое редко используют, но в принципе я бы тоже это так назвал. То есть, по сути, как бы динозавр погиб, вокруг него сформировалась порода, на породе отпечаталась кожа, а потом вот это все, внутренняя часть исчезла, все сгнила, но отпечаток остался, то есть внутри скелет, а снаружи, собственно, отпечаток кожи, и мы, значит, видим, что это прямо относится к этому динозавру. А иногда там бывает, что потом еще какая-нибудь другая порода забьется, и получается как будто бы слепок такой динозавра сверху, но при этом никаких тканей там нет, это совсем другая порода, но вот со слепком кожи сверху. Ну и, наконец, иногда у нас бывают буквально мумии динозавров, и там мы уж точно видим, что это вот прям четко с определенного места, четко какие-то, как говорится, кусочки кожи. Так, например, с карнотавром, у которого прям мумия, можно сказать, сохранилась. Так, например, с эдмонтозавром было. Вот, насколько мне известно, у тираннозавра тоже там кусочки прям кожи находили на костях буквально. У тарбозавров такое тоже. Я, скажем так, о таком слышал, хотя, к сожалению, до научных публикаций в основном эти находки не дошли. То есть там буквально в Монголии находят буквально полностью окаменевшие мумии тарбозавров. Ну и потом еще такой интересный момент, что у нас потихонечку накапливаются данные. Допустим, если мы уже знаем, что вот там видели, допустим, мумию какую-то, да, и там увидели, какая там структура, какая там чешуя, а потом в другом месте нашли отпечаток такой же чешуи, то мы можем сразу сказать, что, видимо, это отпечаток чешуи, допустим, там, не знаю, утконосого динозавра, гадрозавра. Ну, чем больше данных у нас накапливается, тем проще эти отпечатки диагностировать.
1: Ярослав, большое спасибо за лекцию, за ответы на вопросы. Спасибо нашим слушателям за вопросы, за донаты. Увидимся.
0: Да, это мы всегда любим. До свидания. Всем хорошего настроения. И, конечно же, не теряйте интерес к науке. Мы вас ждем. До свидания.

Вене Александр за эти 9 месяцев прославился многочисленными любовными похождениями. Государь решил влюблять в себя. Ну, Аракчеев, естественно, в имении поддерживал образцовый порядок. Что ты там отлыниваешь от работы? Наказание. Но для того, чтобы всю Россию превратить в такие образцовые имения, нужно было иметь 1000 Аракчеевых. В Сибири неожиданно появился некий старец. Могила сразу стала местом паломничества. Самое поразительное, что туда ездили даже Романовы, в том числе и Николай II. Вскрытие царя – дело ответственное, и поэтому провели его не сразу. Опровергнуть эти слухи на самом деле так же тяжело, как их подтверждать.

Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу серию рассказов о русской истории Великого XIX века. И по вашим просьбам, сегодня будет дополнительный рассказ о Александре I. Потому что в два рассказа мы не уместились. Слишком великое время, великие люди, великие судьбы. А вот в руках у меня сейчас образцовая офицерская пехотная шпага, утвержденная императором Павлом Петровичем, отцом Александра. Павел Петрович был большой любитель порядка во всем, и холодное оружие также максимально регламентировал. Все пехотные офицеры должны были быть вот именно с такими шпагами. Она довольно короткая, как вы видите, не дуэльного образца, потому что задача офицера не драться на шпагах, задача офицера идти в бой, вести солдат, руководить. Шпагой, может быть, что-то показывать. Дело дойдет до рукопашной, придется вынуть ее из ножен. С такими шпагами мы и победили француза. А еще у офицеров были вот такие замечательные шарфы. Не подумайте, что шарф носился на шее. Вообще, шарфы придумал Петр I, он их заимствовал из разных европейских армий. Это был отличительный знак офицера. Погон ведь не было. Шарф одевался через плечо, по-моему, через правое. Ну, я не буду его одевать, вы уж меня простите. И вот эти вот кисти завязывались сбоку. И вот так вот было видно офицера. При Петре эти шарфы были красно-бело-синего цвета, триколор. Но опять же, любитель порядка Павел I постановил, что все офицерские шарфы должны быть строго вот такие черно-оранжево-белые. Можно сказать, георгиевских цветов. Этот уже выцвел. Ну и, конечно, через плечо носить шарф было неудобно, потому что он спадал во время боя. Поэтому их стали просто завязывать на поясе. Разные были правила. Иногда их завязывали поверх мундира, иногда под, прямо на рубаху. Но когда Александр вел вот эту знаменитую, красивую военную форму, так называемую фрачного образца, она как фрак гражданский, куртка короткая, а потом такие длинные, заправленные в сапоги, брюки армейские, то шарф очень пригодился. Он как бы отделял короткую куртку от брюк, подчеркивал талию. Ну и вообще, человек с избыточным весом казался в этом шарфе крайне нелепо. Поэтому шарф способствовал стройности и хорошей фигуре. А еще одним знаком отличия офицера, помимо шарфа и эполет, эполеты я вам показывал, был вот такой традиционный офицерский горжет. Раньше горжеты носили рыцари средневековые. Он был большой, существенно больше этого, с высокими краями. Это был элемент рыцарского облачения, доспеха. Он защищал шею и чуть-чуть горло, вот сюда вот поднимался. Потом этот горжет стал просто в европейских армиях знаком отличия старшего по званию, старшего офицера. Он уменьшился в размере, но его по-прежнему вот на таком вот ремне по-прежнему носили на груди. В чем было главное свойство и главная полезность этого горжета? Понятно, что особо охранной функции он уже не носил, хотя, наверное, мог от пули на излете и уберечь. Все-таки металл. Главная задача горжета была, чтобы издалека солдат мог понять, кто перед ним стоит. Ну, шарфы одинаковые у всех офицеров. У генералов тут могли быть чуть-чуть края побогаче. А вот горжет, вот этот горжет золотой. Для того, чтобы определить офицерское звание от поручика до полковника, нужно было обратить внимание на цвет трех элементов горжета. Вот этот вот краешек, каемочку, основное поле и герб с орлом. Вот этот, видите, краешек золотой, поле золотое и герб золотой. Это полковник, это самое высокое звание. А у младшего офицера все бы это было серебряным. А у кого-то, например, краешек был бы золотой, а поле серебряным. Исходя из расцветок этих трех элементов, любой солдат мог сразу понять, как обратиться. То ли ваше благородие, то ли ваше высокоблагородие. Ну, а там, глядя на эполет, ведь мог стать и его превосходительством. Вот такая была немудреная, но очень мне нравится. Красивая форма у наших офицеров в 812 году. Я хотел бы поблагодарить вас отдельно за ваш комментарий
за вопрос, который вы задаете. Как вы видите, курс у нас интерактивный, поэтому вот вы настояли сделать отдельную третью лекцию по Александру, и мы ее делаем. А в прошлый раз мы остановились на том, что Париж наш, и Александр собирается обсуждать вместе с другими союзниками, странами-победителями Наполеона, будущее послевоенное устройство. Ну, чтобы было вам понятно, вот то, что делали Сталин, Черчилль и Рузвельт, а потом Трумэн в Ялте и Потсдаме, создание так называемой Ялтинской или Ялтинско-Потсдамской системы мироустройства, это было не придумано. История повторяется, идет по спирали. То же самое стремился, и у него получилось, сделать наш Александр благословенный, он был главным двигателем этой идеи, создать послевоенную систему такого мироустройства в Европе, которая бы просто исключила саму возможность возникновения больших войн между европейскими державами. С этой целью в сентябре 1814 года по инициативе Александра в Вене, в центре Европы, был созван Общеевропейский конгресс, участие в котором приняли делегации большинства стран Европы. Шел конгресс 9 месяцев, выглядел нарядно, пышно и внешне довольно беззаботно. Тогда по Вене гуляла шутка, наверное, по-немецки это в рифму, в переводе не очень, но смысл будет вам понятен. Шутка такая. Император России за всех любит, король Пруссии за всех думает,

блондин с голубыми глазами, хорошей спортивной фигурой, как бы сейчас сказали. На момент начала Венского конгресса ему всего-навсего 37 лет. Молодой мужчина. И самое главное, он был невероятно обаятелен. Не случайно Наполеон писал о нем Жозефине. «Да будь он женщиной, я наверняка бы в него влюбился». Ну, скажем откровенно, Наполеон в этом отношении был не одинок. В Вене Александр за эти 9 месяцев прославился многочисленными любовными похождениями. Агенты венской полиции буквально сбились с ног, следя за Александром и перечисляя, с кем он как встречался, либо назначал свидание. Едва успевали фиксировать объекты интереса русского монарха из донесений венской полиции. Александр попеременно одновременно ухаживает, ухаживает за графиней Зичи, княгиней Леопольдиной Эстергази, княгиней Ауршперг, графиней Сечени, герцогиней де Саган и вдогонку княгиней Багратион. Княгиня Багратион, де-факто разведенная много-много лет назад, супруга погибшего князя Багратиона. При этом было недавно перехвачено его любовное письмо Луизе де Бетман. Ну, в общем, пользовался популярностью. Правда, честно говоря, я читал много воспоминаний про Александра. У меня сложилось такое впечатление, что он, вот он совсем не был таким сексуальным сластолюбцем. Ему просто очень нравились красивые женщины и нравилось влюблять в себя. Я вообще не уверен, что из всего этого списка графинь, герцогинь и баронесс у Александра со всеми были какие-то на самом деле отношения. Мне кажется, для него достаточно было убедиться в том, что он покорил сердце этой женщины, как говорится, довести ее до дверей спальни, а там под каким-нибудь предлогом смыться. Потому что, собственно, цель достигнута, девушка его. А что там дальше возиться? Дальше неинтересно. Все там одно и то же. Возможно, я ошибаюсь, но у меня об Александре было именно такое впечатление. Для него процесс был гораздо интереснее результата. Я напомню, что Александр женился, точнее говоря, бабка Екатерина женила его очень молодым. 16-летний исполнилось. А невесте его было вообще 14. Они были очень красивые, выглядели как два ангела. Невеста его, естественно, была немецкой принцессой, как принято было в те времена. Но эти ранние браки, любовь продлилась недолго, они там очень быстро друг другу охладели, тем более, что не получалось совсем с детьми, родилось две дочери, обе они умерли в младенчестве. Ну, в общем, как-то не заладились отношения. У Александра появилась любовница Нарышкина. Кстати, он отнюдь не был бездетен физически, у него только от Нарышкиной было 4 детей незаконнорожденных. Бастардов. Я думаю, что список этими не ограничивался. Но официального наследника Александра не будет, и мы помним, к чему это приведет потом, к династическому кризису, которым пытались воспользоваться декабристы. Дальше произошло совсем интересно. Много лет Александр фактически не жил со своей женой. У них были сложные отношения, они то соединялись, то разъединялись, то сближались. В общем, это целый сериал, достойный отдельной экранизации. Но очень интересная концовка их отношений. Уже взрослый Александр, уже за 40 лет, очень сблизился со своей женой. Сблизились они на почве общей увлеченности вопросами духовными, религии. Они вместе молились, ходили в церковь, ездили на богомолье. У них было очень много тем обсудить и духовную литературу, и художественную литературу. В общем, как-то с возрастом они стали очень близки друг к другу. И что поразительно, жена его стала тяжело болеть. По тем временам это было вполне нормально, когда женщина за 40 уже начинает испытывать проблемы со здоровьем. Александр очень трогательно и нежно к ней относился, очень о ней заботился. Умрет Александр, простудится и умрет, когда поедет в Крым специально готовить место для того, чтобы вывести жену из сырого петербургского климата. Хотел подобрать хорошее место, где жена могла бы провести побольше времени и подлечиться. Мало кто знает, что Александр был крестным отцом знаменитой английской королевы Виктории. Той самой, которая дала название викторианской эпохи. Ну, наверное, самая знаменитая из всех английских королев в истории. И настоящее имя

Виктории, данной ей при крещении. Александрина Виктория. Виктория – второе имя. Александрина Виктория в честь своего крестного отца, главного союзника Британии, императора Александра. Но потом со временем, вот англичане, понимаете, заревновали. Как-то Александрина из документов пропала, и стала она именоваться просто королева Виктория, что, видимо, не напоминать о русском крестном. Вернемся к Венскому конгрессу. Самый главный вопрос, который, конечно, всех союзников-победителей между собой ссорил, был польский вопрос. Александр хотел забрать России всю Польшу, то есть и австрийскую, и прусскую ее части. Союзники, Австрия, Пруссия, ну и особливо Англия, которой, казалось бы, до этого нет никакого дела, ни под каким предлогом не хотели Польшу России отдавать. Александр был непреклонен. Он заявил буквально следующее. «Я завоевал герцогство Варшавское, и у меня есть 500 000 солдат, чтобы его защитить». Ну, позиция. Дело, на самом деле, чуть не дошло до войны. Против России тайно решили выступить и Англия, и Австрия, и даже привлечь побежденную Францию. Они даже подписали тайную конвенцию на троих, где прописывали обязательства, поскольку солдат, все они выставят и даже назначили командующего. И все это во время Венского конгресса. Но вообще, честно говоря, здесь можно вспомнить, у нас очень много аналогий с этим временем. Опять же, можно вспомнить май 45-го года, коварство Черчилля с его проектом «Немыслимое» и решимостью начать при первой же необходимости войну со своим главным союзником, Советским Союзом, при поддержке США, Франции и пленных фашистских солдат. Но даже это коварство как-то меркнет перед хитроумием Англии, Франции и Австрии той поры. В общем, так получилось, что войны между союзниками счастливо помог избежать сам Наполеон. Ему надоело сидеть на острове Эльба и делать из Эльбы образцовый клочок земли. И через 9 месяцев вынужденного нахождения на Эльбе, а Наполеон молодой еще совсем, 45 лет, энергия кипит, а королевства маловато, он начал свои знаменитые 100 дней. В течение 2 недель, вернув себе корону Франции, заняв Париж и обосновавшись в марте 15 года в Королевском дворце, он, разбирая бумаги, обнаруживает там вот этот самый секретный протокол. Чуть не сказал Молотова-Риббентропа. Секретный протокол между Англией, Францией и Австрией о начале войны против России. Наполеон немедленно переслал этот документ Александру. Ну, понятно, переслал не для того, чтобы оказать ему любезность, а для того, чтобы поссорить своих союзников друг с другом. Александр проявил незаурядную выдержку. Документ принял к сведению, но никак не отреагировал. Ну, а дальше мы знаем с вами. Дальше Ватерлоо. Наполеон окончательно разгромлен. И как-то вот тема будущей войны с Россией рассосалась. Желающих не осталось. Все равно, тем не менее, России всю Польшу не отдали. Маленький кусочек Польши остался за Пруссией. И один кусочек Польши остался за Австрией. Включая город Львов. Кто забыл, Львов основан вообще-то русским князем. И какое-то время находился в составе, дай бог памяти, Польши. Как административный центр русского воеводства. Так и называлось. Ну, времена менялись. В общем, Львов стал австрийским. Это мне, кстати, напоминает замечательную шутку, опять же, образца 45-го года. Но мы не можем отойти от этих аналогий, когда в Ялте Черчилль категорически настаивал на том, чтобы Львов не отошел Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны, а либо остался у Польши, либо у какого-то другого государства, той же Австрии. Говорил, почему мы должны отдавать Львов? Пусть он будет польским, ведь Львов никогда не был русским городом. Что Сталин ухмыльнулся и сказал, Львов не был русским. Зато Варшава была. Вопрос был снят. Варшава стала польской, Львов русским. Осенью 1815 года, по итогам Венского конгресса, складывается так называемый Священный Союз. Идейная основа Союза была определена Александром просто. Это необходимость, цитата, «действительного и непрерывного братства всех христианских народов на основе любви, правды и мира». Ну, звучит красиво. Союз был действительно призван сохранять незыблемость установленной системы международных отношений.
исходили из принципа поддержки действующей власти, поддержки правящих династий, кругового союза. Все защищают всех, все помогают бороться с любыми попытками свергнуть незаконным методом действующую законную власть. В этом, естественно, советские историки усмотрели страшную реакционность, потому что кто хочет свергнуть действующую власть? Либо силы внешние, но они от этого отказываются, подписавшись под Венскими соглашениями, под Священным Союзом. Либо силы революционные. Значит, Священный Союз носит реакционный характер, антиреволюционный. И государства отказывались от войны как способа решения конфликтов друг с другом. Так либо иначе, но благодаря Александру и его идеалистической идее невиданно долгий срок в мировой истории – 40 лет. С 1815 и до середины 1850-х годов, до Крымской войны, собственно, европейские страны крупные не вели войн между собой. Это был большой и очень длительный два поколения мир в Европе. Несколько слов о реформах Александра после 812 года. И, конечно, первое, что приходит на ум каждому из нас, кто учил в школе историю или хорошо литературу, Аракчеев, Аракчеевщина, военные поселения. Вообще, идея военных поселений принадлежит Александру. Аракчеев – исполнитель. Аракчеев был даже против. Он отговаривал государя. Но государь решил, и Аракчеев, как человек дисциплинированный, рьяно взялся за исполнение этого плана. Подтолкнуло Александра к этой идее посещение имения Аракчеева в деревне Грузино. Ну, собственно, Грузино называлось само имение. Это в Новгородской области. К сожалению, сейчас имение этого не существует. Оно полностью погибло в годы Великой Отечественной войны. Но имение тогда было образцовейшим. Ну, это было единственное имение Аракчеева. Там было 2000 душ мужского пола, крестьян. И оно производило настолько разительный контраст со среднестатистической русской деревней, что Александр не мог от этого не умиляться. Ну, Аракчеев, естественно, в имении поддерживал образцовый порядок. Чистые дороги, местами выложенные булыжником, местами с тротуарами. 2000 душ, это очень большое имение. Это огромное село с барским домом, с мельницами, с пароходом на озере. Аракчеев был большим сторонником технического прогресса. С больницей для крестьян, со школой бесплатной для крестьян. Все крестьянские дома чистые, построены и спроектированы по единому образцу. У большинства домов первый этаж каменный. Это вообще невиданная роскошь для России и Европы той эпохи. Первый этаж каменный, второй деревянный. Крестьяне выглядят чисто, опрятно, работают по расписанию. Оброк умеренный, барщина строго зарегламентирована. Ну и, конечно, достаток в этом имении был намного выше среднего по стране. Тем более для этой неплодородной новгородской земли. Конечно, имение поддерживало за счет выдающегося администраторского таланта Аракчеева. Он подобрал там хороших помощников, и они вот это вот могли так содержать. Аракчеев сам уделял этому очень много внимания. Ну и плюс там дисциплина, конечно, была. Не забалуешь. Пьянство, плети, что-то там отлыниваешь от работы, наказание. Внешние стимулы тоже присутствовали по полной программе. Но для того, чтобы всю Россию превратить в такие образцовые имения, нужно было иметь 1000 Аракчеевых. Этого у Александра не было. Однако он загорелся идеей, отталкиваясь от такого примера, завести так называемые военные поселения. Значит, идея военных поселений очень проста. Поскольку у России огромная профессиональная армия, рекрутская армия – это армия профессиональная, то есть жалование получают солдаты, небольшое, но получают, полное их содержание, полное их обмундирование, премиальные, уже более существенное жалование получают офицеры, плюс оружие, и армия многочисленная. По традиции у нас военный бюджет занимал до 50% от общего масштаба государственных расходов. Но поскольку у Александра было много направлений расходов, я как рассказывал вам позапрошлая лекция, чего стоила только одна программа развития учреждений образования, школ, гимназий, училищ, университетов по всей стране, денег хронически не хватало. Поэтому Александр придумал, как с помощью военных поселений секвестировать, уменьшить расходы на содержание большой профессиональной армии. Надо этих солдат поселить на землю, дать им возможность жить не в казармах, а в собственных домах,
вместе с семьями. У солдат могли быть семьи, ну, где-то там далеко, в деревне, видят они их в отпуске раз в год и не каждый год. И дети там где-то там сами по себе. А так солдат будет рядом с семьей, у него будет участок или какое-то хозяйство, которым он будет заниматься. И за счет этого содержание армии будет существенно стоить меньше. Плюс к этому Александру виделось, что эти образцовые военные деревни будут такие же чистыми, упорядоченными, аккуратными, как образцовое имение генерала Аракчеева. Что получилось? Солдат, отслуживший в армии 10-15 лет, конечно, связь с сельским хозяйством утрачивал. И уж забыл давно, как пахать, боронить. Не для этого он служил и отвык от этой работы. Поэтому из солдат получались плохие крестьяне. Ему, конечно, было приятно, что жена с детьми рядом, но это, в свою очередь, отвлекало от службы. А служба отвлекала от сельского хозяйства. А к сельскому труду он не привык. А тут еще офицер. Хорошо, если толковый офицер, который помогает, а не мешает, который как-то регламентирует и мотивирует. Но в большинстве своем по часам отбой, по часам подъем. Мы лучше вас знаем, в какое время доить вашу корову. В общем, вся эта избыточная регламентация только вредила настоящему крестьянскому хозяйству, что вполне естественно. Это получался такой как бы совхоз в худшем понимании этого слова. Плюс к тому, поскольку из солдата плохой крестьянин, решили пойти по обратному принципу. А давайте мы из крестьян сделаем солдат. Крестьян где взять? Ну, частных нельзя, значит, остаются только государственные. Давайте мы из государственных крестьян сделаем солдат. В случае войны мы их на фронт мобилизуем. Они ведь в промежутках между сельхозработами будут у нас участвовать в маневрах и учениях. Получилось еще хуже. Крестьянин-то совсем не хочет быть солдатом. Ему эта военная служба мешает. Он к ней не готов. Он-то радовался, что от рекрутчины как-то избавлен. Третье. Это же не простой крестьянин. Это же вооруженный крестьянин, который знает, как обращаться с оружием. Одно дело крестьянский бунт в традиционной деревне. Ну, приедет туда урядник, ну, на кучу случаев с десятком солдат, ну, выстрелят они раз в воздух. И конец крестьянскому волнению. А здесь крестьяне вооружены. Любое крестьянское волнение в военном поселении – это серьезный вооруженный мятеж, который надо усмирять чуть ли не с помощью артиллерии. В общем, из этой благой идеи мало чего хорошего вышло. Тем не менее, Александр I проявлял упрямство, и военные поселения отчасти себя как-то финансово компенсировали. Поэтому Николай их не закрыл. Практика военных поселений действовала в нашей стране аж до царствования Александра II. Кстати сказать, к моменту Крымской войны почти треть русской армии как раз находилась в состоянии поселенцев. Была у Александра еще одна идеалистическая идея. Он хотел, чтобы вот эти вот государственные крестьяне, которые переходили в солдатский статус и получали не только дополнительные обязанности, но и некоторые особые отношения со стороны государства, особые привилегии, чтобы они стали как бы новым казачеством, новой опорой. Он видел в этом еще элемент освобождения крестьян. Это тоже были мечтания. Новым казачеством они, к сожалению, тоже никак не стали. Последние годы жизни Александр очень сильно изменился. Вообще изменение характера Александра I – это тема для глубоких психологических исследований. И, наверное, то, как мы видим в гениальном романе Льва Николаевича Толстого, как меняется образ мысли, образ действия, какие душевные изменения протекают у боевого офицера Андрея Болконского, это ничто по сравнению с тем, как менялись помыслы и идеи, и характер Александра I. Один молодой Александр до смерти отца, до его убийства, в котором он оказался косвенно виновен. Совсем другой Александр после этого, уже на следующее утро. Один Александр, преисполнен самых благих пожеланий, идей, республика, реформы, негласный комитет, до начала войн с Наполеоном. Совсем другой Александр после Аустерлица. Он понимает, младореформаторы, романтика, это все прекрасно. Нужны практические люди, нужна армия. Нужны боевые офицеры. Нужны не романтики, идеалисты, нужны администраторы, которые будут строить налоговую систему, строить госуправление, обеспечивать эту армию, иначе государство рухнет. Корсиканец его растопчет, сделает очередной своей колонией, нарезанной на сектора, как он делал в Германском Союзе. Один Александр до 812 года
другой Александр после 812 года, когда судьба его, судьба империи, судьба русского народа висела на волоске, когда Москва была объята пожаром, и после этого каким-то невероятным, чудодейственным образом враг бежит, теряет всю свою немыслимую армию, а армию, которую собрал Наполеон для вторжения в Россию, это самая большая армия в истории европейских войн на тот момент. По некоторым оценкам, до 680 тысяч штыков. И все это растворяется на просторах России. Это чудо. Это Господь спас Россию. Господь дал ему возможность покарать агрессора прямо в его логове, прямо в Париже. И Господь дал возможность проявить ему милость по отношению к Парижу, по отношению к покоренному врагу. Господь дал ему возможность попробовать создать такую систему европейских отношений, когда войн более не будет. Александр после пожара в Москве пропитывается невероятным религиозным чувством. Он изучает самые разные конфессии. Он во время заграничного похода в Европе встречается и с протестантами, с лютеранами, беседует со священниками, читает разные книги, посещает католические храмы. В Англии он даже с квакерами познакомился и детально интересовался особенностями их взгляда на божественное. Он окружает себя разного рода старцами, святыми людьми, иногда какими-то гадалками, мистиками. Вообще становится таким человеком мистически религиозным. Все это накладывается еще на его глубокий комплекс вины. Вины в отцеубийстве. Чем становится он старше, тем чаще и больше он об этом думает. Александр I в последние годы жизни поражал окружающих странностями. Он часто уединялся, держался особняком. Близкие все чаще слышали от него мрачные высказывания. В его словах начинает сквозить пессимизм. Все его стремления перестроить жизнь как бы либеральным, демократическим путем упираются в реалии. Вот он хотел дать Европе свободу, а пройдет всего несколько лет после Венского конгресса, и начнутся революционные волнения, террор, убийства в Европе. Брожение, такая, знаете, арабская весна там будет в 1820-е годы. Это потрясет Александра. Он хотел им дать свободу и мир. А в ответ – убийство и революционный террор. Он очень много путешествует. Наверное, это самый путешествующий русский монарх со времен Петра I. Он проехал сотни тысяч верст, в основном по России. Маршруты поездок меня удивляют, даже вот с учетом сегодняшних средств транспорта, сапсанов, самолетов, экспрессов и хороших автобанов. Вот его путешествие осенью 823 года. Я специально опускаю названия маленьких городов и населенных пунктов, где он останавливался, просто мы их не знаем. Буду называть лишь те, что он на слуху. На самом деле остановок было гораздо-гораздо больше. Итак, Царское село, Колпино, Шлиссельбург, Ладога, Тихвин, Рыбинск, Ярославль, Ростов, Москва, Серпухов, Тула, Мценск, Орел, Брянск, Чернигов, Бобруйск, Брест-Литовск, Ковель, Луцк, Каменец-Подольский, Могилев, Хотин-Бродслав, Крапивна, Тульчин, Умань, Брест снова, Великие Луки, Царское село. Вы на машине попробуйте это просто проехать за рулем. Устанете. Не успеете еще. Осень следующего года, 2 месяца. Царское село, Москва, Тамбов, Пенза, Симбирск, Ставрополь, Самара, Оренбург, Уфа, Златоуст, Миасс, Екатеринбург, Пермь, Вятка, Царское село. Не успеем за 2 месяца проехать. Он буквально жил в карете. Где он только не побывал. Он добирался до киргизских степей, был в татарских семьях в Крыму и в юртах кочевников, посетил златоустовские заводы, спускался в миасские рудники, посещал госпитали, общался с арестантами, с ссыльнопоселенцами. Мне кажется, тут речь не только в инспекциях и совещаниях с местным начальством, которое он, безусловно, проводил. Мне кажется, он просто хотел лучше понять, почувствовать Россию не в Петербурге, не на Невском, не в Зимнем, а настоящую. Получить личное представление о своей стране. Все это было, увы, очень далеко от каких-то розовых картинок, нарисованных друзьями-младореформаторами. Не с этим ли связано разочарование, которое, как считается, постигли его в конце жизни?
Поиски, к слову сказать, дают еще немало примеров вот личного милосердия Александра. Есть множество заметок. Александр едет и видит на берегу реки раненого крестьянина, бурлака, травмированного. Приказывает всему этому кортежу остановиться, выходит из кареты, справляется о здоровье, узнает, в чем дело, собственноручно обрабатывает ему раны или перевязывает собственным платком кровоточащую руку, подзывает своего врача и, только убедившись, что крестьянин останется жив, что ему оказана необходимая помощь, продолжает дорогу дальше. Как-то он случайно увидел утопленника, чудом спасшегося, которого вытащили из воды, тут же позвал своих врачей, помог спасти этого бедолагу. Когда Александр умрет, в кармане его сюртука будет обнаружен конверт с бумагами. Этот конверт многие видели, но его иногда там доставал, клал обратно. Он никогда с ним не расставался. Все не могли понять, что такое за секретный конверт. Может, какое-то письмо особенное или, не дай бог, завещание. Вот гадка оказалась проста, просто в этом конверте на отдельных листах были записаны любимые молитвы Александра, которые он, видимо, читал в дороге. Александр, как никто, понимал будущих декабристов. Когда в 1821 году его известили о тайном обществе «Союз благоденствия», и агенты вручили ему список наиболее активных членов Союза в ожидании резолюции на их арест и проведения самого жесткого расследования, Александр не дал этому делу хода. Он просто бросил список в пылающий камин и сказал, что не будет карать этих молодых офицеров, так как в молодости и сам разделял их взгляды. «Не суди, да не судим будешь». Поэт Вяземский несколько десятилетий уже после смерти Александра как-то написал замечательные стихи. «Сфинкс неразгаданный до гроба, о нем и ныне спорят вновь». Сфинкса северного не разгадали ни до гроба, он остался таковым и после гроба. В сентябре 825 года Александр направился в Крым. Целью поездки, как я вам и сказал, было, во-первых, инспекция местных крепостей, но и самое главное – подготовка подходящего места для пребывания его больной жены, Елизаветы Алексеевны. В Крыму он сильно простудился, не мог отойти от жара, но отправился в обратную дорогу. Остановился в Таганроге, где ему стало совсем плохо, и неожиданно, резко, 19 ноября, умер. Смерть Александра стала полной неожиданностью для всех. Ему не было еще и 48 лет. И самое главное, он ничем никогда сильно не болел. Был очень здоровый человек. Вскрытие царя – дело ответственное, и поэтому провели его не сразу, когда собрали большой врачебный консилиум, 10 врачей скрывали императора через 32 часа после его кончины. Составили очень подробный протокол. Этот протокол есть в архивах, его подписали все 10 лекарей. Современные медики, анализируя протокол, полагают, что, скорее всего, Александр умер от инфекционного менингита. Болезнь тогда совершенно смертельная. 3 недели его забальзамированные останки покоились там, где наступила смерть. Только потом их перенесли в церковь. Ввиду признаков разложения тела, крышку гроба была закрыта. Похоронили Александра возле отца Павла в Петропавловской крепости. Супруга его страшно переживала и пережила своего мужа буквально на несколько месяцев. Факт неожиданной, скоропостижной смерти абсолютно здорового молодого государя потряс общество. Никто не верил, не понимали, что произошло. То, что хоронили его в закрытом гробу, естественно, подливало масло в огонь. Появился слух, что Александра убили, а в гробу лежит другой человек. Потом появился слух, что Александр исчез, что он на самом деле жив. Специально убили какого-то похожего на него солдата. Слухи эти обрели вторую жизнь, когда спустя 10 лет в Сибири неожиданно появился некий старец, очень необычно выглядящий. Бродяг называл себя Федором Кузьмичом. Откуда он взялся, было непонятно. Это был высокий, статный человек по возрасту, примерно возраста Александра, с голубыми глазами, длинной седой бородой и очень чистым, благородным лицом. Самое поразительное, что этот взявшийся ниоткуда старец прекрасно разбирался в мировой политике, происходящих событиях в России, в мире, знал в деталях придворную жизнь, знал людей, знал, что где находится в Петербурге, как устроены дворцы, мог об этом
долго и компетентно разговаривать. Молва тут же стала отождествлять его с покойным императором. Утверждалось, что люди, близко знавшие Александра, даже узнавали его в облике старца. Царец прожил долгую жизнь. Умер в 1864 году, уже сильно после окончания Крымской войны. В возрасте 87 лет, так и было записано в метрике, то есть год в год, ровесник Александра. Его могила сразу стала местом паломничества. Самое поразительное, что туда ездили даже Романовы, в том числе и Николай II. Есть немало историк про то, что портрет старца Федора Кузьмича иногда очевидцы находили то в кабинете Александра III, то в кабинете Николая II. Официально власти императорской России относились к этому как к легенде. И оберпрокурор Победоносцев даже издал соответствующий рескрипт, который запрещал местным священникам распространять лживые и зловредные слухи о тождественности старца Федора Кузьмича и покойного императора Александра. В советское время, конечно, тоже все придерживались официальной версии смерти, но по другой причине. Если в царские времена уход действующего монарха неожиданно в религию, в мистицизм, отказ от власти, уход без имени в странствующие старца мог бы восприниматься как слабость государя, то в советские времена это было бы очеловечивание реакционного мракобесного Александра I от цара Кчеевщины, тоже было по нашим советским канонам историографическим недопустимо. В общем, опровергнуть эти слухи на самом деле так же тяжело, как их подтверждать. Можно было бы вскрыть гробницу Александра в Петропавловской крепости. Там же не просто гроб, там все это под мраморным полом, глубоко в нишах, в специальном саркофаге. Можно было бы вскрыть эту гробницу, провести анализы ДНК останков, если они там есть. Потом вскрыть гробницу Федора Кузьмича, если там находится на самом деле Федор Кузьмич, а не кто-то другой. Место его захоронения, как мы понимаем, сильно легендизировано. Потом как-то попытаться это сравнить с элементами крови, волос на одежде Николая II. И через вот эти генетические расчеты выяснить, кто кому является или родственником, или нет. Я знаю, в свое время, опять же, в мою бытность работы в министерстве, подобного рода экспедиции организовывались, но все равно, скажу вам кратко, говорить об этом рано. И никаких доказательств верности этой легенды, достоверных, не существует. Загадка пусть навсегда останется загадкой. Вопрос в том, что по духу своему Александр вполне мог бы оказаться Федором Кузьмичем. Он мог бы быть тем человеком, который откажется от власти, которого никогда, вспомним, первые его годы желания уйти в честную жизнь, которого никогда не хотел, которого он всегда воспринимал как бремя и как искупление. И вполне мог бы так взять и уйти. Если бы это было так, если бы эта легенда оказалась вдруг правдой, то тогда бы мы сказали, что Александр не просто дважды искупил или попытался искупить свой грех отцу убийства. Один раз путем попыток преобразования своего отечества в более свободное, в более правильно организованное, а другой раз спасением своего отечества от завоевания, от наполеоновского вторжения. Но и личным примером искупил уходом в безвестность, с молитвой, с милосердием, отказом от самого максимума славы, власти и признания, которое было в мире того времени. За период царствования Александра население России выросло с 36 до 53 миллионов человек. Я сказал максимум признания в мире, потому что Россия действительно была при Александре на вершине всемирной славы, а ее монарх стал вершителем судеб континента. Масштаб того геополитического влияния, которым обладала империя после наполеоновских войн, не снился ни Петру Великому, ни Екатерине. Ну, может быть, единственное, да и то недостаточное сравнение – это влияние Советского Союза сразу после победы СССР во Второй мировой войне. Ну и то, честно говоря, все-таки одно дело наши были в Берлине, а другое дело в Париже. Об Александре много сохранилось в памяти памятных мест. Вот он не обделен в этом отношении монументальной пропагандой. Памятники Александру стоят в Таганроге, в Хельсинки, в Архангельске, в Выборге, в Турку. Есть замечательный памятник ему, недавно открытый президентом России, прямо в Александровском саду, около Кремля. Он такой очень классический, в стиле соцреализма, но зато там есть панно, если для безграмотных,
бронзовые, где изображены основные деяния великие императора Александра. Ну и, конечно, самый замечательный из памятников ему – это Александрийский столб на Дворцовой площади в Петербурге. Куда похлеще вандомской колонны Бонапартию в Париже. Именем Александра названа земля Александра I в Антарктиде, открытая, кстати, во время его царствования экспедиция Беллинсгаузена. Есть улицы, площади Александра и в Берлине, и в Хельсинки, но опять тот же самый Александровский сад в Москве и Александровский парк в Петербурге. В 1814 году, после капитуляции Парижа, Государственный совет, Сенат и Синод совместно отправили к Александру депутацию с письменным ходатайством дозволить им возвести в Париже памятник императору при следующей надписи: «Александру Благословенному, благодарная Россия». Император категорически отказался. Он отказался от памятника. Александрийский стол будет поставлен его младшим братом спустя много лет после его смерти. Он отказался от наименования «Благословенного», написав следующее: «Это не соответствует тем чувствам умеренности и духу смирения, которые я стремлюсь внушить моим подданным. Да благословляет меня в сердцах своих народ мой, как и я в сердце своем благословляю он и». Ну, как бы он ни отказывался, но название «Благословенный» так и закрепилось в отечественной истории. Ну и, наконец, вернусь к Александрийскому столпу. Знаете, этот уникальный совершенно памятник. Никто, наверное, не представляет, кроме специалистов, что у него нет фундамента. Точнее говоря, у него нет никакого крепежа. Это грандиозная колонна, сделанная из цельного куска гранита. Честно говоря, совершенно не представляю, как при том развитии техники во времена Николая I ее вообще доставили на Дворцовую площадь. Она стоит только под собственным весом. Это результат идеального архитектурно-математического расчета. Она стоит сама по себе. Ну, вот уже почти 200 лет. Кстати, устанавливали ее из горизонтального положения. Опять же, никакой техники, лебедка и веревка. Установили ее очень быстро, за 40 минут, в присутствии как раз Николая и 100 тысяч зрителей, которые собрались почтить память покойного императора Александра и поприсутствовать при установке, молниеносной, можно сказать, установке этой Александрийской колонны, этого чуда российской инженерной мысли. Так вот, стоит она сама. И это вот самостояние, самостоятельность, наверное, была одной из главных черт Александра, залогом его величия, словами Пушкина. Он умел в нужный момент принимать самостоятельные решения, не навязанные окружением, не те, к которым его подталкивали ненадежные союзники, Бонапарт, романтики, друзья по комитету, окружение, принуждавшее его к компромиссу с Наполеоном. Он умел принимать самостоятельные решения. Можно ли было править лучше? Ну, слушайте, легко искать блох в чужой работе. Вот вы бы оказались на его месте и попробовали бы быть лучше. Так что вспомним Александра добрым словом, благословим его память. Это был действительно один из самых редких государей на нашем престоле, который умел сочетать в себе властность, умение управлять и человечность, стремление делать окружающим благо. А вообще, вы знаете, именно при Александре было окончательно принято среди дворянства обращаться к друг другу только на «вы». Всегда, при любых обстоятельствах. Ни один фельдмаршал, ни один генерал, ни один князь не мог тыкать прапорщику. Тем самым он просто унижал сам себя. Это было категорически не принято. Пусть и не во всей стране, не во всей империи, но хотя бы в ее образованном слое люди начинали понимать, что такое честь и достоинство. А это очень важно. Спасибо. До следующих встреч. Я бы хотел, наверное, в следующих рассказах о русской истории немного рассказать вам о соратниках Александра. Те, кто помогали ему строить Россию гражданскую внутри, и те, кто завоевывали победы на полях сражений: Кутузов, Багратион, Спиранский. Это будет интересно. Пишите ваши отзывы, комментарии, ставьте оценки. Наш курс идет вслед за вашими пожеланиями. Спасибо вам за любовь к русской истории.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Всем добрый вечер. Приветствуем вас в клубе веселых и находчивых. Ой, то есть экология беспозвоночных, я прошу прощения. Вот, очередное наше заседание нашего клуба продолжается. Вот, Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Спасибо. Ну что ж, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить про... очень объемную и, с моей точки зрения, чрезвычайно интересную тему. Мы будем говорить про колониальность в царстве животные. Ну, вообще, если вы попробуете найти единое такое общепринятое определение, какое, что мы понимаем под словосочетанием «колониальный организм», то с удивлением обнаружите, что тут есть некоторые разночтения. И вы увидите, когда мы вот сегодня обо всем этом поговорим, что на самом деле организмы очень по-разному бывают колониальными. Но давайте начнем с самого начала. Вообще, когда говорят «колониальный организм», то это понятие по отношению к одноклеточным существам и к многоклеточным, оно принципиально разное. Если мы говорим про одноклеточных организмов, то колониальный организм – это организм, состоящий из нескольких клеток, может быть, из четырех, может быть, из 4000. Из нескольких клеток, объединенных общим телом, то есть эти клетки составляют некое общее тело, но сами по себе эти клетки довольно слабо друг с другом взаимодействуют. Ну, то есть это может быть достаточно крупный организм из большого числа клеток, но каждая клетка ведет себя более-менее как самостоятельный организм. Понятно, что сразу, я думаю, может возникнуть много вопросов к такому определению. Понятно, что четкой границы между очень сложно устроенным колониальным организмом, состоящим из одноклеточных существ, и очень просто устроенным многоклеточным организмом ее нету на самом деле. Ну, сейчас, скажем так, мы вроде как не знаем таких уж прям совсем переходных форм между колониальностью и многоклеточностью, а многоклеточность, как мы сейчас считаем, она произошла как раз в результате усложнения колониальных организмов. Но сейчас мы не про возникновение многоклеточности будем говорить. Но так или иначе, в качестве примера здесь... Ну, давайте мы возьмем не каких-то абстрактных, одноклеточных существ, а одноклеточных существ, которые максимально близки к нам. К нам, в смысле, к представителям царства животных. Воротничковые жгутиконосцы. Совершенно обаятельные создания, такой изящной формы у них клетка. Сзади отходит один жгутик, и вокруг него такой воротничок из выростов клетки. Сзади это важно, потому что большинство жгутиконосцев, одноклеточных существ, перемещающихся с помощью жгутика, плывут жгутиком вперед, вворачиваясь им как бы в воду. А вот представители воротничковых жгутиконосцев, ну, эта группа называется хуанофлагелляты, они им толкаются и плывут, соответственно, отталкиваясь жгутиком. Вот организмы, относимые к этой группе, это ближайшие родственники царства животные. Ну, собственно, получается, что это ближайшие к нам одноклеточные существа. Среди них есть как одиночные формы, вот слева, так и колониальные, но чаще всего объединенные в такие какие-то более-менее сферические шарообразные колонии, состоящие из отдельных жгутиконосцев. Но это мы кратко ввели понятие, определение понятия колониальный организм для одноклеточных существ. А теперь все-таки давайте перейдем к многоклеточным. Если мы говорим о многоклеточных, более того, для точности, потому что с растениями, с грибами, там есть целый ряд своих нюансов и вопросов, мы будем говорить здесь именно про животных. Ну, напомню, к царству животных относятся исключительно многоклеточные организмы. Так вот, применительно к животным словосочетание «колониальный организм» означает организм, состоящий из отдельных зооидов, объединенных общим телом. Зооид – это часть колонии, напоминающая своим строением отдельную особь. Ну, то есть, если вы смотрите на животное и кажется, что оно состоит из отдельных животных, при этом объединенных общим телом, это колониальный организм. Причем важно, что здесь то, насколько они друг с другом активно взаимодействуют внутри этого тела, не настолько для нас важно. Важно, конечно, но все равно это все будут, даже если отдельные зооиды объединены общим телом, там, не знаю, общей пищеварительной системой, другими системами органов, или нет, только общим телом, это все равно будет колониальный организм. Ну что ж, здесь, я думаю, более-менее понятно, и мы можем начинать пробовать разобраться с колониальностью. Как обычно, начинаем... Здесь все очень логично, от самых примитивных и самых древних в эволюционном отношении групп беспозвоночных, и будем двигаться дальше. Итак, представители типа порифера, губки. Ну, позволю себе напомнить, что это исключительно, понятное дело, водные организмы, живут как в пресных водах, так и в морях. В основном люди знакомы с ними по их морским представителям, которые в высушенном виде продаются на побережьях морей и, собственно, используются согласно своему названию вполне себе. А если мы разрежем тело губки, то увидим, что это многоклеточное существо. Это настоящая многоклеточность, все в порядке. Позволю себе напомнить. У нас просто отдельная была уже беседа, посвященная именно губкам. Я совсем-совсем вкратце напомню, если вы именно про губок, вдруг вас что-то вот заинтересует в моем рассказе, и вы нашу беседу про губок не слушали, послушайте ее. Так вот, если широкими мазками, то губки – это наиболее примитивные, ну, из крупных типов, представленных довольно большим видовым разнообразием, животных. Их тело состоит из многих клеток, но эти клетки не образуют настоящих тканей. То есть сами клетки между собой взаимодействуют значительно слабее, чем, например, клетки нашего тела или, собственно, абсолютного большинства всех остальных представителей царства животных. У губок, как я сказал, есть разные типы клеток. Фактически губка представляет собой такой в самом примитивном виде бочонок с одним отверстием сверху и многочисленными отверстиями по бокам. Через отверстие по бокам засасывается вода, через отверстие сверху выталкивается. Движение воды в ней осуществляют специальные клетки, хоаноциты, вот они здесь изображены. Они как две капли воды похожи на тех самых воротничковых жгутиконосцев. И, собственно говоря, в том числе это один из аргументов, который доказывает, что да, животные, а губки – это наиболее примитивные животные, ну, одни из наиболее примитивных, произошли от воротничковых жгутиконосцев. Фактически, это будет некоторое упрощение, но можно себе представить вот весь этот эволюционный ряд перехода от колониальных воротничковых жгутиконосцев к губкам. То есть на самом-то деле... Вот, только начиная говорить про самых примитивных животных, мы сталкиваемся с тем, что в принципе, фактически, животные – это потомки колониальных организмов. Да, безусловно, потому что, судя по всему, губки – это потомки колониальных воротничковых жгутиконосцев, которые преобразовали свои колонии вот в такие бакаловидные формы, и, соответственно, клетки у них все-таки разделились по функциям. Но... Такой, можно сказать, главный потаенный секрет животных в плане колониальности мы уже раскрыли, что мы, в принципе, появились в результате такого явления, как колониальность у одноклеточных существ, воротничковых жгутиконосцев. Ну, а теперь давайте посмотрим. Вот хорошо, уже появились многоклеточные организмы, вот колониальность, их происхождение осталось где-то далеко позади. С ними-то как? Но позволю себе напомнить, что у губок есть особый тип клеток – амебоциты, которые могут превращаться в любые другие практически типы клеток. Соответственно, губки очень легко регенерируют, то есть достраивают недостающие части, вы разорвете ее на двое, на трое, на 10, на 100 кусочков. Если каждый кусочек попадет в благоприятную среду, из него вырастет новая губка. Губки размножаются половым путем, бесполым. При бесполом у нее есть вариант формирования специальных структур, геммул, но они могут просто разрастаться. И вот здесь перед нами губки. Ну вот, вот если мы представили себе вот этот бочонок, вот видно, что таких бочонков здесь много. И они все практически срослись и образуют одно тело. Ну, вернее, не срослись, а разрослись. Вот тут по центру, чуть правее, видно вот две структуры, два таких бочонка, которые очень тесно друг с другом связаны. Бывают губки, у которых, собственно говоря, да, вообще структура такая, что вот этих бочонков внутри огромное количество, и тут вообще уже, на самом деле, учитывая простоту их организации, возникает вопрос, а перед нами это что, как это лучше назвать? Это все-таки колония или это все-таки организм с таким большим количеством полостей вот этих внутри? Ну, действительно, у губок суперпростая по сравнению со всеми остальными животными организация, и на самом деле их тело настолько просто устроено, что и настолько в широком диапазоне может регенерировать и отращивать какие-то новые части, что, в общем-то, смотря на какую-нибудь вот пресноводную губку-бодягу, ну, это колония, да, безусловно. Но тут интересно то, что и в чертах строения, в принципе, клеточной организации угадываются еще следы вот этой колониальности одноклеточных предков. Но и тело само многоклеточного организма настолько просто устроено, что оно запросто образует какие-то колонии подобные структуры. То есть вот если мы говорим о губках, то тут, да, абсолютное большинство губок легко образуют колонии. Но им для этого, впрочем, никаких эволюционных или каких-то еще усилий прилагать не приходилось. Давайте мы теперь перейдем к более сложно организованным существам, к представителям типа кнедария стрекающей. Ну, напомню, те организмы, которых в школьной программе называют до сих пор кишечно-полостные или кишечно-полостные. Можно и так это говорить. Так вот, это существа, конечно, просто устроены, но у них уже есть настоящие ткани. То есть клетки в их теле значительно более тесно связаны друг с другом, чем клетки губок. И здесь, честно говоря, отчетливее понятно, где границы одного организма. Потому что, ну, как мы поняли по колониям губок, то там и разобраться, где какой отдельный организм, не очень понятно для них. И термин «зооид» на самом деле для губок с трудом применим. Ну, могут они так разрастаться, просто устроенное тело. А здесь все-таки у стрекающих, они же кишечно-полостные, можно четко понять, где у нас отдельный организм. Напомню, они могут выглядеть как медузы, могут выглядеть как полипы. Ну, если мы пробежимся по их разнообразию, то в первую очередь упомянем класс сцифоидные. Ну, именно сюда относятся самые большие, яркие медузы, ну, такие как цианея. Позволю себе напомнить, в жизненном цикле сцифоидных как и очень многих стрекающих, существует чередование поколений. То есть есть медузы, это половое поколение, они выбрасывают половые клетки, яйцеклетки, сперматозоиды, они сливаются, получается зигота, это оплодотворенная яйцеклетка, из нее личинка планула, затем она оседает и превращается в полип с цифистому. И вот этот полип с цифистома, он может спокойно отпочковывать от себя новые организмы. Такие же полипы с цифистомы. А затем в какой-то момент начинает отпочковывать медуз. Эта стадия называется стробила, процесс стробиляции. Ну, да, вверх тормашками медуз, как стопку тарелок. Затем они выходят, отделяются и начинают жить, как нормальные медузы. То есть у них есть половое поколение медузы и бесполые полипы, которые называются цифистомы. Ну, тут, в принципе, сразу понятно, что если какая-то стадия существа склонна к тому, чтобы иметь возможность размножаться бесполым путем, то тут, в принципе, один совсем небольшой эволюционный шажок до того, чтобы у нас появилась колония именно в том смысле, в котором мы дали в начале определение. Колония, состоящая из отдельных частей, похожих на отдельных особей. Вот, ну, у сцифоидных встречаются колониальные организмы, встречаются виды с колониальностью на некоторых стадиях, но давайте мы не на них будем останавливаться. В основном они все-таки к этому не очень склонны. А вот представители другого класса гидроидные очень склонны. Медузы у представителей класса гидроидные, ну вот, обычно не такие большие, не такие яркие, правда, порой очень опасные. Ну, вот это, например, Гонианемус, крестовичок, может вообще очень сильно повредить человека. Ну да ладно. Их жизненный цикл выглядит очень похоже на жизненный цикл сцифоидных, но одновременно с этим принципиально отличается. То же самое медузы выбрасывают половые клетки, зигота, личинка планула, которая оседает, превращается в полип, а дальше этот полип растет, но он не начинает отпочковывать непосредственно от всего своего тела медуз. У него формируется специальный вырост, от которого отделяются медузы. Соответственно, если в этом жизненном цикле, ну, сразу скажу, что на самом деле

так далее, и так далее. Они ни в коем случае практически неподвижные, но я имею в виду сидячие на одном месте, такие как какие-нибудь там, например, устрицы из класса двустворчатые. Тем не менее, вот здесь изображено строение моллюска. Да, позволю себе напомнить, моллюски являются родственниками кольчатых червей. Если мы быстро пробежимся по классам моллюски, класс хитоны, полиплакофора, моноплакофора, очень примитивная группа, двустворчатые. Причем двустворчатые-то являются преимущественно фильтраторами. Многие из них малоподвижны или совсем почти неподвижны. Казалось бы, ну вот она предпосылка к колониальности. Почему-то нет. Ну, у брюхоногих моллюсков было бы странно искать колониальность. У них ее, собственно, они в основном подвижные. А если мы говорим про тип артропода членистоногие, да, честно говоря, с колониальностью у них проблемы. Помните, я упомянул, когда мы говорили про круглых червей, что круглые черви являются эволюционно родственниками на самом деле членистоногих, а там не плоских и не кольчатых червей. И объединяет их из таких бросающихся в глаза признаков то, что и у круглых червей, и у членистоногих сбрасываемая хитиновая кутикула, покров, который надо сбрасывать во время линьки. Правда, она отличается по строению сильно, ну, у членистоногих, я имею в виду, и круглых червей, но тем не менее. Я упомянул, что у линяющих организмов, у организмов, тело которых покрыто сбрасываемой хитиновой кутикулой, с колониальностью все сложно. Ну, как-то вот не располагает их строение к колониальности. Так и есть. Ну, да, вот здесь фотография, иллюстрирующая то, что членистоногим нужно линять. Здесь на взрослую стадию наимага линяет личинка стрекозы. Напомню, что тело членистоногих разделено на сегменты. Сегменты эти обычно слиты в тагмы, ну, какие-то части тела, выполняющие сходные функции. Начнем с самого разнообразного по вариантам строения тела. Самые разнообразные группы членистоногих – это надкласс ракообразные. Тоже здесь небольшое сделаю отступление на полминутки буквально, что в школьной программе обычно ракообразные называются классом. Сейчас понятно, что ракообразные – это надкласс минимум, если как бы не подтип там. Там вообще есть много нюансов в том, как сейчас перекраивается систематика членистоногих. Ну, бог с ним. Давайте мы все-таки будем их называть надклассом. Ну, позволю себе напомнить, что ракообразные бывают очень разные. Бывают похожие на то, что нормальный человек назовет ракообразным. Бывают менее похожие на вот очень примитивные ремипедии, например, там, щитни, дафни. Но есть такая группа ракообразных. Вот здесь я намеренно не пишу ее таксономический ранг, потому что с ним вопросы очень большие. Усоногие. Довольно странные существа. В отличие от абсолютного большинства ракообразных, они прикрепленные. Чаще всего это вот такие прикрепленные фильтраторы. И среди них есть паразиты. Обычно это паразиты других ракообразных, но не только. Вообще паразитические ракообразные бывают, встречаются в разных группах, но внутри группы усоногие ракообразные встречаются именно намертво прикрепленные и прорастающие внутрь своего тела своего хозяина паразиты. Бывают паразитические ракообразные, которые там залезают внутрь тела, присоединяются к чему-то. А вот такие, чтобы они потеряли вообще какое-то внешнее сходство с ракообразными, это вот среди усоногих. Ну, паразит, упоминаемый даже в школьных учебниках, саккулина. Мы видим краба справа, и видно, что у него на брюшке, на этом треугольничке, к нему прикреплена какая-то непонятный какой-то мешок. Не очень правильной формы, желто-белый какой-то. Явно, что это что-то чужеродное. Ну, позволю себе напомнить, это паразитическое ракообразное, паразитирующее, например, на крабах, на других ракообразных. Саккулина. Вот этот мешочек – это только часть тела паразита. Значительная его часть – это такие выросты, расходящиеся по всему телу краба. Вот это торчащая часть, она расположена в том месте, где у здоровой самки краба, где она носит икру. Соответственно, саккулина заставляет думать самку краба, что часть ее тела – это икра, и заботиться о ней, о самца, вообще заставляет.

0: заставляет думать, что он самка, а потом уже заботится о воображаемой икре, вместо которой находится паразит. Жутковатая, конечно, ситуация, безусловно. Но вот что интересно. Мы видим неподвижное существо, которое паразитирует в другом организме. И, как оказалось, это открытие не совсем свежее, ему лет 30. Оказалось, что есть среди родственников саккулины колониальные существа. Например, паразит Пелтегатерелла грацилис. Здесь он сидит на раке-отшельнике. У него тело представляет собой колонию. То есть структуры, мешки, в которых формируются, собственно, половые клетки, их много. Это вполне себе настоящая колония. И, фактически один из очень немногих примеров колониальности у членистоногих. Мы видим, с чем она сопряжена. С переходом к паразитизму. Такое, как мы уже поняли, бывает. Если мы поищем колониальность среди паукообразных, нет, мы ее не встретим. Среди насекомых нет. Здесь я должен оговориться, очень важно. Повторюсь, мы сейчас под колониальностью подразумеваем не социальность, не сожительство большого количества особей одного вида с формированием сложной какой-то структуры и построением там термитника, муравейника. Нет. Мы говорим под колониальностью, сейчас имеем в виду именно образование общего тела, когда тело многоклеточного организма состоит как будто из отдельных организмов. И вот такого мы у насекомых не встретим. Следующий тип мы уже заканчиваем. Иглокожие. Иглокожие уже, позволю себе напомнить, значительно ближе к нам. Мы вместе с ними составляем отдельно уходящую в бок эволюционную ветвь, которую называют вторично ротые животные. То есть это наши родственники. Туда относятся морские звезды. И если подробнее, опять же, про иглокожих, то у нас была беседа про них подробная, как и про все остальные типы, которые я тут упоминал. Напомню, что, например, морские звезды тоже имеют очень впечатляющие способности к регенерации для настолько сложно устроенных существ. Если там ее разорвать на 5 лучей, из них вырастет просто при попадании в благоприятные условия 5 морских звезд. Казалось бы, некие предпосылки к колониальности есть, но нет. Ни у морских звезд, ни у афиур, ни у морских ежей, ни у галатурий, ни даже у морских лилий, которые являются достаточно примитивной и очень, я бы сказал, экстравагантной группой иглокожих, мы колониальности не увидим. Несмотря на то, что морские лилии – это фильтраторы, причем среди них есть подвижные, плавающие, вот она, видно, выростами держится за коралл, есть прикрепленные, собственно, почему их и назвали морские лилии, они все равно одиночные организмы. Не колониальные. А в завершении мы вспомним про нас с вами, про представителей типа хордовые. Казалось бы, мы-то. Среди нас-то колониальных точно нет. Есть. В прошлый раз я про них подробно рассказывал, как раз в этот раз совсем кратко. Напомню, что внутри типа хордовые есть три подтипа. Бесчерепные, позвоночные и оболочники, они же личинично-хордовые. Вот оболочники, среди них есть класс асцидии, организмы, многие из которых являются самостоятельными, неколониальными. Их строение – это такой довольно примитивно устроенный бочонок с выводным и выводным сифоном. На стадии личинки у них есть там хорда, нервная трубка, а потом личинка оседает на дно, прикрепляясь головой, и превращается вот в такой бочонок фильтрующий. А среди асцидий довольно много организмов, которые образуют колонии, честно говоря, примерно как губки. То есть от них может просто бесполым путем формироваться, отрастать рядом, вот тут видна хорошо слева, дочерняя асцидия. То есть это получается структура, это колония, получаемая просто в результате бесполого размножения, и, соответственно, никакой как бы законченной формы эта колония не имеет. Да, очень многие асцидии ровно так и размножаются, формируя вполне себе колонии. Но есть другие классы. Класс сальпы, талиация. Это колониальные организмы, колонии которых устроены потрясающе. А вот здесь вот, ну, вот огнетелка изображена. Колоколовидная структура. Каждая вот эта блестящая штучка – это отдельный зооид, похожий по строению на асцидию, которую мы рассмотрели, напомню, асцидия, у нее вводное отверстие и выводное отверстие. Вот если у асцидии вводное сверху, обычно выводное сбоку, то у них вводное с наружной стороны этого колокола, это такой фактически колокол, в стенке которого вмурованы сидят вот отдельные зооиды. Спереди отверстия нет, сзади есть. Вводное снаружи, выводное внутри. Все вместе они, эти зооиды, закачивают воду снаружи внутрь, и сзади она через общее отверстие выходит, и вся эта колония двигается реактивно. Ну, помимо вот огнетелок, есть еще бочоночники, которые тоже формируют очень эффектные, там, лентовидные часто колонии, вот такие, вот отдельный бочоночник. Среди сальп есть представители, формирующие по-настоящему колоссальные колонии. Ну, то есть многометровые, и все это колония, такой единый, ну, не знаю, как чулок, который просто куда-то плывет в толще воды, пропуская через себя воду, и сзади она выходит через общее отверстие. А какой же мы из этого из всего можем сделать вывод? А вывод очень интересный. Хочется сказать, что колониальность больше характерна для примитивных организмов. На самом деле не совсем. Да, с увеличением сложности строения организма быть колониальным сложнее. Как мы сейчас себе представляем эволюцию представителей типа хордовые, наиболее примитивные хордовые были подвижными фильтраторами. У них была и хорда, и нервная трубка. А вот представители подтипа оболочники, они раньше, видимо, выглядели как свои личинки, а затем они осели на дно и превратились вот в такие бочонки, у которых ни хорды, ни нервной трубки в взрослом состоянии нет. То есть им пришлось несколько упроститься. Но это открыло им широкие возможности. Можно быть колониальным. То есть получается, что на самом деле, да, для того, чтобы быть колониальным, удобнее, чтобы твое тело было проще устроено, но к этому можно прийти от более сложных форм. А самое главное, колониальность – это вариант строения, который подходит для решения совершенно конкретных задач. Если ты сидячий фильтратор, или если ты парящий в толще воды фильтратор, тогда да, почему бы нет? Твое тело может быть устроено достаточно просто, и при этом совокупность зооидов будет очень и очень большой. Ну, надеюсь, я так широкими мазками сейчас пробежался по колониальности и готов ответить на ваши вопросы. Сразу могу сказать, я очень много типов с интереснейшими вариантами колониального строения оставил за кадром. Я думаю, мы к ним просто отдельно вернемся. Буду рад ответить на вопросы.
1: Вопрос слегка не по теме, но можно ли считать, что насекомые произошли от ракообразных? И будет ли лекция про полухордовых?
0: Ну, если короткий ответ, то да и да. Да, согласно современным представлениям, насекомые произошли от ракообразных, и это фактически просто одна из ветвей ракообразных. Поэтому утверждение о том, что ракообразные не смогли нормально освоить внешнюю среду, наземную среду, и проиграли эту гонку насекомым, оно не совсем верно. Ракообразные прекрасно освоили наземную среду, просто им пришлось для этого стать насекомыми. Про это я тоже, возможно, отдельно стоит рассказать. Про полухордовых – да, будет обязательно. Я думаю, мы обязательно сделаем просто как бы цикл лекций по, ну, скажем так, малоизвестным типам. Ну, потому что, как можно заметить, пока мы пробегались по тем типам, которые на слуху, типам беспозвоночных, которые есть в школьном учебнике. А есть же очень много типов, которые за границами упоминания школьных учебников есть, и там в том числе скрываются полухордовые. Да, будет. Да.
1: А человек — это колониальное существо?
0: Ну, смотрите. Если мы возьмем сиамского близнеца, то это будет вопрос. Потому что формально сиамские близнецы являются колониальным организмом. Ну, как я упомянул, я не зря так много и постоянно напоминал про то, в каком смысле мы употребляем сегодня термин «колониальность». Мы говорим не про тесноту взаимодействия и сложность взаимодействия между организмами одного вида. Мы говорим о объединении структур, похожих на отдельных организмов, в одну единую, в одно единое тело. Поэтому сиамские близнецы формально это колониальный организм, да.
1: А можно ли есть ракообразных сырыми человеку? Бывают ли они ядовитые?
0: Значит, можно ли ракообразных есть сырыми? Я вообще честно могу сказать, что в среднем общая рекомендация, что любая животная пища лучше, если проходит термическую обработку. Это правило и есть исключение. То есть известно, что есть организмы, которые просто не входят в жизненные циклы там, паразитов, которые могут быть опасны для человека. И их есть можно сырыми. Да, есть ракообразные, которых можно безопасно есть сырыми. Но про них это известно. А как бы абы каких нет, не стоит. А уж там, не знаю, речного рака точно не надо есть сырым, он не ядовитый. Но можно получить друзей, которые будут по-настоящему ценить ваш внутренний мир. А не обязательно, но можно. Насчет ядовитости, знаете, мне неизвестно, я отвечу максимально честно, ракообразные, чье мясо было бы ядовито для человека. Возможно, такие есть, но я таких не знаю, честно могу сказать. То есть, скорее, я бы предполагал, что, наверное, серьезно ядовитых для человека ракообразных нет, но, может быть, я что-то не знаю. Тут еще ведь вопрос в том, что на предмет пригодности употребления в пищу проверяют обычно только самых крупных и часто встречающихся организмов. Вот. А тех, кто, в общем, ракообразных, сейчас описано там порядка 70 тысяч видов. Может ли среди них быть кто-то ядовитый для человека, именно ядовитый в плане употребления их тела в пищу? Скорее нет, но я не знаю, честно. Мне такие неизвестны. Еще вопросы?
1: Интересно, опасен ли краб с акулины для человека, например, при употреблении в пищу?
0: Не могу ответить на этот вопрос, но я, во-первых, не думаю, что в сакулине есть много что есть. Но если вы думаете, не опасна ли она при совместном поедании с крабом, не знаю. Вот честно могу сказать. Я поясню, почему здесь я как бы уверенно отвечаю, не знаю, потому что физиология паразитов может довольно сильно отличаться от физиологии их свободно живущих родственников, и, соответственно, могут быть некоторые биохимические отличия. Там, то есть, скажем так, в ней не должно быть никаких веществ специально токсичных для человека, но там могут накапливаться какие-нибудь продукты обмена веществ и так далее. Я бы не рисковал есть просто так краба, в котором живет сакулина. Но, скорее всего, все в порядке. Да, дальше.
1: Комментарий нашего зрителя, слушателя. Колониальность – наше будущее, как в «Матрице». Сидим в капсулах с электродами в голове, и еда по трубкам подается.
0: Ну, может быть. Может быть.
1: Колониальные, значит, социальные?
0: Нет, я вот специально про это говорил несколько раз, и очень здорово, что задали вопрос, потому что это действительно вот этот терминологический момент, который нуждается в уточнении. мы использовали здесь термин колониальность именно применительно к строению тела, не к поведению, не к структуре популяции, а к строению тела. То есть мы говорили про колониальность в том смысле, что как бы называли колониальным организм, организм, тело которого состоит из отдельных частей, которые похожи на самостоятельных особей. Вот. Так, еще вопросы?
1: Еще комментарий от слушателя нашего. Съешь сакулину и будешь думать, что ты самка и яйца охранять.
0: Ну, наша... По счастью, в этом смысле, наша физиология настолько значительно отличается от физиологии ракообразных, что, в общем, сакулина в этом плане для нас точно не опасна. Так, еще вопросы есть какие-то?
1: А Шаихулут из Дюны – это колониальный организм?
0: Ну, знаете, с Шаихулутом в том виде, в котором его описал Фрэнк Герберт, вообще много всего интересного. Если, значит, если руководствоваться...
1: Он же там распадается на мальков, если да, его палить водой.
0: Да. Я как раз к этому говорю, что если руководствоваться... описанием, данным господином Гербертом, то он очень непонятный организм, я бы сказал так. То есть вот в том определении, в котором мы давали определение колониальности, тела, вот, описанного Гербертом Шаихулута, нет, это не колониальный организм. Но его жизненный цикл, описанный в книгах, достаточно экстравагантен и, в общем, позволяет в некоторые моменты говорить о том, что какие-то, по крайней мере, скажем так, предпосылки к колониальности там есть. Но если брать вот именно книжное описание этого фантастического существа, то сама взрослая особь, она нет, не колониальная. Вот в том смысле, в котором мы употребляли этот термин сегодня.
1: Вопрос. Являются ли мечехвосты неким остатком от рака скорпионов?
0: Они их родственники, но остатком их непосредственно они не являются. То есть это не дочерняя группа от рака скорпионов. Это разные эволюционные ветви, но относительно не очень далекие. Но, опять же, на самом деле уже там не первый раз возникают какие-то вопросы про эволюцию членистоногих. Я думаю, что просто как-нибудь стоит отдельно сделать рассказ именно про эволюцию членистоногих, потому что так мы все до этого говорили про либо какие-то особенности организмов, либо про какие-то описывали конкретные типы, а интересно, наверное, тоже и про эволюцию будет поговорить. Да, да, столь. Но так, да, это их родственники, но не остатки.
1: Давайте последний вопрос. А если жарить рыбу вместе с разными червяками, риск схватить цист червяков действительно очень низок? Рыба неизвестно, как жарилась, но внутри все же не так горячо, как снаружи.
0: Ну, давайте сначала уточним, о какой рыбе идет речь. Если речь идет о морской рыбе, то в целом, ну, неверным будет сказать, что совсем нет паразитов, паразитов морских организмов, в жизненный цикл которых может так или иначе вклиниться человек в качестве хозяина. Есть такие, но их очень немного. Именно поэтому морскую рыбу часто употребляют вообще сырой, и как бы все в порядке. С речной рыбой, ну, с пресноводной рыбой, все значительно сложнее. К сожалению, есть огромное количество паразитов, жизненные циклы которых включают пресноводных рыб, и промежуточными или окончательными хозяевами которых можем стать мы, обычно окончательными. Поэтому в целом общая рекомендация такая, если не вдаваться в подробности. Пресноводную рыбу сырой есть нельзя. Даже я понимаю, что малосольный хариус где-нибудь там в Монголии хочется. Ну, хочется, конечно, потому что это потрясающе вкусно. Так, поскольку я говорю «потрясающе вкусно», значит, я тоже не устоял, да? Да, каюсь, безусловно, каюсь. Вот, ну, кстати, ровно поэтому уже пару лет думаю, как бы не являюсь ли хозяином Аписторха. Ну ладно, бог с ним. Но на самом деле это действительно серьезный момент. Пресноводную рыбу сырой есть или какой-нибудь слабо приготовленный, не прошедший термическую обработку, лучше не есть, за исключением, опять же, бывают варианты там, разведенный в аквакультуре и так далее, и так далее. В общем, там разные варианты есть. То есть здесь речь идет о том, чтобы не есть пойманную вот, в водоеме рыбу непосредственно. Насчет жарки, ну, скажем так, если вы... Я вот могу, давайте на конкретном примере. Вот в этом августе мы с коллегами были в экспедиции на границе с Монголией. Планировали в Монголию, но Монголию не пускала в силу понятных причин. И мы, у нас была экспедиция по высокогорной долине такой реки Буйлюкем, там от Валтая, от Кошагача туда в сторону Тывы. Короче, там очень много хариуса, он ловится прям замечательно. Конечно, его хочется есть. Мы его жарили, но жарили тщательно и разрезая на маленькие куски. Вы очень верно подметили главный нюанс. Термической обработки качественной, какие стадии паразитов, обитающих в рыбе, они ее не выдерживают. Но это должна быть качественная обработка. То есть это должны быть достаточно тонкие куски, хорошо прожаренные. Лучше, если хорошо проваренные. Но если тонкие, то и прожарить можно. Прямо они должны хорошо быть прожарены. Если мы говорим о больших кусках, кусках большой рыбы, то ее я бы вообще рекомендовал только варить. И причем варить достаточно долго. Вот, потому что прожарить куски большой рыбы значительно сложнее. Вот, а так, да, пресноводная рыба должна проходить термическую обработку. Еще какие-то?
1: Есть еще вопросы появились. А колониальные существа интеллектуальнее неколониальных?
0: Ну, поскольку мы с вами здесь уже пришли к выводу, что для того, чтобы быть колониальным, чаще всего нужно либо чтобы быть примитивным, достаточно иметь примитивное строение, либо вернуться к примитивному строению, как вот оболочники сделали, то нет. Опять же, мы говорим про колониальность в плане строения тела. Не в плане там, поведения и так далее, далее. Поэтому в среднем колониальные организмы, особенно учитывая, что на это накладывается то, что они чаще всего сидячие или плавающие, планктонные, плавающих током воды переносят, планктонные фильтраторы, то таким существам и голова-то обычно не нужна. А если голова не нужна, то о какой интеллектуальности говорить не приходится. Еще вопросы?
1: А с чем связаны изменения в систематике и давно ли эти изменения начались?
0: Я задумался сейчас на несколько секунд, потому что подумал, с какой стороны начать отвечать на этот вопрос. Изменения в систематике, ну как бы систематику в том виде, в котором мы ее знаем, ее в середине 18 века примерно скомпилировал Карл Линней. Я не зря употребляю слово «скомпилировал». В школьных учебниках обычно, да и в многих университетских, говорят, что Карл Линней создал систематику живой природы. Это не совсем так. Он ее создал в нынешнем виде, но скомпилировал из работ, которые предшествовали ему, ну, примерно 200, на протяжении 200 лет до него, там, Леонард Фукс, Каспар Бауген и так далее, и так далее. В общем, Джон Рэй, с ним. Не будем углубляться. Я просто очень люблю историю систематики, поэтому могу про это долго говорить. Короче, суть в том, что с тех пор, как Карл Линней в середине 18 века создал вот систематику в том виде, в котором мы ей сейчас пользуемся, она постоянно перекраивалась, потому что постоянно узнавали что-то новое, новое, новое, новое. И очень сильно она стала перекраиваться в последней четверти 20 века, когда стали активно для решения систематических задач пользоваться молекулярными методами, методами прочтения генома, сравнения геномов и так далее, генетической информации. И вот сейчас мы имеем шанс, ну, через некоторое количество десятилетий, ну, грубо говоря, хотелось бы верить, что в течение, там, лет 50 прийти к окончательному варианту системы природы, то есть понять, кто кому какой родственник. Потому что изначально, до того, как стали сравнивать генетическую информацию организмов, степень родства в основном определяли по строению, по каким-то ископаемым останкам. А сейчас вот мы

0: Окей. Окей. А дальше мы сделаем вот так вот.
1: Доброе утро. Я надеюсь, что у вас у всех хорошее осеннее настроение, и вы готовы послушать историю, где главные действующие лица будут француз, императрица, ее любовник, библиотекарь и коллекционер. Казалось бы, что связывает этих людей, если не убийца Дворецкий? На самом деле их объединяет то же самое, что и меня с вами. Это любовь к книгам. Но прежде я хотела бы ответить на вопросы и комментарии, которые были в предыдущем ролике. Это был ролик про книгу о британских рыбах. Один из вопросов звучал примерно так: не завалялась ли у нас рукопись Сабанеева? Вот рукопись Сабанеева у нас не завалялась, а книги Сабанеева у нас есть. У нас есть книги «Рыба России», естественно, «Охотничий календарь», «Соболи. Соболиная охота», каталог зверей, птиц и гадов Среднего Урала, ну и что-то еще. В общем, достаточно много у нас книг Сабанеева, Леонида Павловича есть. Еще один вопрос был связан с неуместным комментарием Дмитрия Ольшанского о том, что страницы в этой книге были не разрезаны. На самом деле не разрезаны было только несколько страниц, в основном они все были разрезаны. И я посмотрела, какие именно страницы не разрезаны. Они были связаны с рыбами таких групп: жабообразные рыбы, морские собачки и что-то такое еще, видимо, не очень популярные рыбы, но в основном вся книга была разрезана и достаточно потрепана, как вы видели, то есть люди ее читали и работали с ней. Ну и достаточно большое количество было каких-то комментариев и вопросов, связанных с именем Алексея Степановича Хомякова,

национализации коллекции. И я вам хочу открыть небольшой секрет. После того, как я начала вам рассказывать про Алексея Степановича Хомякова, нам удалось узнать о нем очень много, о чем мы раньше не знали. И такое впечатление, что чем больше я буду вам рассказывать, тем больше еще мы сами узнаем о Алексея Степановича. Поэтому я буду в каждом ролике теперь рассказывать про него. Но и комментарии были, конечно, такого какой-то неприятной тональности, и мне бы хотелось немножечко пошире рассказать про национализацию, про всю вот эту историю, которая произошла. Понятно, что мы с вами не историки, и поэтому оценку исторических событий мы давать не будем. Это факт, революция случилась. И вот как я как просто человек думаю, что, конечно, в изменившихся условиях люди по-разному себя вели. Кто-то попал под колеса этой революции, погиб, кто-то эмигрировал, как Алексей Степанович Хомяков, и, как сказала моя коллега из зоопарка, молодец, что он эмигрировал и выжил, а кто-то приспособился к новым условиям жизни. Основатель нашего музея Александр Федорович Коц вообще был далек от политики и точно был не на пике вообще всех этих революционных событий, но благодаря ему вся коллекция Хомякова была сохранена. В комментарии была еще такая реплика: чем такой хороший этот Хомяков, он даже вам коллекцию не подарил. Можно подумать, что любой человек, обладая какой-то собственностью, хорош только тем, если он этой собственностью подарит. Мало ли кого из нас есть там квартира, дача, мы же не собираемся организовывать там домик для бездомных поросят. Ну или какая-нибудь коллекция пивных крышек. Никто не собирается ее кому-то дарить для того, чтобы получить наше с вами одобрение. Но Алексей Степанович Хомяков занимался благотворительностью. Он был членом Русского общества акклиматизации животных и растений. И много оказывал такой финансовой помощи для этого общества. Он субсидировал издание этого общества, выделял средства на изготовление экспонатов для международных выставок, ну и всячески содействовал вообще работе этого общества. Потом известно, ну это более-менее не точно, но есть такие какие-то версии того, что и как барин, как помещик, он был доброжелательно настроен к своим крестьянам, и если у крестьянина случалась беда и умирала корова, он выделял деньги на ее покупку. Хотя эти сведения, может быть, скорее всего, уже такие не совсем достоверные. Так вот, когда случилась революция, точно мы не знаем срок, когда он уехал, но плюс-минус в это время в его доме, а дом у него был на Новинском бульваре, дом 109, сейчас на этом месте расположено здание американского посольства, так вот в доме расположился комитет по содействию беженцам и раненым. И целостность его коллекции и вообще ее сохранность была под угрозой. Поэтому Александр Федорович Коц в составе еще нескольких людей, которые хорошо знали о Хомякове, о его коллекции, сделали все возможное, чтобы сохранить целостность этого собрания и библиотеки. Бережно перевезли, все сохранили, несмотря на всю тяжелую историю Дарвинского музея, у которого долгие годы не было собственного помещения. Вся эта коллекция была сохранена. Имя Алексея Степановича Хомякова мы чтим, уважаем, и именно по этой причине мы хотели бы узнать о нем как можно больше, чтобы сохранить память. Потому что на первый взгляд только кажется, что в музее хранятся экспонаты. На самом деле в музее хранится память о людях. А память о людях – это и есть наша коллективная история. Ну, давайте теперь по поводу книги поговорим про эту историю. Француз – это никто иной, как Бюфон, великий ученый 18 века. И здесь не надо стесняться слова «великий», потому что действительно его труды – это важный этап в развитии истории науки. И надо сказать, что про Бюфона нужно будет снять отдельный вообще ролик, такой достаточно подробный. Ну а здесь я только кратко скажу, что когда он получил назначение на должность интенданта королевского кабинета, он поставил перед собой сложную задачу описать все, естественно, научные предметы, известные на тот момент. Конечно, действовал он не один, и у него были помощники, но, тем не менее, эта задача была просто грандиозная. И все труды Бюфона выходили под общим названием «Естественная история», «Общая и частная», и делились уже на дальше на какие-то более мелкие подразделения. Всю свою дальнейшую жизнь, с 32 лет до конца жизни, он и посвятил созданию этого труда. И одна из
таких еще важных заслуг Бюффона – это его писательский талант. Он был прекрасным писателем и изобрел такой ораторский, можно сказать, язык, несколько пафосный, несколько такой величественный, но тем не менее понятный для всех. Книги Бюффона читали все при все, кто мог складывать французские буквы слова, и поэтому они издавались огромными тиражами. Во-первых, они были многотомные, он при своей жизни написал 36 томов, но и плюс ко всему они еще издавались совершенно разными форматами, от маленьких до больших. У нас, например, там больше 3 шкафов изданий Бюффона разных. И в том числе читали и правители других государств. Императрица – это Екатерина II, которая Бюффона очень почитала, уважала. Она, конечно, не любила такую ерунду, как птички-бабочки, а предпочитала более такие весомые какие-то предметы – минералогия, геология. Ей очень нравилось том Бюффона, посвященный происхождению вообще Земли. Она состояла с Бюффоном в переписке и приглашала его посетить Россию. Бюффону, конечно, было очень лестно, он хотел, но не мог, во-первых, отлучиться от своей работы, работа у него была напряженная, во-вторых, он уже был уже в летах, и это был долгий, тяжелый, изнурительный путь. И тогда Екатерина попросила хотя бы прислать бюст Бюффона, который он согласился и заказал у скульптора Гудона. Ну и Бюффон отправил на встречу с Екатериной своего сына. И эта встреча состоялась в 1772 году, 29 июня, в Царском селе. Бюффон приехал, вручил бюст гудоновский и вот эту книгу, которая сейчас лежит передо мной. И здесь... на дополнительном к форзаце листе есть надпись, что младший сын Бюффона вручил эту книгу Екатерине II. Вот такая надпись. Екатерина приняла сына Бюффона очень радушно, по ее словам, прям как родного сына, без всяких церемоний, но он не произвел на нее должного впечатления. И долгое время при дворе ходила шутка, что из 2 присланных копий мраморная была подороже и поживее. Книгу эту Екатерина, наверное, все-таки держала в руках, как мне кажется. Но трудно сказать, мы вообще не знаем. Вообще это только первый том этого сочинения. Сочинение посвящено птицам. Вообще таких томов всего было 10. Все 10 томов у нас есть. Любовник Екатерины Александр Матвеевич Дмитриев Мамонов был красив собой, молод, ну а на кой черт он иначе был нужен? Ну, кроме всего прочего, он обладал еще таким качеством, скромностью, чем он и поразил Екатерину. И он был эстетом. Он увлекался книгами, гравюрами, картинами, нумизматикой и оружием. Он происходил из вообще очень такого известного рода, который вел свое происхождение от Мономаха. И это были богатые вообще люди, но тем не менее, что благодаря тому, что он случился в случае, что называется, правда, недолго, с 1786 года, он стал одним из самых богатых людей. Екатерина его баловала, дарила ему дорогие подарки, и имение, и оружие, и книги. И вот эту книгу она тоже подарила своему любовнику. И вот здесь есть такая наклейка, вырезанная из каталога, в которой и говорится о том, что книга была подарена Мамонову. В переписке с посланником Гримом Екатерина пишет о том, что когда же наконец-то будут присланы книги Бюффона, «Красный кафтан» уже меня замучил своей нетерпеливостью. А «Красный кафтан» – это было прозвище этого Мамонова. Дмитриев Мамонов настолько поверил в свою счастливую судьбу, что окончательно обнаглел и завел интрижку с фрейлиной Дарьей Щербатовой. Как обычно бывает в таких паскудных ситуациях, Екатерина узнала последнее, но вышла из этой неприятной ситуации достойно своего статуса. В этот же вечер она призвала любовника и фрейлину, обвенчала их, подарила им имение под Москвой Дубровицы и 2250 душ крестьян и отправила, благословила и отправила. Мамонов был в браке несчастлив, он писал Екатерине покаянные письма, и можно представить, с каким лицом она эти письма читала.
но она его не простила, ну как не простила, то есть она с ним переписывалась, но обратно его никак и не призвала. Он достаточно рано умер, и его жена умерла, у них остался сын, наследник, Матвей Александрович, который вырос прекрасного юношу, он был воспитан дедом, получил хорошее образование и был героем войны 1812 года, поскольку на свои деньги собрал конный полк из крепостных и волонтер. Но после войны он стал вести затворнический образ жизни, стал отрастил длинную бороду, стал носить такую русскую рубаху, и стали поговаривать о том, что он вообще-то не в себе, у него какое-то душевное расстройство. Хотя, на самом деле, это еще не является признаком душевного расстройства, уединенный образ жизни. Он в этом имении организовал оппозиционную группу, которая называлась «Орден русских рыцарей». И вот эти слухи о его сумасшествии стали более настойчивыми. Но уже когда он отказался присягнуть Николаю Первому, он точно был объявлен сумасшедшим. Его заперли под замок, началось разбирательство. А сумасшествие тогда лечили, в общем, крайне неприятным способом. Его привязывали к кровати, лили ему на голову холодную воду. Это все проводило в уступление. Он обладал таким гордым характером. Вообще человек был высокого звания и образования. Он буйствовал и... Непонятно на самом деле, был ли он сумасшедшим или вообще-то и сошел с ума в результате этого лечения, так скажем. А всю свою дальнейшую жизнь он провел под опекой. И но была куплена дача на Воробьевых горах, недалеко от нашего музея, Мамоновская дача, где он провел остаток дней. Его опекуны сменялись, они вообще-то пользовались беззастенчиво такой возможности, его обворовывали, но он пережил многих опекунов и умер трагично, как и вся его трагическая жизнь. Он зажег свечу, а прежде он пролил на свою рубашку одеколон, неудачно загорелась эта рубашка от полученных ожогов, боли и больше всего от ужаса. Он скончался в возрасте 73 лет. Дальше эта книга уже встречается у нас в XX веке, в 1908 году, в газете «Голос Москвы» была опубликована небольшая заметка, что на книжный рынок поступила библиотека семьи Олениных, в составе которых уникальная энтомологическая коллекция и такой замечательный экземпляр, фолиант, драгоценное вообще сокровище, книга, которая подарена была Бифоном самой Екатерине. Оленины, наверное, вам такая фамилия, если известна, то в связи с Пушкиным, потому что Пушкин был влюблен в одну из дочерей Олениных, Анну, и такие стихи, как «Я вас любил», были посвящены как раз Анне Олениной. Ну, вообще-то много достаточно стихов. А сам Алексей Николаевич Оленин, отец Анны, он был... Во-первых, государственный деятель, образованный человек. Он был директором публичной библиотеки, много сделал для ее организации и работы. Вообще человек был очень культурный, увлекался, собирал свою собственную библиотеку. Но непонятно, как книга поступила в семью Олениных. Скорее всего, она поступила уже не к Алексею Николаевичу, а к его сыну Петру Алексеевичу, который увлекался энтомологией и вполне возможно мог приобрести эту книгу. И, кстати, Петр Алексеевич был знаком с Матвеем Александровичем Дмитрием Мамоновым именно во время Великой Отечественной войны 1812 года они пересекались. Вполне возможно, он ему и сам ее отдал. В общем, так или иначе, книга оказалась в этой библиотеке. Ну и заметка заканчивается такими словами, что жаль, что приобретет эту книгу никому неизвестный коллекционер, может быть, даже увезет ее за пределы России, и мы никогда не узнаем ее существование. Коллекционер – это никто иной, я думаю, что вы уже догадались, Алексей Степанович Хомяков. Он приобрел это издание, и не только этот том, и все последующие тома. И эта книга после национализации коллекции поступила в Дарвинский музей. Мы ее очень бережно храним, гордимся и рассказываем вам такую историю. Ну а теперь самое интересное – картиночки. А, еще посмотрите, я вот не рассказала, смотрите, какой красивый форзац. Вот этот лист называется форзац, и обычно он выполняется из очень красивой мраморной бумаги или специально сделанной бумаги, а здесь он из муарового шелка. Так видно, что это прям дорогое такое вот специальное издание. А сам первый том вышел в 1770 году. Для своих
для иллюстрации своих трудов Бюфон приглашал лучших художников и граверов того времени. Вот именно с орнитологией, с книгами по орнитологии работал известный мастер Франсуа Николя Мартине. Он был по образованию инженером, но прославился как гравер. И обратите внимание, достаточно красивые все-таки такие рисунки, очень какие-то тонкие, трепетные. Но если вы вспомните, я как-то вам показывала книгу примерно этого времени, но посвященную ботанической иллюстрации, это был ботанический журнал Кёртиса, вы заметите, насколько впереди шла ботаническая иллюстрация по сравнению с анималистической иллюстрацией. Понятно, почему такое случалось. Растения оставались неподвижными, их можно было рассмотреть со всех сторон при любом освещении, в любой период времени, и поэтому это было легко сделать. А художникам, конечно, трудно было разглядеть птиц, потому что никаких биноклей, ни фотоаппаратов, ни специальной фиксации, ничего не было. И художники в основном работали уже с умершими птицами, с чучелами, листушками, или с прям только убиенными. А надо сказать, что мастерство таксидермии еще не достигло таких высот, как оно достигло, например, в наше время. Смотрите, какие замечательные птицы находятся за моей спиной. И были какие-то совершенно удивительные методы, когда иногда птиц опускали в какой-то лак или в какие-то водяные растворы. При этом они теряли, конечно, всю свою окраску. И поэтому вот с этим и приходилось работать с художниками. Но при всем при этом, мне кажется, что выглядят эти все птицы очень мило и симпатично. Тогда в то время еще не было цветной печати, поэтому гравюры печатались черно-белыми, а потом вручную раскрашивались. That's all, наверное. Что еще можно сказать, подожди? Давайте с вами насладимся картинками. Сейчас нам Дима все снимет, и мы хорошо все посмотрим. Очень миленький, очень замечательный. Но иногда смотришь на этих птиц, и видно, что они как будто не настоящие, а как будто это такие игрушки, что ли, сшитые такие, или что-то такое кукольное, мультяшное. У них такой достаточно антропоморфный вид. Может быть, вполне неправильно у них конфигурация их туловища, там, их хвост по отношению к телу, или лапы, пальцы не так, не в такой позе. Но все равно это какая-то вот момент истории, который мы смотрим и получаем какое искреннее удовольствие. Собственно, вот и вся история про эту книгу, которая, смотрите, проделала какое уникальное путешествие из разных стран, в разные города, перемещалась туда-сюда, бывала в разных руках. И вот так вот нашла свой дом в Дарвинском музее. Пишите нам, задавайте нам вопросы, а мы с удовольствием на них ответим. Не забывайте подписываться на наш канал, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить все то, что мы вам готовим и будем рассказывать в будущем. В это прекрасное, может кто-то днем стоит, ну ладно. В это прекрасное осеннее утро вас разбудил филин. Угу. Филин, отлично. Ой, я бы сережки-то с филином одела, что-то я забыла. Слушай, ты знаешь, вот точно такие же книги, есть же вот такого формата. Ну вот прям, видишь, как гравюра маленькая, обрезанная. Здесь же текст, смотри, тоже какой маленький. Да. Это просто, ну, как бы вот, ну, книжка большая, там, не знаю даже, почему. Тут бумага, смотри, какая плотная, тут золото со всех сторон.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Друзья, в конце октября мы сможем увидеть на небе сразу две кометы – Сван и Лемон. А еще к Земле приближается 3i Atlas – загадочные объекты с другой планетной системы. Некоторые астрофизики видят в нем признаки искусственного происхождения. 18 октября в Москве мы решили устроить публичную дискуссию. Я – астроном Владимир Сурдин и Леонид Еленин – большой специалист по кометам и астероидам. Поговорим обо всех этих кометах. Или не только о кометах. Приходите, разберемся вместе. Будет интересно. Билеты можно купить по ссылке в описании. А сейчас космические новости. Первая новость, о которой мы хотели рассказать, как раз об объекте 3i Atlas. Дело в том, что нас всегда что-то не удовлетворяет в поведении космических объектов. Но вспомните о самом первом межзвездном, 1i. Тот самый, который Оумуамуа. Он был похож на астероид, но летел как комета, с небольшим ускорением, которое обычно у комет связано с тем, что солнышко нагревает их поверхность, с поверхности испаряется лед, эта газовая струя работает как реактивный двигатель, и правда, комета немножко нарушает свой полет, который обычно вычисляется в рамках небесной механики. Она как ракета включает реактивный двигатель. Итак, Оумуамуа был похож на астероид, но вел себя как комета. К счастью, второй межзвездный объект, комета Борисова, 2i Борисов, она была похожа на комету и вела себя как комета. Но вот прилетел к нам третий, самый загадочный, 3i Atlas. Мы про него уже много раз рассказывали. Он похож на комету, но ведет себя как астероид. В каком смысле? Да он летит по заранее рассчитанной траектории. Первые несколько дней полета астрономы проследили траекторию этого загадочного астероида и дальше рассчитали его дальнейший путь под действием притяжения к Солнцу, к большим планетам, даже к малым планетам, даже к крупным астероидам. Сейчас очень точно можно рассчитать траекторию полета небесного тела в пределах Солнечной системы. Так вот он как раз по такой орбите и летит. Хотя внешне напоминает комету. У него есть газовая кома, которая окружает твердое ядро. Хвостик вытянулся под действием солнечного ветра. Ну, в общем, комета кометой, но летит как астероид. Опять нехорошо. В чем дело? Как объяснить это? Предлагается два варианта объяснения. Либо он достаточно массивный, то есть крупный, километров 5 размером тела, и тогда его масса такая большая, что даже если с поверхности испаряются газы, даже пусть в разных направлениях, как реактивные двигатели, все равно такую массу с пути не сбить, и она летит по той траектории, которая только гравитационным притяжением определяется. Либо второе. Может быть, не очень большое твердое тело, но оно, наверное, крутится, подставляет разные свои стороны солнечным лучам и испаряется более или менее равномерно. Во все стороны одинаково. Ну, а тогда реактивного эффекта ожидать не стоит. Это, так сказать, много реактивных двигателей, которые в результате не дают какого-то большого импульса в одном направлении. Либо одно, либо другое. Честно говоря, мне кажется, что чисто интуитивно кажется, что это довольно крупное тело, потому что если бы оно было маленьким, мелким, оно бы, летая по галактике, давно бы уже испарилось. В галактике ведь не пустота, Там радиация, там соседние звезды освещают. И, в общем, любое ледяное тело, оно довольно быстро теряет массу. Так что мой прогноз, мы ведь продолжаем исследовать это загадочное тело, оно крупное, километров 5, не больше. Не больше, потому что телескоп Хаббл объявил, не больше 6 километров, иначе бы он заметил твердое ядрышко. Так что километров 5-6, не больше, будем следить. Задумывались когда-нибудь, сколько нужно памяти для снимков звездного неба? Об этом в «Нью-Йорк Таймс» рассказали сотрудники обсерватории Веры Рубин в Чили. Арифметика впечатляет. Обсерватория делает более 1000 снимков неба еженочно. Каждый из них состоит из более чем 3 миллиардов пикселей. А для сравнения, у телевизора с разрешением 4К изображение 8 миллионов пикселей. Так что один снимок телескопа Веры Рубин как стена из 385 телевизоров. А весит каждый из этих снимков около 6,5 гигабайт. Сложно представить, какие объемы хранилищ нужны для хранения и управления такими большими данными. Хорошо, что есть сервисы, которые решают эту проблему. Такие как объектное хранилище S3 от компании Selectel, провайдер IT-инфраструктуры. Оно не ограничено в объемах. Можно держать файлы и резервные копии любых размеров. Данные для аналитики и машинного обучения. Документы будут у вас в постоянном доступе. А для архивов можно использовать холодное хранилище и экономить до 30%. S3 от Selectel работает на базе дата-центров в Москве и Санкт-Петербурге с передачей данных в другие города. Это значит, что даже если случится сбой, вы как клиент этого не почувствуете. Информацию оперативно передадут на другой сервер. А еще это хранилище соответствует закону о защите персональных данных. То есть подходит для информации о клиентах. Можно работать с именами, сведениями из паспорта, телефонными адресами и не только. Вы можете протестировать S3 для хранения данных по вашему проекту или бизнесу. Работа с большими данными или с аналитикой. 30 дней бесплатного доступа к сервису ждут вас по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Не забудьте оставить заявку. Но сначала досмотрите наш выпуск. Кроме загадочной кометы 3I Atlas, на небе сейчас еще одна довольно любопытная комета, хотя и не особенно загадочная, ну просто комета. Ее официальное название C2025R2 Swan. Я сразу хочу заметить, C это от английского comet, просто комета. 2025, понятно, год. А R2 это очередность открытия комет в течение нынешнего года. Латинскими буквами и цифрами мы, астрономы, обозначаем порядок открытия комет, начиная с 1 января каждого текущего года. А вот SWAN – это аббревиатура. Аббревиатура, в которой зашифровано название телескопа, или, точнее сказать, фотокамеры, которая помогла открыть эту комету. SWAN – это от английского выражения Solar Wind Anisotropes. Это значит фотокамера, которая помогает исследовать неоднородности солнечного ветра, плазмы, летящей от Солнца, ну, фактически солнечной короны. Эта камера стоит на борту старого, надежного космического аппарата SOHO. Он уже 30 лет наблюдает за Солнцем и его окрестностями, а эта камера специально заточена на то, чтобы исследовать околосолнечные области. У нее есть такая заслоночка, диафрагма, которая закрывает яркий солнечный диск и помогает в ультрафиолетовых лучах. Ну, а для знатоков я скажу, что в лучах Лайман-Альфа, это линия излучения водорода, очень яркая ультрафиолетовая линия, помогает изучать, как солнечный ветер, как плазма, летящая от Солнца, в разных направлениях разлетается. Эта камера неожиданно оказалась любимой камерой любителей астрономии. Ведь не у каждого любителя астрономии есть дома хорошая аппаратура, хороший телескоп, а каждый мечтает открыть свою комету. И вот уже много лет назад, когда телескоп Сохо оказался на орбите, он летает между Землей и Солнцем на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли в сторону Солнца, точка Лагранжа L1. Когда эта камера стала публиковать свои снимки, а она очень часто, раз в несколько десятков минут, делает фотографию и выкладывает в общий архив. И любой человек, любой любитель, вообще просто любой, и ученый, и не ученый, может пойти по интернету в этот архив и посмотреть последние снимки около солнечных окрестностей. Так вот, там нередко обнаруживаются кометы, даже небольшие. Честно говоря, мы не мечтали открыть такие мелкие кометы, ну, буквально ледяное тело размером там 100 метров. Его никогда в жизни не откроешь вдали от Солнца. Но когда оно пролетает рядом с Солнцем и сильно нагревается его лучами, такое небольшое тело начинает так мощно испаряться, такой длинный хвост, яркий, заметный хвост кометный за ним тянется, что довольно легко на этих снимках его найти. И вот любители астрономии уже много лет, пользуясь этими фотографиями, одну за другой, уже многие-многие сотни открыли, открывают комет. А вы знаете, кометам либо дают имена приборов, которые их открывают, либо астрономов, которые открывают. Вот, честно говоря, с этой традицией пока не ясно, кто важнее, прибор или человек. Но, как правило, все-таки называют прибор, потому что без него человек бы не сделал это открытие. В данном случае комету R2 Сван открыл украинский любитель астрономии Владимир Безуглый. Он уже довольно опытный открыватель комет, у него это далеко не первое, и он регулярно пользуется снимками, которые передает Сохо. Комета довольно интересная. Чем? А ведь в чем была и остается загадка нашего любимого загадочного объекта 3I Atlas? Он прилетел в Солнечную систему, двигаясь практически в плоскости планетных орбит, ну, под углом всего в 5 градусов. Так вот, и эта самая наша родная, а она наша, комета R2 Сван, она тоже влетела в окрестности Солнца под углом почти в 5 градусов по отношению к плоскости орбит планет, по отношению к плоскости эклиптики. Совпадение? Ну, вообще-то бывают совпадения, но оно как-то насторожило астрономов. Что-то странное какое-то совпадение. Каковы ее параметры? Орбитальный период довольно большой. Прилетела она издалека, движется по очень вытянутой эллиптической орбите с периодом, ну, точно пока нельзя сказать, от 600 до 700 лет. То есть в крайних своих точках она улетает туда за орбиты больших планет, потом иногда возвращается к нам. А перигелий, то есть ближайшее расстояние от Солнца, она прошла 12 сентября. А, между прочим, открыта была 11 сентября, но именно по этой причине. Приближаясь к Солнцу, во-первых, комета становится яркой, газит, выбрасывает из себя много газов, во-вторых, попадает в объектив камеры Сван, которая ее зафиксировала. И Владимир Безуглый ее на этих снимках открыл. Что еще интересного? Буквально на днях, вот перед тем, как мы записываем этот выпуск, 5 октября, комета была с трудом заметна в небольшие телескопы. Ну, где-то у нее была 6-я звездная величина. Вы не думайте только, что 6-я звездная величина доступна человеческому глазу, если речь идет о кометах. Если о звездах, они маленькие, точечки, и там весь свет собран в одну капельку на небе, да, 6-ю величину можно заметить, ну, на очень темном небе, на загородном, я бы сказал, даже на горном небе, там, где воздух очень чистый и прозрачный. В городе, и тем более комету 6-й величины, вы никогда не заметите, потому что ее свет размазан по пятнышку, по ее коме и по хвосту. Так что только телескоп или мощный бинокль, хороший мощный бинокль позволяет ее найти. Но она же приближается к нам. К Земле она максимально приблизится 20 октября. И вот тогда ее величина, по прогнозу, будет примерно 4-я звездная. Вот 4-ю за городом уже глазом можно вполне отчетливо увидеть. На городском небе, сомневаюсь, ну, может быть, где-то в темном месте. Так что ждем плюс-минус там два дня, 20 октября 2025 года, и попробуем увидеть на небе сразу яркую, относительно яркую комету R2 Swan. Где лучше наблюдать? В Австралии. Пока она еще хорошо видна в южном полушарии, она так движется из южного полушария неба, пересекая небесный экватор, попадет сюда к нам на северное небо. Так что пока еще только южане, Южная Африка, Австралия, Южная Америка имеют возможность ее наблюдать. Но после 20 октября она уже будет неплохо видна и здесь, на нашем северном небе. Почему она в ближайшие дни, вот прошедшие дни, так привлекала внимание прессы? Астрономы вычислили, что орбита этой кометы Swan пересекается с орбитой Земли. И примерно с 4 по 6 октября прогнозировалось, что наша планета пройдет через хвост кометы. Ну, обычно в хвосте газы, которых мы не заметим, и мелкие пылинки, которые, влетая в атмосферу Земли, создают явление метеоров. То есть ожидался метеорный дождь, неожиданный такой, непрогнозируемый. Обычно мы со всеми метеорными дождями хорошо знакомы, они из года в год повторяются, но эта комета свежая, и ожидали, что вот с 4 по 6 октября будет вне прогноза метеорный дождь. Но я не видел сообщений. Между 4 и 6 октября я смотрел на небо, думаю, что и многие другие астрономы, и профессионалы, и любители тоже, и те, у кого небо было безоблачным, а в Москве были облака, те, у кого оно было безоблачным, может быть, заметили избыток метеоров, однако и в этом я сомневаюсь. И знаете почему? Потому что сейчас период полнолуния, рассеянный в атмосфере Земли лунный свет довольно сильно мешает увидеть слабые метеорные вспышки. Во время полнолуния редко-редко удается увидеть метеор. Так что не повезло нам с новым метеорным дождем. Помните фразу «Если очень захотеть, можно в космос полететь»? Ее полностью воплощает в жизнь Джон Макфол, британский хирург и параолимпиец. В 19 лет он потерял ногу из-за аварии. Но, несмотря на это, в феврале 2025 года Джон получил медицинское разрешение на полет к МКС. Сейчас он в резерве астронавтов Европейского космического агентства. Это еще раз доказывает, что мы можем достичь чего угодно, хотя иногда нам нужна помощь. Интересное сообщение пришло от исследователей Луны. Оказалось, что обратная сторона Луны, повернутая от Земли, холоднее, чем видимое полушарие Луны, которое всегда смотрит на Землю. Ну, вы скажете, ну это же очевидно должно было быть так. Но ведь повернутое к Земле полушарие Луны почти наполовину покрыто темными лунными морями. А темное всегда нагревается лучше, чем светлое. Действительно, на обратной стороне Луны нет крупных темных морей. Там одно сравнительно небольшое море Москвы, а таких больших, как море Дождей, океан Будь, там нету. Значит, обратная сторона Луны должна меньше нагреваться Солнцем. Ну, в солнечную погоду мы ходим в светлых одеждах, и они отражают солнечный свет. Так же и Луна оделась в светлые одежды на обратной стороне и в темные на видимой. Это, конечно, так. И это, наверное, одна из причин, почему на видимой стороне немножко теплее. Но выяснилось, что проблема-то лежит глубже, причем и в прямом, и в переносном смыслом. Глубже потому, что в образцах лунного грунта, в базальтах, доставленных и с видимой, и с обратной стороны Луны, немножечко разное соотношение изотопов некоторых металлов. А эти образцы, естественно, вышли из недр, они не лежали всегда на поверхности. И это говорит о том, что они сформировались при разной температуре, причем она могла достигать сотни градусов, а может быть даже чуть больше. Вот это уже любопытная задача для планетолога. В чем дело? Не исключено, что дело в нашей планете, в Земле. Вы помните, что Луна постоянно удаляется от Земли, не очень быстро, в год примерно на 4 сантиметра. Приливное влияние Земли и Луны на Землю складываются так, что наши океанские приливы немножко действуют на Луну и прогоняют ее вперед по орбите, как бы тянут ее на веревочке гравитационной вперед по орбите, добавляют ей кинетическую энергию, и Луна за счет этой энергии по спирали удаляется от Земли сегодня. Значит, в прошлом она была ближе, да, причем намного ближе. А Земля наша в прошлом была теплее, да, была теплее, любая планета остывает. Поэтому видимое полушарие Луны, обращенное к Земле, всегда подогревалось потоком тепла, потоком инфракрасных лучей, выходящих от нашей планеты. Не думайте, что это шутка. Например, в последние годы мы запускаем космические аппараты, особенно те, что наблюдают в инфракрасном диапазоне, как можно дальше от Земли, от источника тепла. Они работают в точке Лагранжа L2 или на орбите Земли, но довольно далеко от нее, удаляясь по орбите, чтобы наша Земля их не подогревала. А в прошлом Земля подогревала еще сильнее, в том числе и Луну. Так что это одна из причин, почему видимое полушарие Луны немножечко сильнее нагрето было в прошлом, тогда как раз сформировались породы, которые мы сегодня там изучаем. Есть еще одна причина. Все те же самые приливы. Земля массивная, Луна не очень, и Земля довольно сильно деформирует Луну. А двигаясь по некруговой орбите, Луна то чуть ближе к Земле, то чуть дальше. А значит, деформируется то чуть сильнее, то слабее, то сильнее, то слабее. И вот эти вот деформации приводят к разогреву недр Луны. Причем видимая сторона немножко сильнее деформируется, чем обратная. То же самое и на Земле. У нас два прилива в течение суток. Один побольше, другой поменьше. Это разница между двумя полушариями Земли. Одно поближе к Луне, другое подальше. А на Луне эта разница намного ярче проявляется, потому что Земля-то массивная, а Луна поддается нашей гравитации. Так что два эффекта, оба связанные с присутствием Земли рядом с Луной, сделали Луну вот такой асимметричной. Мы давно знали, что она асимметричная. Посмотрите на лунную карту или лунный глобус. Одно полушарие с морями, другое без. Так вот, это эффект присутствия земного шара рядом с Луной. Земля и подогревает тепловыми лучами видимую сторону Луны, и деформирует ее сильнее, чем обратную. Вот так наша Земля сформировала недра и поверхность Луны. В последние годы мы часто обсуждаем два замечательных космических телескопа. Хаббл, который уже 35 лет на орбите, и Джеймс Уэбб, который скоро уже 4 года будет на орбите. Действительно, это гиганты. Это замечательные дальнобойные инструменты, которые видят практически до границ нашей Вселенной. Но не будем забывать, что уже 2 года на орбите недалеко от Земли трудится третий по размеру космический телескоп, но с уникальными возможностями, названный именем древнегреческого ученого Евклида. Помните? Геометрия Евклида. Этот телескоп создан европейскими инженерами, Европейское космическое агентство его вывело на орбиту, причем подальше от Земли, как уже вводится, чтобы Земля не вмешивалась в работу этого тонкого астрономического инструмента, чтобы не подогревала своим теплом, поскольку это не просто оптический, но и ближнего инфракрасного диапазона инструмент. Вы знаете, инфракрасные лучи – это тепловые лучи, и лучше не мешать телескопу своим земным теплом наблюдать инфракрасное излучение из далекого космоса. Так вот, Евклид не очень велик. Он по диаметру объектива вдвое меньше Хаббла. У Хаббла диаметр объектива 2 метра 40 сантиметров, а у Евклида 1,20 сантиметров, ровно вдвое меньше. Значит, площадь объектива в 4 раза меньше. И, казалось бы, он не соперник Хабблу, но еще какой соперник. Во-первых, за эти прошедшие 30 лет светоприемная аппаратура стала намного более чувствительной, и даже небольшого размера объектив позволяет сделать снимки буквально до края Вселенной. буквально увидеть самые далекие галактики. Ну, или почти самые далекие. Все-таки Джеймс Вебб, конечно, более дальнобойный, не будем спорить. Но какое преимущество у Эвклида в области обозрения на небе? Я напоминаю, телескоп Хаббл видит на небе площадку размером 2,5 на 2,5 угловых минуты. Друзья, это знаете что? Возьмите сейчас какую-нибудь книжку, откройте на любой странице, отойдите метра на 3 от нее и попробуйте увидеть точку в конце предложения. Вот размер этой точки – это как раз размер площадочки, которую видит Хаббл на небесной сфере. Точно такие же возможности у телескопа Джеймс Вебб. Точка с расстояния в 3 метра. Понятно, что они могут конкретные объекты изучать детально, но обозреть все гигантское небо вокруг себя никогда не смогут. В этом задача Эвклида. Он за несколько лет работы сделает обзор примерно третьей части небосвода. Это огромная площадь, и только такие широкоугольные объективы, как у Эвклида, могут справиться с этой задачей. Но задача его не только в том, чтобы сделать фотографии. Он получает еще и спектры. Но это не совсем те спектры, которые можно получить детально с помощью призмы или дифракционной решетки. Эвклид фотографирует одни и те же объекты через несколько, обычно через 7-8 разных светофильтров. То есть он получает набор цветных изображений одних и тех же галактик. Но сравнивая яркость в разных цветах, можно довольно точно определить красное смещение, а значит и скорость удаления объектов, а значит и расстояние до них. В чем же задача Эвклида? Ему поручили сделать обзор практически всей нашей Вселенной, то есть измерить миллиарды галактик по их распределению в пространстве. На небе он и видит их положение, а в пространстве измеряет расстояние и получает таким образом 3D-портрет нашей Вселенной. Да, не полностью Вселенной. Ему довольно сильно мешает полоса Млечного Пути. Сквозь нашу галактику, сквозь Млечный Путь, далекие области Вселенной не видны. Она непрозрачна. Поэтому такие обзорные телескопы смотрят в сторону от Млечного Пути, ну, примерно третью часть или даже чуть больше, около половины небесной сферы могут исследовать. Какие возможности у Эвклида? Он будет наблюдать 10 миллиардов источников. Ну, в основном это далекие галактики. Еще раз, 10 миллиардов галактик, из которых 1 миллиард будет очень детально исследован. Я еще раз повторю, миллиард. Представляете, объем данных, которые будут постоянно приходить от этого телескопа к нам сюда, их надо будет обрабатывать, никакие живые мозги с этим не справятся, это гигантский поток данных, но мы очень его ожидаем, потому что лет через 5-6, когда основной цикл работы этого телескопа закончится, мы получим трехмерную модель Вселенной, распределение в ней миллиардов галактик. И более того, мы даже получим модель распределения невидимого вещества, темного вещества, которое окружает галактики в виде гало темных или наполняет скопление галактик. А как же он их увидит? Оно же темное. Оно темное, но оно гравитирует, притягивает к себе, и оно искажает лучи света, идущие издалека, от других более далеких объектов, от других более далеких галактик. И по этим искажениям можно будет судить о том, как распределено и невидимое вещество. Вот это самое dark matter, темная материя. Это замечательная возможность изучить не только нынешнюю Вселенную, но и прошлую. Ведь чем мы дальше смотрим, тем более далекое от нас прошлое видим. Каким образом все эти данные можно встроить в космологию, то есть в теорию эволюции нашей Вселенной? Для этого не просто надо портрет неба получить, ну и в какой-то модели посмотреть, как бы это могло сложиться от момента Большого Взрыва до наших дней. Такая модель создана. Ее создали компьютерные ассы, назвали ее Flagship 2, и она включает в себя, это компьютерная модель, численная модель, включает в себя почти 3,5 миллиарда галактик, у каждой из которых 400 параметров. Честно говоря, мне трудно представить, какой объем вычислительных данных при этом приходится обрабатывать. 3,5 миллиарда галактик, и у каждой 400 параметров, то есть яркость, размер, форма, морфологический тип, то есть внешний вид, ориентация, наполнение звездами, наполнение газом. То есть это очень живая модель, которая путем счета, расчета математического, должна нам показать вот это наблюдаемое Эвклидом Вселенная, как она могла получиться, какие параметры в начале жизни нашей Вселенной нужно поставить, чтобы в результате расчета получить ту картину, которую телескоп Эвклид нам за ближайшие, ну, может быть, 5 лет, он же 2 года летает, у него срок жизни примерно 6 лет рассчитан, но он дольше будет работать, естественно. Все работают дольше, хорошие аппараты. А, в общем, лет через 5 мы получим гигантский объем данных, который компьютер превратит в историю Вселенной. Он позволит нам уйти в прошлое и посмотреть, как эта структура, похожая на пену или на такую вот мочалкообразную, сложную геометрическую сложную структуру с пересечениями, с уплотнениями, с темными местами, с пустотами, войдами, которых почти нет галактик, как вот эта вот паутина, которая наполнена звездными системами, сложилась во Вселенной, каковы были причины, толчки, что мы должны сегодня понимать о прошлом нашей Вселенной. Я прямо мечтаю о том, чтобы через несколько лет сложились наблюдательные данные с Эвклида и расчетные данные с компьютерной системы флагшип-2. Ну, я думаю, через 5 лет уже будет и флагшип-3, 4, улучшенные версии этой программы. И таким образом, маленький, но очень важный космический телескоп сегодня выполняет уникальную функцию, недоступную ни наземным, ни космическим телескопам, которые до него работали за пределами Земли. Не будем улетать слишком далеко к границам Вселенной. Давайте вернемся в Солнечную систему. Тут тоже немало проблем. Некоторые из них уже находят свое решение. Ну, например, мы знаем, что у некоторых крупных спутников планет-гигантов под поверхностью есть жидкий океан. Это замечательная возможность для поисков внеземной жизни. Ну, например, спутник Юпитера Европа – это лед, а подо льдом океан. А спутник Сатурна Энцелад – это ледяная кора, а под ней океан. Но оказывается, не только они. Например, Уран тоже имеет свой спутник Ариэль. Он не очень большой. Он поменьше Европы, поменьше нашей Луны примерно втрое. Тем не менее, он тоже может иметь очень глубокий океан под поверхностью, потому что на это указывают и расчеты, и фотографии. К сожалению, хороших фотографий мы давно уже не видели. Мимо системы Урана, мимо его спутников и самой планеты, один раз в истории космонавтики пролетел один космический аппарат, вы помните, Voyager 2, и было это в 1986 году. Вот по этим фотографиям Ариэля сегодня планетологи пытаются понять, что там под поверхностью. А поверхность оказалась неровная, с провалами, с хребтами. И это говорит о том, что планетка-то маленькая живая, что у нее какая-то тектоническая активность под грунтом, под корой происходит. Может быть, это жидкий океан, на котором, так сказать, плавает кора этого спутника.

ледяной корой. В основном она, видимо, ледяная с примесью минерального вещества. Океан поддерживал свое теплое, так сказать, состояние. Конечно, когда спутник формировался, там распад радиоактивных элементов и сжатие гравитационное нагревало его. Со временем он должен был остыть, но, видимо, не остыл полностью. Гравитационное влияние урана поддерживает Ариэль в полурасплавленном состоянии. Причем по расчетам океан должен быть очень глубокий, примерно 170 километров глубиной. И это еще одно место, где когда-нибудь мы будем искать внеземную жизнь. Ну а уж раз мы заговорили об уране, то давайте вспомним и про Нептун. Эти два тела на периферии Солнечной системы принято называть ледяными гигантами. Вы помните, что среди четырех гигантов есть два газовых, Юпитер и Сатурн, и два ледяных, Уран и Нептун. Почему ледяных? Ну, потому что то содержимое, которое предполагается в их недрах, это не только водород и гелий, как на газовых гигантах, но и большое количество воды, метана, аммиака. Эти вещества вообще-то при низких температурах должны превращаться в лед. Но, конечно, в недрах Урана и Нептуна вряд ли они твердые, они, скорее всего, жидкие. Ну, такая терминология у астрономов. Льдами мы называем промежуточные химические элементы между водородом и гелием, которые почти всегда газообразны, и минералами, которые почти всегда твердые. Так вот, кажется, придется менять терминологию. Ледяные гиганты Уран и Нептун, может быть, вовсе даже не ледяные, а каменные. Эти расчеты, а пока это только расчеты, никаких надежных наблюдательных данных у нас нет, пока эти расчеты были сделаны в рамках моделей внутреннего строения этих двух небесных тел. Расчеты сделали в Цюрихе, там довольно в университете Цюриха крупная группа планетологов. Они решили поэкспериментировать с внутренним составом этих двух тел. У нас есть только данные об их внешних свойствах. Размер и масса. Ну, массу мы измеряем, как космический корабль или спутник летает вокруг планеты. Легко измерить массу. Значит, знаем среднюю плотность. Делим массу на объем, среднюю плотность. И вот дальше можно фантазировать. А как эту среднюю плотность, из чего ее можно сложить? Раньше подразумевалось, что у Урана и Нептуна каменные ядра, ну, это почти очевидно, а может быть, даже богатые железом, никелем. Дальше идет жидкая, вот эта водно-аммиачная, океан, так сказать, океан водно-аммиачный, и над ним довольно толстая атмосфера. Но может быть и не так. Почему долго считали, что все-таки должен быть океан? Логика была такая. Уран и Нептун обладают магнитными полями. Магнитное поле должно чем-то возбуждаться, поддерживаться электротоком, либо движением электропроводящего вещества и еще вращением самой планеты. Вращаются они быстро, в этом нет проблемы. А электропроводящую среду, казалось, проще всего сделать в виде жидкости, сильно сдавленной весом вышележащих слоев. Тогда она частично ионизуется, и там электроны, ионы дают возможность электротоку передвигаться и возбуждают магнитные поля. Но есть и другая модель, которую вот предложили швейцарские ученые. Они говорят, что, может быть, там нет никакого водно-аммиачного океана. Может быть, у этих двух ледяных гигантов, на самом деле крупные каменные мантии над железным ядром, каменные мантии могут быть, а дальше протяженная атмосфера. А между ними тоненький слой электропроводящего вещества. Тонкий, но его достаточно для образования не очень мощного магнитного поля. А действительно, магнитные поля у Урана и Нептуна уступают земному. Ну, по крайней мере, у поверхности они в 3-4 раза слабее земного. И вот эта неожиданная модель, может быть, окажется более верной, но надо ждать следующих полетов к Урану и Нептуну, чтобы проверить их форму,
их внутреннее распределение вещества. Внутри них это можно проверить по полету космического аппарата вблизи поверхности небесного тела.

0: Сейчас мы так и Юпитер исследуем. Так что альтернативный вариант. Не будет ледяных гигантов в Солнечной системе, а будут просто гиганты. На сегодня это все новости. Ждите следующих.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Большая наука», «Великая малым». Сегодня мы беседуем на тему «Природа обиды». Эта тема была и для меня неожиданной к тому моменту, когда мы ее придумали. Но показалась очень интересной. И мы пригласили гостей, которые в этой теме компетентны. У нас в гостях Светлана Николаевна Морозюк, доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии Московского педагогического государственного университета. У нас в гостях Олег Евгеньевич Баксанский, доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института философии РАН. Что такое обида?
1: Ну, в принципе, давайте я попробую начать. Каждый понимает обиду по-своему. Есть разные тенденции, разные концепции, и поэтому однозначно ответить на вопрос, что такое обида, то же самое, что ответить на вопрос, что такое наука, что такое философия. Я бы так сказал.
2: А я скажу очень просто и понятно для наших телезрителей, что обида – это печаль. Печаль потому, что мои близкие и значимые люди в своем поведении не хотят или не могут соответствовать моим ожиданиям. И в этом случае я согласна совершенно с представителями вот нашего христианства, нашего подхода, где сказано, что обида – это смертный грех. Почему? Потому что мы лишаем. Я раньше не могла согласиться с этим определением. Меня обижают, я обижаюсь, и при этом я грешу. А обижаюсь я потому, что я лишаю свободы своего близкого человека вести себя так, как он хочет. Я хочу, чтобы он вел себя так, как я хочу. И этим самым я наступаю на его территорию, на его поведение.
0: Это совершенно неожиданный поворот мысли. Я сразу... Вы согласны с тем, что сказала Светлана Николаевна?
1: Естественно, согласен, потому что, по большому счету, обида – это одна из эмоций человека. А человек – это и есть эмоциональный ряд. Вот вся человеческая субъективность – это человеческие эмоции. И в этой связи обида – та эмоция, которая очень часто определяет и наше поведение, и наше притязание, и наше достижение. Вот все то, о чем Светлана Николаевна говорит.
0: А вот скажите такую вещь. Есть ли эмоции, разнящиеся по степени, и конечное ли их число?
1: Ну, опять же, вот в психологии, в принципе, нет однозначных теорий. Это не точная наука, как мы привыкли, так, физики, естествознание. И однозначных теорий нет. Я так придерживаюсь теории Изарда. Изард исходит из того, что количество эмоций ограничено. Есть 9 базовых эмоций, из них вытекают все остальные. В отечественной традиции, как понимаю, там другие подходы. Но здесь больше Светлана Николаевна про это может сказать, потому что я очень больше по зарубежной психологии.
0: Она за рубежом не такая, как у нас.
1: Она за рубежом принципиально иная, чем у нас.
0: А, кстати, тогда это обязательно вы расскажете, потому что это вот редкий случай, когда я буду слушать все как школьник, ничего не знаю. Светлана Николаевна, все-таки что вы хотите вот добавить к классификации этих эмоций?
2: А вот знаете, ну, существует действительно огромное количество вот этих представлений о том, что такое эмоция, чувство ли это, эмоции ли это. Но знаете, на самом деле обида – это социальная эмоция, высшая эмоция, которая возникает, хотя и на ранних стадиях антогенеза.
0: Можно я перебью? Да. Социальное – это значит зависящее от того, есть ли другие люди. Потому что это не может быть только на себя, если ты не взаимодействовал.
2: Вот возникает эмоция всегда во взаимодействии с людьми на близкой социальной дистанции. Первые моменты переживания эмоции обиды происходят именно в семье. Можно сказать, что обида – это высшая эмоция, да? Но на самом деле это чувство, которое сопровождается и выражается через разные эмоции. Например, когда я обижаюсь, я могу испытывать печаль, горе, депрессию. Я могу испытывать... Это все эмоции, да? Я могу испытывать гнев. Да, то есть смотрите, сколько много красок, сколько много эмоций сопровождает это чувство обиды.
0: То есть всегда это букет, да?
2: Это букет, это, как правило, букет.
1: Многоплановый букет.
2: Да, многоплановый букет. И иногда, вот Юрий Михайлович Орлов Он является основоположником теории и практики саногенного мышления.
0: Тогда поясните, саногенного.
2: Саногенного, то есть оздоравливающего мышления.
0: А слово санитария в этом?
2: Да. Да. Юрий Михайлович Орлов считал, что эмоция, она возникает как результат умственного автоматизма. Вот это порой бывает, не всегда это понимают и принимают, но на самом деле так оно и есть. Почему я на человека обижаюсь? А потому что он повел себя не так, как я ожидал от него, как я привык, чтобы он себя вел. И вдруг он ведет себя совершенно по-другому. И это вызывает, возможно, у кого-то печаль, у кого-то гнев. Кто-то себя чувствует жертвой, а кто-то считает, что свои права нужно защищать.
0: Активно у него агрессия начинается.
2: А у кого-то агрессия, да. Дело в том, что обида – это такое неприятное чувство, и оно по отношению к другим чувствам, к той же самой агрессии, эмоции, возникло гораздо позднее. Филогенезия возникла гораздо позднее. И это более такое тонкое чувство, неприятное. И мгновенно, когда мы обижаемся, оно обязательно трансформируется в какую-то другую эмоцию. Ну вот, например, в гнев. Вот, то есть некоторые просто теряют энергию, жить не хотят, да? Вплоть до суицида. А другие активно защищают себя и свою позицию, испытывают при этом агрессию.
0: Олег Евгеньевич, мы живем в пространстве и времени. Значит, насчет пространства было сейчас сказано, вот Светлана Николаевна сказала, что в ближнем кругу, при ближних взаимодействиях мы чаще нарываемся на ситуации, которые формируют в нас состояние обиды. Вот, потом гнева, там, слезы, еще чего-нибудь. Вот. А как это во времени связано? Вот мы же все-таки с вами начинаемся с оплодотворенного яйца, а потом кончаемся известно чем. Вот ну, как вот в это промежуток.
1: Понятно. Ну, действительно, то, что касается времени, то в значительной мере обида, она формирует наше движение по этой линии времени. Потому что фактически обида представляет из себя сожаление по поводу нереализованных возможностей.
0: Внутренних.
1: То есть... внутренних сожалений. Вот, кстати, в принципе, здесь вот как раз о чем мы уже говорили, отличие между отечественным и зарубежными подходами. Отечественный подход – это все-таки социальный аспект обиды. А то, что касается зарубежных подходов, то вот в части когнитивного, то, в принципе, человек сам для себя ставит себе рамки достижения, рамки притязаний и оценивает, что он смог достичь, что он не смог достичь. И в этой связи, если у него что-то не удается, что-то не получается, здесь возникает обида.
0: Можно я на секунду отвлеку, чтобы в эту ситуацию? Почему, поэтому, по-видимому, то, что он строит рамки, свой коридор эмоционального поведения и вообще поведения в обществе человек, то поэтому там это институт этих самых психоаналитиков есть, а у нас этого института нет. У нас есть психологи, психиатры, но у нас психоаналитиков, которые лично разбираются с человеком, ну, не принято
1: это институт. Психотерапевтов у нас просто нету.
0: Ну, вот это из-за того, что нету, или это другая традиция? Вот это
1: другая традиция. Это отечественная психология, совершенно другая традиция. Вот. И вот, кстати, Юрий Михайлович, он как раз и пытался-то вот, рассматривать все эти вопросы с психотерапевтической точки зрения. Именно поэтому он подвергался гонениям в отечественной психологической традиции.
0: А это какие годы? 50-е, 60-е или позже уже?
2: Нет, позже, он, да, где-то в 70-е.
1: Да, 50-60 он начинал, да, а в 70-е он уже стал завкафедрой в медуниверситете,
2: да,
1: в Сеченском нынешнем.
2: Да.
0: То есть это вот, ну, в общем, современные годы.
1: Да, да, годы застоя.
0: Ну, не важно. Да,
2: вот посмотрите, Юрий Михайлович Орлов, я вот повторюсь, он говорил, что эмоция вызывается умственными автоматизмами, умственными привычками. Да? То есть он понимал, вот если мы мышление понимаем как деятельность, почему его нельзя мышление понимать как поведение? Так вот он говорил, что в основе возникновения вот этой эмоции, да, обиды, лежат умственные операции, которые человек неправильно, неадекватной ситуации применил. Вот когда мы в социуме как-то себя ведем неправильно, отклоняется наше поведение от принятых норм, это сразу заметно, и нам общество дает обратную связь. И мы что делаем? Мы меняем свое поведение. А вот когда это происходит в нашей ментальности, и мы неправильно применили ту или иную умственную операцию, этого никто не видит. И сам человек этого не видит. Он только понимает тогда, когда ему плохо, когда он обиделся, но не понимает, откуда это возникло. Понятно. Ну, к примеру, я понятно. Просто...
0: Светлана Николаевна, вообще наше мироощущение, вот когда в повседневной жизни, как я понимаю, поскольку не специалист, то я утрированно, шажированно понимаю ситуацию. То есть у нас есть некие в голове стереотипы, модели, образы.
2: Да,
0: и мы с ними непрерывно сравниваем то, что происходит, и, то, и под это подстраиваем. Вот, то есть не каждый раз осмысливаем все, а под некую вот уже модель, которую мы...
2: Совершенно
0: это
2: верно.
0: Есть наш жизненный опыт. Но тогда я скажу... Значит, если разбаланс маленький, то это просто коррекция поведения. Да. Если разбаланс большой, вот от того, что мы... То это или
2: это
0: испуг.
2: Трагедия.
0: То испуг, да. Может быть. Да. Ну, вдруг трамвай перед носом, да. Идущий. Это испуг. Или это кто-то что-то про тебя сказал такое, что ого-го. То есть это уже обида. То есть это вот большой разбаланс с тем, что мы ждем от следующей ситуации. Ну, можно так вот это представить?
2: А вот Юрий Михайлович Орлов говорил, что, по сути дела, между тем стимулом, который воздействует на человека, да, какая-то ситуация определенная, существует его личная философия. Вот эта личная философия, которая сформировалась у него на протяжении всего его детства, юности и так далее, именно она определяет эту реакцию. Вот обижусь я или не обижусь?
0: Все-таки как-то связаны, во-первых, тип обид. Сила обиды, как эмоционального напряжения, вот от возраста, и что меняется? Вот на самом деле, есть ли какая-то систематизация вот, обижаемости с возрастом?
1: Дело в том, что, в принципе, все-таки обычно можно выделить обиду на других и обиду на себя. Ага. Вот обида на себя – это вот старая, добрая, любимая тема психоанализа. Как раз психоанализ и занимается, вот, когда человек обижается на себя, осознавая, что у него чего-то не получается, потому что. Естественно, мы по мере взросления понимаем, что время нашей жизни ограничено. И, соответственно, вот по мере того, как мы понимаем, что какие-то возможности упущены, уже что-то наверстать нельзя, то здесь вот обида на себя и возрастает. Вот кризис среднего возраста, кризис позднего возраста. Я оборачиваюсь на прошедшую жизнь и смотрю, что сколько вариантов, сколько возможностей упустил, и понимаю, что больше этих вариантов не будет. Вот это обида на себя, это конфликт, который возникает, опять же, исходя из того, что я понимаю, что я упустил возможности. Чем старше мы становимся,
0: это
1: тем...
0: Это такая перманентная обида, это не эпизодная.
1: Да, естественно.
2: Я хотела бы чуть-чуть как бы возразить, да, или дополнить лучше даже так сказать. Вот с точки зрения опять этой же теории, да, Юрия Михайловича Орлова, я хотела бы сказать, что вот он как раз разграничивает. Вот обида, она только на кого-то. А вот когда ты обида на себя, это, скорее всего, либо чувство вины, либо чувство стыда. Это чувство стыда, когда я выстроил концепцию, которая нереальна, я не могу ее достичь. Но я все время, как в прокрустово ложе, пытаюсь себя реального в эту концепцию вогнать. И каждый раз этому не соответствую. Что я буду испытывать? Я буду испытывать чувство стыда. Возможно, чувство вины, если мои близкие возлагали на меня какие-то надежды, да, и я вот опозорился, их ожиданиям не соответствую, у меня тогда чувство вины перед
0: ними. А можно я скажу некое сравнение? Смотрите-ка, вот каждый цвет света, каждый цвет можно выразить точной длиной волны. Ну, я не говорю про комбинации, каждой длиной волны. Это будет объективно. Но когда мы говорим друг другу бирюзовой, там, морской волны, тут есть очень большой люфт. Я думаю, вот то, о чем мы сейчас говорим, ведь вы с этого и начали, что есть достаточная неопределенность в определениях. И поэтому я думаю, что вот то, что как раз вы говорили, очень важно держаться хоть каких-то вот рамок определений, потому что иначе все сползает. Вот обида и не обида.
2: Да, вот, знаете, ну, Юрий Михайлович не только создал эту концепцию, мы с ним вместе создали еще и тест, когнитивно-эмотивный инструмент, который позволяет определить не просто модальность эмоций. Кстати, до него никто этого не сделал, да, то есть мы, конечно, с помощью каких-то аппаратных методик можем определить силу эмоции, да, но мы не можем определить ее модальность. Да, то есть, а что это за эмоции? Стыд ли, вина, да, страх неудачи?
0: А поясните, на самом деле, поскольку это слово...
2: Что это за эмоции?
0: То есть, тонкая структура.
2: Да, что за эмоция? Вот не просто, вот, например, вот качество, то, что человек говорит, качество эмоции, да, и насколько она выражена. Мы вот это можем прямо, знаете, используя математический аппарат, мы полностью можем измерить и силу показать этой эмоции у человека.
0: Значит, есть место и есть... амплитуду. Да, то есть вы можете померить и что это, и с какой амплитудой.
2: И самое главное, что как себя ведет еще человек, когда... То есть мы замеряем что? Его историю. То есть, когда он жил, функционировал, он выработал в себе какие-то... Он переживал обиды, как часто он переживал, он нарабатывал защитные рефлексии, защитные механизмы. И по степени выраженности вот этих защитных механизмов мы понимаем, как часто он это переживал, насколько он обидчив. И самое главное, мы понимаем, а как он себя ведет во время обиды. Дело в том, что одни, во время, когда обижаются, уходят из ситуации. То есть она их травмирует, они просто все, забирай свои тряпочки, отдавай мои куколки, я с тобой не играю. На уровне детства это то же самое, и на уровне во взрослом состоянии люди ведут себя так же. Отдавай мою машину, забирай твою квартиру, да, и так далее, и мы с тобой разводимся, да?
0: Это... То есть на самом деле это как и в оценке человека, важно не его первая реакция, а важно, как он выходит из ситуации.
1: Отношение к реакции.
2: Да, да, как вот он выходит из этой ситуации, это очень важно. И знаете что, вот вы спросили по поводу того, как во времени развивается это
0: вот
2: чувство.
0: Вот я все хочу услышать.
2: Да, да. Вот смотрите, ребенок приходит в этот мир. Он взаимодействует со своими близкими. Первое его окружение – это его близкие, это его любимые люди. И он присваивает уже в детстве, в раннем онтогенезе, реакции на определенное поведение взрослых людей. Ему копируют это демонстрируют это. Взрослые. Они ему передают
0: этот опыт. Стереотипы у него появляются.
2: Конечно,
0: да?
2: У него появляются копируют первые программы, да. У него появляются привычки какие-то. Ну, например, если постоянно мама говорит: посмотри, какой хороший мальчик, вот он всю кашу съел, а ты вот плохой, ты вот эту кашу не съел. Да? И каждый раз ему кого-то ставит в пример. Что происходит с ребенком? У него формируется привычка сравнивать себя с другими не в свою пользу. И в результате у него возникает комплекс неполноценности и зависти. Как механизм, который будет им управлять далее. Вот так же и реакция на обиду. Все идет из семьи сначала. На ближней социальной дистанции формируются эти механизмы. И наша задача, мы вот, почему я говорю теория и практика саногенного
0: учения. А если сказать, если ты будешь есть всю кашу, и ты будешь таким же хорошим, как Петя, это будет иначе или это будет...
2: Это все равно одно и то же, это сравнение. Это все время, вот когда ставишь другого
0: не
2: тебе
0: так
2: пример,
0: сравнить, а
2: формируется
0: так.
2: Привычка сравнивать себя с другими. Это неплохо. Это один из механизмов развития человека. Да?
0: Естественно, это вопрос вообще не
2: когда, да. Вот смотрите, когда здания построены, леса не нужны. То есть, когда человек вырос, когда личность его сформировалась, его поведением не должна управлять ни обида, ни вина, ни стыд. То есть он, как зрелая личность, должен принимать решения не потому, что его вот как стимул вот эти чувства заставляют и переживают.
0: Ну ладно, леса-то мы сняли, а потом идет внутренняя отделка помещений и так далее. То есть отрочество и так далее. Какой возраст, я все жду услышать, какой возраст самый обидчивый, какой несправедливо вот оценивающий обидчивость. Вот я имею такое обывательское мнение, но пока не скажу.
1: Нет, ну то, что касается самого обидчивого возраста, конечно, это вот пубертатный период, период становления.
0: Вот.
1: И, к сожалению, период уже зрелого возраста, когда человек имеет большой опыт и понимает, что он не оценен, или считает, что он не оценен, тогда, естественно, обида возрастает. И вот здесь вот проблема отцов и детей. Вот я в твоем возрасте, так твой возраст был тогда, когда, а сейчас время уже другое изменилось. Ну а то, что касается пубертата, нормальная ситуация здесь проходит. Становление человека. Вот опять же есть разница в менталитетах. Действительно, как правильно Светлана Николаевна говорит, вот европейский, российский менталитет – сравнение тебя с другими. А поэтому отсюда вся ущербность и неполноценность. И восточный менталитет – сравнение тебя с самим собой, но вчера, позавчера и завтра. Каким
0: это
1: ты будешь?
0: Это индийское, да?
1: Вот индийское, да, вот восточное, индийское, китайское, японское. Вот и восточная система. А здесь иная ситуация. Здесь не на кого обижаться. Здесь ты видишь, чего тебе не хватает. И здесь из тебя неполноценность не формируется. Ты видишь, куда тебе расти. А дальше выбираешь, хочешь либо не хочешь. Это делать.
0: Вот интересно как. Так вот мы растем, а дальше, значит, в среднем возрасте понятно. Начальник тебя не оценил, а Петрову дал повышение.
1: Совершенно верно.
0: Это понятно. А дальше?
1: А вот дальше, вот опять, что касается обиды, нельзя рассматривать ту же самую эмоцию обособленно. Она всегда связана с другими. И вот то, что касается обид, она очень тесно завязана на самооценку, на оценку самого себя. И, соответственно, вот если человек адекватная самооценка, то тогда он понимает, где он проваливается, где его достижения, где его плюсы, где его минусы. А если у человека самооценка заниженная либо завышенная, то вот здесь обида либо растет, либо, соответственно, препятствует его дальнейшему развитию. И вот в значительной мере это связано с тем, как закончится твой пубертатный период, с чем ты войдешь во взрослое состояние. С ярлыком, что меня вечно недооценивают, и они плохие. Либо с пониманием того, что вот моя сильная сторона, вот моя слабая, и умением выбирать те позитивные направления, которые для тебя адекватны. И вот, кстати, вот в этом направлении Юрий Михайлович как раз и двигается, как я понимаю.
0: Светлана Николаевна, а скажите такую вещь, можно ли вот в этом вот очень критическом возрасте, ну это где-то до 15-16-17 лет, завершение, когда вот это вот, можно ли вот все-таки вот положительным влиянием вот эту ситуацию не просто сгладить, но сделать человека менее обидчивым? Может ли быть коррекция вот внешняя?
2: Вот такой хороший вопрос, спасибо большое. Вот именно этим мы и занимаемся, почему и называем мы это практика саногенного мышления. С помощью вот этой технологии саногенного мышления, с помощью такого механизма, как рефлексия, мы помогаем человеку осознать что? Осознать не саму эмоцию, эмоция понятна, да? А осознать истоки ее зарождения. Что с чем он сравнил? Вот почему я все время недовольна своим сыном? А потому что, оказывается, рядом живет мальчик, который на скрипочке играет, на коньках катается, а рядом еще девочка, она в Олимпиаде участвовала, первое место заняла, а мой какой-то вообще непонятно какой, да? И я все время сравниваю, если своего ребенка с более успешными детьми, я все время испытываю, как родитель, комплекс неполноценности и навязываю ребенку.
0: Но вы отыгрываетесь на нем.
2: Да, естественно.
1: Компенсируем.
2: Да, совершенно верно. И я воспитываю в своем ребенке комплекс неполноценности только потому, что сама при этом его переживаю. Я просто передаю этот опыт своему ребенку. И из такого ребенка не вырастет успешный человек, если сам взрослый будет.
0: Он зато лучше всех умеет отдыхать.
2: Да. И что мы делаем тогда? Мы предлагаем, у нас есть специально разработанные технологии, с помощью которых мы помогаем человеку выйти в рефлексивное поле и со стороны как бы понаблюдать за собой. А почему? Что я делаю?
0: Это психоанализ.
2: Да. Нет, нет,
1: это
2: нет.
1: Это не психоанализ.
2: А знаете, нет. А сейчас скажу. Вы знаете, дело в том, что вот настолько она интересна, эта концепция Орлова, что многие узнают там себя. Например, психоаналитики говорят, о, это русский психоанализ. Да? А, например, позитивные психотерапевты, да, это направление психологии, они говорят, о, это позитивист. Да? Другие там говорят, о, это когнитивист и так далее. А Юрий Михайлович от этого дистанцируется. Он говорит, да, по направленности, да, я позитивист, потому что направлена моя теория и практика на то, чтобы облегчить состояние человека от переживания. Да, в этом плане это позитивная психология.
0: А вот какие приемы?
2: А приемы, вот знаете, вот даже, вот смотрите, у человека, так как он страдает, значит, у него вот эти умственные автоматизмы, вот, неосознаваемые, по сути дела, доминируют в его ментальности. Надо научить его за собой наблюдать. Вот я даю маленький такой простой прием, упражнение, сразу, как только ко мне клиент приходит. Я говорю, знаете что, вы можете мне не поверить, да, что я вам скажу, что у вас такое патогенное какое-то мышление, приводит оно к страданию и болезни. Вы можете мне не поверить. Просто давайте проведем маленький эксперимент. А нужно взять монетки, светлые и темные, да, положить их в карман и целый день пытаться за собой наблюдать. Вдруг у меня испортилось настроение. Просто зафиксировать, что испортилось. Беру плохую монетку и кладу ее в другой карман. Вдруг вот, чувствую ощущение полета. Вот, хорошо, весело. Беру монетку светлую и кладу в карман. Вечером вытаскиваю из кармана эти монетки и считаю, сколько у меня светлых, сколько темных.
0: А то есть вы не в темную их кладете, вы выбираете темную и светлую.
2: Да, да, да, да, конечно. Да.
1: Обиды.
2: И потом, и вот с недельным графиком ко мне клиент приходит. Одна полоса – это патогенное мышление, другое – саногенное.
0: То есть у нее на 3 рубля черных и на 2 рубля белых.
2: Да, да. И потом, что удивительно, почти всегда происходит именно так. Хотя я заранее не предупреждаю. Сначала идет патогенное мышление, набирает, у него появляется привычка.
0: А следующие дни меняется.
2: Да, а потом, наоборот, получается такой крест. Я говорю, посмотрите, вы просто…
0: Человек сам себя лечит, да?
2: Вы просто научились наблюдать. Вы еще ничего не делали, вы еще не применили технологию. Вы просто научились выходить в рефлексивное поле. И уже стало вам легче. Да. А потом мы даем другие приемы.
1: Все-таки психоанализ – это поиск тех травм, которые привели к моим нынешним обидам.
0: Да.
1: Вот. То есть это все-таки отсылка в мое прошлое, да, копание,
0: да,
1: в нем.
0: Да,
1: и
0: да,
1: вот
0: да,
1: там я копаю…
0: По фильмам мы это знаем.
1: Совершенно вот это, верно, да, да, да. Про фильм, что
2: и там,
1: психоаналитик,
2: знаете,
1: спит, ты на диване, да, рассказываешь ему.
2: Да. И там основной метод – это метод свободных ассоциаций. И непонятно, кто эти ассоциации навязывает этому человеку.
0: Это что, на слова стакан?
2: Да, возможно, что, да, да, да, возможно, что сам аналитик навязывает свою…
1: Да, он
2: свою…
1: наполовину полный или наполовину пустой.
0: Да, да, да, да, да, да, да, да.
2: А у нас основной метод – это метод аутопсихоанализ. Аутопсихоанализ.
0: Ну, сам,
1: я
0: сам
1: право, себя анализирую.
2: Я сам анализирую, мы даем ему эти инструменты.
0: Ну что, аутопсихоанализ и самоанализ – разные вещи?
2: Разные. Вот, психоанализ – это, я говорю, это же метод свободных ассоциаций. С помощью психотерапевта,
1: есть другой,
2: да, аналитика.
1: То есть я вытаскиваю это ассоциацию,
2: да,
1: а
2: да,
1: здесь
2: да,
1: ты
2: да,
1: сам.
2: А здесь ты сам, мы просто даем алгоритм размышления. Это называется исцеление размышлением. Вот наш основной метод.
0: Как я понимаю, что в самом зрелом возрасте там обиды в основном бывают от детей и близких, когда недостаточно, на наш взгляд, оценивают наше ушедшее прошлое и наши достижения. Ну, это вообще понятно, потому что это все такой разбаланс, он тоже может быть.
1: И время необратимо.
0: Как правило, необратимо, да. Вот, а теперь я вот что хочу сказать. Мы сейчас вот говорили про временную шкалу от детства до пожилого возраста. А теперь посмотреть по массе людей. Чем отличаются люди по степени обидчивости? Это детство в них играет, которое не починено? Или это какой-то характер биохимический, какие-то типы создают стереотипы? Или это еще от чего-то? Или это воспитание? Ведь, ну, я совершенно точно знаю, что вот этого человека, ну, ни в коем случае нельзя обидеть, потому что он расстроится, вообще работать не сможет. А этого нужно коленом, я извиняюсь, вот так вот помочь, чтобы он активировался. И он совершенно не обидится. В чем разница у людей?
1: Все-таки обидчивость – это поиск виновных в моих неудачах.
0: Еще раз, значит, если мне что-то сделали в дисбалансе, да, то я начинаю или искать в себе, или в ком-то, да?
1: В ком-то. У меня вот что-то не получилось. У меня два пути. Либо я виноват, либо другие виноваты. И вот обычно все-таки человек ищет виноватых других.
0: Ну, конечно, другой виноват, тут ясно дело. Вот.
1: И в этом как раз обидчивость заключается, что другие-то не согласны с тем, что виноваты они. А вот мудрость на том и заключается, что все-таки подойти вот более объективно ко всем тем обстоятельствам, которые происходят. Или вот сменить позиции восприятия. Обычно мы все идем с позиции «я». У меня не получилось, у меня что-то не удалось, мне так плохо и так далее. Это привычная наша позиция, мы с ней исходим. Но ведь есть другие позиции. Прежде всего, позиции другого. Вот как на мое поведение, на мои действия смотрят со стороны,
0: это
1: как другой оценивает,
0: да,
1: меня. Да. А самое трудное – это третья позиция. Вот выйти за… Вот, за ситуацию и посмотреть со стороны за ней. Вот ты ведешь, вот другой ведет. Вот окинуть взглядом всю систему. Вот это самое сложное.
0: Замечательно. А теперь скажите, этому можно научиться или это от природы, или как?
1: Ну, конечно,
2: этому
1: можно научиться.
2: Этому обязательно нужно научиться.
1: И нужно научиться.
2: То есть это… на самом деле у нас есть такой принцип научности. Я не смогу научиться управлять этими процессами, если я не знаю, что такое мышление, если я не знаю умственные операции, как я за ними буду наблюдать. Как я могу понять, что я сравнение, операцию сравнения или обобщения применил неправильно, если я не знаю, что это такое. Поэтому, конечно, этому надо обучать. Принцип научности у нас вот в основе лежит.
0: Ну, только, наверное, не в этой терминологии. Это терминология такая аналитическая для специалиста. Наверное, каким-то можно приемом людей, детей в школе обучать.
2: Вот знаете, сейчас как раз хочу сказать, что обида на самом деле – это инфантильный способ, вот еще одно определение, инфантильный способ управления слабых сильными. Управление слабых сильными. Другими. Да, некая манипуляция. Дети в детстве, вот детям очень нужно это чувство. Почему оно формируется в детстве? Очень нужно. Почему?
0: Он заплакал уже.
2: Да, потому что дети с помощью обиды, проявления вот этих признаков обиды, управляют взрослыми. Они делают нас родителями. Мы же не сразу ими становимся. Мы свои функции иногда и просто не понимаем. Но мы же любим ребенка и не хотим, чтобы он огорчался. И поэтому мы меняем свое поведение под его потребности. Вот. И поэтому у ребенка формируются определенные механизмы, реакции, как управлять другими. И вот вырастает эта девочка, потом она точно так же начинает управлять своим супругом и пытается эти же формы взаимодействия и реакции внести и в производственную, организационную среду. А если эта девочка еще стала руководителем, то я не позавидую ее подчиненным. Потому что ее крайняя обидчивость и инфантильные способы управления другими людьми, они заставляют и других переживать обиду, потому что она для них лицо значимое.
0: А вот гендерные признаки вот обидчивости, они выражены?
2: А я проводила это исследование,
0: да.
2: И я вам хочу сказать, что нет, мужчины просто научились это чувство скрывать.
1: Подавлять, загонять в себя.
2: Не показывать. Ага. Они неправильно реагируют, потому что общество, ну, табуировано для мужчин. Вот, да?
0: То есть, он мужественный.
2: Мужественный. Мальчику плакать нельзя. Дед, ты что? Ты же мужчина. Что ты тут нюни распустил? Да? Вот.
0: Обидчивые мужики.
2: Да. Очень обидчивые. Они нисколько не отличаются. Мы люди, и у нас те же самые психофизиологические реакции идут, да, на какой-то фактор.
1: Да, есть определенные социальные нормы и требования. Вот женщина обидчивая, это допустимо, и, в принципе, от нее это ожидается.
2: Как бы, да.
1: Да, а вот обидчивый мужчина, ну что это за мужик? Да. Это социальные нормы.
0: Понятно. Да. Слушайте, а теперь еще вот тема, которую я, на самом деле, совершенно не продумывал, но интуитивно чувствую. Вот смотрите-ка, ведь на самом деле деятели, религиозные деятели, ну, у нас это батюшки вообще, ну, священники. Это какие-то приемы психотерапии, вот, которые там несут эти люди, это я имею в виду хороших священников.
2: Вы знаете, Феофан Затворник, когда добродолюбие свое, значит, ну, работал над этими произведениями, он умышленно убрал, он же брал опыт афонских старцев там и так далее, да, и он умышленно убрал технологии оттуда, потому что добротолюбие читают и миряне, да, вот. А я думаю, что, конечно, там используются техники. Это, ну, как бы разрешенные, да, некие алгоритмы, вот, которые способствуют, ну, хотя бы вводят нас в это состояние, в котором мы можем общаться со Всевышним, да, иначе вот просто если мы с улицы забежали, да, совершенно верно, там вот обязательно должно это и их одеяние, и это вся атмосфера в церкви, вот.
0: И вот идея, на самом деле, вот то, что это прощение, всепрощение, вот одна из церковных догм такая вот, вот скажите, она действительно помогает?
2: На мой взгляд, люди, которые действительно воцерковлены, у которых уже наработаны эти механизмы, у них есть этот навык исповедования, да, у них есть способность заглядывать в себя, и там ведь вечерние, утренние молитвы, особенно вечерние, там даже есть вот это покаянные такие молитвы, да, да, то есть, да, я анализирую день, как я прожил, вот, что я хорошего и что я плохого сделал. Это здорово, это же, по сути, на самом деле рефлексия, это способность осознавать то, что то во мне есть, что я сегодня отработала, что нет.
0: То есть это путь, да, через религию,
2: конечно,
0: через религиозный прием.
2: А для, для светских людей, вот, вот наша технология, она очень подходит для светских людей, те, которые не воцерковлены, а тем не менее они хотели бы жить, не испытывая вот таких сильных очень эмоций. Наша задача не изжить эмоции, а сделать их кроткими, непродолжительными и не сильными, чтобы они не убивали человека и не вводили его в состояние стресса.
0: Помимо гендерного, помимо возрастного, есть еще всякий национальный характер. Есть ли какие-то здесь наблюдения вот в этом ракурсе?
1: Ну, естественно, эти наблюдения есть, потому что проведенный анализ эмоционального состояния человека, куда входит обида, он как раз показал, что люди различаются степенью выраженности и представленности эмоций. Есть более горячие южные народы, есть более спокойные, степенные, отстраненные северные народы. Это в значительной мере связано как с традициями, как с культурой, так в том числе и с той биохимией, которая есть. В конце концов, когда холодно, все физиологические процессы наиболее заторможенные, и здесь нет необходимости проявлять и бросать вот эмоции вовне. Энергию надо экономить. И вот, кстати, в том же контексте, что касается религии, были проведены исследования психологами, которые как раз и доказали, что живучесть религии в том, что религия прекрасно умеет работать с обидами. Потому что любой человек всегда чем-то в жизни недоволен и всегда на что-то обижается. И сила религии в том, что она в состоянии дать вот этой негативной направленной энергии, обиды, выход, переложить на что-то другое, уменьшить негатив, направить ее. И, в принципе, вот ведь религии же тоже связаны с разными топологическими местами, связаны с разными странами. И все эти религии, они ведь тоже ориентированы именно на искупление, прощение обиды или снятие с тебя вины за твои недостижения.
0: Светлана Николаевна, вы что-то добавить хотели, нет?
2: Да, я вот по поводу, чуть-чуть хочу добавить. Вот когда мы работаем с людьми, которые пытаются воцерковиться, да, вот, и они не могут переступить вот эту грань, когда нужно исповедоваться. Это очень трудно, это, да, ведь да, признать и кому-то об этом сказать. Это человеку бывает очень трудно. И когда они проходят у нас вот эту подготовку, да, и научаются правильно рефлексировать, да, принять себя несовершенного, я не Бог, я несовершенен, и я поэтому имею право на ошибки, да? Да, я их совершал.
1: Но если я
2: осознаю и пойму, что это мне мешает и мешает моим окружающим людям, то я попробую с этим справиться.
1: И тогда они легко
2: идут к покаянию. Вот когда я тоже разговаривала с батюшками, они ведь сразу не принимали концепцию Юрия Михайловича Орлова и говорили, как это так? Человек должен испытывать и стыд, и вину, и так далее. Я говорю, конечно, обязательно должен испытывать. Попробуйте пообщаться с человеком, который вообще никогда не испытывает стыд, у него нет чувства, у него нет совести, да, как бы, у него нет чувства вины ни перед кем. Да? Это робот, и вообще это человек-монстр, да, это человек, который может себе позволить все.
0: Значит, коллеги, а еще есть одна тема, вот мы самые разные ситуации с вами разыгрываем, возрастные, гендерные и так далее. А теперь вот что. Как мы соотносимся, вот в смысле обиды, с людьми, с которыми мы на работе работаем, с которыми мы встречаемся, есть ли какая-то зона повышенной обидчивости? Это работа или, наоборот, трамвай? А я поясню, почему трамвай. Потому что там мы свободны в своих эмоциях, на работе зажаты. Где мы больше реагируем? Ну, даже на несправедливость.
1: Естественно, в трамвае, потому что на работе, если даже есть несправедливость, мы ее оставляем себе, чтобы вот затем опять где-то выплеснуть. И лучше выплеснуть ее в трамвае, чем на своего ребенка, чем на близкого человека. Но это как раз к тому, о чем вот мы с вами говорили, чем вы не согласны.
2: Я как раз у меня другая позиция. Вот, может быть, я по себе сужу, но в трамвае я как раз могу совершенно уйти в себя, никого не замечать, толкают меня, не толкают.
0: И не дала я эти трудности.
2: Да, совершенно верно. А вот меня, конечно, самая трудная ситуация – это в организационной среде. Потому что дома я могу выплеснуть эмоцию. У меня там есть такое право. Да? А на рабочем месте нет, тем более, что я руководитель.
0: Как правило, мы, вот я просто знаю это по себе, от неприятных воспоминаний стараемся избавиться и уйти куда-то.
2: Вытеснить,
0: закрыть их. Но на самом деле ведь травма остается, да. А ее нужно обязательно вылечить.
2: Конечно.
0: Вот как недолеченная болезнь какая-то потом всплывает, да. Так же, как и, видимо, вот так вот тоже.
2: А вот это патогенное мышление, которое стало причиной, значит, оно подпитывается вот различными ситуациями, на которые я одинаково реагирую. одинаково, да, у меня формируются определенные привычки, у меня формируется патогенная жизненная философия, и я хочу с ней обязательно с кем-то поделиться. Когда мне кто-то там позвонил, я говорю, вот он такой-сякой, начинаю жаловаться, а тот человек начинает жаловаться мне, и теперь у меня не только одна плохая патогенная история, а теперь уже две и три, и у меня огромный опыт этого черного мира.
0: То есть, да-да, кстати, это очень плохо, когда мы друг друга грузим.
2: Совершенно верно. Да. А для этого есть дневник. Тогда, как говорится, я человек не злопамятный, мы так шутим, да, но когда меня обижают, я все записываю. Вот это как раз этот случай, когда надо в дневник свои обиды записывать, а не кому-то рассказывать.
0: Олег Евгеньевич, а теперь еще одно измерение. Мы вот говорили про юг, про север и так далее. Еще одно измерение. Есть измерение образования. Я не имею в виду культуры, это, ну, давайте культура и образование. Но культура, естественно, культурный человек умеет себя и сдержать, и, ну, как-то проанализировать, это тренированный.
2: Да.
0: Это культурный человек. Связано ли это как-то с образованием? Много знания, мало знания. Вот так вот, как человек проходит вот ситуацию обиды. Ну, человек мало образованный, сильно образованный. Помогает ли образование контролировать себя?
1: Но вот то, что касается образования, здесь опять же очень хорошо демонстрирует разница между вот европейским привычным нам и восточным образованием.
0: Давайте.
1: Вот европейское образование, оно аналитическое. Вот возьмем те же самые наши алфавиты. Там есть буквы, из них составляются слова. И мы все время привыкли все дробить на части и искать, где я виноват, где у меня что-то не получилось. А восточное образование, оно целостное, вообще целостная культура. Недаром письмо там иероглифическое, там нет алфавита. Там вот есть вот он иероглиф, и вот ты дальше его начинаешь наделять смыслом. В этой связи я не делю мир на части, я вижу себя в мире, и в этой связи, если я обижаюсь на себя, значит, я обижаюсь на мир. А это бессмысленно.
0: Ну, кстати, вот то, что вы сказали, я просто хочу проиллюстрировать из своего мира, из мира естественных наук. Западная наука именно построена на анализе, на дроблении, на детали, дроблении это самое, события, предмета, чего-то, а потом уже снова синтез.
1: Тот же Бор и Шрёдингер, потом квантовой механики, пошли на восточное понимание целостности и дополнительность принципа. Они же все же оттуда вышли.
2: Да. Но образованным людям все-таки легче усвоить вот эту вот этот психоанализ, аутопсихоанализ.
1: Вот, конечно, потому что образование. Да.
2: Они рефлексируют, они могут рефлексировать. Надо только их патогенную рефлексию, вот стрелочку, перевести на саногенный.
1: Да, именно патогенная рефлексия.
2: Да, патогенная может быть
0: рефлексия. Еще раз разъясните мысль.
2: Сейчас разъясню. Вот смотрите, мы говорим, что механизмом избавления от переживания эмоций может быть рефлексия. Но не просто рефлексия, она тоже по качеству различается. Вот, например, публично выступаю, да, и увидела чей-то взгляд неодобрительный, кто-то там так, да. Все, у меня включилась рефлексия.
1: Ступор.
2: Рефлексия включилась.
0: Патогенная. Противная рожа.
2: Да. Патогенная включилась рефлексия, и потом выхожу с лекции, все время об этом думаю, да, у меня это что не так, что не эдак, комплексую, переживаю, спать не могу, давление поднимается и так далее. Ну, то есть все...
0: Значит, у вас бывают обиды, хоть вы и
2: против. Это не обида, это не... А как же, я же живой человек.
1: А вы все живые люди.
2: Конечно, еще как бывает. Может быть, я вообще не стала бы этим никогда заниматься, если бы это не было моей проблемой. Вот.
0: Ну, конечно.
2: Конечно.
0: Да.
2: Так вот, если мы, например, даем механизм саногенной рефлексии человеку, как все-таки быть, то такие ситуации с ним будут происходить все меньше и меньше. По крайней мере, как я с этим справляюсь, да, я, например, себе говорю, да, я сегодня была не в форме, ну и что?
1: Дело в том, что мы всегда оказываемся в разных ситуациях, и в чем-то мы успешны, в чем-то нет. И действительно, очень часто получается, что свои неудачи мы с собой тащим и дальше. Вот у нас что-то не получилось, это же давно прошло. А вот это действительно...
2: Это есть патогенная рефлексия.
1: Вот патогенная рефлексия. Это вот на мне висит, что а вот я не успешен. И я на этом зацикливаюсь.
0: А вот я помню, что... Ладно, я не буду говорить, один мой хороший знакомый, он говорил, что... А вы, говорит, давайте волю своим эмоциям, вас обидели, наорите, накричите, будете потом здоровее жить. Вот это абсолютно другая реакция на то, что вы говорили.
2: Да, вы знаете, действительно правильная реакция. Вот, например, маленький ребенок сидит, кушает, да, и его воспитательница оскорбила. Одна девочка заплакала, запомнила это, и теперь она ненавидит кашу всю жизнь. А другая девочка взяла эту кашу, сбросила со стола, ногами затопала, завизжала, да, с точки зрения социума она ведет себя совершенно неправильно. Вообще плохой невоспитанный ребенок. С точки зрения здоровья она ведет себя совершенно правильно. Она эмоцию отреагировала, но она ее по-детски отреагировала.
0: Мы иногда... рассеяла.
2: Вот вам как раз этот человек рекомендовал такой детский способ.
0: Не мне он вообще говорил, да. Рассказывал. Да.
2: Это правильно на самом деле, но социум нам это не позволяет. И когда мы все-таки в некоторых этических, да, нравственных, моральных рамках, и нам все-таки нужно научиться более цивильным способом, как правильно отреагировать эмоцию, а то, что ее надо отреагировать, это точно. И мы тоже такие приемы даем. Как правильно отреагировать эмоцию?
0: А теперь вот что. У нас сегодня звучало слово «замещение», да, «вытеснение», «замещение», да. И так далее. Вот скажите, вот, чтобы правильно отреагировать, как вот можно агрессией, ну вот кинуться на человека и там набить ему лицо. Ага. Ну это нехорошо, социум, да, не разрешает. Да, да. Вот. Значит, какой эмоции замещать? Вот что мне вот сразу вот делать, ну... Меня кто-то, ну, автомобиль меня обрызгал. Это Гелендваген вот рядом проехал и обрызгал.
2: Ну, как знаете, мне? Вот я сейчас скажу. Вот у меня была такая ситуация, когда это было публичное выступление, и я просто вспомнила очень близкого мне человека, и я чуть не заплакала. Вот я хорошо помню эту ситуацию, когда я чувствую, что я не могу сдержать слезы. Но так как у меня уже был опыт пользования интегративными технологиями, я просто представила себе, как я дышу, как собачка, а я это специально этому училась. Да?
0: Часто дыхание.
2: Вот. И у меня произошло интериоризация этой способности. То есть я ее присвоила, и я уже просто о ней, когда думаю, реакция та же. Что происходит? Я отреагирую эту эмоцию. Мне достаточно было одной минуты, чтобы я пришла в норму. И снова могла нормально говорить. Вот это очень важно, особенно люди, которые в политике, публичные выступления, конечно, у них преподаватели, конечно. Учителя, когда нельзя эти эмоции показывать. Вот. А вот когда обида, то это нельзя просто так оставлять. Я отреагировала правильно так же, а потом мне с этим надо поработать. Откуда она, почему она возникла, почему я обиделась на этого человека.
1: Ну, здесь я бы что хотел сказать. Действительно, если оставляешь себе отрицательную энергию, она действует на тебя. Вот ее себе оставлять не надо, но, естественно, выплескивать ее надо в социально приемлемых нормах. Вот опять берем тех же японцев. У них есть специальная комната нагрузки, где вот есть вот чучело или там твоего руководителя.
0: Но, кстати, и вот это тебя обругали. Убрали.
2: Я вот тоже против этого метода скажу, почему. Я сейчас скажу, почему, да. Вот есть разные способы. Вот просто приведу пример. Как-то взяла книгу, и там прием, как вот когда я обиделся, чтобы вот не расплакаться, там все, значит, нужно надеть резиночку такую плотную на руку. И когда я почувствовала себе эту отрицательную эмоцию, я дернула за резиночку, и она больно меня шлепнула. Я думала, и сразу прекращается эта эмоция, потому что физическая боль на себя взяла эту энергию. Я сначала думаю, ой, интересно, и потом вдруг у меня включилось, это же очень вредный метод, потому что, смотри, я сделаю себе, нанесу себе физическую боль, и тогда душа моя не будет страдать. Да? Вот это очень опасные способы, я почему предупреждаю своих студентов, что не все книжки, которые лежат на полках по психологии практической, можно безоглядно использовать. Там много раз.
0: Столько сегодня мне рассказали важного интереса. То есть, коллеги, на самом деле я все время меня подмывало раньше сказать то, что я сейчас хочу сказать. На самом деле ничего важнее, чем относиться к самому, к себе с юмором, насмешливо.
2: Да.
0: Нет.
2: Да.
0: Даже если тебя обидели, если ты насмешливо ответишь обидчику, даже если он прав или не прав. Это его поставить на место. Но на самом деле ты себя поднимешь, да, тем, что ты отреагировал в другом совершенно измерении. Веселый. Но это,
1: не, да, нужно опускать, вот в этом ключе, свою самооценку.
2: Да. Вот в этом ключе я могу рассказать маленькую такую притчу, когда философ китайский Энту пришел на площадь, значит, у него он был бродячий философ, у него с собой было 2 банана, это завтрак его. И вдруг он увидел шарманщика, который отвратительно играл на шарманке, но у него сидела великолепная обезьянка. Он подошел и угостил обезьянку бананом. Обезьянка скушала этот банан и протянула снова лапку. Он думает, ладно, с этим завтраком. И последний банан отдает обезьянке. Обезьянка съела и снова протягивает лапку. А у него нечего дать. Обезьянка обиделась и плюнула Энту в лицо. Все засмеялись вокруг. Айнту подошел к фонтану. Нет, фонтану. Умылся и сказал, что с нее взять, обезьяна?
1: То есть, Шнайдер, он не стал искать причины обиды в себе. То есть, вроде тебе на добро ответили злом. Но он оказался выше этой ситуации. Он правильно.
2: И потом, решил, чтобы обидеться, надо знать, надо признать обидчика равным себе. Вот я же не обижусь.
0: Еще раз.
2: Чтобы обидеться, надо признать обидчика равным себе. То есть я же не обижусь на маленького мальчика годовалого, который мне платье испортил. Я посадила его на колени.
0: Так получилось.
1: Он же не нарушен.
2: Да. А вот когда я признаю равным себе человека, да, или выше по статусу, да, тогда возникает обида на его действия.
0: Значит, на самом деле, если уже действительно вернуться к ситуации, с которой мы часто сталкиваемся, ведь мы же действительно живем в людской иерархии, и тут очень важно не снизу обида, а сверху понимание, что ты можешь обидеть. Ведь на самом деле вот понятие обиды мы все время говорили вот во всей нашей
2: беседе. А это уже чувство вины, говорю.
0: Изнутри. Уметь еще и не обижать. Это на самом деле в нашей передаче очень важная мысль должна. Уважаемые коллеги, чтобы вы могли посоветовать зрителям из вещей практических или даже не практических, ну просто пожелать тогда. Вот в теме нашей беседы. Давайте, Олег Евгеньевич.
1: Ну, я бы здесь просто что хотел посоветовать. Не позволять обиде портить нашу жизнь. Потому что то, что касается обиды, это наше эмоциональное состояние, это наше эмоциональное настроение. И в этой связи, прежде чем обижаться, стоит подумать, на кого ты обижаешься, и стоит ли это того негатива, который ты испытываешь. Обида прошла, и жизнь продолжается дальше. Не надо на ней зацикливаться. Вот я бы так посоветовал.
2: А я бы посоветовала научиться прощать своих близких и значимых людей. Это очень важное качество.
0: Вот. А я независимо, коллеги, это, может быть, и не к месту, и смешно, я вспомнил свою собачку Колли. Значит, что она делала? После того, как я ее обижал, говорил, что она что-то неправильно сделала,

0: носителя английского языка, да, таких, для носителя английского языка, таких общих культурных, культурных компонентов, которые есть в... И всем понятно, кажется немного меньше, но это на самом деле очень сложно измерить. Но в общем, оказывается, да, что все-таки говорить только фольклорными отсылками и культурным контекстом невозможно. То есть постепенно все-таки, все-таки человек, который погружается в это общество, в него встраивается, сам какие-то отсылки осваивает, но пусть даже не полностью. Так что я думаю, что эта проблема решаемая, хотя на начальном этапе коммуникации может доставлять сложности.
1: Спасибо. Так, следующий вопрос задает Имре Ач. И он звучит следующим образом. А может быть, начнем сначала с разговоров с перепончатокрылыми?
0: Ну, давайте начнем. Я, правда, не умею эти разговоры вести, но если вы умеете, то можете попробовать.
1: К тому, что хоть кто-то ближе к нам, который, с которыми мы не можем общаться, как-то научиться общаться с ними, наверное, в этом контексте.
0: Ну, мы пытаемся научиться, то есть мы пытаемся научиться общаться с дельфинами, например. Да, как-то вроде бы ведутся какие-то исследования их языков, языки приматов, да, тоже вполне изучаются. Но опять же, мы как-то не привыкли пока считать это полноценным общением. Да, как-то вот сложно сказать, что я общаюсь с дельфином в том же смысле, в каком я общаюсь с людьми. Возможно, это высокомерие, но не знаю, может быть, его надо преодолевать.
1: Я думаю, Саша может подсказать историю про гориллу, если не ошибаюсь, которая неплохо знала язык глухонемых. И можно ли было назвать это общением как таковым, беседой?
2: Ну, я думаю, что Александр прекрасно знает эти исследования так называемых говорящих обезьян. Вот. Но тут-то речь шла, наверное, про муравьев с пчелами каких-то.
1: Ну, типа того, да, видимо.
2: Пчелами там тоже были попытки расшифровать их коммуникацию такую.
0: Ну да, все равно, но даже с обезьяной, если честно, ну, сложно себе пока что представить, чтобы человек представлял себе общение на равных, да, вот массово, чтобы люди считали, что вот мы действительно готовы общаться с обезьянами. Да, это некоторый вопрос, уже даже не чисто лингвистический, а вопрос нашего восприятия того, что такое общение, что такое коммуникация. Ну, то есть понятно, что люди с собаками и с кошками тоже, в общем, прекрасно общаются, да, если вы посмотрите на то, как нежно некоторые хозяева общаются со своими домашними животными, да, то почему бы не считать это общением? Но все-таки это такая вещь, которая недоступна всем людям.
1: Следующий вопрос, ну, вернее, следующий не вопрос, а просто благодарность. Андрей Р. говорит привет и присылает нам донат. И, судя по донату, он из Швейцарии. Если ничего не путаю, кстати, напишите, откуда вы смотрите эфир. Очень интересно послушать и узнать об этом. Также зритель, который является постоянным нашим подписчиком и зрителем, Ксения Дмитрий Целест, спрашивает, во-первых, добрый вечер. Можно ли сказать, что человек полностью изучил язык общения какого-нибудь животного?
0: Короткий ответ – нет, нельзя. Мы не можем быть в этом уверены. Да? Мы знаем что-то довольно неплохо, например, про мартышек Кэмпбелла, с которым они хорошо исследованы, но гарантировать, что это все, что умеют эти животные – невозможно, но и более того, у лингвистики в ее современном состоянии, собственно, нет достаточно средств, чтобы понять, да, что в какой-то момент мы можем сказать, все, язык этих существ полностью исчерпан. Да? Мы даже, я бы сказал, что язык людей-то не полностью изучили, так что животным еще хуже.
2: Спасибо. Вопрос от зрителя Юлька. По каким признакам лингвист может определить искусственность и естественность неизвестного ему языка, имея образцы текстов, если возможно? Будет ли задача легче, если этот язык окажется родственным знакомому специалисту языку? Спасибо.
0: Да, это очень интересный вопрос, который регулярно возникает, когда мы встречаем какую-нибудь, например, рукопись, которую надо дешифровать, или что-нибудь такое. Один из самых известных примеров – это знаменитый манускрипт Войнича, такая красивая рукопись с очень увлекательными картинками средневековая. Что там написано, в общем, до сих пор никто не понимает толком. И тогда возникает вопрос, вот имеется некоторая последовательность символов, является ли она текстом на естественном языке? Что, какими свойствами должен обладать текст на человеческом языке? Но одно из самых частых вещей, которые принято проверять, это частота.

0: Четное распределение слов. Например, соответствие так называемому закону цифр. Ну, это такой закон, который был выявлен в середине 20 века на языковом материале. Потом, правда, оказалось, что он применим много к чему другому. А именно, то если вы посмотрите на частотный список, частотный словарь любого текста, просто посчитайте, сколько в нем слов, и упорядочите их по убыванию частотности, то вы обнаружите, что в каждом тексте имеется некоторое количество не очень большое высокочастотных слов и много слов низкочастотных, которые встречаются по одному разу. Ну, там простой пример. Там, в любом тексте на русском языке там, примерно там, 4% этого текста занимает слово «и», примерно 3% этого текста, вхождение слова, там, то есть 4 слова из 100 – это слово «и», 3 слова из 100 – это слово «в», ну, там дальше там слова «не», «на» и что-нибудь такое. Таких слов там не очень много, и частотность постепенно уменьшается. Да, и дальше внизу большой-большой хвост который, слов, которые встречаются там один раз на миллион, еще реже. Там, слова типа «австралопитек», «перепончатокрылые», что угодно. И вот оказывается, что, ну, там есть некоторые математические закономерности, которые это описывают, но самой простой формулировки закона цифра эта закономерность гласит, что частотность слов в тексте обратно пропорциональна его номеру в частотном списке. Есть более сложные формулировки, которые точнее описывают происходящее. Ну и вот если мы получаем неизвестную последовательность символов, на неизвестном языке, вообще неизвестный язык ли это, то первое, что имеет смысл сделать, это проверить, а соответствует ли она этому закону, вот, работает ли там так или это. Но, опять же, это тест, который может дать отрицательный результат, да, то есть если не соответствует, мы начинаем подозревать, что это не человеческий язык. А если соответствует, то это может быть и что-то другое, ну, потому что, например, всякие разные другие естественные явления тоже этому закону подчиняются, ну, скажем, размеры городов в пределах одной страны, количество ссылок на сайты в интернете и так далее, да, так что мы не можем быть уверенными, что если что-то подчиняется закону цифра, то это именно текст на человеческом языке. Но вот такое начало хорошее.
1: Спасибо. Вопрос от зрителя Брэд 40. Там 40.00, видимо, тайминг видео. Так, что-то я... Да, поправка. Цвет на самом деле использовался для обозначения различных знаков письма в написании Корана в различные периоды с разными значениями. И в некоторых изданиях Корана последовательно используется и в наше время. Получается, мусульмане-пришельцы?
0: Да. Спасибо. Да. Ну, это действительно очень хорошая поправка, принимается с благодарностью. Да, но, видимо, все-таки не пришельцы, да, точно так, как и я не пришелец, приводя пример того, что люди цветом пользуются, что люди цветом пользуются редко или почти никогда, но вот все-таки давайте говорить почти. Но да, это действительно уникальный случай. Да, то есть человеку это может прийти в голову, но вот, видимо, один или там несколько раз в ходе мировой истории пришло. Но обычно оказывается очень неудобно различать знаки письма только при помощи цвета, да, то есть вот условия нашей коммуникации до сих пор, да, были таковы, что, там, например, иметь письменность, в которой у нас будет там красный квадратик обозначать А, а, например, зеленый квадратик обозначать Б, это было неудобно, но просто потому что надо иметь там разные краски или что-нибудь такое, а часто, например, если у вас есть одно орудие для письма, то вы просто не можете этого обеспечить. Ну вот поэтому, наверное, может оказаться, что с развитием технологий вообще это будет устроено по-другому. Мы это наблюдаем даже сейчас, если мы посмотрим, например, на эмодзи, то мы видим, что там сердечки есть разные в наборах эмодзи. Вполне может оказаться, что там сердечки разных цветов приобретут какие-то разные значения, тогда это будет еще один контрпример к утверждению, что письменные знаки не различаются только цветом. Но вот технические условия изменились, получилось так.
1: Спасибо. Вопрос от нашего постоянного зрителя Cloud Game. Я вот так и не понял ни из фильма, ни из выступления. А можно ли сделать перевод текста без опорных образов, на которые указывают слова-символы. В фильме единственное, что показали, знакомство, когда главная героиня демонстрировала себя, свой образ. Потом показали, как ходят. Допустим, инопланетяне поняли, что суть в перемещении, и перевели это для себя. А дальше? Как они передали смысл слов «оружие» или другие абстрактные термины? Словарь лингвистов рос и рос, но за счет чего? фильме не было показано никаких изобразительных средств телеэкранов с трансляцией картинок хотя бы. Экраны бумагу они использовали лишь для того, чтобы рисовать символы текста. С дешифровкой звуков в фильме вообще непостижимая сюжетная муть случилась.
0: Да, ну понятно, что, конечно, за небольшой фильм невозможно показать всю работу полевого лингвиста. Ясно, что там еще должен быть какой-то другой сюжет, кроме того, как они дешифровывают языки пришельцев. Но я бы сказал, что даже то, что показано, в общем, действительно не удовлетворяет требованию полностью понять, как это происходило, и не дает возможности повторить. Потому что вот мы видим какие-то наметки. Да, мы видим, что она ходила, и, вероятно, что-то стало понятно этим пришельцам про движение. Действительно, без каких-то визуальных образов, без того, чтобы видеть то, что происходит вокруг, довольно сложно, наверное, было бы научить пришельцев языку, вступить в ними в коммуникацию. Я думаю, что невозможно, ну, потому что, например, скажем, люди, которые слепы от рождения, они же научаются человеческому языку, хотя они не видят то, что происходит. Так что в этом смысле, я думаю, что возможны разные каналы. То есть нам кажется наиболее естественным канал вот этот вот остентативный, так называемый, когда показывают. Но, наверное, можно предложить и какие-то другие варианты. А что касается того, как там изучали звуковой язык, ну да, там показано, что какие-то записи на диктофоне, что-то там шебуршит. Что именно они делали, мы, строго говоря, не знаем. Но вот призываю помнить, что все-таки эфирное время ограничено.
2: И поэтому мы сразу к следующему вопросу переходим. Кирилл Ворошилов его задает. А как проверять на соответствие этому закону, если неизвестно разбиение на слова?
0: Да, это отличный вопрос. Потому что ведь не в любом тексте будут пробелы, например. Мы привыкли к тому, что письменность должна иметь разделение на слова, но это вообще не обязательно так. Ну, например, можно попробовать понять, есть ли в этом тексте какой-то символ-разделитель. А вдруг там не пробел, а что-то встречается достаточно часто, что разрезав по нему, мы получим что-то, что соответствует закону цифры. Да? Тогда можно сказать, что это пробел, а, наверное, то, что получилось, это слова текста на каком-то языке. Можно, глядя на непрерывную последовательность, ее расчленить какими-то другими способами, например, по повторам. Но, собственно, это то, что делают дети, когда учат естественный язык. Мы же не делаем пауз, когда мы говорим на человеческом языке. Ну, я говорю что-нибудь типа «Я купил молоко». «Мама купила молоко». «Мама принесла молоко». И так далее. И вот, глядя на эти повторы, ребенок может обратить внимание, что последовательность звуков «молоко» часто встречается в конце предложения. Вот именно такая вот, это вот шесть неразрывных звуков. Ну и, наверное, еще характерно, что это происходит, когда рядом вот маячит вот эта белая жидкость. Слово «купил» или «купила», да, тоже статистически выделяется. То есть такое вот статистическое научение, да, посмотреть по повторам, это тоже вполне работает. Но надо постараться, конечно. Так, сходу понятно, что нелегко.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Юлька в очередной раз. Спасибо за поддержку. Бывает ли так, что в естественном языке новое слово придумывается с нуля? Ни заимствование, ни переделка существующих слов, ни звук подражания. Спасибо.
0: Да, ну, можно придумать такие вполне реальные ситуации, но это обычно возникает в каких-то экспериментальных случаях, когда, например, мы имеем дело, скажем, с экспериментальными произведениями художественной литературы, ну вот, еще вспомните, скажем, Алексея Крученых и его стихи «Дыр булшил», да, вот, пример слов, придуманных с нуля, которые ничего не значат, не призваны ничему подражать. Если такие слова становятся известными, входят в язык, то, ну вот, наверное, можно считать их примерами такого рода. Но другое дело, что все-таки регулярно такое не происходит. То есть, когда нам нужно обозначить какой-то новый объект, то мы стараемся подверстать его к тому, что мы уже знаем об окружающем мире. То есть, другими словами, мы стараемся обозначить его с помощью понятия, которые мы уже используем, так или иначе. Ну, возможно, их расширяем, модифицируем, например, при помощи суффиксов или соединяя какие-то слова. То есть, если мы видим какое-то что-то новое, то, ну, оно не бывает настолько новым, чтобы было вообще непонятно, как, с чем его связать, надо было придумать совсем несуществующее слово.
2: Кстати, хотел напомнить по этому поводу исландский язык. Насколько я понимаю, там заимствований достаточно мало. То есть каждое новое слово они пытаются все-таки по-своему. Да? Там, условно, холодильник – это ящик, который замораживает и все такое. То есть конструкция на своем языке и вот без таких явных заимствований.
0: Ну да, ну вот, например, если мы возьмем, скажем, исландское слово, что-нибудь такое придумать, конституция, да, «Стьёлкунскипунарлёх», да, то есть закон об устройстве управления. Да, но это три части, да, буквально, управление, устройство, закон, но, опять же, это части не с нуля придуманы, это нормальные исландские слова, вот мы их комбинируем и получаем. Ну, то есть не то, чтобы исландцы слышали слово «конституция», подумали, так, нам нужно слово для конституции, давайте мы сейчас запустим генератор случайных слов и породим новый последовательность звуков.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Вопрос от Тимура Воронкова, тоже нашего постоянного зрителя. Как изучают фонетику шумерского языка? Насколько это все достоверно?
0: Ну, я боюсь, что тут я не являюсь специалистом. Я боюсь, что здесь надо обращаться к тем, кто действительно занимается шумерологом. Но вот когда изучают фонетику древних языков, то, ну, вообще-то обычно смотрят, например, на языки потомки, на родственные языки, смотрят на то, как отражается заимствование этих языков в каких-то других языках, которые мы знаем лучше. Так что это такой вот немножко порочный круг, можно сказать, да, но из него вырисовывается какая-то более или менее убедительная реконструкция. Да? То есть там для, про шумерский, опять же, не рискну сейчас ничего говорить. Ну, скажем, для древнеегипетского языка, например, надо честно сказать, что мы практически не знаем, какие там были гласные. Да? Согласные мы устанавливаем более или менее неплохо, да, а вот гласные звуки совершенно непонятно, как устроены. То есть, когда вы слышите имя Нефертити по-русски, да, по-немецки она называется Nofretete, да, кто там прав, кто не прав, мы не знаем. Так что полной информации мы получить не можем, конечно, но какие-то приближения делаем.
1: Спасибо. Вопрос от Катерины Мюнклингеровой. Нет?
2: А то первое слово прочитаю в вопросе.
1: А, простите, Мюнклингерова. Да. Зритель меня переиграл, так сказать. Спасибо за стрим. Скажите, почему некоторые языки больше, чем другие меньше, открыты неологизмом? Чешский даже для новых явлений, компьютер, спутник, создает собственные слова. Да. Не буду их зачитывать, но по цитат какой-то.
0: Чешский дружится. Да. Угу. Но это, на самом деле, вопрос примерно в том же духе, как спросить, почему какие-то страны занимаются импортозамещением, а какие-то нет. Да, этого много разных социальных причин. Вот, в случае с чешским, например, или с хорватским, или с тем же исландским, можно пытаться, наверное, нарисовать какой-то общий вектор, какую-то общую тенденцию, которая приводит к этому результату. Когда есть угроза существованию языка со стороны языка более доминантного в социальном плане, да? То есть, если мы посмотрим на чешский язык, то там, в XIX веке, в общем, судьба его была под большим еще вопросом, да, не будет ли он полностью вытеснен немецким языком, как это произошло с некоторыми другими славянскими языками. Например, если мы возьмем палапский язык, то вот он полностью пропал. Точно так же хорватский тоже находился под угрозой со стороны немецкого языка. Исландский язык, естественно, датский язык ему угрожал как более крупный. В такой ситуации, если возникает какое-то стремление к национальному возрождению, то оно часто реализуется именно таким образом. А давайте мы, чтобы отличаться от другого языка, более крупного, не будем из него ничего заимствовать. И, возможно, ни из каких языков мы тогда не будем заимствовать, потому что мы такие особые, самостоятельные, у нас все есть, но вот придумаем слова, и все будет у нас работать. Так что вот это как раз ситуация не очень большого народа, который успешно проделал такой вот национально-освободительный путь. Да, это вот обычно именно такие истории все.
2: Спасибо. Также мы Сержу Любомудрову, также нашему постоянному подписчику, человеку, который постоянно поддерживает наш стрим, спасибо огромное. Он также пишет спасибо, как всегда, и смайлик. Продолжаем. Тимур Воронков также с нами на стриме. Когда и как люди осознали, что речь состоит из отдельных слов? Близко ли это по времени к тому моменту, когда на письме стали делать пробелы?
0: Да, но это, видимо, разные вещи. Осознавать, что речь состоит из отдельных слов, и делать пробелы на письме. То есть, видимо, слова, ну, во всяком случае, в европейской традиции осознавались уже очень давно, то есть уже древние греки, древние римляне прекрасно понимали, что речь состоит из слов, прекрасно понимали, что слова могут склоняться, спрягаться и так далее. А вот, собственно, вопрос наличия пробелов на письме, он еще во многом связан с дороговизной материала. То есть, например, если вам надо писать на чем-то дорогом, например, на пергаменте, то вам, может быть, и выгоднее не ставить пробелов, просто потому что пробелы занимают много места. И, конечно, некоторым уровнем абстракции, то есть вопросом о том, что мы передаем, передаем ли мы, собственно, звучащую речь, или мы передаем вот эти вот слова, существование которых мы осознаем. Так что здесь у меня не будет единого ответа, да, но пробелы в европейских языках как уверенно появляются поздно. Это уже где-то середина второго тысячелетия, да, когда действительно стандартом нашей цивилизации, стандартом европейской культуры становится ставить пробелы между словами. А вот, скажем, в китайском языке пробелов нет до сих пор, это большая проблема, потому что мы, когда занимаемся компьютерной лингвистикой, то часто сталкиваемся с желанием разделить слова, разделить текст на слова. Ну, там, можно сказать, что в китайском языке один слог — это отдельная единица, и на это мы и будем делить. Но с другой стороны, хотелось бы выделять какие-то такие сущности, типа Пекин. Да? Не говорить, что он состоит из слов «северная столица», Бейджин, да? А сказать, что вот это единое слово. Но оно не выделяется, да, приходится применять какие-то примерно те же технологии, о которых я говорил, когда отвечал на вопрос про то, а что делать, если нам попался текст на неизвестном языке.
2: Еще немножко про Китай мы поговорим. Елена Дулина задает вопрос. А какой процент смыслов передает интонация во всех языках одинаково? Например, будут ли недопонимания между, допустим, россиянином и китайцем, если они выучат грамматику языков друг друга, ведь китайский язык тоновый?
0: Да, очень сложно считать проценты смысла. К сожалению, было бы интересно, на самом деле, понять, вот я сейчас что-то вам говорю, какую долю того, что вы от меня слышите, вы получаете через слова, какую долю через интонацию, но не знаю способа это посчитать. Другое дело, что если мы сравниваем русский и китайский языки, то тогда кажется, что действительно в китайском языке вот это вот движение тонов, движение вверх-вниз, различают смыслы отдельных слов, а по-русски это так не работает. То есть я по-русски скажу, например, «бабушка» и «бабушка» с разными тонами на ударном гласном, ничего от этого не изменится. Хотя, то есть слово будет тоже, хотя, опять же, возможно, что-то из этого прозвучит как призыв, что-то прозвучит как произнесенное с упреком и так далее. Вопрос в том, сколько слов можно перепутать, если в языке используются тоны. Ну, вот, скажем, в китайском языке действительно там очень высокая плотность, плотность словаря по близости, да, ходят примеры про то, что там китайский слог «ма» можно произнести с четырьмя тонами, и тогда получатся разные, и получатся совершенно разные значения. А, например, скажем, в сербском языке, там тоже есть тоны, там тоже есть движение голоса вверх, движение голоса вниз, но, скажем, в слове «море» будет на «о» нисходящее движение голоса, на слове «рука» восходящее, или «нога». Но слов, которые различались этим настолько мало, ну, там можно привести некоторые примеры, которые отличаются по длительности интонации, там какие-нибудь слова типа купите, ну, значит, если они означают купить и собирать, но это все настолько мелко, что тут проблемы не будет.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Вопрос задает Слава Свищ. Ну, вопрос, так сказать, комментарий, даже не по поводу выступления, а по поводу, видимо, нашего названия формата. Лингвистика, а никому не режет дискуссия с вредным оппонентом, а не со вредным оппонентом. А мне почему-то режет со вредным, я не знаю.
0: Это как раз очень интересный вопрос. Если позволите, я его подверстаю к тому, что мы говорили про то, как языки изменяются и почему языки изменяются. А история ведь здесь примерно такая. Ну вот был по древнерусскому языке был предлог «с». Да? Он так и звучал. «С» и дальше еще такой короткий гласный. «С». Дальше что происходит? Дальше эти коротенькие гласные устраняются. Но устраняются, так, грубо говоря, справа налево, и, соответственно, они сохраняются и превращаются в нормальные гласные. Вот этот гласный «ты» превращается в «о» в том случае, если справа от него такой короткий гласный потерялся. Ну, вот пример. Да, «С вторым», да, по-древнерусски было бы примерно «с вторым», да, стало «со вторым», да, но «с ветром», да, стало «с ветром». В итоге что происходит? В итоге часто оказывается так, что вот ситуация, когда в соседнем слове в начале было сочетание согласных, коротенький редуцированный гласный, еще один согласный, этот коротенький гласный во втором слове выпал, а в предлоге, соответственно, превратился в «о». В итоге оказалось, что часто в предлоге предлог «со» у нас возникает перед сочетанием из двух согласных. Но не всегда. То есть мы говорим «со вторым», но с врачом, например. Да?
1: С вредным.
0: Со всяким. Да, но, и вот возникает вопрос, а как это правило дальше ребенок осваивает, который это слышит? Если он слышит, что его родители говорят «со всяким», «со вторым», не захочется ли ему и «со врачом» говорить, и «со вредным», и так далее. И возникает, собственно, вот эта вот вариативность. Эта вариативность здесь проявляется. Она еще очень интересно проявляется, я специально это изучал, у меня есть как раз работа на эту тему, про то, как это работает со словами, которые начинаются на звук «щ», да, там это другие причины, видимо, этого изменения, но тем не менее, да, вот люди по-разному говорят, там, со щитом или с щитом, со щенком или с щенком, да, с щелочью или со щелочью, и вот это зависит и от длины слова, и от места ударения, и от части речи, и от падежа, будет ли это родитель удовлетворить, то есть с того, с чего или с кем, с чем. Да, вот оказывается, что очень много таких вот факторов, которые на это влияют. Но вот, видимо, у человека, который говорит со вредным оппонентом, у него уже немножко другая грамматика, чем, например, у меня, потому что я говорю с вредным, мне так нравится. Но ничего не поделаешь. Нормально.
2: Спасибо.
1: Вопрос от Ешатуна. Это, кстати, отдельный вопрос
2: лингвистический. Наверное, Ешатун, нас... наверное.
1: Ну, я понял, что Ешатун. Хотел сказать, что лингвистический вопрос – это имена наших зрителей, которые они себе придумывают. Тема для исследования. Ну вот, пчелы общаются танцем, муравьи – запахами, животные – звуками. Кстати, не факт, что муравьи – запахами общаются, у них вообще антенальный код. Ну ладно. Получается, что обмен информацией и общение – обязательный признак сложной жизни?
0: Я не очень понимаю, что такое сложная жизнь. Да, у кого сложная, у кого несложная, и всех ли животных сложная, да, давайте попробуем определить сложную жизнь, и тогда только после этого удастся на это ответить. Итак, хочется считать, что да, хочется считать, что коммуникация, сложная жизнь без коммуникации невозможна, но что такое сложная жизнь, не знаю.
1: Так ли сложна жизнь муравья? А ну какого-нибудь там рабочего. Ну, ходит он, таскает веточки. Ну ладно, может и сложна.
0: Ну, амеба сложная жизнь, не знаю.
1: Да. Так.
2: Продолжим.
1: Да.
2: Максим Песцов следующий вопрос задает. И в очередной раз благодарим за поддержку стрима. А как появлялись названия стран на разных языках? Например, Франция по-русски, France по-английски, вроде похоже. А вот Швейцария, Switzerland, Дания, Denmark, звучат по-разному. Финляндия по-фински вообще Suomi.
0: Да, я, если позволите, немножко займусь саморекламой. Если вы на досуге введете в поиск мою фамилию и найдете мою лекцию, которая называется «Откуда берутся названия народов», то, которую когда-то я читал в Государственной детской библиотеке, то вы, может быть, оттуда узнаете много интересного на эту тему. Ну, я скажу пару слов про то, как это, собственно, работает. Работает следующим образом, что люди, вообще говоря, могут использовать названия там, одних групп и переносить их на названия других групп. Ну, например, Франция сейчас называется по народу франков, которые завоевали эту территорию. А, ну, вообще говоря, до того там жили галлы, потом их завоевали римляне и так далее. То есть мы могло бы вполне оказаться, что в каком-то месте, например, где-то закрепилось название, которое связано с галлами, да, где-то закрепилось название, которое связано с римлянами, где-то название, которое связано с франками. Ну, тут этого не произошло. Ну, хорошо, ладно. Значит, в случае с, например, с названием Германии это хорошо видно. Германия у нас, мы используем сейчас название латинское, да, то, как называли их римляне. А, скажем, во Франции используется название Альмань, да, это название одного из германских племен, то есть буквально все люди, да, они, это само название, но вот такое германское племя, которое живет на юго-западе Германии, современные алеманы, ну, сейчас про племена говорить сложно, но тем не менее, да, там вот располагалось. И да, оттуда происходит такое название. То есть названия территории могут браться из самых неожиданных источников. Да, это могут быть названия как, там, одного из, например, нескольких народов, которые там живут. Это могут быть названия по какому-то признаку, это могут быть ругательные названия. Но вот слово «немцы», да, такое типичное ругательное название, люди пиоративные, как говорят лингвисты, уничижительные, да, люди, которые не мы и не говорят. И, пожалуйста, по-польски Германия, собственно, так и называется. Например, по-белорусски, да, немецчина. Да, так что это вполне много разных источников, из-за этого возникают всякие странности. Характерный факт стоит в том, что чем ближе знакомство с каким-то государством, чем ближе контакты между какими-то государствами, тем больше мы склонны ожидать, что у них будут странные, необычные названия друг для друга. То есть, скорее всего, в русском языке не будет необычного названия, например, для государства Вануату, потому что оно нас вообще не очень интересует. А для Германии будет какой-то, могло быть какое-то странное.
2: Спасибо. Так, и Кирилл Ворошилов в очередной раз поддерживает стрим, задает вопрос. Примеров вытеснения одного языка другим более распространенным немало. Есть ли примеры, когда несколько равноправных языков были вытеснены пиджином?
0: Ну, чтобы несколько равноправных языков действительно полноценно смешались и оказались вытеснены, какой-то такой вот смеси, да, пиджин — это что такое? Собственно говоря, язык, который возникает при недостаточной коммуникации, когда там одна часть общества сталкивается с другой частью общества, и они не очень владеют языками друг друга, пытаются как-то находить общий язык, и дальше у них возникает какой-то сперва неполный языковой код, который потом постепенно может стать родным языком для каких-то детей, превратиться в креольский язык. Ну вот такой вот ситуации, да, чтобы возникло чтобы были два равноправных языка, и дальше они смешались, каким-то, были вытеснены такой вот смесью. Такого скорее не бывает. Другое дело, что может быть ситуация, когда контактируют два очень близкородственных языка. И вот тогда они смешиваются в каких-то странных пропорциях, да, и могут давать довольно интересные результаты. Ну, скажем, если мы посмотрим на современный английский язык, то все обращают внимание на то, как много он претерпел под влиянием французского языка. Там действительно очень много французских слов. Но если смотреть на грамматику современного английского языка, то грамматика английского языка, видимо, гораздо сильнее подверглась влиянию скандинавского, влиянию викингов, которые в конце первого тысячелетия очень активно присутствовали на Британских островах. Ну, если вы сравните древний английский язык современным английским языком, то, ну, при некотором желании можно сказать, что современный английский язык по грамматике это такая смесь английского и датского. Да, это будет очень спорное утверждение, я понимаю все оговорки, которые надо сделать. Но тем не менее, ну, например, скажем, в английском языке заимствовано местоимение they, третьего лица множественного числа. Так, чего только не бывает. Вот ситуация близкородственных языков, да, наверное, это единственная возможная ситуация. Чтобы, скажем, как, например, в ситуации двуязычия русско-татарского произошло такое смешение, это малореалистично.
1: Спасибо.
2: Эльбарта. А, ты, да, Саш?
1: Еще? Ну, давай уж, давай.
2: Ну, поехали. Эльбарта спрашивает. Сейчас языки изменяются медленнее, чем раньше. В смысле, сейчас изменяются медленнее, чем раньше? Сейчас школа учит всех регламентированные правила языка. Накладывает ли это ограничения на развитие языка?
0: Да. Спасибо. Это очень спорный, интересный вопрос, по поводу которого лингвисты до сих пор не могут прийти к согласию. Потому что понять, насколько быстро изменяются языки, на что надо обращать внимание, это не так уж просто, на самом деле. То есть не так уж просто оценить скорость изменения языка. То есть, конечно, когда в школах нас чему-то учат, то вполне может оказаться, что это задерживает некоторые изменения в языке. Но, скажем, мы до сих пор, образованные люди, во всяком случае, говорим «звонит», а не «звонит», хотя большинство глаголов такого типа на «звоню», «звонит» уже сдвинули ударение в сторону «звоню», «звонит». Да, но вот «звоню», «звонит» держится, да, потому что школа это блокирует. Но, с другой стороны, школа не замечает очень многих изменений в языке. То есть, я, например, сейчас уже совершенно спокойно в качестве извинения говорю слово «сорян». Да. Школа, конечно, там будет сопротивляться. Да, это нельзя писать в сочинениях. Но вот вопрос, до какого времени это нельзя будет писать в сочинениях? Когда уже, наконец, если будут школьники описывать какие-нибудь истории своей жизни, можно будет начать прямую речь со слова «сорян». Я думаю, что это произойдет не так уж не скоро, если это слово задержится. Так что, вот мне кажется, школа фиксирует некоторые строго определенные аспекты, а в остальном языки изменяются так, как изменялись. Что влияет на изменение языков сильно, это усиление контактов между людьми на расстоянии, ну, потому что раньше, условно говоря, люди общались в пределах своей деревни, и это, конечно, приводило к тому, что там, в двух соседних деревнях язык мог изменяться разными путями и прийти к довольно большому различию. Сейчас это уже так не работает, но сейчас вот я разговариваю с вами, я слышу, как говорят люди в Екатеринбурге, в Новосибирске, как люди говорят по-русски, там, даже в Нью-Йорке. И это, конечно, как раз замедляет это вот расхождение в языках.
1: Спасибо. Вопрос от, простите, от Евы Корнеевой. Спасибо за стрим. Ведутся споры о том, что саамские языки можно отнести как к единому языку, имеющему диалекты, так и к четырем различным языкам, несмотря на грамматические и лексические сходства. Ваше мнение?
0: Ну, про саамские языки у меня никакого мнения нету. Вообще, чем отличается язык от диалекта? Вопрос, на который дать однозначный ответ, видимо, невозможно. Есть такое полушутливое определение, что язык – это диалект, у которого есть армия и флот. И вот в этом случае это ровно так же. Ну, там, к армии и флоту надо еще прибавить что-то, что условно можно обозначить как национальное самосознание и стремление к особой идентичности. Потому что вот я могу здесь выступить как человек, который родился в 1989 году, и тогда существовало государство Югославия, и вот мой второй родной язык тогда назывался сербо-хорватским или хорватско-сербским. Потом Югославия постепенно распалась на 7 частей, да, ну, вот, завершилось это в 2006 году. И сейчас на месте того, что называлось раньше сербско-хорватским языком, существует 4 языка – сербский, хорватский, боснийский и черногорский. То есть я не предпринимал никаких усилий для того, чтобы как-то их осваивать, да, можно сказать, что мне там Плюс три языка досталось даром, потому что я, естественно, понимаю все, что говорится по-хорватски, по-боснийски, по-черногорски, да, считая при этом, что мой родной язык сербский. Ну почему? Потому что за эти 20 лет, естественно, языки не могли разойтись так уж далеко. Но какие-то различия там есть, но не очень большие. Но вопрос, вот что мы будем считать, что мы будем считать по политическим соображениям, по идеологическим и так далее. То есть точно так же, если мы посмотрим на русский и белорусский язык, то если мы возьмем, например, русский западный диалект, то, что распространено на территории Смоленской области, то они, конечно, от соседних диалектов белорусского языка отличаются минимально и уж намного меньше, чем от русских диалектов Архангельской области. Но, тем не менее, мы почему-то говорим, что вот то русский язык, а то белорусский. Это очень сильно завязано на какие-то политические, идеологические споры, поэтому в случае с самскими языками, опять же, это вопрос, что считают носители этих языков, что считает само сообщество, что считает окружающее сообщество.
1: Вопрос задает Георгий. А на русский язык викинги сильно повлияли, спрашивает Георгий.
0: На язык как таковой не очень сильно, на грамматику скорее нет, хотя, может быть, какие-то мелкие черты есть. Тут можно говорить только про лексику, потому что, возможно, само слово «Россия», «русский» является словом скандинавского происхождения, возможно, оно происходит от слова «весло», да, то есть «ротерсмен», да, это «люди с веслами», одно из лучших объяснений для того, откуда произошло это название, хотя не единственное возможное и не безупречное. Там есть некоторые проблемы с морфологией древнескандинавского языка в этом слове. Ну, слово «князь», например, тоже является скандинавским заимствованием. Но вот все-таки это скорее отдельные слова на грамматику языка. Я бы сказал, что нет. Ну, потому что для того, чтобы один язык сильно повлиял на грамматику другого, надо, чтобы носители второго языка массово знали первый язык, да, хорошо его понимали. Да. В случае с английским и датским это было, естественно, легко, потому что это были очень близкие языки, и, соответственно, любой человек на территории Британии понимал, что говорят викинги, а в случае с Русью, ну, вот эти вот пришедшие варяги довольно быстро, видимо, ассимилировались и особых следов не оставили.
2: Спасибо. И следующий вопрос вновь от Тимура Воронкова, который спрашивает. Что сегодня известно о доиндоевропейском субстрате в Европе? Был ли это один язык, одна семья, насколько несколько семей? Какие следы в каких языках остались?
0: Да, сложный вопрос. На самом деле есть много разных конкурирующих мнений на эту тему, но потому что, если мы посмотрим на, например, этимологические словари разных языков индоевропейских, но я обнаружил, что часто действительно бывает довольно много необъясненных слов, потому что вот вы открываете древнегреческий этимологический словарь и обнаруживаете, что там какое-то огромное количество слов, которые к индоевропейскому праязыку не восходят. Это точно то же самое, например, в германских языках. Был ли у этих, какой источник этих слов, ну, не очень понятно. Да? То есть можно подозревать, что были какие-то что-то родственное, возможно, баскскому языку, что-то семитское, высказываются какие-то такие гипотезы, но все-таки точных ответов на этот вопрос, к сожалению, нет. Да, то есть, видимо, есть какие-то границы знания, которые мы уже не можем выйти.
2: И следующий вопрос также от нашего постоянного подписчика, Ксения Дмитрий Целест. Спасибо вам огромное за поддержку и вообще всем, кто поддерживает наши стримы, большое спасибо. А в чем сложность расшифровки от русского языка?
0: Ну, как и любого языка, сложность расшифровки любого языка состоит в том, что если мы не знаем, какому языку он родственен, то мы вообще не понимаем, чего от него ожидать. Если у нас нет параллельных текстов, да, то есть когда тексты одного и того же содержания на нескольких разных языках, то мы не можем понять, что, собственно, на этом языке написано. И конечно, еще было бы хорошо иметь длинные тексты. Опять же, поэт русский с этим тоже проблемы. Поэтому, ну, как и с любым языком, да, то есть я думаю, что проблемы могут быть решены, если будет найдено действительно убедительное соображения, которые подтвердят, что это русский язык близко родственен к чему-то, что мы уже знаем, но это маловероятно. Хотя всякое бывает, конечно, да, если вспомнить, как, например, было расшифровано линейное письмо Б, да, когда вдруг выяснилось, что там это просто текст на греческом языке, да, но, скорее всего, это не произойдет с русским языком, да, ничего европейского, потому что мы не найдем, хотя люди пытались неоднократно. Ну, или если найдутся хорошие параллельные тексты, да, тогда можно будет говорить о продвижении.
1: Спасибо. Вопрос задает наш зритель.

0: Немецкий схожий на 0,8 условных единиц, а русский и китайский на 0,1. Спасибо за лекцию и стрим.
1: Да. Но объективная формальная метрика схожести языков – это то, что стало активно применяться примерно с середины 20 века в сравнительном историческом языкознании, то есть науке, которая устанавливает родство языков, родство и схожесть. Это не совсем одно и то же, потому что мы понимаем, что схожесть может приобретаться другими путями, например, при помощи контакта, да, это возможный вариант. Но все-таки схожесть языков является часто хорошей приметой родства. И вот в середине 20 века американский ученый Морис Сводыш предложил такую методику, которая называется глоттохронологией, а именно сравнивать списки слов из некоторого набора базовых значений. Звезда, белый, рука, два, есть и так далее. Смотреть, сходят ли они к одному слову в двух языках или нет. И дальше, ну вот если взять такой, например, 100-словный список, ну самый распространенный вариант, 100-словный список, и посмотреть, сколько процентов в языках общих слов, то это вот и есть такая метрика схожести, которая дальше позволяет, например, строить деревья, узнавать, как языки происходили, как развивались языки, как разделялся общий предок, а есть ли это общий предок, ну, потому что понятно, что при каком-то числе совпадений мы можем списать его на случайность, да, при каком-то уже не можем, начиная с какого-то числа совпадений уже не можем. И тогда действительно окажется, что в языках очень близко родственных будут там 90-95% совпадений, а в языках, где родство на уровне, например, русского и английского, ну, там 25-30 совпадений с дословным списком, смотря как считать по слову общего происхождения. Так что вот это вот как раз и есть такая метрика, о которой вы говорите.
2: Спасибо. Мы говорим спасибо нашим зрителям Кен Хакер и Марии, которые поддерживают наш стрим. А сейчас вопрос от Антона Сергеева. Найдутся ли у вас примеры, когда русский язык повлиял на другие большие языки? Английский, немецкий, французский.
1: Ну, русский язык повлиял на эти языки в первую очередь при помощи, в первую очередь в области лексики. Ну, то есть это какие-то заимствования, типа спутник, перестройка и так далее. Это такие вот экзотические случаи. Но, на самом деле вопрос просто, что считать большими языками, потому что русский язык довольно сильно повлиял, например, на татарский. Татарский язык тоже не то, что маленький язык. Да? Татарский язык второй по численности среди языков России, на нем говорит несколько миллионов человек. Так что, ну да, поэтому не стоит искать сильного влияния русского языка на те языки, которые не, где мы не ожидаем этого влияния по каким-то политическим и социальным мотивам. Да? То есть там татарский язык, да, несомненно, повлиял. Но монгольский язык довольно сильно повлиял. В монгольском языке много русских заимствований. Но вот здесь, когда вы задаете вопрос про английский, немецкий, французский язык, да, то вы самим фактом задавания этого вопроса на него отвечаете, да, поскольку вы не ожидаете, что были какие-то большие культурные политические влияния, то и, соответственно, языковых влияний тоже не будет крупных.
2: Спасибо. Вопрос задает Ниск Кодусов. Есть ли естественные языки, подобные одному выдуманному языку, в котором нет существительных?
1: Ну, видимо, все-таки во всех естественных языках есть так или иначе проявляющееся противопоставление слов, которые называют объекты и которые называют действия. Ну, то есть, грубо говоря, существительных и глаголов. Видимо, это два базовых класса, которые так или иначе во всех языках различаются. Дальше уже чего-то может не быть. Например, языков, в которых нет или почти нет прилагательных, сколько угодно. Потому что, ну, там понятно, что прилагательные тоже можно считать объектом или действием. Да? То есть, там, красная лампа – это лампа с краснотой, или лампа, которая краснеет. Можете себе представить такой язык без прилагательных. Вот язык, который не различал бы существительные глаголы, это, видимо, несуществующее что-то.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос от Астра Стеллари. Стеллари, наверное, так. Попадалось видео об общих чертах кельтских и семитских языков, порядок слов, сопрягаемые предлоги и так далее. Действительно ли эти группы языков могли повлиять?

0: влиять друг на друга, или это совпадение?
1: Ну, это с большой вероятностью может быть совпадение, ну, или, точнее говоря, типологическое сходство, да, потому что, когда мы говорим про порядок слов, то там есть некоторые закономерности, которые, например, определяют, что если, скажем, глагол идет в начале предложения, то в соответствующем языке, скорее всего, будут предлоги, а не послелоги, и так далее, и тому подобное. То есть, может быть, все-таки это в большей степени типологическое сходство, чем родство. Да? Если говорить про спрягаемые предлоги, то, ну, то мы называем спрягаемым предлогом, это слияние, плохо предсказуемое слияние предлогов с частотными словами типа местоимений. Да? То есть, если по-русски мы говорим «у меня», «у тебя», «у него», там, в общем, все довольно понятно, предсказуемо, хорошо делится, да? По-кельтски это не так, в семитском языке тоже бывает нечто подобное, но это, опять же, довольно естественный процесс, можно было бы себе представить что-нибудь такое в истории русского языка, так что думаю, что скорее имеет смысл говорить о совпадении.
0: Спасибо, и Кирилл Барашилов следующий вопрос задает. Есть примеры, когда язык был частично воссоздан и различных диалектов и старых текстов. Вроде что-то похожее было с современным финским и ивритом. Насколько можно считать такие языки естественными?
1: Да, это хороший вопрос. На самом деле вопрос про то, насколько можно считать естественными языки, возникает в связи с любым литературным языком. Потому что любой язык, который создается какими-то людьми, которые... ну, не создается, но которые нормируются какими-то людьми, которые считают, что что-то красиво, что-то некрасиво, которые говорят, что вот это правильно, а это неправильно, а тут же, ну, собственно, любое человеческое вмешательство делает развитие неестественным. А вот возникает вопрос об объеме такого вмешательства, которое мы еще готовы считать нормальным для естественного языка. Наверное, то, что происходило с финским языком, ну, кажется, что считать его искусственным языком было бы странновато. То, что происходило с ивритом, ну, уже дает больше оснований считать его языком искусственным, искусственно возрожденным, да, потому что мы помним, как все это происходило, хотя, конечно, иврит не был никогда там совсем уж забыт, да, он все-таки оставался языком еврейской книжности в значительной степени. Да, но вот здесь это оживление из мертвых, конечно, дает поводы говорить про иврит как про отчасти искусственный язык. То есть все языки, на самом деле, себя сочетают признаки естественных и искусственных, если они подвергались какому-то целенаправленному вмешательству человека. Русский язык тоже до некоторой степени искусственный, хотя бы потому, что вот нас там учат в школе, что надо говорить «звонит», да, все уже искусственность.
0: Саша?
2: Да, спасибо. Вопрос от Романа А. Есть направление по упрощению языка, например, язык токипона, когда в одно слово запихивается очень большое количество смыслов и контекст сильно влияет. А были ли попытки создать систему разделения всех смыслов по отдельным словам? Как в том же «мы эксклюзивное» и «мы инклюзивное», для чего это могло бы нам, как человечеству, пригодиться?
1: Да, это как раз довольно популярное направление в конструировании искусственных языков, когда люди пытаются создать язык, который все идеально разложит по полочкам, который разложит по полочкам все понятия, которые человеку может захотеться выразить, и дальше не будет никаких совпадений, не будет никакой амонимии, да, ну, бывает это совсем уж неприятная амонимия, когда мы имеем слова типа «лук», оружие, лук, растение, не будет никакой многозначности, то есть не будет ситуации, когда, например, какое-то слово типа «стол» обозначает и объект для еды, и объект для того, чтобы на нем работать, еще что-нибудь. Поэтому такие языки довольно активно создавались в раннее новое время, да, вот именно такой вот период, когда человечество, когда людям было свойственно какое-то такое стремление к рациональности, недостатки естественных языков были на поверхности. Ну, вот самый известный пример, наверное, это искусственный язык, который придумал англичанин Джон Уилкинс, который потом выяснил Борхес, который все хотел вот разложить по полочкам, да, чтобы все было точно обозначено. Это, видимо, к сожалению, не получается, потому что мы утыкаемся в границе этой вот разделимости объектов, которые нас окружают, не говоря уже про более абстрактные понятия, действия и так далее. Непонятно, в какой момент остановиться. Ну, вот у меня есть письменный стол, у меня есть обеденный стол. А что делать со столом, который стоит в гостиной, например? Должен ли это быть какой-то другой стол или какой-то из этих двух? Или, может быть, все-таки можно эти понятия объединить, потому что у них у всех этих столов имеется плоская поверхность и так далее и тому подобное. Эти попытки предпринимались, но, в общем, успеха не достигли.
2: Спасибо. Вопрос от Марии. Какие языки считаются самыми сложными с точки зрения фонетики и в каких больше всего смыслоразличительных звуков?
1: Угу. Да, это вопрос, который затрагивает много разных интересных аспектов. Ну, например, лет 10, если не ошибаюсь, назад вышло исследование, которое постулировало, что в языках Африки наибольшая фонетическая сложность, там больше всего сложности, если суммировать по шкале количество, ну, шкалировав нужным образом количество согласных, количество гласных, количество тонов. Дальше из этого делались выводы, что это подтверждает гипотезу о происхождении человеческого языка из Африки, потому что это так называемый эффект основателя, что вот люди какими-то группами покидали Африку, при этом значит, какие-то фонемы, какие-то звуки с собой не уносили, и вот получилось то, что получилось. Ну, это очень спорная концепция. Но, тем не менее, подсчеты, видимо, таковы, что самые сложные фонетические языки в распространены в Африке, ну, в частности, таковы так называемые кайсанские языки, в которых очень много не только звуков привычного нам типа, но и так называемых щелкающих звуков с разными оттенками звучания звуков типа и так далее. Еще из сложных фонетических языков, наверное, имеет смысл упомянуть языки кавказские. Кавказские языки примечательны тем, что там много согласных. Зато там обычно довольно бедный репертуар гласных. Что вот примерно так.
0: Спасибо большое. Спасибо. Так, Илья Куликов задает следующий вопрос. Как-то наткнулся на статью, где говорилось, что есть языки, в которых синий и зеленый обозначаются одним словом, но при этом есть идиомы вроде «голубые дали» и «молодо-зелено».
1: Да, ну вот, то есть, если какие-то, ну, если вы здесь приводите пример типа «голубые дали», да, то это, вот пример даже действительно показывает, да, что можно обозначать синий и зеленый одним словом. Всегда при этом можно отличить синий от зеленого, и даже синий от голубого можно отличить. То есть это, вообще говоря, не проблема, да, потому что, ну, человек без нарушения цветового зрения это видит. Язык всегда дает возможность обозначить достаточно точный оттенок, то, о чем мы говорили в начале. Так что просто повторяю, да, что вопрос в том, что мы считаем базовыми цветами, а что мы считаем цветами, так сказать, дополнительными.
0: Спасибо. И следующий вопрос задает Екатерина. Насколько я знаю, творчество в области зауми закончилось отчасти от того, что в 30-е политика государства предполагала отказ от подобных языковых экспериментов. Но почему после политических послаблений футуристы стали писать заметно проще? Почему сейчас интерес к зауми, по крайней мере, в нашей стране небольшой? Однажды видел интервью одного издателя, в котором тот сказал, что сейчас лучше всего продаются стихи, написанные простым языком Пушкина, Лермонтова, Асадова, Симонова. А вот футуристов и представителей других течений 20 века покупают реже. С чем это может быть связано, что читатель выбирает, что попроще, и не хочет связываться с тем же Хлебниковым и его зауми?
1: Ну, очень сложно объяснять литературные пристрастия. Я боюсь, что тут всегда остается место для произвола, для того, чтобы объяснять вкус эпохи чем-то таким вот объективным. Но все-таки я бы сказал, что вообще говоря, непростые тексты всегда являются всегда являются и являлись достоянием некоторого небольшого круга ценителей. Да? То есть никогда не бывало в истории культуры, литературы такой ситуации, чтобы люди массово читали что-то очень такое вот странное и формально вычурное. Да, это может быть, если думать о каких-то примерах из истории литературы, может быть, исключениями является, например, древнеисландская поэзия скальдов, которая была формально очень изощренная, но при этом, видимо, довольно массовая. Да, ну а так, все-таки идея того, что люди хотят читать что-то достаточно приближенное к своему естественному языку, кажется вполне понятно и объяснимо. Да? То есть, как какие-то эксперименты, несомненно, существуют. Но вот опять же, да, представьте себе, что все жители России вдруг побегут читать Хлебникова, наверное, не стоит этого ожидать.
0: Так, Саша. Так. Угу.
2: Да. Вопрос задает так, Илья Куликов, видимо.
0: Тимур Воронков.
2: Так, следующий. Подождите, я потерял. А, вот, Тимур Воронков. Как происходило освоение совершенно неизвестных языков? Например, как первый испанский переводчик изучил язык индейцев?
1: Да, но это вот как раз типичный пример ситуации, когда в разных, когда в разных, на разных континентах, в разных географических локациях возникали пиджины. Да, когда возникает такой вот язык неполноценной коммуникации, ну, что делать? Да, вот вы приходите, перед вами человек, который не говорит на вашем языке, вы не говорите на его языке. И вы начинаете что-то показывать, например. Да, там, вам надо, например, обменяться каким-нибудь товаром. Ну, вы показываете, вот этот товар, вот он у вас есть, вот у него есть какой-то товар. Вы показываете, что вы хотите два мешка вашего товара за один мешок его товара отдать. Он говорит, не два, а три, как показывает-то пальцами, да, он говорит, еще один или что-нибудь такое. Но вот вы, исходя из этого, при этом вы слышите, что он говорит, что у меня там то-то, у тебя то-то. Дальше вы постепенно запоминаете это, но у вас возникает какой-то такой вот полуязык, ситуация полупонимания, и постепенно дальше это приходит к, это приводит к возникновению такого, сперва, неполноценного языка, пиджина, да, языка, который возможен только в ограниченном числе ситуаций для употребления. Дальше может стать кому-то родным языком, тогда он превращается в нормальный креольский язык, полноценный уже. Ну, из примеров можно вспомнить, например, язык руссо-норск, это русско-норвежский пиджин. Поморы торговали с норвежцами далеко на севере. Ну вот, действительно, ну как-то оказалось, что все быстро выучили названия рыбы там, на языках друг друга, какие-то глаголы основные на языках друг друга как-то более или менее смешанно стали употреблять. В итоге получилась вот такая вот смесь, и люди как-то понимали друг друга и торговали.
2: Спасибо. Вопрос задает Ксения Диметрий Целест. В какой-то книге встречала предположение, что скандинавские руны заимствованы из этрусского алфавита. Так ли это или просто совпадение в написании?
1: Да, это, собственно, самая популярная гипотеза, которая касается происхождения германских рун. Самая, видимо, научно обоснованная, что их источником является какой-то из североитальянских алфавитов, возможно, этрусский. Ну, надо понимать, что на самом деле просто это все ведь как устроено, да? Это все разновидности греческого алфавита. Латинский алфавит и этрусский алфавит, они так или иначе заимствовались от греков с некоторыми модификациями. Ну вот дальше германцы, по всей вероятности, у кого-то из соседей тоже позаимствовали алфавит. Да, этими соседями вполне могли быть этрусские, кто-то писал чем-то похожим, да, но поскольку, повторяю, действительно не совершенно разные алфавиты, да, то есть если там условно, то есть кандидатами на роль происхождения, на роль источника для германских рун является не то, чтобы там, например, японское письмо, письмо канадских эскимосов и греческого алфавита, да, тогда мы бы уверенно сказали, что, ну, конечно, это греческого происхождения письмо. А тут, когда много-много вот этих вот мелких, с мелкими различиями вариантов греческого письма, очень сложно выбрать, какой из них был действительно непосредственным источником. Возможных источников было несколько, возможно, то есть в разных местах происходило заимствование. Так что, но вот как раз про этрусском, да, это вполне разумная гипотеза.
0: Спасибо. И спасибо мы говорим Эльбарто, который очередной донат нам прислал, а потом задал следующий вопрос. А как определяется литературный язык изначально, когда еще он не был выделен? Говорят, что Пушкин – отец русского языка. Людям нравилось, как пишет Пушкин, или он писал так, как разговаривали люди?
1: Да. Литературный язык, на самом деле, это язык стандартизованный, да, это язык, который используется в ситуациях формализованного общения, с одной стороны, и про который у людей есть представление о том, как правильно. То есть это ситуация, когда есть какой-то выбор из нескольких вариантов, и кто-то, какая-то инстанция, ну не инстанция, да, какие-то люди, которых признают авторитетными, говорят, какой из этих вариантов надо выбирать. То есть когда люди говорят, что надо говорить их, а не ихний, и мы им верим, и дальше говорим, что ихние – это некрасиво, это ужасно, это невозможно. Они говорят, что, ну, пожалуйста, вот те говорят их, а эти говорят ихние, да, и мы всем рады. Но что касается того, что кто-то является отцом литературного языка, то здесь могут быть очень разные ситуации, на самом деле, в разных языках. Вот в случае, когда мы говорим, что русский язык, его основоположником русского литературного языка является Пушкин, здесь это не та же самая ситуация, как когда мы говорим про то, что основоположником немецкого литературного языка является Мартин Лютер. Да, потому что Мартин Лютер действительно стал писать по-немецки такие тексты, которых на него раньше не писали, которые до него было не принято писать, переводить Библию на немецкий язык, там были какие-то попытки перевода, но тем не менее. Он очень много думал о языке, очень много обсуждал, какие слова надо использовать и так далее и тому подобное. Пушкин этого гораздо меньше. То есть он, собственно, меньше занимался лингвистической деятельностью по нормированию языка. То есть, ну, вы можете вспомнить какие-то высказывания, когда он, например, полемизирует насчет того с теми, кто стремится оградить русский язык от заимствований, да, когда вот он, издеваясь, говорит, что панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет, да, это издевательство, естественно, в его устах, да, но, опять же, все-таки считать его таким вот специалистом в области языковой политики невозможно. Кем его можно считать? Это человеком, который довольно хорошо угадал направление развития русского языка. То есть, видимо, какой-то такой вот интересный талант, но который сошелся с тем, что, с другой стороны, его стали много читать, потому что вот мы сейчас читаем Пушкина, нам он, в общем, понятен. А Сумарокова там кого-нибудь почитайте, нам непонятно ничего, приходится продираться с большим трудом. Да? Ну, казалось бы, там разница не такая уж большая, ну, полвека. Но вот Пушкин действительно хорошо почувствовал вот это вот, насколько можно внести в эту разговорную речь, почувствовал, какая речь будет уместна на письме тоже. И вот у него это получилось. То есть я бы сказал, что он такой немножко невольный отец русского литературного языка. Не очень уже много старался для того, чтобы им стать, но стал.
0: Спасибо. Так, и следующий вопрос задает Алексей Куркин. Давно хотел задать следующий вопрос. Подвержен ли мат прескриптивизму? Есть слово на букву «Б», которое на заре интернета начали писать через «Т» для обхода мат-фильтра. Можно ли считать это ошибкой, если теперь так пишут в 90% случаев?
1: Ну, опять же, возникает вопрос, кого вы считаете авторитетными источниками прескриптивизма, да? То есть, если вы посмотрите на какие-нибудь академические источники, да, то в них нету слова, которое вы упоминаете. Да, то есть мы не можем сказать, что про него считает орфографический словарь. Если вы почитаете какой-нибудь Facebook, да, то вы там обнаружите, что наверняка какие-нибудь лингвисты, которых вы уважаете, пишут, боже мой, какой ужас, неграмотные люди пишут это слово через «Т», какой кошмар. Да, если вам нравится вам кажется их мнение важным, то тогда вы с ним соглашаетесь и говорите, что вот, да, ученые сказали, что. Так что здесь однозначного ответа нету, именно потому, что здесь нету того же самого источника предписаний, которые мы имеем во всех остальных случаях. То есть орфографический словарь нам здесь не указ, потому что в русском орфографический словарь это вносить, такие слова вносить не принято. Что вот, сами выбирайте, что вы считаете для себя авторитетом.
2: Спасибо. Вопрос от Тимура Воронкова. Когда оба родных языка относятся к одной группе, ребенок осваивает оба языка лучше, раньше или хуже, чем если бы они были из разных групп или семей?
1: Да, если честно, не знаю ответа на этот вопрос. Думаю, что наверняка существуют какие-нибудь исследования на эту тему, хотя их сложно, конечно, проводить, потому что исследования разного типа билингвизма, билингвизма в разных парах языков всегда очень часто связаны с разными социальными условиями. И это некоторая существенная довольно проблема. То есть, условно говоря, если вы сравниваете русско-английский билингвизм и русско-татарский билингвизм и русско-киргизский билингвизм, то это все абсолютно разные социальные условия, да, когда оказывается, что какие-то дети там, демонстрируют какие-то большие успехи, да, это можно сказать, что там, в одном случае дети там, растут в более богатой обстановке, а в другой нет, там одной родители уделяют больше внимания, другом меньше и так далее. Так что не знаю ответ на этот вопрос. Думаю, что провести такие исследования, наверное, можно. Можно, наверняка, даже проводились.
2: Спасибо. Вопрос задает Екатерина. Люблю читать современную российскую прозу, но заметила, что авторы вроде Степновой, пишущие о том же XIX веке, пишут так, что не веришь, будто действие происходит в те года. С чем это может быть связано? Что язык у современных авторов не тот, что у Лескова и прочих писателей той эпохи?
1: Да, потому что очень сложно, на самом деле, подделать язык, о котором мы говорили 150 лет тому назад. Есть разные интересные исследования, которые, например, делала в Высшей школе экономики группа под руководством Екатерины Рахилиной. Они сделали такую вещь. Они стали читать Лермонтова, героя нашего времени, просто по предложению. Да? И каждое предложение тщательно смотреть, а можно ли так сказать в современном русском языке. Выяснилось, что так, как сказано у Лермонтова, да, сказать нельзя более-менее ничего. И, конечно, да, это все потом было подробно описано, в чем, собственно говоря, стоят отличия в каждом конкретном примере и так далее. Понятно, что полностью воспроизвести язык того времени совершенно немыслимо. Если человек много читал тексты XIX века, он это как-то интуитивно чувствует. Да? Опять же, он не обязан, естественно, уметь аналитически понимать, чем отличается язык Лескова или Достоевского или Лермонтова, языка, которым современный писатель его воспроизводит. Но что-то такое при должной степени начитанности ты понимаешь, что вот что-то здесь не так. Вот чувствуешь какой-то акцент, фактически как когда иностранец пытается говорить на языке. Да, это довольно легко видеть. Любой человек может, собственно, попробовать написать какое-нибудь стихотворение в духе Лермонтова или Пушкина, да, просто ради эксперимента, а дальше открыть, скажем, Национальный корпус русского языка, такой ресурс, который рекомендую всем, кто интересуется русским языком. Там содержится большое собрание текстов за 300 лет последних по-русски, хорошо размеченные, с хорошим лингвистическим поиском. И посмотреть, вот вы написали этот текст, какие из этих конструкций действительно встречались в языке XIX века. Вы будете очень удивлены. Кажется, что вы там использовали наверняка большое количество слова, но словосочетания, которых в языке XIX века не было. Ну и понятно, что если писатель пишет большой текст, который стилизуется под XIX век, то невозможно проверять каждое сочетание слов. А тогда просто писать романы будет невозможно. И в результате может создаваться этот эффект недостоверности.
0: Спасибо. И продолжаем благодарить людей, которые нас поддерживают. Серж Любомудров, очередной донат. Спасибо огромное за поддержку. Все чаще и чаще предлог «о» употребляется с глаголами, с которыми раньше этого не было. Бояться «о», видеть «о», ожидать «о», понять «о». Откуда это берется? Спасибо.
1: Я, если честно, не знаю про это явление. Мне казалось, что мы сейчас наблюдаем довольно сильную экспансию предлога «про», хотя ей пытаются сопротивляться всякие грамматики, нормализаторы языка, предлога «по», да, то есть что у нас там по заказу, да, в таком духе. Про такое распространение предлога «о» я, пожалуй, не знаю, ничего сказать не могу. Надо поизучать, посмотрим.
0: Хорошо, тогда дальше спрашивает Николай Сидоров. Почему в русском языке 1, 2, 3, 4 дерева, но 5, 6, 7 деревьев?
1: Да, это очень драматичная история языковых изменений, как сформировалось вот это вот употребление русских существительных с числительными. Ну, один – это просто прилагательное, по сути, исходное, которое согласуется с числительным. Да. Один стол, одна стена, одно окно. Что дальше происходит? Со словом «два» нас употреблялась раньше специальная форма двойственного числа. А, то есть вот это вот, случай типа два стола, да, это два стола, это бывшая форма двойственного числа. Да, вот стола, ну, это нормальное древнерусское двойственное число, можно даже без числительного. А при словах типа 5, 6 и так далее, употребляется уже множественное число. Да, сейчас не буду подробно вникать в то, как устроено падежи, да, но важно то, что эта форма двойственного числа в конечном счете становится формой, которая обозначает малое количество. То есть, ну, вот, все время возвращаюсь к тому, с чего мы начали. Когда человек слышит, что говорится два стола, а дальше ему надо сказать три. А как сказать три? Сказать три столы, три столов, или можно сказать два стола, да, вот. Можно сказать три стола, раз уж я слышал, что говорят два стола. Да? И в итоге оказалось, что форма двойственного числа распространилась на 3 и 4. То есть у нас сейчас есть отдельная форма для чисел на 1, форма для чисел на 2, 3, 4, которая восходит к бывшему двойственному числу, и форма множественного числа с числительными, которые заканчиваются на 5, 6, 7, 8, 9, и для более крупных числительных. Ну, дальше возникают всякие еще интересные истории, которые, конечно, всегда мучают, например, авторов разных компьютерных программ, которые пытаются склонять русские слова, да, потому что там недостаточно просто посмотреть на последнюю цифру, например, надо смотреть на две последние цифры, да, потому что, скажем, 11, 12, 13 и 14 ведут себя не так же, как 21, 22, 23, 24. Да, мы говорим 11 столов, 21 стол, 22 стола. Что вот все это вот, получилось ужасно запутанно. Ну, 11, 12, 13, 14, понятно, да, потому что там цать в конце это 10, да, то есть там как с 10. И в итоге, да, можно говорить, что ну, получается такая смешанная система.
2: Спасибо. Вопрос от Дезмонда. Длинный вопрос. Ученые не смогли расшифровать древнеегипетские иероглифы, пока не получили несколько примеров перевода на греческий двуязычные таблички. Может ли это означать, что чужой неадаптированный язык, переданный по радио в виде символов, картинок, останется нераскрытым, или же после истории с Египтом были поняты логические ошибки и сделаны выводы, так что теперь любые иероглифы нам по плечу? Язык математики, о котором говорил Сурдин, я не имею в виду. Это будет заранее адаптированный под инопланетян. Его-то поймем. А вот если сообщение на оригинальном языке носителя, его понять смогут? История с Египтом говорит, что не факт.
1: Не факт, потому что нет никакого универсального способа. Вот ты получил сообщение на неизвестном языке и можешь его дешифровать, используя этот способ. Так не работает. История любой дешифровки – это всегда история успеха, который вызван совпадением некоторого количества удачных факторов. Ну, например, нашелся вот этот розетский камень, а, пожалуйста, двуязычный текст мы получили. Или, например, если вот уже я сегодня говорил про линейное письмо «Б», вспоминать, то там вдруг удалось догадаться, что это просто текст на разновидности уже известного языка. Древнегреческий язык линейного письма «Б», конечно, это не привычный нам диалект греческого, который был известен к тому времени, но, тем не менее, все-таки древнегреческий язык. То есть, ну вот надо всегда закладываться на то, что необходимо что-то вот такое вот. Бывают, конечно, попытки сделать что-то более универсальное. Например, посмотреть на частотность используемых элементов, смотря на частотность используемых элементов, если мы предположим, что письмо буквенное, можно посчитать, посмотреть, как они сочетаются между собой и понять, где согласные, а где гласные. Но опять же, да, кто нам обещал, что письмо буквенное? Если письмо буквенное и согласные и гласные там обозначаются по-разному, да, то нам повезло. Но мало ли что бывает. Да, письмо, в котором обозначаются только согласные, письмо, в котором вообще знаки соответствуют отдельным слогам и так далее. Так что тут универсального способа не будет, к мышлению.
2: Спасибо. Вопрос от Эль Барта. А лингвистика изучает юмор? Мне очень сильно нравится Гоголь. Кажется, он писал почти 200 лет назад, но большинство вещей до сих пор кажутся смешными.
1: Да, конечно, юмор вообще является одним из очень важных объектов изучения лингвистики, в частности потому, что любое юмористическое высказывание, высказывание, которое вызывает у нас смех, это высказывание, которое объясняет да, которое в чем-то неправильно. А если оно в чем-то неправильно, то есть чем-то сломано, мы понимаем, что, собственно говоря, должно быть в естественном языке на этом месте, то есть мы понимаем, как должны быть устроены правильные высказывания. То есть юмор — это такой важный, как говорят лингвисты, отрицательный материал, который позволяет нам понять, как вообще устроен, как устроен неюмористический язык. Вот если думать про изучение, например, юмора, особенно в текстах русской литературы, то я могу порекомендовать книги Санникова про русский язык в зеркале, языковой игры и всякие другие его работы. Очень интересный текст, но, к сожалению, недавно ушел из жизни этот исследователь. Но, да, это действительно важный такой объект изучения лингвистики.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос от ЛК. Звучит он следующим образом. С чем связан такой феномен, когда в некоторых системах письма буквы записываются по-разному в разных частях слова, как, например, в армянском?
1: Ну, это может быть много разных объяснений. Ну, там, например, если мы возьмем греческое письмо, то мы обнаружим, что там сигма в конце слова и сигма, ну, в смысле S в конце слова, и сигма, в смысле S в других позициях, да, там используются разные варианты. Например, это может быть связано с тем, что что-то там более удобно для рукописного письма в середине, а что-то более удобно в конце. Ну, скажем, опять-таки, если мы посмотрим на русское рукописное письмо, мы знаем, что многие люди пишут букву Т по-разному, да, то есть кто-то пишет так, как два перпендикулярных отрезка, а кто-то пишет, ну, как английскую букву M. Да, и вполне могло бы сложиться так, что эти варианты оказались бы распределены некоторым обязательным образом. Может оказаться, что какие-то варианты букв восходят к разным буквам. Ну вот, скажем, в русской дореволюционной орфографии, да, были две буквы «и» с точкой «и» широкой, ну, наша обычная «и», которые были распределены по позициям. Да, там, «и» с точкой писалось перед гласными и перед «и» кратким, а «и» широкая во всех остальных позициях. Ну, почему так? Ну, потому что из греческого алфавита мы заимствовали две разные буквы. Надо же их куда-то девать. Ну, вот распределили их таким образом. Ну, дальше это абсолютно условное распределение было отменено, но тем не менее. Что, может быть, какие-то исторические факторы, которые влияют на такие распределения.
0: Спасибо. Андрей Р. задает вопрос. Кстати, а можно ли как-то отличить передачу сжатой информации от случайного шума?
1: Хороший вопрос. Не знаю. Думаю, что должно быть сложно. Я думаю, что если мы попробуем сжать какие-нибудь языковые сообщения, да, то там не будет работать, например, то, что я говорил про закон Цыпфа, что наверняка возникнут проблемы.
2: Спасибо. Вопрос от магистр Кеу. Правильно? Наверное. А вот как в Средневековье готовили толмачей? Отправляли человека по обмену или угоняли в рабство?
1: Ну, опять же, не существует никакого единого Средневековья, да, существуют разные социолингвистические ситуации, да, то есть ситуации более тесного языкового контакта, менее тесного языкового контакта. Ну, то есть всегда были какие-то люди, которые лучше или хуже владели несколькими языками, да, потому что, ну, вообще говоря, торговля была всегда, какие-то, понятно, что какие-то перемещения тоже всегда были, хотя и не такие, может быть, легкие и быстрые, как в наше время, да, так что, ну, вот, есть какие-то примеры, когда действительно отдавали учиться, ну, вот, скажем, так это работало в ситуации контактов Новгорода и Ганзы, да, то есть там, где было действительно много, было обширное взаимодействие немецкого языка, нижненемецкого, северонемецкого языка и древнерусского языка, там мы явно наблюдаем ситуацию, когда люди специально ездили учиться, да, специально отправлялись на обучение к партнерам, отправляли детей, например, купцы. Да, это именно так работало. Но, опять же, если этого не происходило, то все-таки всегда можно найти человека, который как-то говорит.
0: Спасибо. Илья Владимирович следующий вопрос задает. Был ли изначально единый язык для всех, и сколько центров возникновения языков?
1: Неизвестно. Это важный спорный вопрос в языкознании, то, что называется гипотеза моногенеза и гипотеза полигенеза. То есть возник ли язык один раз или возник язык несколько раз. Но если язык возник один раз, то мы в идеале можем, вообще говоря, надеяться, что мы сможем его реконструировать, а сможем понять, что, как звучал этот язык, к которому восходят все языки человечества. А если это происходило несколько раз независимо, то ну, ничего не получится тогда. Но ответа нет. Слишком давно это было, нет свидетельств достаточно.
0: И не на «К», спрашивает Александр. Если бы вы оказались на месте героини фильма «Прибытие», с чего бы вы начали работу по расшифровке языка пришельцев? Какими были бы первые шаги и в каком направлении?
1: Вы знаете, я думаю, что я бы не делал ничего принципиально отличного от того, что делала она. Потому что в фильме как раз довольно достоверно показано, что стал бы делать лингвист, которому пришлось бы расшифровывать язык пришельцев. Да? Ну вот работать такими обычными методами полевой лингвистики, ну, видимо, возможно, немножко компьютерной лингвистики, возможно, какой-то частотный анализ они тоже проводили. Да? Так что как раз методы лингвистические там показаны довольно неплохо, хотя, как мы уже вначале говорили, не очень полно и подробно.
2: Спасибо. Вопрос от Дезмонда. Если в русском писать, как мы произносим, это нанесет урон нашей культуре или, наоборот, сделает всех только грамотными? Почему так не сделать?
1: Да.
2: Это... По-моему, были проекты.
1: Это хорошая, на самом деле, идея. Почему бы так не сделать? И обычно, когда впервые появляется письменность языка, так и делают. То есть обычно младописьменные языки пишут, как слышится. А дальше ну, вот возникает вот эта культурная традиция. Ну, то есть можно, конечно, писать все, как слышится, да, никаких проблем с этим не будет. Но дальше окажется, что, ну вот, если мы сейчас вдруг решительно перейдем на это письмо, то вот там все книги, которые стоят у меня в квартире, не все, оказывается, написаны как-то не так, как сейчас полагается писать. А там человек, который непривычен к старому варианту, который знает только новые, он как бы уже лишается доступа вот ко всему вот этому вот культурному наследию. Но кроме того, существует огромная масса людей, которые старый вариант выучили, да, и сейчас совершенно не стремятся осваивать новые какие-то языковые правила, да, быстро переучиваться, как надо писать и так далее и тому подобное. У нас же есть привычки, да, то есть на самом деле неудобно писать так, как мы пишем, только человеку, который начинает изучать письмо. Человеку, который уже научился писать, конечно, гораздо проще писать «вода», «воды», «вод», потому что он так привык. У него уже ну, вот это такая привычка, это естественное вполне для него поведение. Если мне сейчас скажут, ты пиши, пожалуйста, «вода» через «а», «воды» через «о», ну и то, и другое через «д», вот слово «вод» в родительном падеже множественного числа через «т», потому что там оглушение. Так для меня это будет как бы новое правило, хотя я так говорю, потому что мне придется все это осваивать. Поэтому, естественно, люди, которые владеют письмом, всегда сопротивляются его реформам. То есть реформа письма обычно проходит только в каких-то таких вот ситуациях слома социального, например, как реформа 1918 года, вот ровно такой пример. Ну или когда уж очень сильно наболело, хотя... Может быть вполне так, что ну, вот люди пишут и пишут, да, писали твердый знак на конце слов полтысячелетия, даже больше, что он уже не произносился, а его все пишут и пишут. А привычка.
2: Спасибо. Вопрос от Славы Б, который очень хорошо поддержал канал. Когда в русском языке... Да, спасибо, Слава. Когда в русском языке исчезло из массового употребления двойственное число и по каким причинам? В славянском языке до сих пор есть и очень, кстати, удобная штука.
1: Да, спасибо. Ну, я не очень точно знаю датировки, да, наверное, надо посмотреть в учебнике по исторической грамматике русского языка. Но думаю, что причин этого объяснить на самом деле довольно сложно, потому что но если попытаться, то думаю, что, конечно, объясняется тем, что двойственное число просто не очень нужным оказывается в том смысле, что не так уж много объектов мы считаем парами, да, это довольно редкая форма, поэтому от многих слов мы ее просто не слышим. Да, ну, какие-то формы типа «очи» и «уши», да, они остались, да, потому что мы говорим «уши», а не «ухо», да, как слова среднего рода должны были бы вообще-то быть, да. На «а», да, как «село-село» во множественном числе. Ну, ушей обычного человека два, поэтому там, соответственно, такая форма. И в этом смысле я думаю, что просто какие-то формы остались у тех слов, для которых действительно релевантно, а для всех остальных казалось не так существенным, потому что с числительным два не так уж часто встречаются слова.
0: Спасибо большое. Спасибо. Перед следующим вопросом предлагаю сделать несколько объявлений и в очередной раз призываю вас поддержать данный стрим, сделайте это при помощи лайка этому видео. Если вы смотрите его в записи, тоже не забывайте нажать на лайк и потом оставить какое-нибудь сообщение. Любая подобная поддержка, можете дизлайк поставить, любая подобная активность помогает.

Алиэкспресс стоит, не знаю, рублей 300, по-моему. Я штуки 4 купил себе. Вот. Значит, серебрянки всякие. Но вот то, что я нашел, вот это военная советская серебрянка, она продается на сайте коптерка.су. Есть такой сайт коптерка.су. Вот это вот, она в два раза больше. Называется накидка медицинская НМ, использовать для защиты от холода. Она практически в два раза больше, чем стандартные серебрушки. Ну вот, вот это вот сплавовская серебрянка, Track Silver. А это 215 на 150. То есть это получается где-то в районе там 2,5 на 2,5 метра. И она очень дубовая. Ее можно неоднократно использовать, но, правда, габаритная. Вот можно таких купить. Буду делать укладки, постараюсь накупить вот таких штук. Значит, а так вообще как бы сплав 47 грамм, вот такие есть сильверы. И у них же есть еще такая же укладка, мешок. Значит, он очень крепкий. Я в нем спал на Кольском зимой. То есть у меня был верх от арктического спальника тоненький и вот такой аварийный мешок. Я свой спальник засунул в этот аварийный мешок, выкопал там яму под елкой, застелил ее латником и спал. У меня палатки не было вообще. И мне понравилось. Он, единственное, что вы проснетесь мокрым, потому что, ну, это лавсановая пленка с металлом. Но он позволяет согреться, и он выдерживает вот это вот механические грубые действия. То есть он не рвется, когда вы в него залезаете, есть такие мешки, которые я использовал, они раз и расползлись все. А этот вот сплавовский, он такой достаточно крепкий. Так и называется, аварийный мешок. Теперь, что касается химии. Вот такую химию я сейчас в джунглях использовал. Это продается на Амазоне. Две таблетки. Одной, две таблетки другой. Это на основе йодосодержащих препаратов. Вот они у меня помечены циферками. Две таблетки на литр, на флягу. Полчаса подождал. Антидот две таблетки туда. И можно пить. Вот я воду брал откуда угодно, это джунгли, ничего, нормально. По крайней мере, желудок не болел и стул был твердый. То есть признаков того, что отравления у меня не было. Они рекомендованы некоторыми инструкторами американскими. Вот, у нас есть различные препараты, но, насколько я помню, они без антидотов. То есть они на основе хлора, вот, и там водичка будет попахивать. Поэтому, если есть возможность, лучше вот портабл аква, а если нет возможности, тогда в том же сплаве там есть препараты для обеззараживания воды. Теперь по контейнерам и флягам. Значит, есть вот такой вариант. Это фляга Nalgene. Такой же в точности вариант есть в сплаве. Она литр из пластика. Он не берет в себя запах. Вот, с очень широким горлом. Чем это удобно горло? Тем, что вы берете москитную сетку, складываете, надеваете сюда и льете воду из лужи, и у вас она работает как фильтр. Когда узкое горлышко, она наливать сложнее. Здесь оно широкое. Вот. И вот такая вот металлическая кружка с ручками. Вот это контейнер ваш для того, чтобы делать горячее питье. Вот так вот делается. Причем фляга может использоваться как хранилище всяких мелких предметов. То есть вы сюда можете положить свисток, вы можете сюда положить там, средство для обеззараживания воды, вы сюда можете напихать паракор, все что угодно. То есть это контейнер. Вы начали пользоваться назом, вы флягу достали, извлекли, открыли, все вытряхнули туда. Ну и у меня вот тут еще на всех флягах нанесена лента клейкая, вот, Gorillas, для использования как угодно. Один раз я себе пальцы в тайге порезанные, что-то палку строгал какую-то и срезал себе полпальца, и вот тут этой ленты. Потому что рюкзак был в другом месте, и бежать, а тут фляга с собой была. Раз, закрутил себе палец, все стало нормально. Есть еще вот такая вот

0: Вот это вот американский котелок, он куплен на Али, у него есть специальный таганок, у него есть крышка, вот, у него есть ручки, тоже он стоит где-то 1500, вот, он более такой конкретный, его там можно палочками топить, щепочками, посмотрим, может он в укладку и пойдет. У Саши в ГАЗе, он, ну, у Михайлова лежит такой котелок. Вот так он собирается, собрали, разобрали. Есть еще вариант, есть еще вот такая фляга, тоже сплавовская. Вот, она вот так вставляется, и вы получаете вот такой комплект. Но тогда у вас фляга не выступает в качестве контейнера для НАЗа. Здесь можно... Ай-яй-яй. Все сюда напихать, вот сюда непосредственно в котелок. Вот, и просто его поставить. Здесь фляга идет отдельно. Здесь, соответственно, при таком раскладе вы кладете, и фляга выступает в качестве контейнера, тем самым сокращая место для вашего аварийного запаса. Значит, что касается фонарей. Вот у меня есть вот такой фонарь Armitex. Он алюминиевый. Вот сейчас у меня на аккумуляторе. А, так, туда еще две такие, два бочоночка помещаются, 123-е СР-ки. И к нему идет вот такой вот комплект. Тут стоит магнит, можно его зарядить, здесь аккумулятор. Ну, если вам надо, то вы совершенно спокойно его так раз, и он превращается в налобник. Его можно топить, кидаться им, вот, он все выдержит. А есть, соответственно, обычные фонари типа Petzl, типа Black Diamond и все такое. Единственное, что, от чего хочу предостеречь, от покупки там откровенной китайчатины, ноунеймовой. Потому что он просто может отказать, а когда фонарь ночью отказывает, это очень плохо становится от этого. Вот. Плюс сюда можно надеть там клипсу, которая входит, его прицепить куда-то сюда. Ну, такой приятный фонарик, и плюс он не занимает много места. И у него, ну вот у моего, по крайней мере, есть различные режимы. У них у всех стоит мигающий режим, как раз вот для подачи сигналов. Так, ну, вроде бы все, что знал, все сказал. Еще, кстати, по поводу поддержания сил и средств. Я в презентацию не вставил. В сплаве на, называется, территория приключений на Сайкина, напротив спортмарафона, продается вот такая вот штука. Вот это вот у меня гуарана, а есть еще кофеин. Ну вот, если сравнить там с фонариком, это вот так вот будет. Если с маркером сравнить, то вот так. То есть, видите, да? Небольшая. А для чего? Для поддержания себя в тонусе. То есть она вот эта вот гуарана со вкусом малины, очень вкусная. И я так иногда это употреблял. Вот в Малайзии в первый день, когда пахался на маршруте полностью, на гуаране дошел. Либо когда ты едешь куда-нибудь далеко. Американцы использовали в самых первых укладках камфору. Камфора тоже оказывает такое стимулирующее действие. То есть можно положить, и если вдруг надо, то, соответственно, вы откручиваете, выпиваете и там получаете некий заряд бодрости. Так, ну вот, в принципе, все, что имел, все практически показал. Готов ответить на вопросы.
1: Отлично. Давайте сейчас тогда я включу звук, возможность всем включать звук, и мы сможем что-нибудь, соответственно, просить. Давайте так, я разрешила всем участникам включать звук. Евгений Александрович, можно вас попросить сначала протестировать на себе? Отлично, я вижу, что вы можете включать звук. Алексей, я видела, вы руку поднимали. Задавайте вопрос. Как-то никто не хочет, по-моему, задавать вопрос. Александр Сергеевич, я вижу, что вы включили себе звук. Не стесняйтесь.
2: А мне что стесняться? Я если только там по каким-то моментам, может быть, поспорить, но спорить не буду. У меня есть звук?
0: Я потом к тебе приеду. Мы с тобой
2: посмотрим. С мачете?
0: Кстати, для тебя делалось, между прочим.
2: Да. Ну, у меня что-то подобное есть в вертолете, понятно, не специально заточенное под все эти вещи. Да, и там с Мишей мы много спорили на всю эту тему. Вот как бы мое видение этого вопроса, что лучшее испытание для вашего НАЗа, значит, если вы собрали свой комплект, и у вас, ну вот, судя по мордам вот этим, которые я вижу на экране, почти у всех, кроме, наверное, Герсименко, есть свой таджик на участке, где вы сидите, вот в тех полях, лесах, дачах. Вот, привяжите его к вертолету на сутки в холодном ангаре, отдайте ему свой НАЗ, посмотрите, что будет через сутки. То есть наши ситуации, те, которые, значит, мы, те, которые мы разбирали, те, с которыми встречались, те, которые в нашей жизни случались с нашими товарищами боевыми, значит, во всех этих ситуациях они сидели там сутки, двое, трое, четверо около вертолета, никуда им идти не надо было, им надо было выжить вот в таких условиях из разбитой кабины. То есть вот то, что мы с Мишей там тренировки делали в свое время в Тверской области, он учил ребят, как из говна и палок построить дом и выжить в нем. Наш дом, скорее всего, будет, это разрушенная кабина, у нас есть как бы колышки для палатки, вылетевшие стекла, вот те материалы, покрывала спасательные. Вот после, кстати, наших катастроф Skyranger, не Skyranger, а Птенца, и после летного происшествия вот с нашим якутским Рэмбо, с Сашей, когда он пытался дверями от кабины как-то ограничить кусок пространства от ветра и осадков в кабине и пытался для этого использовать оторванные двери вертолета. Вот в той ситуации большое спас-одеяло, как делают американцы, там, двух-трехместное, а не как вот эти наши маленькие идут, которым только ноги замотать можно. А вот используя, например, это спас-одеяло и скотч, можно было спокойно кабину, значит, превратить в хорошую палатку. Вот. И главная концепция, на мой взгляд, всех наших назвов должна быть в том, что ты никуда не уходишь, ты ждешь. Практически во всем остальном я с Мишей согласен. Тема таблеток очень интересная, потому что опыт работы с Лизой Алерт подсказывает, что если человека нашли в 500 метрах от края леса, то выносит его надо 5-10 часов по 40 человек, значит, и по 15 бензопил у них. То есть, когда вам будет больно и плохо, значит, скорая помощь, та, которая сможет вам сделать укол, до нее вы доберетесь очень нескоро, даже если у вас спасатели совсем рядом, и если даже они уже пришли. Помощь к вам придет в виде, в основном, в виде двух криворуких, малообученных, не имеющих никаких средств людей, и, значит, со всей вашей болью, когда вы будете болеть от кончика, от макушки до кончиков пальцев на ног, вас будут тащить через лес, пытаясь куда-то вытащить из цивилизации. Будет очень больно и очень долго будет очень больно. Поэтому в свое время, как вот Миша сказал, что он не использует антишоковый набор, я как-то на него раньше надеялся тоже и таскал его, ну, в общем, таскал в основном на охоты, когда вот все рядом, когда группа товарищей на машине и цивилизация рядом. Но вот в наших ситуациях антишоковый укол, даже если получится сделать, то через полчаса его действие прекратится, и дальше будет опять больно, а больно будет еще часов 5-6. После этого я вот, например, перешел к запасам ампул Китарала. То есть у меня два десятка ампул, опять же, подсказали бойцы, которые ходят там в далекие рейды, и которым очень долго не дождаться какой-то другой помощи, когда она будет каждые несколько часов делать укол. Вот ситуация с якутским нашим Рэмбо, с Сашей, когда он четверо суток провел в горах около вертолета, ожидая помощи, как раз вот похоже из этих. Был бы хороший перелом, было бы очень все плохо, и непонятно, выдержал бы он эту боль или нет.
0: Ну вот я сейчас, Саша, извини, значит, есть препарат, называется Акупан. Он в России зарегистрирован. Это для внутримышечных инъекций, французский. Но почему-то его сюда не возят.
2: Я слышал про него, но мало знаю.
0: Он не наркотическая группа. Ну, по крайней мере, вот доктор Катулин, который меня, как сказать, консультирует по поводу неотложной части, он говорит, я человека, говорит, в горах с оторванной ногой, минозрывная травма, я, говорит, его доставил.
2: Акупан,
0: да? Акупан называется.
2: А я, по-моему, слышал...
0: Так что за границей, тем проще, можно как бы найти его и купить. И он, ну, он как бы такой, не входит в...
2: Ну, вот группа всех этих, понятно, это все одна группа, китанов, китаралака,
0: купан.
2: Да. Значит, просто эксперименты, которые мне на себе удавалось проводить, значит, благодаря своей безалаберности, значит, ну и прочим там минусам, когда я умудрился с больным зубом улететь на вертолете в другой город, и там пол башки отказывал в полете просто из-за зубной боли. Да? То есть это такой хороший, вот, долговременный такой хороший комплекс. Понятно, что я очень сильно вредил своему организму, потому что я 3 дня жрал этот кетонов. Да? Но я 3 дня оставался работоспособным, за исключением некоторых моментов, когда я забывал его принять. То есть у меня работала голова, я мог учить людей, мог безопасно летать, значит, благодаря просто обычным таблеткам. Поэтому если не умеешь ничего, там тот же самый кетонов, он от многих вещей может просто спасти в такой ситуации. Просто для того, чтобы правильно принять решение, нужно заглушить боль.
1: Прошу прощения, я прерву вашу дискуссию. У нас есть несколько вопросов в чате. Я хотела попросить Мишу на них ответить. Ну, во-первых, спички, которые ты показывал, тут Игорь спрашивал, чиркалка в комплекте же, правильно я понимаю?
0: Да, спички.
1: Сейчас нам покажут чиркалку. Да.
0: Вот, их тут 6 спичек и черкашка.
1: Угу. Еще вопрос от Александра. Есть ли какие-нибудь варианты для, ну, в случае обезвоживания?
0: Есть вариант. Это класть в укладку консервированную воду Marine Pro, либо просто полулитровую или 2 250-литровые бутылочки воды обычной. То есть обезвоживание решить без воды невозможно. Поэтому тут либо ее добывать, либо ее использовать из аварийной укладки. То есть в рацион, в аварийный рацион питания можно добавить вот эту консервированную воду.
2: Миша, если я хоть раз в жизни увижу нашего пилота ООН, который после аварии добывал воду, я готов сожрать свой аккаунт на Фейсбуке прямо вот в электронном виде. Саша,
0: ну не это, не...
2: Да, можно еще по этому моменту? Значит, Миша показывал шикарный котелок. Вот с этим котелком я пока познакомился именно через Мишу. Я просто от него в восторге влюбился. Это просто шикарнейшая вещь, вот этот литровый котелок. Так вот, в моем НАЗе, в этом литровом котелке лежит 5 пакетов с водой. По 200, 4 или по 200 грамм, да, 5 пакетов с водой. Да, они влажные, то есть вот такой, завнять любую бутылку, которую вы пытаетесь положить в какой-то ограниченный объем, она все время ложится туда через, короче, неправильно ложится. Когда у вас есть вода в небольших упаковках, в пакетиках, вот этот котелок, внутренний объем, которого не занят, у меня в нем внутри просто лежит литр воды, он полный воды, и я эту воду могу разделить на 5 частей. Значит, без воды, вода – это на всех спас-операциях, в которых мы участвовали, во всех мероприятиях. Мало того, я даже видел в 10 километрах от Москвы на многочасовой эвакуации обезвоженных спасателей. Первый раз в жизни я видел, как люди за 4 часа, выпив всю воду при огромных физических нагрузках, значит, они просто молили о воде. У меня даже на видео это есть запись. И дополнительные силы именно подтаскивали эту воду к вертолету, чтобы спасти уже спасателей. Вот, поэтому, да, вода – это очень важно, и вот вода в этих вот 200-граммовых пакетиках назовских, ее можно распихать куда угодно, можно положить в котелок, в трусы, значит, в любую нишу, которая у вас свободна.
1: Еще вопрос, Саш, к тебе, раз уж ты, так сказать, вылез на арену. Тот же Александр спрашивает, а ООП 7 лет назад проводила в БГ, видимо, Большом Грызлово, тренинг по оказанию первой неотложной помощи, будут ли подобные повторения?
2: Таких 7 лет назад это было что-то новое, что-то непонятное. Сейчас таких тренингов огромное количество развелось. Значит, специалистов разных уровней, слава богу, они практически все говорят об одном и том же, и особой, в общем-то, разницы нет. Где вы будете их проходить? Таких тренингов огромное количество. Значит, заниматься этим АОП, по-моему, нет никакого смысла, хотя, может быть, именно организовать для специалистов. Мы шикарные тренинги, даже не 7 лет назад, все, кто вот вертолетчики, помнят, какие шикарные мы организовывали 2-дневные тренинги в хелипорте. значит, и с ребятами из МЧС, и с ребятами из Красного Креста. На мой взгляд, лучший тренинг сейчас Красного Креста только потому, что он тупой, простой, понятный, и ничего не надо записывать. И, значит, самое главное, что самая отсталая страна Европы, Франции, где каждый пятый обладает навыками, значит, первой помощи, далеко, далеко впереди от нас. Хочу сказать, что когда я проходил первый раз тренинг, был замечательнейший момент, когда люди бросились снимать, значит, в момент, когда инструктор показывал метод оказания помощи грудному младенцу. Значит, царство небесное, Миша Фариху был, он еще жив. Кто бросился снимать? Бросились снимать пилоты дедушки и бабушки. Как именно дедушки и бабушки бросились снимать, как оказывать помощь маленькому ребенку. После этой ситуации я буквально там через день дочери рассказал, у меня внучке тогда было год, рассказал внучке, как это делается. Через неделю у меня внучка на кухне подавилась печеньем, мама развернулась, положила ее груди на колено, удар по спине, печенька вылетела, внучка побежала. То есть благодаря вот этому фактически я думаю, что я все-таки спас своего ребенка. Поэтому это очень важно, нужно, и если мы это организуем, наверное, в очередной раз, это будет очень хорошо.
0: Значит, может, я вставлю пару слов. Все классно, все колбасно, но у меня существует на этот счет свое мнение. Первое. Эти тренинги расширенные, их надо проходить для себя любимого. Что касается конкретно тренингов по попаданию в чрезвычайную ситуацию, должен быть сформулирован список травм и тренинг проведен по локализации этих травм. Значит, объясняю логику своих действий. Я вот охочусь в одиночку на севере, беру рюкзак, беру карабин и на неделю в гору ухожу. Вот у меня аптечка сформулирована, исходя из тех травм, которые я могу получить в горах. У меня там отсутствуют средства, там, я не знаю, там, какие-нибудь, которые там со мной точно ничего не произойдет. А если произойдет, то мне там нужна одна таблетка всего. Поэтому если при падении там есть там травма головы, перелом ноги, там пневмоторакс или еще что-то, вот на этой базе должен быть специальный тренинг. Ну и плюс к этому, так сказать, все остальное по программе Красного.
2: У тебя профессиональная деформация, нормальный, здоровый, уже с деменцией 50-летний вертолетчик через неделю забывает, что ему говорили, даже из простых вещей. А ты хочешь, чтобы мы изучали какие-то вот такие вот глобальные вещи?
0: Да, я хочу, чтобы простой вертолетчик или самолетчик мог наложить себе шину, повязку.
2: В стране полная разруха. Нам нужен сначала ликбез, да, ликвидация безграмотности. Нам нужно, чтобы медсестры в виде подготовленных инструкторов шли в села, точнее в аэроклубы, и рассказывали сначала про алфавит. Да. А ты предлагаешь сразу подготовку, значит, уровня к институту.
0: Мне сложно спорить с Михайловым.
2: Со мной невозможно спорить.
1: Все, Саша, Михаил, давайте не будем. Есть еще несколько вопросов.
0: Давай.
1: Как к докладчику. Во-первых, просят, вот Юрий просит список вот этих предметов, которые ты показывал. Можно будет после семинара нам его дать, мы его выложим вместе с материалами презентации.
0: Хорошо, я тогда сделаю список укладки.
1: Да.
0: Вот, и отдам его там Аоте.
1: Да. Еще вот тут пишут, что вот этот оккупант, про который вы с Сашей говорили, он есть, но пишут, что, видимо, стал рецептурным препаратом.
0: Где он есть? Рецепты найдем. Где?
1: Ну, вот адрес, сестра. Сайт написали asna.ru, не знаю, что это, но давайте мы потом обязательно с этим разберемся. Антон Филиппов пишет, ну и так, в принципе, я думаю, не только он, что люди хотят оставить заявку на такой комплект в том случае, если вы будете его формировать.
0: Ну, собирайте.
1: Я думаю, что мы попросим Александра Сергеевича нам помочь.
2: Слушайте, мы с Мишей формировали эту аптечку, она есть на Зеленоградском этом сайте уже сколько там, ну вот, уже и формы, и даже в вертолете испытывали, и крепление под вертолет делали, там чуть-чуть переформируют.
0: Саша, этот, который на, ну, на конторе, как он, Тулрол или как называется?
2: Да, да, да.
0: Не, она мне не нравится.
2: Так, она мне тоже не нравится, но мне ни одна аптечка не нравится.
0: Я не про аптечку, я про нас говорю. Здесь вопрос про нас идет. Носим аварийный запас. То, что они сделали, это
2: Ты имеешь в виду тот, который вот под сиденье делали, тоже не нравится?
0: Ну, я не знаю, как он называется.
3: Почему, не... почему на зеленоградском сайте, а не на ашхабадском каком-нибудь?
2: А, просто человек, который делает упаковки для них, это единственный, кто, у кого хватило мужества разместить хоть что-то. Да? А, поэтому вот он сделал это.
0: Я меня... понял задачу. Ну, пусть АОПа собирает потихоньку эти заявки. Как бы. Мне просто нужно число, потому что я буду делать там, ну, где-то там 10-15 комплектов.
1: Тогда давайте договоримся следующим образом. Во-первых, тут еще просят список укладки с фотографиями, как это выглядит.
0: Ребята, это вот, вы знаете, это дикий труд. Вот. И я обещать ничего не буду. Список укладки у меня есть. Вот. А это все отснять и сделать, ну...
1: Просто я имею в виду, что если мы будем собирать заявки, то людям отлично было бы, вот если ты соберешь этот нас, да, в итоге, то было бы классно его отфоткать, чтобы люди понимали, как это выглядит, да, и, соответственно, оставляли заявки.
0: Да, я его соберу, я его отсниму, и это будет кино, потому что это должно показываться, демонстрироваться и со всеми делами.
1: Соответственно,
0: еще... наземные тренировки.
1: И еще спрашивают, вот Андрей Иванов делал большой пост про нас, в том числе со всеми фотографиями укладки. Можно ли этот пост использовать? Или он какой-то другой, этот нас был?
0: Слушайте, ну, существует два вида назов. Это нас Михайлова и нас Иванова. Нас Михайлова – это то, что помещается в Робинсон, а нас Иванова – то, что влезает в Ан-2. Я всегда так говорю. Поэтому... можно использовать все, что угодно. Здесь у меня там базовые основы. Вот. У Иванова более расширены. У Михайлова там оптимизированные по габаритам и все прочее. У нас нет стандарта наносимого аварийного запаса для авиации общего назначения. Вот. А на 80% мы друг друга повторяем. Но, опять же, у Иванова большой нас, ну, да. Реально большой. У Михайлова маленький нас, реально маленький. Вот. Я работаю, как бы, для себя поставил такую задачу, что мне вот нравится, как бы, ТЗ там Саши, что чем меньше это будет занимать место и максимально быть функциональным, тем лучше.
1: Хорошо. Тогда давай...
0: Ну, все. Главное, чтобы все были живы-здоровы.
1: Это правда. Есть еще вопросы, может быть, у кого-то, кто не в чате, может быть, я пропустила какой-то вопрос в чате, или кто-то хочет сказать, добавить или задать вопрос голосом, подайте какой-нибудь знак.
2: Пусть они пока подают знаки, я пока скажу тоже по комплектации, вот о чем сейчас Миша говорит, это очень сложный момент, особенно в наше время. Значит, когда мы начинаем считать все вот эти хорошие, плохие, начинаем менять хорошие, а хорошие на отличные компоненты, то получается, что стоимость даже небольшая. Дальше второй момент. Все сроки годности просто невозможно. Потому что пока вы соберете все заказывать, у меня останется год срока годности. Соответственно, все это надо комплектовать и вести. На это уходит сейчас не меньше двух, а иногда трех месяцев, чтобы полностью укомплектовать хорошую аптечку. Потому что ничего здесь нет. Все надо заказывать, все должно быть свежее. И это огромное время и достаточно большие деньги.
1: Вот Григорий Анашкин пишет, что надо по принципу самое лучшее и проверенное в деле, собственно, за это и хочется заплатить, помимо добывания, собирания, ну, то есть, да, за какие-то вещи, которые уже проверены в деле.
0: Ну, вот я свою укладку буду делать, исходя из тех компонентов, которые я лично тестировал, и это было не один раз.
1: Ну, как раз об этом
0: речь. То есть, это как минимум там суточные тренировки, это двухсуточные тренировки, это тренировки зимой, это отработка дополнительных элементов в различных, так сказать, ну, тех вещах, в которых я принимаю участие.
1: Хорошо. Если вопросов к Михаилу больше нет, давайте я тогда для записи, потому что мы же потом все равно будем монтировать, и для записи говорю, что наш семинар заканчивается. Сейчас все, кто хочет, может дальше общаться. Михаил, спасибо большое. Очень интересно, особенно когда ты показывал все это, как это выглядит.

Если мы можем уверенно говорить о том, что кошки со второго тысячелетия присутствуют в качестве домашних животных, хотя, кстати, есть женское имя Миу, которое относится еще к эпохе пирамид, то есть египтяне это животное хорошо знали и в более ранний период. А собаки, конечно, появляются гораздо раньше именно в качестве домашних животных и в качестве, конечно, сопровождающих охотников. Вот, например, у нас в египетском зале музея изобразительных искусств имени Пушкина на Волхонке хранится уникальнейшее совершенно блюдо, где изображен охотник, который держит на привязи несколько сразу собак. Сразу скажу, что самой любимой породой собак для египтян были гончие, египетские гончие. Они отличаются очень от, вот, не надо сразу представлять 18 век русскую усадьбу Борзых. Они, конечно, не такие, гладкошерстные и ниже в холке. И вот именно эту собаку обозначают как чесом. Это самый такой типичное название для собаки. Хотя мы знаем и представителей других пород. В Египте есть изображение. Собак любили и точно так же могли иногда изображать в гробницах рядом с хозяином. Мне повезло еще в конце прошлого века работать в Гизе, вот в этом знаменитом некрополе с великими пирамидами. Так вот, у нас была маленькая совсем экспедиция от Института Востоковедения в гробнице чиновника Хафраанха, это пятая династия, то есть древнее царство, эпоха пирамид. И вот он так любил свою собаку, что в гробнице изображен с нею дважды. Причем особенно важно одно изображение, где он показан в полный рост. Вот что хорошо в египетской гробнице, вы заходите, вот представьте себе комнату, все стены ее декорированы рельефами. И вам сразу очень легко будет определить, кто хозяин этой гробницы, потому что его изображения будут самые большие. В гробницах Древнего Царства нет изображений богов, упаси бог, и нет изображений царей, потому что тогда был бы умалён хозяин гробницы, его супруга, их дети и так далее. Так вот, что очень важно, на одном из изображений, где хозяин в полный рост, прямо во всю высоту рельефа изображен вместе со своим братом, который, видимо, был ему очень близок, хранил его и наследовал потом, видимо, его должность за ним, так вот и рядом с ними изображена вот такая классическая собака чесом, с немножко загнутым хвостиком, гладкошерстная, с ушками торчком и таким довольно острым носом. Вот это самое типичное гончие, которых, конечно, использовали на охоте в пустыне. Но, как я сказала, были собаки и других пород. Есть изображения собак, которые скорее являются сторожевыми. Но они не такие массивные, как вот там, допустим, ну, что-то типа Сен-Бернара, нет, не настолько, но, тем не менее, с такой крупной грудью, мордой и так далее. Есть изображение собаки, которая похожа на таксу. Это, конечно, не такса, но вот такая странная собака на коротких ножках. И очень интересно, что были собачки, которые явно ни в какой охоте не участвовали и ничего не стерегли, а просто были домашними любимцами своих хозяев. И даже про одного песца его коллега, насмехаясь над ним, пишет,
что ты как собачка в ногах у хозяйки. Вот постельная собачка. То есть это что-то маленькое такое. И, конечно, вряд ли имеющие другое назначение, кроме как быть любимчиком. С собакой связана одна из замечательных историй литературных. Там речь идет о том, как в сказках у одного царя все было, но не было наследника. И он усиленно молился, и боги даровали ему сына. Но семь богинь Хатхор, а Хатхор – это богиня, которая помогала матерям, младенцам, женская богиня любви, красоты и материнства. И когда речь идет о судьбе, видимо, одной Хатхор было мало. Семь Хатхор, уж не знаю, как она на семерых разделялась или как, но, наверное, нужен был некий синклит, чтобы определить судьбу. И вот эти семь хатхор назначили младенцу судьбу, что он погибнет от собаки или от крокодила. И, в общем, конечно, папа сделал все, чтобы оградить ребенка от таких опасностей. И ребенка растили в башне без допуска всяких опасных животных, но он выходил на крышу этого строения со своим воспитателем. И однажды он увидел, как по дороге идет человек, а рядом с ним собака. Он никогда не видел собак и сразу спросил, что это за животное? Ему сказали, это собака. Я хочу такую же. И надо сказать, что египетский царь проявил мудрость, и мальцу доставили щенка, которая вместе с ним росла. И дальше в этой сказке он, естественно, вырастает, и уже невозможно так дальше жить в этом, в общем, узилище для него. И он инкогнито едет путешествовать, конечно, со своей собакой. Путешествие это приводит его к его суженой, чужеземной царевне, причем сватовство происходит весьма пикантно, потому что он видит, что опять башня, высоко в окне девушка сидит, а добрые молодцы прыгают, пытаясь дотянуться до ее окна, и ни у кого не получается. И он, конечно, принял участие в этом состязании, и он-то, конечно, допрыгнул. Но и девушка его заметила, и в тексте замечательно сказано, что поцеловала его всего. И начали они жить-поживать. Не сразу, правда, были проблемы, потому что местному царьку не понравился какой-то заезжий парень, и он даже хотел подослать наемных убийц, но девушка проявила полную стойкость. Она сказала: если завтра же он не будет моим мужем, я умру. И папа поверил, видимо, доходчиво сказала. И вот начинается их счастливая жизнь. И я потому так долго всю эту историю трогательную рассказываю, что в какой-то момент как раз эта женщина спасает своего мужа. И, к сожалению, папирус этот обрывается. И там очень страшное есть место, где его пес, с которым он сроднился абсолютно, вдруг поворачивается к нему и говорит: «Я твоя судьба». То есть что-то злое должно было свершиться. Но вот однажды его спасает жена, как я сказала. Но нет конца папируса, и египтологи уже в зависимости, кто оптимист, кто пессимист, видят конец этой истории по-разному. Скорее всего, конечно, должен быть хороший конец. Я думаю, что древние египтяне были такие жизнелюбы, что они просто не могли не быть оптимистами. Так что какая-то здесь хитрость должна была быть применена. Удивительно, что при такой любви к собакам египтяне, у них не было божества с головой собаки.
широко известный в узких кругах бог, связанный с тем светом Анубис, он носит голову шакала. Шакалы, конечно, представляли угрозу покойным, а египтянам очень важно было сберечь тело для вечной счастливой жизни. Ну, а кого можно назначить лучшим стражем? Конечно, того, кто как раз и опасен. Поэтому Анубис связан с бальзамированием, мумифицированием и так далее. Но у него голова именно шакала, а не собаки. Бог Сет, бог, связанный с пустыней, один из самых могучих богов. Вот его голова представляет из себя определенную загадку, потому что он очень похож головой на муравьеда. Или часто пишут о том, что это могло быть животное пустыни, которое редкое сейчас или вообще уже не существует, потому что он, конечно, бог пустыни, в отличие от своего брата Осириса, который бог плодородия и всего такого хорошего.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. На днях в древнем египетском некрополе археологи нашли сразу 27 саркофагов, возраст которых составляет более 2500 лет. Мы, естественно, не могли обойти вниманием это событие и тут же позвонили, написали, телеграфировали историку-египтологу, президенту Ассоциации по изучению Древнего Египта. Виктор Солкин у нас сегодня в эфире. Мне хочется узнать следующее. Во-первых, нужно ли такое пристальное внимание этому открытию, этой находке, может быть, только по количеству, а как по качеству, на ваш взгляд?
3: Находка на самом деле интересная. Я не могу сказать совершенно честно, что она исключительная, но дело в том, что просто мы традиционно знаем, что египетская земля дает огромное количество археологического материала каждый год. И, может быть, на фоне Египта это не самая яркая находка, да, но все равно она очень интересна. Я напомню, собственно, о том, что происходит. Это некрополь Саккара, это приблизительно 30 километров к югу от современного Каира. Некрополь этот огромный, он с севера на юг имеет протяженность около 7 километров. И древнейшие погребения здесь датируются временами еще до государства фараонов, то есть 4-м тысячелетием до новой эры, вот такие совершенно невероятные даты. А самые поздние погребения – это уже 4 век новой эры, это уже раннехристианское время. Здесь ведет свои раскопки большое количество археологических миссий, и вот, собственно, миссия египетских археологов под руководством доктора Мухаммеда Аль-Вазири нашла шахту, глубокая шахта, более 12 метров глубиной, и на дне этой шахты, которая вырублена в скальном грунте, коллективное погребение. Если сначала предполагали, что около 13 мумий там находится, то теперь вот уже 27. Дело в том, что в первом тысячелетии до новой эры, когда Египет находился пребывал в эпоху кризиса своего, не каждый человек, не каждый даже высокопоставленный вельможа имел возможность вырубить себе, подготовить себе собственное погребение, и поэтому были довольно широко распространены коллективные гробницы. То есть представим себе такой глубоко-глубоко под землей каменный мешок, и вот там один на другом, то есть достаточно грубо были положены гробы расписные, очень красивые, там не только гробы с мумиями, там еще и великолепно расписанные статуи богов, там канопы, сосуды, куда при бальзамировании клали внутренности, изъятые из тела умершего. Там огромное количество ушепти. Это маленькие такие статуэтки, их делали из фаянса, из дерева, из камня. В переводе с древнеегипетского «ответчик» – это такие статуэтки слуг, которые должны были работать за душу умершего в ином мире. И вот такая, по сути, капсула времени. И самое, наверное, здесь интересное, может быть, конечно, это там не царское погребение. Там нет какого-то невероятного количества золота, которое всегда ждут от Египта. Но это капсула времени. То есть эта гробница не была потревожена грабителями. И вот представьте себе, что приблизительно с 6 века до новой эры, до нашего времени, то есть 2700 лет, там никто не был, и содержимое этих гробов сохранилось превосходно, там очень хорошо сделаны мумии. И самое, наверное, потрясающее, это даже не мумии и не какие-то предметы, вот именно связанные с упокойным культом, а то, что прекрасно сохранились минеральные краски. То есть все эти гробы, все эти статуэтки, все эти произведения искусства, они яркие, они красочные, они безумно красивые. То есть они такие, понятно, с небольшими повреждениями, практически такие, какие их оставил там глава погребальной процессии, художники, вот 2700 лет тому назад. И когда я произношу уже второй раз эту цифру, да, совершенно невероятно для человеческого сознания, мы должны с вами прекрасно понимать, что для Египта это, как бы мы сказали, профессионально молодое погребение. То есть это уже та эпоха, когда египетская культура медленно катилась к кризису, к своему упадку, и есть куда более древние, куда более яркие погребения, в том же самом некрополе Саккара.
2: Виктор, пишут, что еще не открыли эти саркофаги. Может быть, я чего-то не знаю, но я прошерстила достаточно большое количество источников. Меня вот что интересует? Ведь первое, что хочется сделать, это поскорее открыть. Я понимаю, что в 2020-м ничего уже не хочется открывать от греха подальше, и саркофаги в том числе, но тем не менее, почему ученые не торопятся и сразу этого не делают?
3: Мы прежде всего должны понимать, что современная археология – это не то, что было в 19 веке, когда, по сути, искали памятники, искали шедевры для того, чтобы благополучно и как можно быстрее их там вывести с территории Египта. Все-таки сейчас археология – это именно наука. И помимо того внимания, которое будет уделено именно останкам, два саркофага, кстати, уже вскрыто. Я просто как бы черпаю информацию не только из прессы, но и вот мои египетские коллеги мне кое-что подсказывали вчера. Дело в том, что главное – это сохранить находку. И ввиду того, что это деревянные гробы, которые покрыты тонким слоем гипса и по гипсу расписаны, конечно же, это памятники не только очень красивые, но они чрезвычайно хрупкие. И поэтому здесь, конечно, не идет речь ни о какой спешке. И здесь сначала очень аккуратно один с другим поднимаются эти предметы, гробы, изображения божеств, и все вот эти необходимые сопутствующие предметы. Затем уже, естественно, приступает к своей работе реставратор, идет консервация этих памятников, и это сложный, долгий химический процесс. Плюс, несмотря на то, что эта гробница не была потревожена ворами, как я уже сказал, все равно из-за таких естественных вибраций, то есть все эти памятники, они покрыты песком, грязью, да, потому что там были какие-то обвалы фрагментов потолка, и поэтому это очень долгая, сложная и, может быть, для кого-то нудная, на самом деле для самих памятников чрезвычайно важная работа, когда постепенно эти вещи появляются на свет, и они очень действительно интересны, и уже Министерство по делам древности и туризма Египта объявило о том, что в следующем году они будут выставлены, они уже будут отреставрированы, экспонироваться в отдельном зале Великого Египетского музея, который уже построен у подножия пирамид в Гизе, у подножия Великих пирамид, который вот мы все египтологи плачем, 10 октября он должен был открыться этого года, но из-за пандемии абсолютно готовый музей откроется уже только в следующем году, но, с другой стороны, вот он пополнится в том числе вот такими невероятными находками, совершенно неожиданными, которые вот мы, за которыми мы наблюдаем в это время.
2: Ученые не боятся, что в каком-нибудь саркофаге обнаружится, допустим, чумная палочка и наступит что-то похлеще коронавируса, потому что был не потревожен 2700 лет.
3: Такого страха нет. Объясню почему, что, конечно, не микробная среда, не бактериальная среда, она не выживает за такое время. И неоднократно на юге Египта, в Луксоре, в знаменитых древних Фивах, где знаменитый Карнакский луксорский храм и долина Сарей, я думаю, что многие наши слушатели знают об этом, а кто-то там даже бывал, находили, например, коллективные чумные погребения. И чумная бактерия, она была обнаружена учеными, из-за чего мы знаем причину вот этих массовых скоплений тел, исключительно потому, что она остается фрагментарно в зубной пульпе, то есть вот в сердцевине зуба. Именно из сердцевины зубов, во-первых, можно, антропологи умеют это делать, можно выделить фрагменты бактерий, которые покажут, чем болел человек, но это фрагменты, то есть в любом случае это не живое что-то. С другой стороны, точно так же именно из зубной пульпы, поскольку очень плотный материал, выделяется ДНК, и вот этот ДНК используется там для анализа, например, царских мумий. Поэтому нет, здесь вот такая бактериальная среда, конечно, нет, она не сохраняется за такое количество тысяч лет. С другой стороны, есть мерополевые такие правила. Никто накануне выхода на раскоп не бреется. Для того, чтобы не было, например, там микропорезов кожи, чтобы какая-то пыль, грязь туда не попала. Но речь о том, что в гробнице может сохраниться вот какая-то такая декорная штука, а это уже из разряда истории Голливуда, но не реальности археологического поля в Египте.
2: Тут мы, конечно, вспоминаем, вы меня извините, пожалуйста, проклятие Тутанхамона. И как все умерли, если коротко. И говоря вот о таких вещах, невозможно об этом не вспомнить, хоть всем, я надеюсь, что всем давно известно, что это миф. Тем не менее, давайте напомним радиослушателям, в чем там проблема, потому что переиздание этих мифов, оно, конечно, порождает еще больше их количество.
3: Ну да, история с гробницей Тутанхамона, это известный контекст появления легенды о проклятии фараонов, когда в прессе активно писали, что все участники находки и раскопок, собственно, царской гробницы, они очень быстро умерли. Но я напомню несколько обстоятельств. Ну, во-первых, работы шли около 6 лет. И представьте себе, что они не останавливались даже в летнее время, когда в долине Царей температура поднимается больше 50 градусов. Для справедливости ради я отмечу, что это совершенно не коснулось, например, казалось бы, главного виновника открытия гробницы, Говарда Картера, который благополучно прожил достаточно долгую жизнь в конце 30-х. десятку уже годов умер от совершенно естественных причин. То есть его это никак не коснулось. Более того, количество смертей было очень сильно преувеличено. И дальше, по сути, пресса писала: а, вы знаете, там вот герцог такой-то посетил гробницу, через два года у него умерла падчерица. То есть вот логические связи были вот такого уровня.
2: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим разговор о Древнем Египте. Историк, египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин сегодня в передаче данных.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
0: 2020 год перевернул жизнь каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечество прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22:00 по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. Починена Мария у микрофона. А у нас сегодня в гостях историк, египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин.
3: В египетской археологии я приведу мой самый любимый пример. Есть история об удивительных совпадениях. А в 1904 году известный археолог Реджинальд Энгельбах раскапывал некрополь Рикех. Это приблизительно 200 километров к югу от Каира. Это район Фаюмского оазиса. Там очень богатые, очень красивые погребения рубежа 19-18 веков до новой эры, то есть достаточно древние. Там были и золото, и какие-то сокровища, то есть много всего любопытного. И вот результаты этих находок, они выставлены сейчас в музее Манчестера, и один из центральных таких предметов, который очень любим публика, это золотая пектораль. Пектораль – это подвеска на грудь. Так вот, золотая массивная пектораль с изображением двух священных птиц, золото инкрустированное по драгоценными камнями, стеклом, благородными эмалями. То есть вот роскошный такой предмет. Обстоятельства находки этого предмета, они были совершенно удивительными и неожиданными. Дело в том, что нашли как раз вот тоже очень глубокую шахту. А на дне шахты лежал каменный массивный саркофаг, то есть не деревянный, а каменный. И судя по тому, как археологи реконструировали произошедшее, случилось там буквально следующее. Грабители проникли в эту шахту,

0: естественно, истек кровью, осталось там, а у второго грабителя был такой шок, что он просто не выбрался, сломалась лестница деревянная, по которой не спускали шахту, и он просто там умер от голода на дне этой прекрасной гробницы. Реализованная мечта древнего египтянина о том, какую охрану духов, богов, существенного мира он бы хотел бы видеть в качестве охранников своей гробницы, и какую судьбу он бы, наверное, желал для всех грабителей потенциальных этого погребения. Вот такая история о пекторале, которую держали отрубленные крышкой саркофага руки, которые, в свою очередь, лежали на мумии человека, погребенного в эпоху царя Сенсерпа III в 19 веке.
1: Потрясающая история, просто потрясающая. Слушайте, я тогда спрошу про Тутанхамона еще несколько вещей. Загадочная смерть до сих пор загадочная. В 19 лет умер Тутанхамон, для слушателей напоминаю. Все-таки разобрались от чего?
0: Да, разобрались от чего. Занимались этим британские криминалисты, то есть не египтологи, а криминалисты. Это очень важно, потому что последние десятилетия египтология работает очень активно вместе с естественно научными дисциплинами. И криминалисты лондонские детально изучили мумию царя. Было сделано новое томографическое исследование этой мумии, она была просвечена на томографе. И выяснилось буквально следующее. Дело в том, что Тутанхамон, он ребенок, родившийся в результате кровно-родственного смешения. То есть он сын знаменитого царя Эхнатона, знаменитого религиозного реформатора, жену которого Нефертити, вы все прекрасно знаете. Но родила ему этого ребенка не Нефертити, а другая царица, которая была родной сестрой Эхнатона и по отцу, и по матери. И, естественно, подобная ситуация она не могла не сказаться на здоровье юного царя. У него было очень много разных проблем со здоровьем. У него были очень ослабленные ноги, ослабленные конечности. Больше 350 тростей было найдено разных, деревянных, украшенных золотом, очень красивых, в гробнице Тутанхамона. И значительная часть этих тростей, она несет на себе следы использования. То есть царь действительно при жизни ими пользовался, он с трудом передвигал ноги. И вот представьте себе, что при этом это молодой юноша, который окружен роскошью, которому, конечно, хочется и развлечений, какой-то нормальной человеческой жизни. И вот при таких физических данных царь время от времени встает на колесницу, потому что колесница – это главный способ передвижения, военный способ передвижения по долине Нила, но плюс это обязательный элемент парадных царских выездов. И вот судя по тому, что найдено было на теле юного царя, он упадает с колесницы, и развернувшаяся колесница проезжает колесом по левой части его грудины. То есть колесо просто раздавило часть тела царя. Ой. На самом деле, ну, помимо самой ужасности подобной кончины, молодого и, в общем-то, во многих вещах человека успешного, это было связано с тем, что египтяне особое внимание уделяли сердцу. Ибо сердце, да, оно считалось вместилищем событий всей жизни, и по преданию, о чем говорят многие египетские религиозные источники, на загробном суде именно сердце будет взвешиваться богами, и именно сердце во многих египетских заупокойных текстах провозглашается главным залогом бессмертия сущности человека в ином мире. И здесь ситуация была такова, что сердце царя было раздавлено этой колесницей, сердца Тутанхамона нет. И именно поэтому внутрь мумии межпелен, помимо огромного количества украшений, золотого оружия, ожерелья, пекторалий, колец, браслетов, было положено большое количество амулетов в виде жука-скарабея, потому что священный жук-скарабей, символ утреннего солнца и символ бессмертия, он особым образом в египетской религии связывался с концепцией сердца. И то есть вот этими жуками, этими и даже амулетами, которые воспроизводили свои формы сердца, бальзамировщики и те жрецы, которые вели ритуал бальзамирования Тутанхамона, они попытались каким-то образом помочь царю, заместив его погибшее в прямом смысле этого слова живое сердце на вот такое искусственное. А для этих амулетов использовали самые разные материалы, порой предельно редкие, удивительные для древнего египтянина, например, балтийский янтарь. Uh-huh. Это один из редчайших случаев использования янтаря в древнеегипетской культовой практике. То есть понятно, что вот этот удивительный, очень красивый, густого такого бордово-коричневого тона, кусок камня какими-то торговыми контактами был привезен на берега Нила, попал в царский дом как материал совершенно исключительный. И вот из этого янтаря сделали одного из самых красивых скарабеев, которые были положены на раздавленную грудь царя в область сердца, для того, чтобы вот хотя бы таким магическим образом помочь ему преодолеть ту трагедию, которая случилась с ним при жизни. Ну а дальше осталась молодая вдова, царица Анхесенамон, которая была очень знатна. Она была, кстати, тоже родственницей Тутанхамона. Она была дочерью Эхнатона и Нефертити.

0: И здесь совершенно потрясающая история, когда царица, гордая, красивая, молодая женщина, она пытается найти свое место при дворе, и она в итоге пишет тайное письмо правителю государства хеттов. Это современная южная и центральная Турция, это очень могущественное в древности государство, которое было таким политическим противником Египта. И она пишет правителю хеттов о том, что ее муж умер, что детей у нее нет. Она просит, чтобы царь хеттов прислал ей одного из своих сыновей, чтобы она его сделала фараоном. Понятно, что такого быть не могло. Египетская знать этого не допустила. Принца хеттского Цанаанса убили прямо на границе Египта. А история вдовы Тутанхамона, она отчасти дополняется еще одним печальным обстоятельством. В гробнице Тутанхамона была найдена не одна только мумия царя. В специальных, очень красивых, позолоченных маленьких гробиках были похоронены тела забальзамированных двух девочек. Это дети Тутанхамона и его жены. Две девочки, если мне память не изменяет, то 3 месяца и, по-моему, 5 месяцев. То есть они вот такие совсем-совсем крошки. И то есть гробница была не только местом последнего упокоения Тутанхамона, но она еще, по сути, была таким местом хранилища его очень грустной, печальной семейной тайны, поскольку вместе с ним были погребены еще и две его дочери. Об этом, кстати, мало кто знает, хотя во всех, естественно, археологических отчетах и публикациях, которые сделал великий Говард Картер, британский археолог, нашедший гробницу Тутанхамона, об этом говорится.
1: А вот доп. Вопрос, как говорится, вдова Тутанхамона, она разве не понимала о том, что такого не может быть, что какого-то турецкого наследника сделают египетским фараоном? Почему она такие вещи себе могла позволить?
0: Представьте себе, что она дочь очень известного царя и очень известной царицы, то есть здесь, конечно, и гордыня, и привычка, и понимание того, что после трагической смерти ее мужа начнется страшная борьба за престол между различными придворными группировками. Но в итоге, вот когда этого хеттского принца Цанаанса убили на египетской границе, есть в Берлинском музее удивительный памятник, свидетельство, последнее свидетельство о жизни вдовы Тутанхамона. Это свадебное кольцо, на нем сочетаются два выписанных иероглифами имени. Это ее имя и имя ее собственного деда, отца царицы Нефертити, великого вельможи Эйе. Понятно, что этот брак был условным, но то есть не найдя никого в своем окружении, а она, кстати, она пишет хеттскому двору, что я никогда не выйду замуж за подчиненного своего, то есть вот такая гордыня определенная даже, но можно сказать, в общем-то, и спесь. И в итоге она выходит условно замуж за собственного деда, он уже был глубоким стариком, около 2 лет он правит, ну а дальше к власти приходит Хорэмхеп, другой фараон, который происходил из военного сословия, то есть военные взяли власть над Египтом. История одной из величайших династий, мы их считаем по цифрам, 18 династий египетских правителей, египетских фараонов, она прервалась. Но здесь обратите внимание, насколько сложно складывается наша возможность понять действительно, что происходило в древности. Был найден архив хеттских царей, это таблицы, выписанные клинописью, то есть там писали клинописью, не иероглифами, как в Египте, плюс огромные хроники царских династий, высеченные на камне. И вот там рассказывается об этом беспрецедентном письме египетской царицы, которая после смерти своего мужа попыталась таким образом задержаться на престоле. То есть здесь и антропология, и археология, и история, и даже история и археологические исследования не только на территории самого Египта, но и на территории, например, современного Турции, где когда-то находилась Великая Хетская царство.
1: Ну, вот как тут не сказать, сила египетская, а? Спасибо вам огромное. Историк и египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин был сегодня в передаче данных.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: こんにちは皆さん。皆様にまたお会いできて本当に嬉しく思っております。ただいまのはつい最近ジェラール・ガンビュスと一緒に作った曲「愛のカフェテラス」でした。
1: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916 214-89-50@yandex.ru.
2: Можно начинать. Представьте себе колоду из 52 карт. Загадайте любую. Я дам вам пару секунд. Дайте угадать. Это ваша карта? Большинство из вас ответило «нет», но если тысячи человек, посмотревших ролик, решило мне подыграть, и если все карты выбираются с одинаковой вероятностью, то около 20 человек пару секунд назад были удивлены. Как он это сделал? Невероятно? Или очень даже вероятно, ведь это чистая математика. Однако мы допустили, что люди загадывают все карты одинаково часто, но это не так. Исследования показывают, что некоторые карты люди загадывают гораздо чаще. Сегодня я хотел бы вам рассказать, как появляются невероятные совпадения и насколько они в действительности чудесны. Но для начала давайте посмотрим, о каких чудесах идет речь. В книге «Человек за бортом» Лев Скряга написывает загадочную историю Хью Уильямса. В 1664 году у побережья Уэльса затонул пассажирский корабль. Спасся всего один человек, и звали его Хью Уильямс. Более века спустя на этом же месте потерпело крушение другое судно и спасся вновь счастливчик с таким же именем и фамилией. А в 1860 году там же затонула рыбацкая шхуна, и спасся вновь Хью Уильямс. Имя стало нарицательным. Моряки теперь так называют единственных выживших после кораблекрушения. Звучит крайне странно, и если честно, с документальным подкреплением у этой истории явной сложности. Однако Скрягин рассказывает куда лучше задокументированную историю Джеймса Джонсона, который трижды признавался Хью Уильямсом на кораблях «Стоктон», «Кэтрин Си» и «Дункан Данбара». Карл Юнг, прочитав книгу австрийского биолога Пола Камерера со сборником различных совпадений, выдвинул теорию синхроничности, согласно которой все события связаны волнами серийности. Юнг использовал эту идею, аргументируя существование паранормальных явлений. Позже эту же идею подхватили уже в движении New Age. На просторах интернета вы можете найти огромное количество подобных подборок. Далеко не все из них соответствуют действительности. Как, например, история с оригинальным Хью Уильямсом. Однако, многие происходили в реальности и имеют надежные доказательства. Так что же? Может, наш мир не так прост, и им управляют какие-то скрытые силы? Давайте разбираться. Многие математические теории создавались по довольно абстрактным причинам, но не теория вероятности. Мы обязательно вернемся к истории ее создания в другом ролике, но сейчас лишь отмечу, что она появилась из желания понять, как работают азартные игры и какие ставки будут справедливыми. Мы же можем использовать ее, чтобы понять, какие события справедливо считать невероятными, а какие таковыми не являются. Я кидаю два кубика, предсказывая, что сейчас выкину две шестерки. И выкидываю. Вау, говорите вы, если не знаете, что я сделал 27 дублей и планировал кидать их до посинения, пока не получу нужный результат. Зная этот факт, гораздо более удивительным было бы, если бы я не выкинул две шестерки. Важным здесь является то, что вы не видите всех попыток, а значит не можете корректно оценить невероятность события. И это отлично демонстрирует Джордан Элленберг в своей книге «Как не ошибаться». Он рассказывает такую историю. Однажды вы получаете рассылку от фондового брокера из Балтимора, в которой он пишет, что завтра определенные акции вырастут в цене. Так и происходит. И на следующий день происходит новое предсказание. Он указывает на другие акции и на этот раз предсказывает их падение. И это тоже сбывается. Так продолжается неделю, и брокер ни разу не ошибается. Ну что, вы уже хотите купить подписку на предсказания этого сводного брата Уоррена Баффета? А если бы вы узнали, что в первый день он отправил 10 тысяч предсказаний, в половине из которых он обещал рост акций, а в другой половине падение, а затем, отсекая из рассылки тех, для кого его прогнозы не сбылись, продолжал делать так всю неделю? Это еще называют проблемой множественных сравнений, и этим часто пользуются мошенники. Ведь они могут попросить оплату за результат, Помиришься с мужем? Заплатишь 500 рублей. Получишь повышение? Заплатишь 1000. Выздоровеешь? Тут и 2 не жалко. Оплата только за результат. Теперь вы понимаете, как это работает? Как сказал Август Де Морган, все может случиться, если сделать достаточное количество попыток. В математике это называется законом больших чисел. И именно этим объясняются невероятные ситуации, как, например, Уолтер Сомерфолд, человек, который поймал за свою жизнь целых 3 молнии. Чудо? Ну, если учесть тот факт, что молнии бьют примерно 50 раз в секунду безостановочно по всей Земле, и миллиарды людей, живущих и живших за всю историю, с которыми могло произойти такое событие, то факт уже не выглядит столь чудесным. А ведь можно учесть еще и то, что Уолтер был заядлым спортсменом на открытом воздухе. Профессор Кембриджа Джон Литтлвуд пошел еще дальше. Он определил чудо как событие особой важности, происходящее с частотой 1 на миллион. Он предполагает, что когда человек бодрствует, он видит одно событие в секунду, которое может быть как обычным, так и исключительным. В таком случае человек будет видеть в среднем одно чудесное событие каждые 35 дней. Это наблюдение назвали законом Литтлвуда. Но что же тогда значит настоящее чудо? Наверное, это случайные события, которые происходят чаще, чем мы интуитивно этого ожидаем. Но насколько хороша наша интуиция в статистике и теории вероятностей? Apple Shuffle – случайное воспроизведение песен. Изначально вызвал поток жалоб от пользователей. Люди говорили, что похожие песни или песни одного исполнителя шли подряд, и это абсолютно нормально для случайности, но не ощущается как случайность. Apple пришлось переделать систему, заставив ее избегать случайных паттернов, которые наш мозг воспринимал не случайными. Стив Джобс про это сказал: «Мы сделали Apple Shuffle менее случайным, чтобы он казался более случайным». Или вот взгляните на два скопления звезд из уже упомянутой книги Эленберга. Какой кажется вам более хаотичным? Если вы внимательно слушали предыдущую историю, то догадайтесь, что более хаотично левое изображение, ведь оно не избегает скоплений. Но вам все равно не отделаться от интуиции, шепчущей, что равномерное заполнение правой картинки выглядит случайнее. Не самую очевидную связь между избеганием повторений в случайных последовательностях и магическим мышлением показал Питер Брюгер, автор книги «Привидения и полтергейсты. Междисциплинарный подход». В своем эксперименте он предложил людям в голове бросать шестигранные кубики и сообщать результат. Последовательности, выдаваемые людьми, ожидаемо были далеки от случайных, ведь люди избегали повторений. Но вот, что в этом эксперименте самое интересное. Всех испытуемых заранее попросили обозначить свое отношение к паранормальным явлениям. Верю, не верю, безразличен. И люди, верящие в паранормальные явления, избегали повторений гораздо сильнее. То есть были куда дальше от настоящей случайности. Совпадение? С этим связан еще один занятный феномен – эффект игрока. Нам кажется, что если какое-то случайное событие, например, бросок монетки орлом, повторилось несколько раз подряд, то это увеличивает шанс на противоположный результат. Как будто кто-то следит за балансом выпадений, ведя журнал и стремится исправить нарушения. И эта интуиция вступает в противоречие с теорией вероятности и мотивирует людей ставить ставку на противоположный результат. Если вы продолжите слушать интуицию, то это приведет лишь к необоснованным ставкам и в конечном итоге потере денег. Вот еще одна демонстрация того, как неверная интуиция заставляет нас изумляться причудам реальности, взятая из книги Алексея Саватеева «Математика для гуманитариев». Как вы думаете, какова вероятность, что у двух людей в школьном классе совпадут дни рождения? В классах с 23 детьми вероятность совпадения превышает 50%, что означает, что справедливым будет ожидать такое в каждом втором классе этого размера. Взгляните на график. В классе с 40 детьми редким окажется уже отсутствие такого совпадения. Хорошо. С нашей обывательской интуицией все понятно. Но неужели ученые отрицают саму возможность чуда? Вовсе нет. И они даже придумали термин «статистическая значимость», чтобы показать, что некоторые результаты выглядят удивительно. И хотя у этого подхода есть довольно существенные минусы, которые мы рассмотрим в другом ролике, он тем не менее позволяет проверять, являются ли общепризнанные чудеса чем-то действительно необычным. Здесь сразу вспоминается феномен счастливой руки. Уверенность любителей баскетбола и некоторых других видов спорта, что у спортсменов есть предрасположенность к сериям результативных бросков. Гилович, Валан и Тверски решили проверить это. Довольно скрупулезное исследование, в дизайн которого мы сейчас не полезем, показало, что статистически значимого эффекта нету, но при этом в него верят 9 из 10 любителей баскетбола. Со статистической значимостью был отлично знаком французский психолог и статистик Мишель Гоклен. Он открыл эффект Марса – зависимость спортивных достижений человека от положения красной планеты в момент его рождения. Причем представленный Гокленом результат мог получиться с вероятностью 0,0005. Вот это я понимаю маловероятный результат. Об этом эффекте я узнал из книги Александра Панчина «Защита от темных искусств». Александр, услышав впервые про эффект Марса, написал программу, в которой случайным образом назначил 500 виртуальным ученым и 500 виртуальным астрологам даты рождения. Определив принадлежность к небесным телам и секторам, он обнаружил столь же выраженный эффект Сатурна, правда, уже для виртуальных ученых. Фокус здесь в тех же множественных переборах. Если у вас достаточное количество параметров, то вы обязательно получите то, что называется статистическим выбросом. Прогнав программу миллион раз, Александр в 24% случаев получал столь же невероятные результаты. 24% уже не так чудесно. Главное уметь находить в больших данных статистические выбросы. Вот еще один пример – библейский код. Эта идея построена на эквидистантной последовательности букв. Звучит сложно, но суть проста. Что если мы в книге будем читать каждую пятую букву? Обычно мы получим билиберду. Но может ли текст содержать скрытое таким образом послание? Такой код искал ни много ни мало даже Ньютон. А вот нашел Доран Витстум. Он с авторами опубликовал статью «Равноудаленные последовательности букв в книге Бытия» в научном журнале Statistical Science в 1994 году. Речь там шла о том, что в книге Бытия содержатся имена, а также даты рождения и смерти известных средневековых раввинов, зашифрованные эквидистантной последовательностью. То есть ученые в профильном журнале доказали, что книга Бытия предсказывает будущее. С ума сойти! Такое совпадение математически уже точно необъяснимо. Или объяснимо. Другие исследователи, Брэндон Маккей и Дрор Барнатан, указали на вольный выбор имен средневековых раввинов, которые зачастую не имели паспортов и звали их по-разному. Это создает отличное пространство для маневра и перебора. Заменив имена, Маккей и Барнатан смогли найти такие же предсказания в «Войне и мире», переведенном на иврит. И нет, Лев Толстой вовсе не закладывал скрытого смысла в свой текст так, чтобы при переводе на иврит он предсказывал даты рождения и смерти раввинов. Пространство для маневра создает возможность находить случайности, которые выглядят не случайно. Еще легче это сделать, если использовать менее строгий подход Майкла Дроснина, автора многочисленных книг о библейском коде. Вот его ответ скептикам. «Когда мои скептики найдут послание об убийстве премьер-министра в романе «Моби Дик», я им поверю». И что вы думаете? Маккей, используя метод Дроснина, нашел в тексте «Моби Дика» эквидистантные последовательности, указывающие на даты смерти Джона Кеннеди, Индиры Ганди, Льва Троцкого и самого Дроснина. Правда, с последним книга не угадала. Где-то при обсуждении эффекта Марса или библейского кода у вас должны появиться небезоснованные подозрения, что со статистической значимостью не все в порядке, раз такие работы порой проходят в рецензируемые журналы. Ну а о том, как вот эта теорема позволяет частично решить проблему, мы поговорим не сегодня. Кстати, про подбор нужного результата. Вы же знаете, что YouTube случайным образом формирует ссылки на свои видео. Но с помощью вот такой незатейливой команды в поисковике мы можем найти любое слово в таких ссылках. Взгляните на эту удивительную неслучайность. И как сказал американский математик Перси Диаконис, по-настоящему удивительным днем будет день, когда ничего удивительного не произойдет. Наш мозг эволюционно заточен для поиска закономерностей, однако он слишком перестраховывается и предпочитает иногда видеть закономерности там, где их нет, лишь бы не пропустить что-то важное. Оно и понятно, наши предки – это те, кто убежал, когда им показалось, что ветки напоминают тигра, потому что те, кто не убежал, хоть и оказались правы в 9 случаях из 10, но не оставили потомство после того самого 10 случая. Теперь у нас в голове есть подарок от предков – пареидолия. Это формирование иллюзорных визуальных образов на основе реальных объектов. Абсолютно нормальное свойство мозга, благодаря которому вы, например, видите созвездия или различные объекты в тучах, как в стихе Маяковского. Плыли по небу тучки, тучек 4 штучки, от первой до третьей люди, четвертая была верблюдик. Иногда пареидолия приводит к довольно забавным результатам. В 12 веке в Японии произошла морская битва, в которой был полностью уничтожен флот клана Хайке. Предания гласят, что самураи до сих пор скитаются по дну моря. Иногда там вылавливали крабов с лицом самураев на спине. И, конечно же, их отпускали. Такой искусственный отбор получился. И вот, полюбуйтесь, крабы Хайке. А вот история из книги Карла Сагана «Космос». Персиваль Лоуэлл, прочитав неверный перевод работ Скиапарелли, увидел на Марсе каналы. Хотя Скиапарелли писал в своих работах про каналы, что на итальянском означает «протоки и русла», Лоуэлл воспринял слово «каналы» буквально и увидел сеть грандиозных ирригационных рвов, созданных старой и мудрой расой, населяющей Красную планету. Лоуэлл всегда говорил, что правильная форма каналов является безошибочным признаком их разумного происхождения. Но, как подметил Карл Саган, это безусловно верно. Но только непонятно, с какой стороны телескопа находится этот разум, что породил каналы. Имея в виду, конечно, самого Лоуэлла. Кстати, раз уж мы оказались на Марсе, давайте вспомним про вот это лицо, являющееся еще одним эталонным примером пареидолии. Огромный резонанс привел к тому, что даже пришлось сделать его повторное фото. Этот эффект объясняет огромное множество различных явлений. Например, криптозоологию – это когда мы принимаем палку на озере Лохнесс за чудовище или странную кучу заснеженного человека. И я хочу обозначить – это вовсе не болезнь или глупость, это нормальное функционирование человеческого мозга. Кстати, парадолия, помимо визуальной, бывает еще и слуховой. Например, стоите вы в душе и слышите, как звонит мобильный. Или свое имя. Это все оно. Вы вовсе не сходите с ума. Это связано с необходимостью вычленять важные для вас сигналы в шуме, как, например, свое имя во время громкой вечеринки. Но, к сожалению, сторонники паранормальщины с помощью этого эффекта находят послания с того света в плохих диктофонных записях, белом шуме или неисправных радиоприемниках. Такие послания назвали электронным голосовым феноменом. Сейчас существует огромное количество способов и ощущений для получения таких сигналов. И, конечно, здорово было бы пообщаться с умершими людьми, но находя сигналы в белом шуме, мы общаемся лишь с искажениями своего собственного мозга. Или нет? Оказалось, что иногда радиоприемники ловят сигнал, отраженный следом от метеоров. В таком случае вполне реально поймать радиоволну, несущую отдельную фразу или слово до одной секунды, отраженной в верхних слоях атмосферы. И это ли не чудо? Кстати, в таких записях обычно довольно сложно что-то разобрать, но если вам сказать, что искать, то вы сможете услышать нужные слова. Если же вы не знаете, что искать, то мозг попытается найти что-нибудь похожее, после чего успешно натянет его на глобус, убеждая себя, что это в точности оно и есть. Такой эффект получил название Мордегрин. Это тот самый фристайл-ракомакафон. И проблемы возникают не только с другими языками. Есть тут люди, кто тоже пел «Арлекино, Арлекино, есть одна нога на всех». Но здесь есть хотя бы правильный вариант. Если же смысла вообще не заложено, как в белом шуме и помехах, то неудивительно, что мы можем услышать почти что угодно. Отличной демонстрацией этого закона является тот факт, что вот эта гифка с танцующим человеком-пауком подходит почти под любую мелодию. Дело в том, что она использует сразу несколько популярных ритмов, и наш мозг радуется, когда происходит совпадение, спокойно относясь к промахам. На этом выросло даже целое сообщество людей, синхронизирующих фильмы и альбомы известных групп. Одной из самых впечатляющих и одновременно самых первых является синхронизация фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года и альбома Pink Floyd «The Dark Side of the Moon». Некоторые люди посчитали, что синхронизация не случайна. Они отметили места поразительных совпадений, как, например, момент, когда Дороти слушает биение сердца железного человека, а альбом воспроизводит это биение. Но в данной синхронизации, как и в случае с Человеком-пауком, как бы за скобки выносятся все несовпадения. По этой же причине давать расплывчатые прогнозы – это лучший способ прослыть экстрасенсам. Потом люди сами выберут и подгонят совпадение под ваши слова. Вообще, тенденция замечать то, что подтверждает наши убеждения, и не замечать обратного, называется искажением подтверждения. И для демонстрации я хотел бы показать вам одну игру. Она называется «Дзендо». Суть ее в следующем. Я придумываю правила стройки пирамидок из лего. Затем показываю вам пирамидки, построенные по правилу и с его нарушением. После чего вы можете построить свою пирамидку, и я скажу, подходит ли она под правило. Вот эта пирамидка у нас будет по правилу, вот эта нет. Попробуйте сыграть с кем-нибудь и обратите внимание на то, что, играя впервые, человек будет пытаться собрать правильную пирамидку, и ему может показаться, что он понял правила. Например, вы собираете вот такую пирамидки. Я говорю, что они подходят, и вы озвучиваете правила. Должна быть красная, коричневая, а потом белая пирамидка. Однако, услышав однажды, что правило понято неверно, человек начинает играть совершенно по-другому. Теперь он понимает, что для того, чтобы понять правило, нужно опровергать свою гипотезу. Потому что в данном случае вот такая пирамидка тоже бы подошла. Мое правило заключается всего лишь в том, что сверху всегда должна быть белая пирамидка. Обратите внимание, в данном случае речь не идет о каких-то эмоционально заряженных убеждениях. Просто игра. И это происходит и в науке. Есть даже термин «selection bias» – систематическая ошибка отбора. Ее суть можно кратко изложить так. Рассказы об уме и доброте дельфинов основаны на рассказах пловцов, которых толкали к берегу, ведь мы лишены возможности услышать рассказ тех, кого толкали в другую сторону. Наша способность улавливать паттерны в бессвязных структурах не ограничивается зрением и слухом. В широком смысле это называется апофенией, и частным ее случаем является наша способность принимать корреляции за причинную связь, известная еще как правило «после значит следствие». И начать эту историю нужно, конечно же, с голубиных предрассудков. Психолог Берес Скиннер помещал голубей в клетку с кормушкой, куда с различной периодичностью, независимо от птичьих действий, выпадала еда. Голуби вырабатывали ритуалы, повторяя действия, которые они делали до выпадения еды. Одни вертелись кругом, другие поднимали лапы. Что с них взять? Голуби. Мозгов-то во. Люди на такое никогда бы не повелись. Повелись. Чарльз Катани и Дэвид Катц предоставили студентам две кнопки. Нужно было нажимать одну из них каждый раз, когда загоралась желтая лампочка, а она мигала довольно интенсивно. Задача была набрать как можно больше баллов. Кормить голодных студентов, в отличие от голубей, почему-то никто не собирался. Баллы увеличивались через 30 секунд после нажатия правой кнопки. Левая же вообще была отключена. Но большинство испытуемых нажимали обе кнопки, поясняя после эксперимента, что они обе полезны. А японский ученый Кайти Оно приглашал студентов в комнату с тремя рычагами и счетчиком баллов. Задача, как и в прошлый раз, была заработать как можно больше баллов. Однако правила испытуемым не сообщили. И как в эксперименте с голубями, их не было. Баллы присуждались случайным образом. У троих из 20 испытуемых выработались устойчивые ритуалы. Причем у одной девушки ритуал не был связан с рычагами. Она 10 минут прыгала со стола и, утомившись, прекратила испытание досрочно. Но это все эксперименты в рафинированных условиях. В реальной жизни все же по-другому, и это вам понравится. Во время Второй мировой войны на Фиджи располагались американские базы. Местное население видело, как к военным прилетали на самолетах полезные грузы, часть из которых перепадала местным жителям в качестве гуманитарной помощи. Но после войны самолеты прилетать перестали. И чтобы вернуть помощь духов, местные жители начали строить из соломы и бамбуковых палок копии самолетов, диспетчерских вышек и взлетно-посадочных полос. И это назвали культом карго, и он существует, между прочим, до сих пор. Только вдумайтесь, я ведь озвучил только малую часть того, что мы знаем о нашем навыке видеть невероятное в обыденном. Да и знаем мы пока об этом далеко не все. Обиднее всего то, что, принимая за чудеса явления, которые ими точно не являются, мы легко можем пропустить чудеса настоящие.

Рад всех снова видеть. Я так понимаю, что да, в основном это люди, которые представляют, о чем я могу рассказывать. И эта лекция одна из самых старых. Когда-то очень давно я ее прочитал, и больше ее почему-то не спрашивали. Наверное, вы поймете, почему. Я часть картинок, конечно, повыкидывал, с одной стороны. А с другой стороны, тема-то, в общем, действительно актуальная. Потому что столько заблуждений, сколько здесь, вот мне сложно представить. Материал, конечно, огромный, поэтому как минимум один сюжет я перекинул на следующий день. То есть в следующей лекции в том числе будет рассказ и о паразитарной тематике. Но если мы возьмем целиком, то, наверное, в жизни каждый когда-нибудь встречался с паразитами так или иначе, вот без вариантов. Потому что у нас есть домашние животные, у нас есть земля, вода и прочие источники, и еда, между прочим, тоже. И да, действительно, как человек, родившийся на реке, правда, она так сильно южнее, Волга называется, в нижнем течении, я прекрасно представляю, что здесь, в общем, тоже могут быть проблемы и с речной рыбой, в которой обитает всякое. Речная рыба в этом, конечно, смысле довольно грустная история. Однако, нужно начинать все-таки с определений, да, потому что нужно понять, а о чем мы вообще говорим. Потому что паразитами у нас иногда называют, ну вот, просто не очень хорошего человека. Это не всегда правильно. Этот человек должен соответствовать определенным критериям. Вот не только, что он вам просто не нравится, а должны быть определенные критерии. Давайте разбираться, кого мы можем назвать паразитом. Итак, как бы это странно ни звучало, весь разговор сейчас будет о симбиозе. Казалось бы, подождите, как так? Паразиты и симбиоз – это вроде бы разные вещи. Нет, это одно и то же. Ну, точнее так, паразитизм – частный случай симбиоза. Просто потому, что… Что такое симбиоз? То есть, живущие вместе. Вот в одной квартире, да? Это симбиоз своеобразный. Не факт, что там прям всем хорошо. Но если кому-то хорошо, это уже симбиоз. И вот тогда начинаем выяснять, а что там со второй стороной? Вот если второй стороне тоже хорошо, то это называется мутуализм. То есть всем хорошо. А бывает, например, нейтрализм, что имеется в виду, что одним хорошо, а вторым, в общем, как-то так ровненько. И вот только в третьем случае, когда одним хорошо, а вторым плохо, вот тогда это паразитизм. То есть это очень странный симбиоз получается, да? То есть симбиоз со знаком минус. Но еще раз, важно, в этой паре только у одних знак минус, а у вторых очень даже плюс. Однако здесь тоже есть уточняющие нюансы, которые невероятно важны. Почему? Ну, просто потому, что, например, беременность не подходит под определение паразитизма, хотя вроде бы все один в один. Должны быть филогенетически разнородны и генетически разнородны. И должен быть длительный период сосуществования, который измеряется не месяцами, а все-таки годами, а иногда всем периодом жизни. Если мы возьмем целиком вот это слово «паразит», то в дословном переводе с древнегреческого это просто «нахлебник». Однако там не только, как вы понимаете, делят пищу, а еще и кров забирают иногда, даже не особо спрашивая. И есть еще некоторые моменты, которые отражаются вот в этой довольно сложной классификации. Потому что по тому, как конкретно выглядят те или иные паразиты, как они соотносятся с теми или иными живыми организмами, они могут быть разными. Ну, например, есть эктопаразиты, есть эндопаразиты. Эктопаразиты – те, кто снаружи, эндо – те, кто внутри. А еще есть между ними, то есть посерединочке, мезопаразиты, так называемые. Есть, например, те, кто жить не могут без паразитизма, это их действительно призвание, я бы сказал так. А есть те, кто могут так, а могут иначе. То есть в ходе эволюции паразитизм, он, в общем-то, выяснилось, да, что это очень неплохая вещь, особенно если пользоваться не целиком. То есть мы не целиком полагаемся на, скажем так, волю природы или волю случая. Поэтому, скажем, факультативный паразитизм – это очень даже ничего себе. Очень удобно. Если есть в ком поселиться, да, мы поселимся. Если нет, ну ладно, как-нибудь перебьемся. А, кроме того, есть очень-очень интересное деление. Паразиты и паразитоиды. Это в школьном курсе биологии не преподают. Я специально уточнял у супруги. Однако, это очень важный нюанс. Почему? Дело в том, что паразит не заинтересован в гибели хозяина. Он хочет, чтобы хозяин жил долго, не обязательно счастливо, но долго.
хорошо питался, нормально спал, чтобы прекрасно все с ним было, чтобы все это поступало паразиту. А вот паразитоид, он убивает хозяина, поэтому чужой – это паразитоид. Важно, да? То есть, как только чужой поселяет вот этого лицехвата в человека и дальше развивается некая особь, которая потом, как вы помните из фильма, разрывает нутро и выскакивает, вот это паразитоид. Причем, что интересно, паразитоиды в природе реально представлены. Ну, пожалуйста, наездники. Там настолько невероятная история, ну просто невероятная. Я когда начал разбираться, что там вот с точки зрения современных исследований, там, ну вот я буквально кратенько перескажу. Вы знаете, кто такие наездники, да? Это такие насекомые, которые нападают на гусениц и оставляют внутри них, при помощи такого длинного яйцеклада, оставляют свои яйца. Там развиваются личинки, и поскольку вот эти наездники – это все-таки существо с полным циклом превращения, то им необходима стадия куколки. И вот что сделать? Да, они потихонечку там едят гусеницу. Ну, не то чтобы гусеницу это сильно беспокоило, они, в общем, живучие на самом деле. Она просто начинает интенсивнее питаться и больше двигаться. Ну, в общем, как-то, наверное, хорошо. Так, профилактика сахарного диабета второго типа, да? А что получается дальше? А дальше самое интересное. Они выходят очень осторожно из этой самой гусеницы, чтобы не уничтожить ее сразу. Почему? А дело в том, куколки, да, то есть им нужно свить вокруг себя такое красивенькое жилье, в котором внутри будет происходить уже превращение. Однако две личинки или три личинки по-разному, они остаются внутри гусеницы. На стреме то, что называется. То есть все в куколках, а эти двое рулят гусеницей. Кажется, зачем? Оказалось, что это для того, чтобы отпугивать опасность. То есть как только кто-то приближается к этим куколкам, эти ребята, которые внутри, они вот так вот при помощи рычагов нейромедиаторных различных начинают управлять гусеницей, и она демонстрирует агрессивное поведение. То есть начинает отпугивать от куколок потенциальную опасность. А откуда это взялось? Говорят, что это вирусное. То есть у них в геноме есть небольшая вирусная вставка. И вот вирусы позволяют настолько изменять поведение гусеницы, что она не только еда, но еще и защита. Да, великолепно устроились. Прям лучше не бывает. А вот те двое, которые внутри, или трое, это камикадзе. То есть они погибнут в итоге. Они не разовьются в нормальное насекомое дальше. Вот великолепная, конечно, история у Циммера в книге, кто ее выиграет сегодня. Прям очень много таких подробных разборов. Природа умеет удивлять. А вот паразиты, например, это немножко другая вселенная, «Звездные врата», если вдруг кто смотрел сериал. А, и вот там есть такая раса гуаулдов. Так вот это паразиты, потому что они только перехватывают управление организмом хозяина, хозяин при этом в виде тушки остается целиком. То есть с ним ничего ровным счетом не происходит. И мало того, организму хозяина дают довольно большой плюс, то есть вечную жизнь, по сути, и знания всех предыдущих поколений. Так что вот в художественной литературе, в фильмах это все очень-очень популярно изложено. И главное, что правильно. То есть мы можем показать паразитоида, можем показать чистого паразита. Про человеческих паразитов тоже можно рассказывать бесконечно. Их очень много. Я не ставлю перед собой такую задачу. Я все-таки так желательно, по крайней мере, в течение сегодняшней лекции, для меня желательно дать некие ориентиры, по которым вам потом можно будет двигаться. То есть, как вообще, в принципе, к этой информации относиться, что там происходит, и какие есть наиболее такие распространенные ляпы и мифы. Конечно, начать, наверное, имеет смысл с эктопаразитов. Почему? Ну, просто потому, что вы не поверите, но вот здесь есть потенциально вымирающий вид. То есть мы можем лишиться, живое существо может пропасть с лица планеты, это ужас-ужас. Ну, оно, конечно, я бы не сказал, конечно, что красивое с одной стороны. Ну, с другой стороны, каждая жизнь важна. И жизнь лобковой вши, в общем, тоже. Почему она исчезает, я думаю, вы понимаете, да? То есть есть разные варианты. Мало того, это изучается. То есть вот ученые-затейники, да? Они вот это все очень подробно изучают. И выясняется, что, смотрите, с хламидиозом все хорошо, с гонореей все хорошо, а выявление лобковых вшей, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше. Мы ее теряем.
Есть, конечно, и более актуальная вещь, которую абсолютно все знают. Многие, так я подозреваю, даже сталкивались. И с ним всякое связано, потому что неоднократно приходилось слышать, на меня с дерева прыгнул клещ. А это был не клещ все-таки. Клещ все-таки идет снизу. Да, у него довольно четкий паттерн поведения. И максимум, куда он может забраться, ну, какой-нибудь сильно невысокий кустарник, а вообще какая-нибудь длинная травинка. И вот в такой вот позе он как раз приглашает всех на пикник. То есть он будет вот этими усиками, и при помощи остальных своих органов чувств видит он не очень, а вот все остальное прекрасно, и терморецепции, и прочие вещи. Он будет ощущать теплокровное, которое пройдет рядышком. Тогда он прицепляется и пополз искать, куда присосаться. Да, действительно, это эктопаразит. И мало того, гемофакт, то есть он питается кровью. Кровь крайне необходима, то есть жизненно необходима, без крови им никак. А Красноярский край, все прекрасно, как вы понимаете, да, с эндемичностью по клещевому энцефалиту в том числе. И поэтому здесь довольно актуальна тема прививочная. Почему? Ну, просто потому, что у нас примерно по Уралу проходит граница видов. Разновидности вот этого самого клещевого энцефалита, имеется в виду, конечно, возбудители. И все, что в европейской части, ну там летальность чуть-чуть поменьше, а вот все, что ближе к Дальнему Востоку, туда к Японии, там процентов до 30 может доходить летальность. Не очень приятное состояние. И да, единственный вариант на сегодня, это все-таки профилактическая прививка. Она довольно неплохая, довольно неплохо переносится, хватает ее на 3 года, и я так опять же думаю, что люди, которые в тайгу ходят, они, в общем-то, вот этой опцией пользуются. С другой стороны, ну а почему нет? Это же действительно нормальная защита. Если мы заболеваем клещевым энцефалитом, то там проблема, это правда. Вот примерная схема, внизу есть ссылка на прекрасный ресурс, оно коллективный иммунитет, который поддерживает Антонина Обласова и ее коллеги. Там прям брошюра есть целиком под клещевой энцефалит, там все расписано, вообще все. Кому какие прививки, через какой промежуток, кому противопоказано и прочее, прочее. Все это там есть. Однако нужно понимать, что не только клещевой энцефалит может передаваться клещами, поэтому желательно, конечно, чтобы мы предпринимали некие меры, чтобы нас не укусили. Это, я бы не сказал, что прям просто. С одной стороны, вы же понимаете, что в ходе эволюции клещ выработал массу приспособлений, чтобы мы не почувствовали его вторжение. Мы почувствуем, например, когда он по нам будет ползать. Вот мы можем почувствовать, потому что волоски у нас есть, они чувствительны именно к такому воздействию, а клещу потребуется время. Он не может просто так вот прыгнуть с дерева и начать рвать плоть. Нет, такого нет. Пока, по крайней мере. Ему нужно все-таки добраться до более-менее нежного участка кожи, там, где близко подходят сосуды. То есть это что у нас будет? Подколенные ямки, паховые области, подмышечные области, сзади поясницы, а у детей побольше будет гораздо, там и затылок будет, и шея, и прочее. Поэтому у нас есть некоторое время. В этом большой плюс. Еще один большой плюс. Далеко не каждый укус будет заканчиваться инфицированием. Это опять же хорошо. И неоднократно показано, что даже в том случае, если кусает прям энцефалитный клещ, то передача вируса происходит где-то один случай на 160 укусов. Но лучше на случай не полагаться. Поэтому, я так думаю, опять же у всех есть вот такая штука. Или в любом другом варианте. У меня в виде такой визитки лежит в паспорте всегда с собой. Потому что езжу по разным регионам, случается всякое. И, кроме того, и для собак подойдет, и для котиков, которые гуляют на улице, просто потому, что, да, они тоже могут заболевать, их тоже нужно защищать и осматривать. Устройств много, разные варианты. И вот здесь есть очень важные моменты, потому что, как бы это странно ни звучало, но попытка извлечь клеща может привести к ухудшению ситуации. То есть, даже если он поел и пошел по своим делам, то это может быть не так плохо, как вы попробовали его извлечь неправильно. Почему? Ну, просто потому, что иногда происходит перехват, скажем, за брюшко. Я понимаю, что первое, что хочется сделать, это вот так вот оторвать и выкинуть. Вот если вы так сделаете, да, очень велика вероятность того, что содержимое клеща попадет уже непосредственно в вашу кровеносную систему. Если его взять аккуратненько за хоботок, например, вот так вот раскачивающими движениями вытащить,
то все это дело обойдется. Есть вот и специальные ручки лассо, тоже при помощи выкручивания убираем. Можно даже толстой ниткой воспользоваться. И опять же, все это аккуратно, постепенно, мы не торопимся. У нас есть время, это важно. Однако почему-то есть огромное количество народных методов, от которых волосы дыбом встают. Почему? Ну, потому что клеща нужно поджечь, например. Ну, я понимаю, что кому-нибудь может нравиться запах паленого клеща по утрам, с одной стороны. А с другой стороны, ну, он когда будет погибать, он будет орать. И что получится? Что вот все его содержимое выплеснется туда внутрь вас. Почему? Потому что у него лицо внутри вас. Внутри кожи. И то же самое касается, например, идеи его чем-нибудь намазать, например, керосином или маслом. А логика следующая, он начнет задыхаться и вылезет. Нет, он будет есть до последнего. У него такие приспособления, да, он так вклинился, и пока свое дело не сделает, он не уйдет. Поэтому он там умрет на месте, точнее она, конечно, самка. И этот самый клещ действительно перед тем, как умереть, он все из себя исторгнет. В том числе и возбудители самых различных заболеваний. Поэтому вот эти все рисковые операции, пожалуйста, не надо. Если вы понимаете, что вы не можете его извлечь, можно дойти до травмпункта. Опять же, ничего страшного в этом не будет. Очень важный вопрос. Нужно ли сдавать клеща на анализ? Нигде в мире нет рекомендаций по этому, кроме нашей страны. То есть у нас заботятся о здоровье клеща. На самом деле, ну какая разница, вот честно. Ну хорошо, предположим, что он с клещевым энцефалитом внутри. Это означает, что вы заболеете? Нет. Что-то можно сделать? Нет. То есть какие варианты-то? Ну ладно, хорошо, мы же понимаем, как устроено в принципе. Вот эта быстрая постконтактная профилактика, то что называется, это дозы доксициклина. Обычно дают для чего? А для того, что есть еще одно заболевание, клещевой боррелиоз. Он вызывается бактериями, и вот чтобы с ними побороться на первом этапе, вам будут выдавать эти самые, ну, либо назначать, выписывать, либо давать на месте вот эту антибиотикопрофилактику. Все, строго говоря, больше ничего мы сделать не сможем. Поэтому какая разница, что в нем было? Я специально посмотрел по таким наиболее приличным ресурсам, и везде пишут об этом, что смысла никакого. И мало того, это не бесплатный анализ. То есть вы еще и заплатите клещу за диспансеризацию. Это, по-моему, лишнее. Сергей Бутри тоже про это писал в свое время. Никаких, в принципе, других мер, кроме антибиотикопрофилактики в возрастной дозе, у нас ничего другого нет. С иммуноглобулином не очень понятно, и мало того, он как антительный препарат, в принципе, рисковый в этом смысле. А опять же, если мы возьмем мировую статистику, ну, не удалось набрать подтверждение его эффективности. И уж тем более там всякие йодантиперины и прочие вот эта вот хренотень, которая почему-то позиционируется как противовирусная и вот прям обязательно вас спасет. А если мы говорим про боррелиоз, то да, иногда не получается. Не всегда получается его предотвратить. И здесь важно, что мы с ним сможем справиться. То есть это бактериальное заболевание, и против него неплохо пока что, по крайней мере, действуют антибиотики. Поэтому, если вдруг вы у себя обнаружили где-нибудь там на ноге, например, на голени часто бывает, такая очень красивая и очень характерная эритема, мишень называется. То есть в центре красненькая, потом кожа вокруг белая, потом еще кольцо красненькое, вот такое вот очень красивое, то это с высокой вероятностью будет боррелиозом. Кроме того, есть и другие проявления. Он делится на разные варианты. А вот хронического боррелиоза, на который очень много списывает, его не существует, если что. А теперь самое важное, да, что вот, смотрите, какие модные товарищи. Явно не из Красноярска, да? Потому что должен быть камуфляж обязательно, чтобы в лесу было сложнее искать, да? Да, это всегда так. Но в целом мы можем защититься. Почему? А если мы будем знать, как конкретно действует клещ, то мы и поймем, что именно делать. Почему? Потому что, например, мы можем действительно надевать такую вот плотную одежду, которая закрывает все, это важно. То есть, даже если мы заправим брюки в носки, то в лесу нас никто критиковать не станет, а кто станет, там и останется. Да? То есть, в общем, вы понимаете, что это оправдано, ничего страшного в этом нет. Нормальные кроссовки, можно в том числе высокие, заправленные брюки, все. То есть мы таким образом предотвращаем проникновение клеща вот хотя бы на этом уровне.
Дальше на уровне пояса затянуты, здесь манжеты. И если есть одежда, желательно с воротником, с поднятым, кепка и светлых тонов. Во-первых, вас будет легче искать, это первое. И второе, вы на этом контрастном фоне быстрее заметите клеща, а осматривать друг друга надо примерно каждый час. Все, то есть все довольно просто, ничего сложного, ровным счетом. Когда мы говорим об эндопаразитах, очень часто встречается такая фраза, что заражен каждый второй. И дальше вам начинают впаривать какое-нибудь антипаразитарное средство, рассказывая о том, что глистогонить нужно всех людей и там в любого возраста и прочее, прочее. Давайте разбираться, откуда берутся вообще, в принципе, эти данные. Ну, с одной стороны, не то чтобы прям сильно переврали. Да, переврали. Но все-таки мы можем посмотреть, например, наша страна, у нас примерно 1-2% населения зараженного. И вот наши внутренние, скажем так, гости, те, которые у нас встречаются периодически. В основном у нас аскариды, если мы говорим о Сибири, Урале, то это трихинеллы в том числе, это токсоплазма, например, мы обязательно о ней сегодня поговорим, и прочие вещи. То есть вот это у нас все есть. В изобилии. И еще раз важно, это не у каждого второго. Видите, тут примерно у одного-двух из сотни в нашей стране. Это важно. Почему? Потому что с климатом нам повезло. Тут никто не живет вообще. Кроме нас с вами. Поэтому в этом смысле, ну, в общем, все более-менее. Потому что как только мы начинаем смотреть статистику по другим паразитарным заболеваниям, кстати, знаете, что делают вот те хитрые люди? Они малярию тоже считают к себе. Ну, в общем, да, это же паразитарное заболевание. Поэтому 450 тысяч летальных исходов каждый год, огромное количество, там, миллионы зараженных, они все идут в эту статистику. Вроде бы не наврали с одной стороны, а с другой стороны, какие нехорошие люди, потому что манипуляция. Посмотрите, где конкретно распространена малярия, да? И, что интересно, если мы дальше пойдем по прочим гельминтам, например, уже прям совсем, потому что у нас паразит это обычно какой-нибудь червь, то есть гельминт некий, то, пожалуйста, шистосома. Даже в Индии нет. Хотя казалось бы, Индия это прям родина всего, да, и холеры там, и прочих, и там, по-моему, даже слоны ядовитые, это ужас какой-то. Но шистосомы там не особо, например. Зато если кто-нибудь съездил в Египет и там внезапно искупался в Ниле, он потом может прийти к врачу и сказать: «Доктор, у меня под кожей кто-то ползает». И будет прав, потому что у него вполне такое может быть. Но, опять же, это другие регионы, вот что важно. Либо, например, есть такая ВОЗовская программа. ВОЗовская – это как раз дегельминтизация подрастающего поколения. Так посмотрите, где она распространена, в каких странах. То же самое. Да, конечно, это около 2 миллиардов человек целиком. Но, во-первых, население Земли так уже сильно за 7. Это первое. И второе. Опять же, смотрим регионы. То есть Африка, в основном Юго-Восточная Азия. Все. То есть вы их оттуда в качестве сувенира можете привезти. Это правда. Но как только мы смотрим, какие должны быть условия. Какие должны быть условия. То условия всегда примерно

астмы всякие и прочие, сыпи и прочее, прочее. Причем много. Потом через некоторое время белые люди возвращаются и смотрят, о, смотрите, а статистика вниз пошла именно по различным патологиям аллергическим и аутоиммунным. А зато заглистованность выросла. И тут внезапно нескольким умным людям пришла в голову мысль, подождите, а ведь это может быть связано. И так возникла сначала гигиеническая гипотеза, она так называлась, теперь это уже гигиеническая теория. И если очень коротко, то это вот примерно так. Если чуть подлиннее, то первый ребенок пеленку кипятим, гладим с двух сторон, упавшую соску кипятим. Второй ребенок пеленку гладим с одной стороны, упавшую соску облизываем. Если третий ребенок ест из миски собаки, это проблема собаки. Вот, примерно так. То есть, что имеется в виду? Понятно, что рациональный подход. Не в том смысле, что мы выпускаем ребенка в грязь, и пока он весь не угваздается, не вынимаем обратно. Имеется в виду отсутствие стремления к абсолютной стерильности. То есть, вот этот огромный всплеск и аллергических заболеваний, и в том числе похожие аутоиммунные патологии, он был связан в том числе с доступностью стерилизующих средств бытовой химии. То есть, дом у нас просто вот у некоторых людей сверкает. У меня кот не всегда так чисто вымывается, как люди у себя квартиру иногда. И получается, что да, действительно, нашему иммунитету не с кем воевать, а ему надо. И вот мы, вот эти антигены, можем поставлять ему из окружающей среды в изобилии. И тогда все хорошо. И вот похоже, на африканских детях сделали вот такое, ну, с одной стороны ожидаемое, а с другой стороны для многих такое сюрпризное открытие, я бы сказал. Оказывается, дети должны контактировать с внешним миром. Надо же, какие новости. А причем на сегодня мы даже знаем, как конкретно паразиты договариваются с иммунитетом. И мы понимаем, что это эволюционное приспособление. Почему? А иначе его отторгнут. Его просто уничтожат. Поэтому нужно спрятаться. Нужно подавить иммунный ответ. Нужно как-то еще другими путями заставить организм себя не замечать. И в итоге так и получается. То есть вот именно поэтому, по вот этим механизмам, мы можем на сегодня в том числе и бороться с некоторыми запущенными историями. Но я про это скажу уже в самом конце. То есть вот тут у нас лежит такой небольшой, но я бы даже не сказал, что золотой, но, наверное, какой-то ключик все-таки к лечению глистами. Мы пока что лечим глистов, а вот дальше будет лечение глистами в том числе. То есть такое вполне возможно. Именно вот за счет такого модифицирующего влияния на нашу иммунную систему. А дальше очень часто распространяемая страшилка 14 миллионов смертей в год от паразитов. Ну, как я и сказал, эти нехорошие люди заодно добавляют себе и малярию. Однако, если мы посмотрим, например, это самая свежая статистика, 2019 год, то на первом месте по количеству смертей ишемическая болезнь сердца и 14 миллионов, и, как видите, вообще нет. То есть даже до 10 ни один из разделов не дотягивает. Так что опять вранье. Но да. Довольно большое количество, и в первую очередь это будет малярия. Хотя все остальные, в общем, тоже умеют, потому что очень зависит от того, куда конкретно придет тот или иной глист, например. Чаще всего, конечно, глисты так умеют. С другой стороны, любые паразиты тоже могут доставить проблемы. Например, таксокара. Собачки и кошечки. У кого есть, это может быть актуальным, особенно если они гуляют на улице. Они сидят смирно дома. Почему? Потому что это один из великолепнейших образцов путешествующего по организму гельминта. То есть, если кто-нибудь там где-нибудь у вас зашевелился, это может быть, например, вариантом таксокары. Почему? Просто потому, что, смотрите, возможно передача от матери плоду, имеется в виду, среди животных. Поэтому ветеринары говорят, что да, глистогонить нужно всех. Вы получили котятов, например, каких-нибудь, их нужно обязательно проглистогонить. Собачки и прочие живности, да, тоже, если вы с ними дальше сосуществуете рядышком, тоже нужно изгонять из них вот это нехорошее. Как видите, вариантов распространения, вариантов промежуточных хозяев огромное количество. Заметьте, людей здесь нет. Ну, как так, да? Они вон там, на самом верху. То есть, да, мы можем случайно пройти мимо, именно за счет облизывания собачки или целования котиков, вот именно тогда мы можем получить эту самую таксокару.
Как она может

0: проявляться, ну, в общем, например, в сердце. То есть она может прийти в сердце. И там у вас поселиться. И все, у вас больше ни для кого в сердце места не будет. Там занято. А может прийти в центральную нервную систему. Может забраться еще куда-нибудь. И даже в глаза. Иногда, да, то есть описаны клинические случаи, опять же, не стал это выкладывать, чтобы еще раз пригласили. И там в глазу прям вот именно эта самая личинка, прям, ну даже не личинка, прошу прощения, прям взрослая особь. Такая довольно крупная таксокара. А дирофилярия, еще одна красивая вещь, да, которая тоже умеет жить в сердце, но если у таксокары это редкость, то дирофилярия прям там живет, это прям ее место жительства. И опять же, здесь очень важно, потому что здесь есть переносчик комары. То есть между хозяевами должен быть переносчик. И здесь у нас есть два варианта. У нас есть легочный дирофилариоз, когда основное место поражения это, соответственно, сердце и легкие. Вот здесь все вместе. А другой вариант, ну я сейчас про него скажу. Вот, я все-таки оставил одну ужасную картинку. Пожалуйста. Это, правда, не человеческое сердце, это ветеринары поделились. Я человеческое не стал выкладывать. Но человеческое тоже приходилось видеть. Причем, когда мы учились в военно-медицинской академии, мы были на одной такой операции, когда прям действительно вскрывают предсердие, и оттуда поперло. Вот такая вот красота. Ну, в общем, да. И мало того, если, например, они перемещаются вот на личиночной стадии где-то по нашему организму и вдруг умирают, они могут становиться эмболами. То есть прилетел, например, в головной мозг, закупорил сосуд, пожалуйста, инсульт. Или коронарную артерию закрыл, пожалуйста, инфаркт. То есть даже вот такое могут вызывать. А второй вариант это кожный дирофилариоз. То есть они прям под кожей у человека могут вполне себе определяться. Не то, чтобы они там свободно мигрирующие были, они все-таки вот в виде узла будут. То есть где-нибудь на коже вот такая вот красивая блямба будет. А иногда, видите, даже к косметологу не надо ходить за гиалуронкой. У вас будет натуральное, естественное увеличение губы, но, видите, не всегда симметричное, к сожалению. Так что, да, действительно, вот такие вот вещи могут быть. Причем, что самое грустное, она здесь погибнет. То есть она не оставит потомства. Это опять станет вымирающий вид. Да? То есть вы станете невольным участником геноцида, я бы так сказал, вот именно этой прекрасной составляющей нашей планеты. А трихинелла – это, опять же, великолепная вещь, которая в нашей стране очень распространена по одной простой причине. У нас все еще есть охотники. Они все-таки возвращаются из тайги и даже с добычей иногда. И вот в этой добыче и может жить эта самая трихинелла. Причем в изобилии, практически в любой дичи. Ну, в основном это, конечно, будет медведь, это будет кабан из таких, из промысловых. То есть чаще всего там. Но и в какой-нибудь мелочи тоже может водиться. Опять же, мы для них не являемся окончательным хозяином. Мы просто, ну вот мимо проходили, что называется. Кто может быть окончательными? Два варианта. Это либо дикие животные, либо в том числе и домашние животные. В меньшей степени, в основном, конечно, это дикая природа. Как только мы съели кого-нибудь недостаточно прожаренного, все. Очень даже высок риск того, что мы можем ее получить. Причем куда? В мышцы. То есть, чем неприятно трихинелла, что она образует вот такие вот место жительства в мышечных волокнах. Она вот их раздвинет и там будет сидеть. И, кстати, именно поэтому во время поедания непрожаренного мяса мы ее получаем. Она именно там и сидит. Не сказал бы, что это может закончиться летальными исходами. Вот здесь как раз это встречается довольно редко. Но крайне неприятно, когда в ваших мышцах кто-то там живет. Не обязательно, кстати, будет шевелиться. Вот это не факт. Но миалгии, то есть мышечные боли будут. Будет повышение температуры, будет озноб, будет зуд и прочие-прочие проявления. Ну, мягко говоря, такие неспецифические. И не всегда можно понять. Так вот, отмотайте ленту истории назад и вспомните, а не ели ли вы случайно стейк с кровью из кабана, например? Или там из медведя, или что-то в этом роде? Вот, да, в таком случае есть все шансы. Кстати, не обязательно. Может быть, даже и наша любимая великолепная свинья, какая-нибудь корова и что-нибудь в этом роде. То есть даже вроде бы приличные домашние животные. про токсоплазму, ой, сколько всего. Конечно же, нужно понимать, что да, это действительно модификатор поведения. Они действительно могут проникать в головной мозг и управлять поведением живых существ. Но важно понимать, каких именно, каких конкретно. Например, когда мы говорим о конкретном жизненном цикле, то все-таки окончательный хозяин – это кошка. Все остальное происходит вокруг кошки. И здесь важно понимать, что да, этому самому глисту, ну, точнее так, простейшему, это все-таки не глист, это все-таки простейшее, и этому простейшему нужно вернуться обратно. Значит, что получается? Какие наиболее распространенные промежуточные хозяева будут? Те, которые входят в пищевую цепочку и которые являются добычей для кошки. То есть птицы, крысы, мыши. С крысами и с мышами есть одна очень интересная ситуация, вот которую потом экстраполировали на людей. Важно понимать, что крысы и мыши в процессе эволюции выработали такое очень-очень интересное приспособление. Когда они чуют кошачью мочу, это для них репеллент. То есть они сразу этих мест начинают избегать. Мало того, у них даже могут резорбироваться зародыши. То есть если мышь или крыса беременная, и она понюхала кошачью мочу, у нее может пойти обратный процесс. То есть будет разобран зародыш на запчасти, и все. Какая к черту беременность, да, тут кошка рядом. Что получается? Что да, действительно, если этот паразит проникнет в мышь или в крысу, ему нужно будет сделать так, чтобы эта мышь или крыса пришла к кошке сама. Здорово, да? То есть это очень удобно. И такое есть. За счет чего? А за счет того, что запах кошачьей мочи для них становится не репеллентом, а аттрактантом. Им приятно. Они такие, ах, какой запах. И вот так вот на задних лапках идут за кошкой. Это еще не все. У них настолько изменяется биохимия головного мозга, что они становятся безбашенными. То есть они не только не избегают мест, где живут кошки, они прям туда идут и хотят выяснить отношения. Чем это им заканчивается, вы понимаете, да? То есть кошка очень счастлива. Ну, конечно, самая счастливая – это токсоплазма. Она свою задачу выполнила, она вернулась в окончательного хозяина. Вот так это примерно устроено именно вот в этой ситуации. А для человека, ну, опять же, мы не входим в пищевую цепочку кошек. И поэтому кошки через токсоплазму, ну, не могут управлять нашим поведением. Мои коты велели передать так. И что у нас получается? Что как только мы начинаем выяснять, а есть ли у людей токсоплазмоз, он есть. Мы действительно являемся случайным хозяином. И да, действительно, тупиковая ветка как раз для этого паразита. Поэтому что выходит? Что он у нас реализуется, ну, как сможет. К нему вырабатываются антитела, его, в общем, начинают гонять по всему организму, и для него ничего хорошего. Именно потому, что у него нет точек приложения. В большинстве случаев это будет протекать, ну, как такой небольшой грипп, а в принципе, наверное, все. Самое важное, то есть самое главное, что нас напрягает именно в этом паразите, это те изменения, которые они вызывают в плоде во время первого триместра беременности. И когда мы смотрим, ну, например, для беременных, я не знаю, как сейчас, раньше был популярен такой анализ, он называется ТОРЧ, по буквам. Так вот, Т первое – это токсоплазма. Как раз это те анализы, которые необходимо посмотреть именно по инфекциям. И токсоплазма действительно важна, потому что она четко показывает, что первичное инфицирование, вот что важно, первичное инфицирование в первом триместре заканчивается фактически гарантированным либо выкидышем, либо необходимостью проведения медикаментозного аборта, ну, либо хирургического, да, именно потому, что там несовместимые с жизнью изменения. Остальное, в общем, все, то есть больше ничего страшного не происходит с человеком. Но подождите, а как же шизофрения? У всех шизофреников были котики, так или иначе. Значит, вот не значит. Потому что да, кое-что мы находим. некоторые корреляции все-таки обнаруживаются. Это действительно так. Однако, что самое интересное, что они обнаруживаются в каких-то небольших исследованиях. То есть какая-нибудь маленькая выборка. Или какая-нибудь странная когорта. Или вообще не было сравнения. Вот да, тогда что-то обнаруживается. Как только мы переходим на крупномасштабные когорты, на нормальные исследования, на нормальное использование статистических материалов, на сравнение, что важно, выясняется, что в группах, у которых есть котики и токсоплазмы, и у которых нет токсоплазмы, в общем, никаких особых различий в развитии самых разных психиатрических расстройств, ну, в общем, они не выявлены. На сегодня так. Поэтому котиков заводим смело, как просили передать мои. Так, хотел сказать хозяева, да. Смотрите, что интересно. Очень часто вот этот токсоплазмоз, его пытаются экстраполировать на некоторые реальные случаи. Говоря, что, скажем, вот Луис Уэйн, известный британский художник, который настолько популяризировал кошек, что в Британии они стали домашними животными, до него они работали. Пахали, как проклятые, то есть они ловили мышей, крыс, их заводили только с этой целью, и не кормили там особо. А Уэйн, благодаря своим антропоморфным котикам, он сделал так, что котиков стали заводить именно как питомцев. Ну, конечно же, токсоплазма, а как еще, да? Никаких других вариантов. И у него было психическое расстройство. И в итоге, в конце жизни, он жил в частной психиатрической клинике, где была огромная колония кошек. Все укладывается один к одному. Однако нет, все-таки нет. Его история невероятно интересна. Я прям очень рекомендую посмотреть этот фильм. Он, ну, скажем так, максимально близок к тексту биографии Уэйна. И он показывает, почему это все там внутри происходило, откуда у него психиатрические заболевания там семейные. В общем, там довольно много у него участников семьи были с различными расстройствами. И почему он таких котиков начал рисовать, как это все происходило, невероятно интересно. Но еще раз важно, если кто-то рисует антропоморфных котиков, это не означает, что он больной. Это важно, потому что у нас есть такие художники. И, естественно, это не может быть вот этой вот причиной и следствием. Да, корреляции что-то там находят, особенно в не очень качественных исследованиях. Но когда начинают копать на полный штык, выясняется, что для нас это безопасно, что не может не радовать. Но важно, беременных все-таки нужно беречь. Поэтому уборку туалета во время беременности нужно брать на себя, что называется, на остальных членов семьи. Почему? Здесь еще одна очень важная деталь. Дело в том, что вот как только котик сходил в лоток, и если там есть эти самые токсоплазмы, то инвазионной эта форма станет через двое суток. Не сразу. То есть вот если даже сразу вы вот так вот из лотка все это начнете есть, то ничего страшного не произойдет. Не, ну там вопрос по психиатрии уже другой будет, да. Но важно, нужно время на созревание. Поэтому за котиками нужно убирать вовремя. А есть, конечно, ну, скажем так, недоработки со стороны медицины, это правда. Почему? Мы очень плохо диагностируем гельминтозы. Ну и прочие паразитозы, за редким очень исключением. Почему? Еще раз, они прячутся. Мы многие инфекции ищем, скажем, по инфекционному ответу. Далеко не всегда так получается с паразитами. Они договариваются с иммунитетом, они прекрасно себя чувствуют. И никаких особых проявлений быть даже не должно, по идее. Но вы же понимаете, что продавцов антипаразитарных всяких средств это не устраивает. Поэтому были придуманы вот такая вот, видите, список, да? Это клиника поражения вас паразитами. Вот если сейчас мы это все прочитаем, ни одного здорового в зале не найдется, гарантирую. Кто-нибудь что-нибудь у себя точно найдет. И важно, да, это не имеет ровным счетом никакого отношения к реальной клинике паразитоза. Это спекуляции. Именно для того, чтобы в человека заронить вот эту тревожность и чтобы потом это монетизировать. Как, например, ищут паразитов? При помощи различных шарлатанских методов диагностики. Ну, скажем, какая-нибудь диагностика по фоллю. То есть вот эти вот прекрасные внизу такие специальные есть цилиндры, например, как вариант, вам таким длинным щупом будут водить вот по околоногтевому ложе и потом рассказывать, ой, у вас там десяток разных видов паразитов, то есть там прям ужас-ужас, кошмар-кошмар. Вот смотрите, на экране показано, но не будет же экран компьютера вам врать, правильно? А кому интересно, можно посмотреть вот эту вырезку из документального фильма «Шарлатана», который был на Первом канале. Я там колбасу диагностировал на фолевском приборе. Я нашел у нее довольно много интересного. Скажем, у нее был невроз. Но здесь есть варианты, понимаете как? Потому что специалисты по фолевской диагностике, ну, естественно, мне первое, что предъявили, а где ты это осваивал? А сколько десятилетий у тебя опыта и прочие вещи, да? Но еще одну важную вещь сказали, что на самом деле это то животное, из которого делали колбасу, страдало неврозом. Вот, настолько это невероятно чувствительная диагностика. Я вот не подозревал, что такое возможно. Оказывается, да, вполне. Далее, скажем, биорезонанс. То же самое. Я в свое время шарлатанил немножко как раз на этом приборе. И про это рассказано в моей книге, в том числе «Пациент разумный». Она с этого началась. С того, что я вот такой прекрасный прибор видел. И там паразиты есть у каждого. В обязательном порядке. Кого-нибудь найдут, хоть мелочь какую-нибудь, но будет. Почему? Просто без чистящей программы, так это называлось, то есть это набор биодобавок, там штук 20 может быть, ну хорошо, 10 это в самом коротком варианте. Без чистящей программы ни один человек не должен был уходить вот от этого прибора. Это нам прямо на обучающих семинарах первым делом сказали. А дальше, а есть масса вариантов, то есть это не все. Есть даже вот такое устройство, причем оно пришло аж от саентологов. То есть не просто так. Это прям очень интересно. И его тоже смогли притянуть к паразитам. Есть и гемосканирование, которое мне очень нравится. Потому что если бы я продолжал шарлатанить, я бы, наверное, вот этим занимался. Это великолепная вещь. То есть у вас берут каплю крови из пальца, помещают под микроскоп и начинают вам рассказывать, что у вас там видно. Самое главное, что, ну, мало кто видел свою кровь под микроскопом. Ну, мало. В основном это медики-биологи, да? А обычные люди как-то с этим не сталкиваются, чтобы вот непосредственно сразу под микроскопом вам все это показывали. Поэтому можно объяснять людям абсолютно все, что угодно. Например, вот вам личинка паразита в периферической крови. Медики-биологи сразу начинают прикидывать диаметр эритроцита. Это 6-7 микрометров, если что, вот такой вот маленький. Потом прикидывают размер вот этой штуки и начинают задаваться вопросом. Подождите, в подушечке пальца капилляры примерно 5 микрометров. Эритроциты сюда проникают, сложившись. У них очень гибкая мембрана, поэтому они так вытягиваются и поползли. А вот это вот как попало? У меня есть знакомый художник, который изобразил, как это вообще, в принципе, могло бы быть. Это единственный вариант, который я подразумеваю как реальный. Но люди не задаются вопросом, понимаете, им показали вот это. Они будут готовы продать все, что угодно. Лишь бы купить средства, которые вот это изгонят. Такого много, к сожалению, огромное количество. И поэтому, да, это на сегодня проблема. Всем рассказывают о том, что да, это ужас-ужас. Вы все заглистованы. Поэтому нужно лечиться. Вопрос в том, что иногда пугают, я бы так сказал, ну, красиво. Потому что вот это, понимаете как, это из атласа гемосканирования, он неопознанный. То есть в первом случае мы могли предположить, что это за личинка. А здесь он неопознанный. Посмотрите, какой страшный. Ужас же, да? Вот мой промокод, кстати, да? И что получается дальше? Опять же, давайте мы будем задавать вопросы. Ну, хорошо, размер. Эритроциты вон там такие, 6-7 микрометров, опять же, периферическая кровь. Далее, когда мы видим каких-нибудь личинок, каких-нибудь глистов, мы что видим обычно? Они такие гладенькие, да, обтекаемые, аэродинамические и гидродинамические, я даже так бы сказал. Почему? А им двигаться надо по нашей крови. И желательно нигде не застревать. А вот это небритое, как оно пойдет по бифуркациям сосудов? Оно застрянет в первой же. Но оно уже ужасное, посмотрите. О, есть какие-то там щетинки, оно будет грызть вас, рвать изнутри. Опять же, прекрасно монетизируется. Но специалисты по насекомым подсказали, что это такое было. Вот что это. Это оно. Очень красиво, да? Почему? А потому что в воздухе летает много всякого. Если мы кровь оставим не открытой, вернее, не закрытой предметным стеклом, туда много что попадет. И вот эти вот ошметки хитиновые, они вот сейчас, например, тоже в изобилии вокруг. А уж особенно, когда все это полетит, вот тогда прям великолепно будет, они будут прям целиком там находиться. Но целиком комара не продашь, а по запчастям легко. И вот здесь начинается самое сложное. Потому что мы начинаем уже лечить паразитоз, который мы у человека обнаружили. И здесь есть несколько реальных подходов. И есть несколько спекуляций на тему, которые, конечно же, используют люди с темной стороны медицины. Вот примерно так будет выглядеть либо реклама, либо прям карточка, что называется, на маркетплейсе, либо еще что-нибудь в этом роде. Смотрите, натуральное, полезное, действует мягко и прям великолепно. Не какая-нибудь химия, это важно, да? И паразит, нанюхавшись полыни обыкновенной, он свалит из вашего организма без каких-либо претензий к вам. Вы не поверите, но так и написано, что создается неблагоприятная среда для этого самого непонятного вторженца. Подождите, а если эта среда непригодна для нашего симбионта, может, она и для нас непригодна? Как-то так не сходится. Но, видите, побуждает их к активному движению и выходу из организма естественным путем. И тут возникают интересные вещи. Потому что некоторые пытаются сэкономить максимально. Поэтому одно из очень распространенных народных средств. Да, и как видите, кто-то попробовал на себе и решил на ребенке не повторять. А надо было начать с себя. Вы же тоже заглистованы, да, если что? Но почему-то себе покупают вкусняшки. А детям вот это. Ладно, хоть на котиках не пробуют. Дальше, это еще не все. Есть великолепная история, она мне очень нравится. Она была описана в газете «АИФ Здоровье» в 2002 году. Ребенка, дошкольника, ну вот прям уже скоро школа, и его, как обычно, на лето к бабушке. Бабушка продвинутая. Она читает газету «ЗОЖ», она смотрит «Малахова» и прочие передачи. Поэтому она точно знает, что как только ребенок заскрежетал зубами во сне, это глисты. Никаких других вариантов нет. Что нужно делать? Народная медицина. Ну, какая бабушка, такая и медицина, да? То есть, смотрите, как это выглядит. Во-первых, ребенка на ночь не кормят. Его кладут спать. В 2 часа ночи его будят, дают сладкий чай и дают запить это коньяком. Ребенка, дошкольника. Ладно. Потом его опять кладут спать. В 4 утра, через 2 часа, будят и дают сильное слабительное. Как вы понимаете, утро ребенок встречает на горшке. Мягко говоря, сильно расстроенный. Но, с другой стороны, если коньяк хороший, может быть, он, конечно, и был не сильно расстроенный, да. Самое интересное – это объяснение. Смотрите. Когда ребенка не покормили на ночь, глисты проголодались. Когда в 2 часа ночи коньяк с чаем стал поступать в желудок, оголодавшие, истосковавшиеся по хорошему коньяку глисты полезли в желудок и стали там это хлебать. Они нахлебались, опьянели, потеряли над собой всякий контроль. И вот тут сверху на них еще и слабительные. Они такие, мы можем, не можем больше держаться, и вот их вымывает естественным путем из ребенка. Это не все. Это только первая из 5 ночей. То есть это еще и повторяется 5 дней подряд. Ну, ничего удивительного, что ребенок потом или заикаться начнет, или к бабушке перестанет хотеть ездить, да, потому что с ним вот такие вещи производят. Опять же, я не понимаю, но объяснение, видите, очень простое. И логичное, и понятное. Другой вопрос, что этанол не действует на глистов. Ну, совсем не действует, у них нет точек приложения. На них действуют совсем другие препараты, тем более, что мы это прекрасно знаем. У нас есть Нобелевская премия на эту тему 2015 года. Сюда собрали всех людей, как раз всех троих, которые внесли гигантский вклад как раз в это дело. Именно в лечение гельминтозов. Авермектин – это первое было средство бактериальной природы. Перебрали, видите, всего-навсего 4680 образцов. И только последний вот как раз сработал. Это к вопросу о том, как ученые ищут на самом деле средства. И да, действительно, потом мы из этого сделали ивермектины, и во время пандемии ковида им стали лечить ковид, да? Это великолепная история, мне очень нравится. Хотя на самом деле это прекрасное антипаразитарное средство. Оно действительно решило огромное количество проблем. Ну и второе средство тоже известное, это артемизинин против малярии. Его достали вообще из полыни однолетней, но перед этим перебрали более 2000 растений-кандидатов из традиционной китайской медицины. Там про каждое из них было сказано, что вот прям точно лечат. Ну, древние китайцы не будут же врать, да? Но вот как 2000 раз не сошлось. То есть там как? Либо сначала организм погибал, потом плазмодий, либо оно вообще не работало, либо еще что-то в этом роде. И вот только в самом-самом конце смогли найти артемизинин. И вот да, вот у нас на сегодня... Есть вот такой подход. И да, в общем, таких препаратов много. Это большая линейка, я не буду о них рассказывать, но это тяжелая, тяжелая артиллерия. Да, действительно, они будут действовать, например, на мускулатуру. Конкретные точки приложения там есть, на мускулатуру определенных видов. Нужно понимать, что конкретно в человека залезло, чтобы его лечить. У нас, да, у нас есть некоторые такие более-менее широкие препараты с более-менее широким спектром, но зачастую бывают прям вот узко заточенные. Поэтому на любые вопросы, вот, а вот у меня под кожей что-то шевелится, что мне принять, вот, я не скажу. Именно потому, что этим должен заниматься специалист. Я не паразитолог, поэтому тут я ровным счетом ничего не скажу. С животными то же самое, все вопросы к ветеринарам, они лучше знают, какие конкретно препараты по каким дозам, потому что это очень важно. Если вы, например, 2-килограммовой кошечке дадите 10-кратную дозу, то, в общем, на этом ее жизнь прекратится. И еще раз, это очень тяжелый препарат. У них очень тяжелые побочки, поэтому их назначают только тогда, когда прям надо. Никакой профилактической глистогонки для детей не нужно. Для взрослых тоже. То есть это только исключительно по показаниям, когда мы реально находим. Когда мы можем найти? Ну, смотрите. Зачастую это бывают случайные находки. Диагностические. Например, в легких. Делаем снимок легких, и там, оп, что-то непонятное, давайте покопаемся. Ага, а там как раз кто-то сидит. Либо, ну, эхинокок, как находят зачастую, лечит долго гепатит, потом проводит УЗИ, а там вот такая вот киста. Прекрасно, да. И хорошо не в головном мозгу, потому что там он тоже умеет строить себе гнездо. Так что, да, зачастую это случайные находки. Но довольно... сильно увеличилась частота выявления, когда у нас появились эндоскопические методы. Мы теперь можем зайти в человека и посмотреть, прям глазом посмотреть, а вот где там оно. Потому что рассказывают же, вот вы начинены паразитами по самое дальше некуда. Мы заходим двумя эндоскопами с двух сторон человека, они так встречаются между собой. И так, где? Где? Нет, никого нет. Ну, вот тут, да, довольно такая интересная история, хотя нам будет утверждать, что, ну, хорошо, оно там где-нибудь в желчи спряталось. Ну, бывают, ну, лямблии, скажем, живут в желчи, да, такое бывает. Или там еще что-нибудь, но это крайне редкие случаи, в основном все-таки это будет просвет кишки. Да, конечно, возможны варианты, возможны, но в основном это все-таки будет именно просвет кишки в той или иной стадии. И говоря уже о лечении, да, действительно, влосоглав. Это влосоглав, видите, у него такой очень красивый хвостик, которым он впивается как раз в слизистую желудочно-кишечного тракта, в основном в кишечник. И там немножко так питается, чуть-чуть совсем. В том смысле, что его активно изучают для того, чтобы бороться с устойчивыми к другому лечению аутоиммунными патологиями. Ну, в первую очередь, конечно, болезнь Крона и язвенный колит. Это воспалительное заболевание кишечника. С ними очень тяжело. Иногда бывают настолько сложные случаи, что речь идет о том, что давайте тогда мы этот участок просто удалим. Хирургически. Ну, это, как вы понимаете, не очень приятная операция с разными последствиями. Поэтому иногда пытаются призывать даже вот такое вот. И знаете, иногда даже получается. Я не скажу, что это прям такая распространенная на сегодня практика. Но чем удачен лосоглав? Мы можем его заселить. Он живет только в просвете кишки, больше нигде. И мы очень быстро можем его вывести. Мы точно знаем, что на него действует. Как вариант, да. То есть не всегда это прям совсем плохо. Еще раз повторю, да, это в процессе эволюции выработались такие приспособления, которые позволяют паразитам очень долгое время незаметно сосуществовать с хозяином. Чем незаметнее паразит, чем меньше выражено его воздействие на хозяина, тем лучше. Причем обоим. Поэтому вот эти истории, они, конечно, все еще есть, они будут существовать и дальше. Но вам нужно понимать, что паразиты – это, наверное, все-таки те люди, которые пытаются найти у вас несуществующий диагноз и потом при помощи вот таких странных несуществующих лекарств его вылечить. Вот да, они на эту роль подходят как никто. Есть простые, простейшие, я бы сказал, правила безопасности, которые позволяют не заразиться паразитами. Что имеется в виду? Мыть руки – это нормально. Если, конечно, многих не научила пандемия, но я даже не знаю, что делать. Но, тем не менее, да, действительно, поиграли с котиком, убрали клетку за птичкой, моем руки. И опять же, ничего сложного. Все нормально, все хорошо. Далее. Когда мы хотим завести себе некое живое существо дома, нужно посмотреть, насколько оно совместимо с другими живыми существами, которые на этой площади обитают. Ну, в основном двуногих, конечно. Потому что далеко не все, скажем, рептилии или амфибии, ну, те же черепашки, например, или какие-нибудь геккончики, или еще что-нибудь, они, конечно, прикольные, с одной стороны. А с другой стороны, для людей с ослабленным иммунитетом их крайне не рекомендуют. Почему? У них есть свои возбудители, которые для обычных людей, в общем, не опасны. Но вот для таких категорий они вполне могут самореализоваться. Поэтому давайте лучше не рисковать. Там и сальмонеллы бывают очень такие хитро закрученные и прочие создания, то есть именно бактериальная природа, но и паразиты у них тоже есть свои, очень интересные. Не хотелось бы с ними сталкиваться. Далее. Ну, вот так вот не надо. То есть я понимаю. Никак иначе. Ну как, собачка пришла вылизываться, значит, тоже надо ее как-нибудь обнять. И с котиками, ну как котика не поцеловать, да. И тем более такие крыски милые и прочее, прочее. Вот, пожалуйста, не надо, чтобы так делали дети. Взрослых-то уже не жалко, ладно. А вот с детьми давайте все-таки будем осторожны. Далее. Мы убираем любой помет, кал, фекалии, как угодно. Вот все, что будет. Регулярно чистим. Чем дольше оно лежит на воздухе, тем больше вероятность того, что оно будет более инвазионным. Ну вот так оно в ходе эволюции сложилось. Поэтому пока еще тепленькое, убираем. В идеале, конечно, приучить котов вот так. Ну и говорят, даже есть такие методики специальные. И некоторые умудряются. Да, ну мои как-то не сложилось, поэтому за ними приходится регулярно убирать. И самое важное, да, что мы к работе с такими туалетами не допускаем беременных женщин. Все. То есть как бы мы вот здесь перекрываем основной канал поставки наиболее проблемных паразитов внутрь человеческого организма. Конечно же, мы смотрим и за здоровьем тех, кого приручили. Ну вот, а как иначе? Именно потому, что здоровый питомец будет прекрасно себя чувствовать, будет вас радовать и не будет для вас опасностью дополнительной. Паразитарная в этом смысле настороженность, она, конечно, очень важная. Поэтому, если котики, собачки ходят на улицу или живут на улице где-нибудь, частный дом или прочие вещи, то все паразитарные вопросы, они должны быть провентилированы вот просто до, скажем так, до последней цифры после запятой. Обязательно консультируйтесь со специалистами, выясняйте, что, когда, как, и всю эту профилактику проводите. А, готовка. Здесь опять, здесь тоже есть свои тонкости. Потому что во время кулинарной обработки, правильной кулинарной обработки, мы можем уничтожить даже те, ну, либо это будут яйца, либо это будут личинки, либо будут даже сами паразиты, которые могли бы нам навредить. Ну да, мы их, конечно, съедим, не зная об этом. Ну, это другая история, да, то есть мы как бы ладно. Если мы разделываем рыбу, например, какую-нибудь пресноводную, ну, посмотрите вы внимательно. Кое-какие вещи вы увидите прям невооруженным глазом. Если там что-нибудь такое беленькое вот так вот делает хвостиком, не надо это есть. Не надо, вот нежелательно. То же самое касается и других вопросов. Ну, например, почему? Вот это очень часто, это когда мы проходили курс санитарии и гигиены, нам рассказывали о том, как контролировать столовые, в том числе, и мы этим занимались. И первое, что мы делали, это приходили и смотрели, пересекаются ли между собой линии сырой пищи, особенно мяса, и готовой пищи. Вот если они пересекаются, все, столовые закрываем до устранения недостатка. Почему? А потому, именно потому, что вот здесь как раз и возможно то самое перекрестное заражение. У нас под сырое мясо, под сырую рыбу отдельные ножи, отдельные разделочные доски, и мы потом на нем манго не режем, например, который будем потом сырым есть. То же самое в холодильнике храним отдельно, это опять же ничего сложного. Когда мы что-то готовим, то нужно понимать, например, как замораживаем мясо. Не должно быть толстых кусков. То есть, опять же, есть такая рекомендация санитарно-гигиеническая. Не толще 15 сантиметров кусок. Замораживаем. Если мы... Чем ниже температура, тем меньше может быть экспозиция. Почему, например, на севере с морской рыбой особых проблем нет? Потому что там используется шоковая заморозка 30 градусов минус. Вот на этих траулерах ее тут же моментально там вымораживают вообще все под ноль. Там ничего не остается. Имеется в виду именно в смысле паразитов. Если мы будем в морозилке в классической при минус 20, нам потребуется трое суток на то, чтобы там все выморозить. Если чуть поменьше, уже видите 20 суток. То есть вот это тоже очень важная вещь. И, конечно же, если мы мясо, например, коптим, там солим или что там с ним делаем, тут тоже важно понимать некоторые очень важные аспекты. Скажем, если мы мясо готовим на открытом огне, то очень нужная вещь выглядит вот так. Термометр. Именно погружной. Если у вас некий большой кусок, если это дичь, да, под него, под шампанское, что называется, тогда, если это медведь, кабан или лось или что-то в этом роде, то мы в обязательном порядке прожариваем. Чем лучше прожарка, тем меньше опасность. Нет, понятно, что не до состояния угля, но все-таки вот эти вот ориентиры, они у нас есть. И видите, даже горячее копчение, получается, что у него есть определенная экспозиция. Зачастую это не выдерживают. Почему? Ну, потому что, ай, давайте сейчас сразу закоптим и съедим. Ну, вот, а потом ходим лечимся все вместе. Так что ничего, еще раз, ничего сложного, ровным счетом. Никаких специальных, не знаю, там, морозильных установок. Мы можем обойтись холодильником обычным. Никаких там каких-то экстремальных условий. Кстати, про экстремальные условия. Если вдруг нам надо что-нибудь съесть прямо на природе, что называется, но никаких вариантов других нет, как у Белла Гриллза, да? То есть он там, я специально закрыл, что он ест, чтобы вы не расстраивались сильно вечером. Так вот, есть такой полевой метод, так называемый. То есть мы берем этот кусок мяса и делаем 24 продольных разреза разных мышц, имеется в виду, если у нас туша, и как минимум в трех несмежных областях. Ну, чаще всего это что у нас получается? Где-нибудь в районе шеи, где-нибудь в районе задницы, ну, там где окорок самое вкусное, да, и где-нибудь там в районе ребер. Соответственно, если у вас еще с собой вот такой портативный переносной микроскоп, вообще прекрасно будет, потому что... Нет, а вы зря ржете. Прекрасная штука, мне очень нравится. Мы когда с внучкой ходили гулять где-нибудь в парк, я его всегда с собой брал. Почему? Потому что можно посмотреть всякое разное под микроскопом, это гораздо интереснее, чем без микроскопа. Он питается от батареек, хватает очень надолго, прекрасная подсветка светодиодная, и увеличение тоже приличное. Прям здорово. Так вот, при помощи вот такого простого устройства можно выяснить, насколько опасно мясо. Да, конечно, нужно соблюдать правила кулинарной обработки, но вот такая вот первичная подготовка ничуть не помешает. Что почитать на эту тему? Во-первых, да, в центре книга, которая кому-то сегодня уйдет за вопрос. 360 страниц захватывающих рассказов. Есть попроще. Хотя, видите, там тоже стоит 18+, именно потому, что, да, и рассказы, и картинки тоже соответствующие. Я половину выкинул из предыдущей лекции, а то, я так думаю, народ бы разбежался, да. Неприятно, ну, неприятно это видеть. Мало того, неприятно отдельно, что в тебе кто-то живет, и отдельно неприятно, какой он некрасивый. Я понимаю, котики бы жили внутри, да, вот это было бы великолепно. Но живет что-то вот такое, да, так что нет. И очень интересно, она, конечно, не очень касается паразитов, но вообще, в принципе, показывает, к чему может привести наш плотный контакт с животным миром, в смысле перехода различных возбудителей, различных заболеваний в нашу популяцию. Ну, если вдруг кому нужна презентация в PDF, вот она есть по QR-коду, можно ее будет взять, почитать, посмотреть, какие-то ссылки использовать или еще что-то в этом роде. На этом повествовательная часть заканчивается, и мы переходим к розыгрышу призов. Простите, к ответам на вопрос.
1: Спасибо, Алексей. У нас нет вопросов в прямом эфире в чате, но у нас есть уже поднятые руки. Анастасия, с той стороны, а я с этой, пожалуйста, вот давайте начнем отсюда. Я видела первую руку.
2: Да, энцефалит, боррелиоз, можем ли мы их считать паразитами по отношению к лещу, который сам является паразитом, и вообще, насколько распространенная история, что у паразитов есть свои паразиты. Ну, там, какой-нибудь гельминта, может кто-то паразит?
0: Очень распространенная история, вы абсолютно правы, могут быть свои. То есть у них есть свои болезни, скажем, грибковое поражение каких-нибудь нематод, это очень распространенная история. Точно так же и здесь, да, ну, скажем, какой-нибудь валерийный плазмодий, он и в комаре живет, в том числе. Да, у них тоже своеобразный договор. Да, у них там тоже есть определенные взаимоотношения, поэтому зачастую эта история непростая. Очень такая, очень много вложений бывает. Поэтому, конечно, нужно относиться к этому осторожно, тем более, что... Ну, давайте я еще один аргумент приведу по поводу клещей. Вот ладно, боррелиоз, там клещевой энцефалит, какой-нибудь пироплазмоз, еще чего-нибудь, это все ерунда. Клещ может сделать вас веганом. То есть прям реально... Это называется альфа-гал-синдром. И не просто так. Некоторые клещи, которые у нас тут вводятся, они тоже могут его вам устроить. Каким образом? Ну, довольно интересно. Происходит сенсибилизация к очень-очень-очень маленькому сахару, он называется альфа-гал, который в основном присутствует как раз в мясе. И человек на абсолютно ровном месте внезапно перестает воспринимать мясо, его осыпает сибу, ему плохо и прочее, то есть у него прям натурально непереносимость мяса возникает. При этом он плачет, он хочет его есть, но не может. Поэтому вот кто хочет продолжать есть мясо, надо защищаться от клещей, а то даже возможна такая ситуация.
3: Добрый вечер, спасибо за лекцию. Вопрос такой несколько нежданный. Вы сказали, здесь, в Сибири, никто не живет, кроме людей. Постепенно нам говорят, что у нас тут все теплеет, теплеет, теплеет, теплеет. Вопрос, когда нам здесь ждать малярию?
0: О, вот это хороший вопрос. Я так думаю, что все-таки ее для начала завезут куда-нибудь в более благоприятные регионы, типа северного побережья Черного моря, Астрахань, вот где-нибудь там, в тех районах. На самом деле, когда мы смотрим историю, то малярия, в принципе, была даже в нативном виде где-то в Московской области. Здесь, ну, в основном чума, сибирская язва и так по мелочи еще. Так, чтобы малярия здесь для нее не очень, понимаете как, то есть надо не только, чтобы было влажно, но и чтобы прям тепло в течение длительного времени, чтобы они все там созрели, вызрели как надо. И большое количество пищи, где можно передавать вот это по цепочке. Не уверен, что здесь прям такие подходящие условия. Хотя, с другой стороны, клещевой энцефалит же приспособился. Климат-то меняется, так что что будет лет через 100 тысяч, сказать сложно. Может быть, я не исключаю. Сейчас все двигается на юг, и сейчас у нас даже лихорадку Денге находят уже устойчивые очаги на юге Италии. Еще немножко, и она прям уже доберется. То есть, хотя, казалось бы, Денге, подождите, это где вообще? Это где-то там сильно южный, ну, где-нибудь в районе экватора. Оказывается, нет, уже очень многие двигаются. То же самое перемещаются насекомые. Ну, скажем, латродектусов находят где-нибудь в районе Московской области. Уже прям они там живут. А в Волгоградской области, в Астраханской, все, они прям уже переместились гораздо выше. Туда, к Саратовской, например, и уже до Самарской добираются. То есть, вполне возможно, очень даже может быть, когда вот это все будет перемещаться постепенно, мы доберемся и до неизвестных для этих регионов болезней.
1: Алексей, запоминайте вопросы, потому что...
0: Я запоминаю.
1: Вот, вот тут мальчик, он так прям держал-держал руку и не опускал. Вот сила воли.
0: Ну, давайте посмотрим.
4: А насекомые... Какие насекомые? А паразиты могут управлять человеком?
0: К счастью, нет. А, очень многими живыми организмами паразиты умеют управлять. Но вот до человека они пока не добрались. Это, к счастью, к огромному для нас. Хотя в фантастике это, в общем, так довольно неплохо изучается. И говорят, что вот смотрите, вот так возможно и так возможно. На практике ни один из этих сценариев пока не реализован, что невероятно радует.
5: Насчет традиционной медицины. Там же ведь должны быть, если она продолжается, кто-то еще лечится. Значит, как-то получалось как-то вылечиться? Или это ошибка выжившего?
0: В том числе и ошибка выжившего. И в основном за счет того, что традиционные, вот подавляющее большинство средств традиционной медицины не убивает пациента сразу. Поэтому есть вариант, что он выздоровеет и свяжет это с приемом средств традиционной медицины. Первое. Второе. К сожалению, очень много самых разнообразных последствий, ну, в первую очередь, токсических. К сожалению, так. И вот очень такая показательная история, она мне очень нравится, в каком смысле, что раскрутили ее абсолютно случайно. На рубеже 20-21 века в Бельгии, в похудательной клинике, 109 женщин внезапно, разом заболели в смысле почек. То есть у 18 из них нашли рак почек, а остальные с различными проявлениями вот именно почечной недостаточности. Стали выяснять, что такое. Оказывается, они худели при помощи средств традиционной китайской медицины. И 10 лет потребовалось на то, чтобы установить виновника. Аристолохия. Ну или киркозон, он еще называется. У него есть аристолохиевая кислота. Она одновременно нефротоксин и канцероген. То есть у кого-то просто почки так немножечко вывело из строя, а кому-то еще и рак устроило. Это не все. Потому что когда вот это выяснили, то ученые на Тайване сказали: «А, так вот в чем дело». Потому что у них очень долгое время, вот сколько была статистика медицинская, у них был невероятно высокий уровень онкоурологии. Имеется в виду рак почек и вот мочевыводящих путей. И когда с аристологией разобрались, что вот смотрите, это нефротоксин и канцероген, почему они так встрепенулись радостно? Потому что одно из самых проверенных тысячелетиями традиционных народных средств оздоровления на Тайване – это киркозон. То есть аристолохия, вот та самая. Ее ели во всех возможных видах в большом количестве. И вот когда с этим начали постепенно бороться, у них потихоньку-потихоньку онкология начала уходить вниз. Так что традиционная медицина – это не всегда хорошо, иногда это и сильно плохо, в том числе вот по таким причинам. Прошу.
6: У Джерома К. Джерома, герой, зайдя в библиотеку и читая медицинскую энциклопедию, нашел у себя все диагнозы, кроме родильной горячки. И вот сейчас, слушая вашу лекцию, я, мне кажется, почесала все. Все бегают там. И тогда вопрос, почему вообще психика так работает? И как после лекции не уйти к гипердиагностику? Какой будет разумный, нормальный анализ, который можно сдать?
0: Никаких таких анализов нет, естественно. Но вам их предложат, я прям гарантирую. Что если вы пойдете в интернет, вам их предложат, это прям без вариантов. И даже прям сразу пролечат на месте. Профилактически, на всякий случай, мало ли. Нет, ну психика у нас всегда такая, мы начинаем все примерять на себя, так или иначе. Другой вопрос, что если мы переключимся на что-нибудь, да, почитаем что-нибудь другое, ну не знаю, там как, не знаю, справочник по кожным заболеваниям можно почитать, сразу произойдет переключение. То есть про паразитов вы забудете, вы найдете у себя другую патологию, это уже будет в другую сторону. Но не знаю, сработает ли вышибание клина клином, но иногда отвлекающая терапия помогает. С другой стороны, ну, можно просто посмотреть хороший фильм, почитать хорошую книгу, пообщаться с людьми, прогуляться или еще что-то в этом роде, тоже может сработать. Еще вопросы? Ага. Имеется в виду заключительный в трансляции, это важно.
7: А я не вижу. Да. Добрый день, большое спасибо за лекцию, было очень интересно. А, вопрос такой вот. Были предосторожности, там мясо прогревать, а скажем, фрукты, овощи, паразиты, какими способами?
0: Ну, здесь все довольно просто, то есть прямо с земли упавшие мы не едим. Это важно, и, как показывает практика, в общем, в большинстве случаев достаточно помыть. Если прям совсем есть какие-то подозрения такие нехорошие, то есть оно где-нибудь на рынке лежало рядом с чем-нибудь таким не очень гигиенически, скажем так, чистым, то может быть при помощи моющих средств. Иногда на моющих средствах прям написано, что для мытья посуды и овощей, фруктов и прочего. Тогда вы этим можете воспользоваться и быть уверенными, что, по крайней мере, снаружи ничего нет. Внутри могут быть паразиты растений, но у нас пересечений с ними нет. Поэтому будет разве что, ну, вы посмотрите на червячка, он посмотрит на вас, и, в общем, на этом все. Да, в дальнейшем это ни во что не выльется. У нас нет, к счастью, каких-то тяжелых именно паразитарных заболеваний, которые так могут передаться.
7: Большое спасибо. Еще замечание. У вас в QR-коде после HTTPS двоеточие не хватает.
0: Ой, ладно.
1: Алексей, спасибо вам еще раз за лекцию и за такие подробные ответы. Наша прямая трансляция сейчас все завершается. Именно для тех зрителей, которые смотрят в онлайн, и начинается приятная часть вручения подарков. Вы наверняка запомнили. Давайте, кому достается книга?
0: Так, книга в качестве отвлечения.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

мышление – чисто человеческое качество? Похоже, что нет. А значит, оно прошло длинный эволюционный путь. Так почему же наш разум так часто заводит нас в тупик? Раунд пятый. Работа над ошибками мышления. Зоя Зорина, доктор

0: вырастить что-то вроде таких официантов в ресторане, например, чтобы они подавали на стол. Как вы считаете, таким проектом суждено осуществиться, может, в веке в 21-м?
1: Спасибо за вопрос, Александр Борисович. Мне очень понравилась вчера классификация вопросов. Вопросы бывают хорошие, на которые автор знает ответ. Интересные, если ответа не знает. Я ввожу третью категорию. Вопросы уникальные. Вот чего только меня не спрашивали на разных популярных лекциях. Но вот насчет этого только Александр Борисович озаботился узнать. Так вот, беспокойное человечество к этой идее, конечно, обращалось, и не только в XIX веке и позже. Вот я с этим столкнулась на рубеже, где-то в начале 70-х годов, и просто помню вот этот журнал «Англия», посвящен, тогда выходил такой на русском языке, посвященный этому вопросу. Тогда англичане взялись за так прикинули, нельзя ли использовать обезьян как помощников инвалидам. Вот я прямо помню эту картинку, такой очень красивый юноша сидит, но вот без рук. И капуцинчик, это небольшая южноамериканская обезьяна, капуцин кормит его с ложки. Такие помощники там что-то переворачивали страницы в книгах, выполняли еще какие-то подобные действия. То, что диапазон действий у обезьян, особенно у человекообразных, может быть очень широк. И, например, у Леонида Александровича Фирсова, великого приматолога, выдающегося ученого ленинградского, он годовалую обезьяну, вот целый год молодая обезьяна жила у него в углу в кабинете. Это была выдающаяся особа, и свойственная всем животным вообще, а человекообразным в особенности обезьян, вот это стремление следить за окружающими и подражать их действиям у нее было чрезвычайно развито. Поэтому она умела, с ее точки зрения, померить давление. Но при этом там трубки могли болтаться, не удел. Но, тем не менее, она помазать учителю, хозяину, помазать рану, заглянуть в еженедельник и так далее, и так далее. Но подобных примеров очень много. Иногда обезьяны даже, очень вспоминается случай, зафиксированный в последние, лет 5 назад, наверное, в Ижевском зоопарке. Там закончил свои дни очень знаменитый самец, который принадлежал хозяйке уголка Дурова. После это была избалованная, замечательная, такая прекрасно жившая обезьяна. Ну, а после ее смерти он попал в зоопарк, и ему там было очень как-то кисло. После кормления там икрой и сеансов на телевидении. Так вот он, видимо, от скуки, глядя на киперов, в какой-то момент он стал протирать стены. Его сразу стали за это хвалить, и он отдался этому занятию. Более того, он вовлек в это занятие еще и свою подругу. И работники зоопарка, не растерявшись, они устроили какое-то маленькое шоу из этого, и посетители зоопарка страшно всему этому радовались. Он уже погиб, он был вполне в возрасте. Все это можно было бы сделать, но гораздо проще этого не делать, а воспользоваться услугами нормально обученных людей, потому что поведение людей, оно тоже не и профессиональные навыки еще не официантов не слишком гарантируются, но все-таки надежда на них гораздо больше, потому что в поведении обезьян вот этот момент неконтролируемости, он все-таки очень силен. Я ответила на ваш вопрос, Александр Борисович?
0: Да, конечно.
1: И вот я думаю, что мне бы хотелось, чтобы вы, прослушав этот короткий мой спич, хотя бы немножко представили, насколько многообразно, сложно

0: И во многом, ну просто даже и загадочно до сих пор поведение животных. Изучают его огромное количество ученых. И основное, сейчас накоплено безумное количество данных. Но научных данных. Но вот здесь парадокс, не миф, а именно парадокс нашей науки состоит в том, что наряду с научными знаниями у человечества имеется огромный эмпирический опыт, потому что человек всегда находился в контакте с животными, всегда человека какие-то над ним летали птицы, за ним охотились хищники на ранних этапах, и так появились любимцы и так далее. И вот в процессе наблюдений за этими животными, окружавшими человека, накапливался достаточно обширный, так сказать, накапливались наблюдения за их поведением. И причем наблюдения достаточно точные, благодаря которым с ранних, самых ранних этапов человек, знал повадки животных, а это было важно, например, повадки хищников, которые на них нападали. Человек знал законы дрессировки, животные делали то, что человеку нужно. Ну, знал, что поведенческие признаки наследуются и так далее, и так далее. Все это использовалось в его хозяйственной деятельности. Такой материал для наблюдения имеем и мы с вами, потому что у большинства из нас есть кошки-собаки, под ногами на улицах кормятся вороны, голуби и так далее. Но помимо наблюдения копятся, но также копятся и заблуждения в трактовке того, что мы наблюдаем и что все это означает. И вот наша задача в том, чтобы не то что бороться, но просто разъяснять и людям те возникающие у них заблуждения и мифы, поскольку для этого имеется огромное количество научных знаний, и такие разъяснения вполне возможны. Так вот, если вот здесь три группы заблуждений, мифов, которых мы сегодня очень коротко коснемся, их, конечно, бесконечно больше. Первое, во-первых, вот около 80% опрошенных слушателей, так сказать, участников наших мероприятий считают, что у животных вообще нет ни разума, ни вообще никакой, что психика человека – это мухи отдельно, психика животных – это отдельно. Никакого мышления, и между ними, между двумя этими микрокосмосами лежит непроходимая пропасть. С одной стороны. С другой стороны, многие, те вот из 20%, иногда приписывают животным мышление в тех случаях, когда они наблюдают на самом деле достаточно простые инстинктивные формы поведения. Еще одна сфера, так сказать, для мифотворчества – это эмоции. Вот коллега слушает, слушательница очень хорошо описала, как свои наблюдения, затем насколько эмоциональны и как это все понятно и интересно, эмоциональные эмоции в поведении ее домашних собак. Но, как всегда, человек здесь тоже перехлестывает и кое-что приписывает животным такое, чего у него нет и быть не может. Ну и, наконец, наиболее, так сказать, пытливые, озабоченные предполагают, что у животных есть зачатки искусства и религиозных ритуалов. Но давайте определим, что же, собственно, мы имеем в виду. Мы будем говорить о мышлении животных, разуме, рассудочной деятельности и о том, как они проявляются в поведении животных. Процессы эти у человека – это самые сложные процессы. Именно они составляют основу человеческой, так сказать, человеческой психики, его достижений. И очень, так сказать, все упрощая и доводя до самой сути, можно сказать, что мышление – это, с одной стороны, способность к обобщению, абстрагированию, формированию понятий, умозаключений, все, что ведет к той стороне, к абстрактному мышлению человека. Это с одной стороны. С другой стороны, именно мышление – это тот процесс, который выявляет новое в каждой ситуации и который позволяет решать новые задачи экстренно. То есть без проб, ошибок, без вот постепенного обучения, а на основе экстренного анализа сути задач. И в этих же двух направлениях, собственно, ведутся экспериментальные исследования. И такие исследования показывают, что как ни сложно кажется вот все, что я упомянула, но тем не менее зачатки мышления все-таки у ряда видов птиц, млекопитающих и даже у ряда видов рептилий все-таки имеются. Причем чем более сложно организован мозг того или иного вида, тем сложнее, тем больше проявлений мышления для него характерно, выше уровень мышления. Естественно, что самый высокий уровень у человекообразных обезьян. И есть точки зрения, что это приближается к ребенку приблизительно двух лет. И вообще, что человекообразные обезьяны, значит, гориллы, шимпанзе, бонобо, карликовые шимпанзе и орангутаны, что они ближе к ребенку, чем к остальным млекопитающим и даже к остальным обезьянам в том числе. Но это, в общем-то, понятно, и можно было ожидать, но не мыши же и не крысы, правда? А вот то, что такой же уровень психических способностей, такой же уровень развития мышления обнаруживается у птиц, наиболее высокоразвитых, у попугаев и врановых, вот этот факт, это факт неожиданный и чрезвычайно интересный и важный для эволюционной биологии. И сейчас я покажу вам фрагмент из экспериментов Леонида Александровича Фирсова, который изучал поведение мышления шимпанзе во всех возможных аспектах, и в том числе проводил... Я просто должна...
1: Берегли лето.
0: Ага. Проводил опыты...
1: Нужно достать компот?
0: На острове.
1: Вот из этого ящика.
0: Ну, потом я... Вот такая установка. И вот это безобразие, длинную ручку, первый раз.
1: Тарасик мне так симпатичен, что очень хотелось бы ему подсказать. Если бы, впрочем, я знал, что подсказать. Так. Отломал веточку. Что он собирается делать? Ах, какая обида! Немножко не считал на прочность.
2: Заметьте, не любая палка, а отломанная от сухого дерева, которая ломается легче, и не надо тратить время на очистку ее от веток.
1: Ну, Тарасик, ну, голова.
2: Да, соображает. И нет ли в действиях Тараса уже подготовленного плана? Что взять и для чего?
0: Это опыты проводились на лабораторных обезьянах, которых на месяц выпускали на остров, озерный остров Псковской области. Они жили там на свободе и пили, ели, что хотели. И плюс приходили и участвовали в опытах. И подобных данных и там было получено много. И во многих имеется колоссальное количество примеров, роликов в том числе, которые можно найти в интернете, а показывать не принято. Так вот, Ладно, обезьяны, но подобное решение новых задач в новых ситуациях характерно также для попугаев и врановых птиц. Вот наверху слева попугай Фигаро, какаду, который недавно прославился, потому что видеосъемка, видеорегистрация зафиксировала момент, когда у него укатился орех за клетку, так что он достать не мог. Птица это не испытывала никаких проблем с питанием, но вот достать этот орех ему было совершенно необходимо. И в конце концов он отломил палку, где-то палочку от какой-то деревяшки в клетке, подкатил к себе орех. Наши австрийские коллеги, которые это, так сказать, у которых это случилось, радостно задавали ему все новые и новые задачи. Уже они придумывали, раскладывали орех в разных местах, и он каждый раз или короткую палочку, или подлиннее, или вот как здесь видите, на левом нижнем рисунке он изготовил к тому же еще и крючок, а там от чего-то огрызал ветки. А вот на правом нижнем рисунке это тоже какаду, но другой. Ему, когда у него не было никакого орудия, чтобы подкатить к себе приманку, он как таким очень характерным движением вырезал ее из картона. Так что вы видите, что это немногие примеры, которые вот характеризуют подобного у птиц порядочно. Но они применяют это не только в лаборатории, когда в эти условия необходимость решения их ставит экспериментатор. Но то же самое имеет место и в природе. Вот это гориллы обычно в природе орудий не используют. Во всяком случае, долго, вот до 5-го года это не было известно. А потом фотоловушка зафиксировала гориллу, которая сидит и ковыряется с какой-то палкой. Пронаблюдали дальше. Оказалось, ей нужно было перейти глубокую канаву, и она этой палкой щупала дно. Щупала, вот задача, которая возникла у нее самой в ее личной жизни, она ее решила. Очень много подобных задач в природе наблюдала Джейн Гудл у разных своих шимпанзе, но в том числе вот этот гениальный Майк, который к тому же с молоду захотел стать лидером группы. И он много заявлял об этом в своей демонстрации саморекламирования на обезьяньем, так сказать, языке. А потом он взял два пустых бидона и прошелся перед самцами, гремя этими бидонами. Эффект был потрясающий. Все разбежались, всех как ветром сдуло. И он 4 недели подобным образом им заявлял о себе. И таки он стал доминантом в группе и был им до самой практически смерти. Но это опять шимпанзе. А вот очень известные, вы наверняка слышали об этих птицах, новокаледонских воронах. Они широко используют орудия в своей повседневной жизни и делают 4 типа орудий. Но особенно интересно то, что они изготовляют крючок. Это вот поразило антропологов в свое время. И не только они. Выяснилось, что еще есть гавайская ворона, тоже островной вид, но за 1000 километров удаленный, самостоятельный вид. Судьба его оказалась тяжелой. Кому было надо, но вид практически истребили. Ну, наверное, за плохое поведение, за воровство какое-нибудь. Орнитологи спохватились, собрали оставшихся где-то в неволе птиц, стали размножать, и появилось поколение птиц, рожденных в неволе. Их выпустили, так сказать, ну вот в такой, в обычную, в вольер какой-то с обычным наполнением. И как только они находили дерево с трухлявой такой вот, упавшее дерево, они стали, поразили исследователей тем, что у них такой был момент эврика. Отламывали палочки и тоже, как новокаледонская ворона, доставали личинок из-под коры. А новокаледонских ворон исследовали в лаборатории, потому что, ну хорошо, вот четыре орудия в природе, а как они себя поведут, когда задача совершенно новая, ни на что не похожая? Вот стеклянный цилиндрик, на дно которого ставится ведерко с кормом, а птицы предлагают либо прямые проволочки, либо вот одну проволочку крючок. Этот загадочный крючок, который делают из веток вороны в природе. И оказалось, что вот эта самочка Бетти, она с первого раза выбирала крючок и только крючок. А потом случилось так, что крючка ей перед ней не оказалось, и она, потыкавшись без толку прямой проволочкой, вынула ее и стала затыкать в угол поддона, сделав... Загнула, получила крючок, вытащила ведерко. Ну, конечно, исследователи повторили эту ситуацию несколько раз. И она каждый раз изготавливала крючок из прямой проволоки, причем совершенно разными способами. И подобных примеров и исследований по птицам также достаточно много, и все они говорят о том, что этой стороной мышления птицы владеют так же, как млекопитающие. Но возвращаемся из-за кратости времени к тому, что мышление – это способность к обобщению, абстрагированию. И главное – и в элементарной форме она также имеется практически у всех птиц, млекопитающих и даже у рептилий. Но высшая форма – способность образовывать абстрактные понятия, типа «больше», «меньше», «сходство», «отлично», «отличие», применяемые к любому, так сказать, спектру раздражителей. Вот такой уровень обобщения характерен, опять-таки, для человекообразных обезьян в основном, и вообще для приматов, ну и для попугаев и врановых. И вот когда этот факт был установлен, а это образование, образование понятия – это основа человеческого языка и операции символизации. Именно обобщенные представления связываются с символами, словами. И вот появилось возможность, так сказать, стало оправданным попытаться понять, есть ли хотя бы зачатки такой способности у человекообразных обезьян. На рубеже 60-70-х годов вот несколько групп, это все первооткрыватели американских психологов, на четырех видах обезьян исследовали эти способности, применяя два так называемых языка-посредника. Язык жестов, упрощенный от американских глухонемых, и правая картинка – язык с картинки, слова, значки на клавиатуре компьютера. И все опыты на 30 обезьянах всех четырех видов показали, что действительно они обладают способностью пользоваться этими языками на уровне таких двухлетних детей. А если воспитывать их если обезьяны с раннего детства слышат постоянно человеческую речь, то они начинают понимать слова и даже предложения с учетом их синтаксиса роли, понимают роль порядка слов в предложении. И вот 660 устных заданий получил Бонобо Канзи. Каждый раз перед ним выкладывали разные предметы и давали ему команды типа там «положи что-то в холодильник, в микроволновку, там куда-то, сходи за дверь, принеси то-то, возьми куклу и отнеси ее за дверь» и так далее. Причем правильные ответы он давал в 80% случаев. Но вот так вот миф, который господствует во многих умах о том, что непроходимая пропасть существует между психикой человека и высших животных, этот миф практически сейчас уже не миф. Реальность состоит в том, что у животных имеются даже самые сложные, самые высокие зачатки самых сложных функций человека. Не только у млекопитающих, но и у птиц. Попугай Алекс говорит осмысленными... Попугай Алекс понимает, что он говорит. Но, как я уже упоминала, мы часто приписываем разум тем поступкам животных, которые на самом деле проявление обычного видового инстинкта, как вот в этом случае в размачивании корок и вообще пищи, размачивание в лужах. Вот когда мы изучали поведение, антогенез поведения врановых, развитие с возрастом, оказалось, они уже в 5-6 лет поголовно все окунают их и пищу, и какие-то предметы бросают в воду. Поэтому вот такие... Это действительно миф. Это не разум, это инстинктивные реакции. Ну, а вот дальше мы... Действительно, животным присущи очень многие из человеческих чувств и эмоций. И в книге «Бессмертные книги Ладыгин и Коц. Дитя шимпанзе и дитя человека», написанные в 1935 году, 140 вот таких вот таблиц, которые демонстрируют последовательно по шагам различные сходства выразительных движений у шимпанзе и человека. И вот это сходство – это не миф, это реальность. И тут никаких, так сказать, ничего, все нормально. Но... Вот мы охотно, ну, многие из нас считают, что животным свойственны там хитрость, притворство, лицемерие и даже стремление к самоубийству. Но в отличие, дело все в том, что вот отличие – это сложные психические состояния, о которых мы знаем, потому что благодаря интроспекции, благодаря самонаблюдению и умению выразить словами наши внутренние, наши чувства. Или с помощью слов понять, воспринять таковые у других людей. Объективно их зарегистрировать невозможно, поэтому мы не должны приписывать их человеку, хотя такая способность, такое стремление у человечества имеется, и никуда от этого не денешься, но... Тут такие, возможно, большие перехлёсты. И, в частности, вы знаете, этот миф... Вернее, мы знаем, что дельфинам и другим китообразным свойственны самоубийства массовые. То есть в каких-то местах Мирового океана время от времени сотни или даже тысячи животных оказываются, попадают на берег, остаются... на суше и гибнут от обезвоживания. Но современный этот вопрос много изучается, и показано, что это животные попадают в ловушку, на мелководье нарушается их ориентация, они оказываются на суше, а выбраться не могут ни почему-нибудь, потому что они, мол, не хотят, а потому что они физически на песке развернуться в обратную сторону не могут. Так что вот это вот чистый миф и большое несчастье. А вот насчет религии тут появилось в последнее время. В 16 году была опубликована работа, результат длительных наблюдений нескольких групп приматологов Западной Африки, разнесенных большими расстояниями, между прочим, которые обнаружили вот такие вот какие-то участки леса, где было много камней, в том числе камни, запрятанные, сложенные в основании деревьев. Видеоловушки, поставленные там, зафиксировали, как это делается. Приходит самец, берет камень, вот он пыхтит, он набирается так, силами, разбегается, бросается на это дерево, швыряет туда камень, издает много шума и так далее. Ну, этот... Авторы очень аккуратно вот они описали и, ну, какие-то там высказали предположения насчет того, что, в общем, это все непонятно, что, зачем и почему. Но и только в 2019 году, вот в декабре буквально появилась работа свежая, когда пытались, ну, авторы решили, предположили, что это некий способ дальней связи, что вот эти очень прекрасно резонируют эти действия, которые совершают обезьяны, разносятся на дальние расстояния. Но пока что это вопрос, который еще только предстоит исследовать, и все как-то ждут этого момента. Но существуют смелые умы среди журналистов, пошли далеко. Их тоже интересовали, их интересовали зачатки религии у животных. И вот журналист подготовил для Московского комсомольца статью, что впервые в истории мы наблюдаем за рождением религии у животных. Наверное, у них есть какой-то их обезьяний бог, которому они строят вот эти вот, значит, храмы. И вообще такие ритуалы внимания могут стать доказательством эволюции шимпанзе в людей. Я просто отпала. И, возможно, через некоторое время у них даже может зародиться наука. Ну, что тут делать? Ну, для того, чтобы иммунизировать вас и себя от подобных смелых спекуляций, нужно помнить, что исследования в этой и во многих областях продолжаются, и шаг за шагом они приносят объективные данные, понимание каких-то закономерностей и самых странных явлений в поведении животных. И для того, чтобы не поддаваться вот подобным провокациям, я закатала этот список литературы, в которой приводятся достоверные в популярной форме, так как надо, результаты научных исследований. Желаю вам получить этот список и пользоваться им. Часть книг, по-моему, продается здесь у нас сейчас. Благодарю за внимание.
3: Спасибо, Жанна Александровна. Но...
0: Спасибо.
3: Но, чтобы усложнить вам задачу, в этом раунде участвует вредный оппонент. И это Александр Панчин. Просим на сцену.
4: Здравствуйте. Мне будет очень сложно быть вредным, тем более, что первый
3: очень
4: вопрос...
3: Очень вредный, я тебя знаю.
4: Ну нет, я вообще не вредный. Меня иногда называют научным инквизитором, но я никого никогда не инквизировал. Вот, я не собираюсь. Мой вопрос, наоборот, будет про альтруизм. Я недавно читал статью в журнале Current Biology, там были показаны замечательные попугайчики, которые, значит, там у них есть клеточка, и один попугайчик имеет монетки, на которые можно покупать еду, вот, но он не может купить еду, потому что к нему нельзя попасть. А у другого попугайчика он мог бы монетки обменять на еду, но у него нет монеток. И тот другой попугайчик дает ему монетки, и этот на монетке покупает у экспериментаторов еду. Вот. А тот попугайчик ничего за это не получает. То есть такая вот была форма альтруизма. Собственно, вопрос у меня такой. Вот некоторые люди считают, что вот, мораль, нравственность, хорошее поведение, помощь ближнему – это что-то такое очень человеческое. Для этого нужна там, та же религия. Без этого никак. Мы видим у животных... Да, животные вообще ведут себя приятнее, чем люди. Вот. Как вот, у животных с альтруизмом, насколько это изучено, как это возникает, насколько мы уникальны в своем альтруизме?
0: Ой, спасибо за вопрос. Он такой тоже... Он хороший вопрос. Хотя до конца, конечно, на него ответить невозможно. Но подобных... Во-первых, есть целый ряд вот каких-то подобных работ... А самое главное, сейчас, когда мощно работают этологи, изучающие поведение тех же шимпанзе и вообще всех животных в природе, появляются достоверные наблюдения, которые свидетельствуют, что те же шимпанзе проявляют вот такие способны к альтруизму и в своей повседневной жизни. пока я не забыла, я у обезьяна падающая, упавшая в воду. Ну, знаете, в Америке эти приматологические центры окружают рвами с водой. Это хорошая, так сказать, защита. И вот был описан случай у американцев, как одна из обезьян, вот все-таки она полезла в эту воду и совершенно явно начала тонуть. И другая обезьяна, которая никогда не подходила к ней вообще, к этой воде близко, она таки подошла и стала, и помогла этой первой обезьяне спастись. И недавно, буквально вот где-то уже даже, наверное, в январе, я увидела в интернете зарегистрирован случай, и фотографии есть, как, по-моему, на Суматре, по-моему, одна из обезьяна увидела человека, который стоит по пояс в воде, что-то он там такое, он в гидрокостюме, в сапогах, но что-то он там в этой воде делал. И она подошла, и вот этот обезьяны в основном, кроме бонобо, по-моему, они в основном воды боятся, шимпанзе боятся ее очень сильно. И она подошла, и поставив мысленно себя на место этого человека, она ему протянула руку, мол, что ж ты там мучаешься, давай еще утонешь. И вот здесь проявилось, во-первых, вот это, ну, способность, желание и способность помочь другому, даже слегка там как-то, ну, прилагая какие-то усилия. И еще одна очень тонкая черта человеческой психики, которая, опять-таки, составляет, ну, такую базовую черту человеческого мышления, сознания, способность мысленно поставить себя на место другого и понять его состояние, намерение, то, что называется theory of mind. И вот эта обезьяна продемонстрировала просто, ну, большое ей за это спасибо. Вообще же, чтобы уж не свой ответ такой закончил, когда-то, ну, уже где-то в 70-х, по-моему, в 80-х годах, тогда одна из ведущих приматологов, забыла ее имя, Гибсон, написала, что как только я усвою, что какая-нибудь психическая черта свойственна только человеку, сейчас же появляются данные, что она есть хотя бы в зачатке и у животных. И вот это то, что вот за эти там 20-30 лет вот этот вот крик души этой дамы, он получает все время, получает какие-то подтверждения. Но только это нельзя переоценивать. Это похоже, это зачатки, но это не то же самое. Только его зачатки. Я вам ответила немножко.
4: Да, да, исчерпывающе спасибо. А вот вы в лекции упоминали про то, какие есть зачатки интеллектуальных функций у животных, где они приближаются к каким-то интеллектуальным способностям человека. А вот теперь обратная, значит, задачка. Я тоже видел замечательную работу, где показывали способности шимпанзе в памяти. Им показывают на экране набор чисел, которые буквально на долю секунды они вспыхивают, и обезьяна должна в порядке указать набор этих чисел, и обезьяны там справлялись с этим лучше, чем многие люди. Вот. Очень хорошая память, который я не мог сделать то, что они делали. То есть я такой, о, нифига себе, меня превзошли. Вот. А есть ли какие-то вообще примеры каких-то, может быть, очень узкоспециализированных функций, в которых те или иные животные превосходят человека?
0: Это интересный, более интересный, чем хороший. Мне сейчас, честно говоря, не приходят в голову такие опыты, но они имеются. И вот эти попытки... Вот, ну, это тоже из вредных оппонентов. Вот это действительно вредные оппоненты, которые, ну, вот пытаются обнаружить какие-то пробелы у венцетворения. Есть такие работы, но здесь вот я, когда это из, немножко из серии «Кто умнее, кошки или собаки?», потому что говорить о уме и о, вообще об уровне развития можно только и нужно только по совокупности, потому что могут быть какие-то частные, совершенно специализированные и очень развитые способности, которые, допустим, вот у того или иного вида животных имеются и не имеются у человека. Ну, я, во-первых, хотя бы потому, что сенсорные способности у животных другие. И, например, если вы захотите сравнивать различения цветов там, какими-то животными, даже там, каким-то видом и людьми, то у многих видов, многие воспринимают поляризованный свет, поэтому они видят совсем другие комбинации цветов, совсем другие цвета, чем видит человек. И так же, как было известно, что, скажем, работники, вот красильщики, 100 там что-то или десятки оттенков черного цвета различают. Вот, ну, это приобретенная специализация. Но вот какие-то такие вещи могут быть и у животных. Особенно, когда это касается вопросов, связанных с выживанием. И вот Ладыгин и Коц в этой своей великой книге, которую, я надеюсь, о которой вы хотя бы слышали, а если не слышали, то наберите в интернете «Ладыгин и Коц. Дитя шимпанзе и дитя человека». И это вообще-то подвиг, научный подвиг и бесконечный источник знаний и таких и восхищения перед работой, которую сделала молодая девушка, еще не кончившая университет и вообще была первопроходцем. Никто еще этого не изучал, не работал сколь-нибудь развитый психолог, не работал с человекообразными обезьянами. И вот она показала, там прямо таблица у нее есть, что у них одинаково, и что преобладает у шимпанзе, и что преобладает у ребенка. И даже мотивация настолько разная. Вот если задача не решается, шимпанзе злится, а ребенок плачет. Значит, они идут на решение задач совершенно разными, с разных позиций, по-разному к этому относятся. Поэтому здесь, кстати, вот я упомянула там очень кратко, естественно, об этом замечательном Бонобо Канзи, который понимал устные предложения, понимал роль порядка слов в предложении и осмысленно отвечал на вопросы. Вот он дал 80% правильных ответов. Параллельно с ним испытывали девочку, двухлетнюю, его киперша полдня работала с дочкой, учила ее тому же языку, тем же лексиграммам, что и Канзи, а полдня с Канзи. И у них был приблизительно одинаковый запас на слух и, ну, вот какой-то общий похожий предыдущий опыт. Так вот, Канзи дал 80% правильных ответов, а девочка там что-то 65%.
4: А сколько лет Канзи? А сколько лет Канзи? То есть,
0: Канзи было 8.
4: 8.
0: Но он, это были годы, когда его учили и создавали ему какой-то там этот самый лексикон. И просто, ну вот, доходили, а потом, может быть, эта идея родилась, это же все, это было невероятно, никто этого не планировал, никому в голову не приходило, что он будет понимать не только слова, а предложения с их смыслом. А девочка, нормальная, умненькая девочка, ну, двухлетний ребенок – это уже кое-что. Так вот, девочка-то кончила после этого, вот второй-третий год – это языковой взрыв, когда, собственно, ребенок из этих зачатков языка, из зерен вырастает, начинает формироваться настоящий язык человеческий. Это еще так, прото, что-то прото. Так вот, девочка-то стала говорить, потом она пошла в школу, потом она, я думаю, она, может, уже и участвует в каких-то аналогичных исследованиях. А вот Канзи, вот он что знает, то он и знает. И никуда больше с этого он не двинулся. Поэтому вот здесь имеет смысл все-таки, так же, как мы животных сравниваем, только по спектру, по совокупности способностей. И... ну, можно, есть любители, которые найдут, есть какие-то эти методики, где вроде бы человек отстает от обезьян, которые более мотивированы, ну и так далее. Не в этом, в общем-то, суть.
4: Спасибо большое.
3: Ты хочешь убежать уже? Я хотел тебе подарить футболку.
4: Ага.
3: Хоть ты и не был достаточно вредным, на мой взгляд,
4: но
3: футболку...
4: Футболка очень вредная, видите, да, она оскорбляет чувство гомеопатов.
3: От компании «Нобель» носит. Спасибо, Александр.
4: Спасибо.
3: Я еще тебя приглашу сегодня.
4: Да.
3: И мы увидим по-настоящему вредного Панчина.
4: Ну, я надеюсь.
3: Да. А я хотел еще, кстати, напомнить по поводу вот этой истории с орангутаном, который протягивал руку человеку в воде. Вы еще не рассказали, что руку-то он протянул, но человек-то ему руку в ответ не протянул.
0: Ну, тот был на работе, на службе. Ну,
3: что вроде человек сказал, что ну, это какая-то зверюга, чего от нее ожидать?
0: Ну да, да, да, да, да.
3: Друзья, а сейчас у нас вопросы из зала. Пожалуйста, поднимайте ваши руки. И давайте мы дадим руку, то есть микрофон, вот в ту руку, по-моему, в четвертом ряду. Кажется.
0: Да, эта сторона, я там сидела, она обижена вашим вниманием, Александр Борисович.
3: Да вы что?
0: Да, вы нас очень редко...
3: Пожалуйста, я исправляюсь.
5: Добрый день, Оксана, город Владивосток. У меня вопрос такой. В каком случае мышление животного развивается... более ускоренными темпами и поистине усложняется. Тогда, когда перед ним ставят сложные интеллектуальные задачи из серии «достать орешек», «что-то подцепить», либо когда его помещают в группу, ну, какую-то, ему нужно вырабатывать какие-то коммуникативные стратегии поведенческие. Спасибо.
0: Спасибо. Вы знаете, вот так вопрос вопрос о том, как мышление развивается, это очень... вот в такой постановке его не решить. Потому что здесь мы берем некую ситуацию. Вот есть животное определенного возраста, и мы раскладываем ему орешки, там, или даем какие-то задачи, и... констатируем, решают, не решают. Это определенный возраст, как оно появилось, как сформировалось. Это вот данные, подобные тем, которые я проводила, они берутся у животных, ну, тем или иным путем, достигших какого-то вот своего нормального возраста, нормального состояния. И если мы исследуем коммуникативные навыки, опять-таки мы берем, мы не можем, это немножко, так сказать, ну, Божий дар с яичницей, потому что это чтобы характеризовать развитие, понять, как мышление развивается, мы ставим немножко другие опыты. Мы смотрим в разные возрастные периоды одну и ту же или один и тот же круг задач. И в зависимости сейчас, ну, это очень такая грустная, ну, тяжелая работа, потому что нужно много животных, а это большой объем. В общем, такие исследования движутся, прямо скажем, очень потихоньку. И берется уровень, когда мы знаем, что вот у данной группы там мозг еще и еще недостаточно развит, там не кончилась миелинизация, еще какие-то вещи. Мы знаем приблизительно, ну, грубо говоря, что-то вот мозг, ему еще раз развиваться и развиваться. Берем в этом возрасте, потом в том возрасте, когда уже вот какие-то параметры закончены. Ну, детство, допустим, подростковый возраст у шимпанзе и взрослый. И вот здесь, сравнивая решение одних и тех же задач, мы как-то можем сказать, какому возрасту что присуще. Но сказать, что само по себе там одно-двукратное решение каких-то задач способствует развитию вот этого, ну, не приходится. Теперь, когда мы, если, скорее ваш вопрос, наверное, если говорить о развитии, о том, в каких условиях человек, животное достигает, ну, доступного ему уровня, то здесь, ну, важны опыты, различные эксперименты, где животных выращивают в изоляции от тех или иных факторов среды. Ну, вот воспитание, социальная изоляция – это очень пагубная вещь. И она влияет даже не то, что на высшие функции. Такие животные даже и условные рефлексы хуже вырабатывают, потому что они всего боятся, избегают, у них нет… Ну, нарушено все поведение. Если… И еще один фактор, который может говорить, что способствует лучшему проявлению когнитивных способностей, это условия обогащения среды. Вот это, вот это то, что способствует действительно проявлению того уровня мышления, который вообще в принципе заложен данному виду. От того, что вы низшей обезьяне ее воспитаете в каких-то там особых условиях, она все равно уровня человекообразной не достигнет. Но она может улучшить свои показатели и проявить тот уровень, который ей доступен. Вот это совершенно четко сказывается. И сейчас, кстати, в нашей лаборатории в университете, в биофак, у нас ведется селекция мышей, которые большим разумом не блещут. Но, тем не менее, вот элементарнейшие какие-то задачи они могут решать. И вот Инга Игоревна Полетаева ведет селекцию, отбирает мышей, которые хотя бы чуть-чуть получше решают задачу, ну, некий тест на сообразительность, скажем так, для краткости. Вывели. Есть такая сейчас линия, у которой вот это чуть-чуть поднято. Но все равно мыши есть выше, там не скажешь, что палата ума большая. Так вот, еще среди этих, сейчас мы отбираем тех из них, которые хорошо решают другой тест на сообразительность. Но вот это совершенно поисковая такая область, только-только никто этим больше не занимается. Но в общем, животным, в смысле, для развития мозгов тоже хорошо, когда им хорошо. И вот вам этот Канзи, про которого я немножко говорила, вот он вырос среди самого раннего возраста, у него была, значит, нянька, которую его было кормила и проводила уроки, была его тренер, его, так сказать, воспитатель Савич Рамба, который он, ну, в общем, типа приемной матери. У него была, он был первым, по-моему, испытуемым обезьяном, которого воспитывала в неволе, но воспитывала самка-шимпанзиха. Мачеха, но... То есть он получил правильное шимпанзиное воспитание. И плюс все люди, все, кто был в лаборатории, все с ним разговаривали, все его тютюшкали и так далее. Поэтому он проявлял себя наилучшим образом. Но не всем так везет. Я не знаю, ответила. Это вопрос очень сложный. И вот сравни, вот это вот приблизительно те... Ну, немногие такие вот направления, благодаря которым, ну, которым как-то можно подбираться к этому вопросу, что способствует развитию, проявлению ума животных.
3: Спасибо. Так, давайте, пожалуйста, давайте машущего двумя руками такого в оранжевой футболочке примата.
6: Да-да-да. Высокоразвитого примата.
3: Представьтесь, пожалуйста.
6: Здравствуйте, меня зовут Александр, и немножко не затронута была тема творчества животных. То есть это было третьим пунктом на одном слайде вот среди мифов, но я где-то слышал, была статья про слона, который, ну, условно научился рисовать. Вот что-то такое было. Не могли бы кратенько пояснить?
0: Могла бы. Если бы мне дали не 30 минут, а хотя бы 40, я бы вам много чего про это рассказала. Потому что Леонид Александрович Фирсов, про которого... Это не единственный крупнее выдающийся исследователь мышления животных в нашей стране, не говоря уж про мировой, но вот так все и сложилось. Так вот, в том числе, начиная с Ладыгина и Коц, было описано, установлено, что шимпанзе, если они получают карандаш и бумагу, то они начинают рисовать. И... этим интерес, ну, давно достаточно так разбросанно интересовались исследователи разные, а Фирсов поставил это, в общем, на такую научную основу. У него была совместная работа с ленинградским детским психологом Красовой, по-моему. И он давал своим обезьянам определенные такие же листы с заготовками, как это делается при исследовании детей. Затем его ученица, которая работает теперь, главный чешский приматолог, она про большую серию опытов провела на трех видах шимпанзе в чешских зоопарках. Так вот, резюме такое, что обезьяны не просто чирикают карандашом или чем-то там по бумаге, они, в общем, свои вот эти вот, вот эту деятельность организуют и целенаправляют. Вот если нарисован на бумаге круг, вот не заготовила я в кустах рояль, а такие картинки есть хорошие, то она будет рисовать, заполнять этот круг в три цвета, вот есть рисунок, и за пределами круга ни одной капельки. Если идет какая-то вот, ну, такая зигзагообразная линия изображена, то обезьяна делает, она ее не повторяет, но вот она делает какие-то такие скачкообразные слои. То есть во всех в этих... рисунках обезьян прослеживается понимание исследования вот этой заданной композиции. Ну, когда им просто дают 2-3 краски, они создают очень красивые такие вот коллажи. Но что самое интересное, что вот я упоминала про говорящих обезьян. Им тоже давали рисовать. И я, ну, статьи по рисунку, вот доктор Ванчатова пыталась вступить с ними в контакты. Давайте, вот, покажите, я порисую, мне порисуют ваши обезьяны. Но они не откликнулись. Ну, им уже к этому времени было не до того. Так вот, два есть факта. Когда... две обезьяны в разных концах Америки, у разных исследователей в разное время, вот изобразили что-то такое, вот, ну вот какую-то компактную, как мы, замкнутые штришочки. Ну, похожие друг на друга только тем, что они вот чем-то похожи, ну, так относительно. И обе они на вопрос, а это что, сказали, что это яблоко. То есть это вот единственный случай, когда искусство это или не искусство, трудно сказать. И не надо все-таки навешивать такие очень уж... Ах, вот Ванчатова описала, Фирсов описали зарождение искусства у шимпанзе. Но, тем не менее, вот в таких... что-то такое происходит и в небольшой форме. Что касается слона, то это дрессировка.
3: Это даже, вот, по-моему, фокус, насколько я знаю.
0: Ну вот это не то. И периодически это еще какое-то вот появлялось, но это из другой области.
3: Зоя Александровна, вот было два вопроса, выберите лучший. Вот был первый вопрос про то, как лучше развивать мышление, и второй про творчество у животных. Кому достанется книга Франца Дуваля «Последнее объятие мамы»?
0: Как развивать?
3: Как развивать? Итак, вопрос.
0: Вот это очень хорошая книга, вы знаете, уходит. Просто очень.
3: Да, Франц Дуваль.
0: Очень вам, рекомендую.
3: Вам мы подарим наше высокоинтеллектуальное животное, правда, оно не живое.
0: Спасибо.

0: Привет, любознательные, это Затевахин о животных, и я Иван Затевахин.
1: Привет, я Игорь Затевахин. Я тут с друзьями зарубился на тему необычных животных. Ну, действительно, насколько чудные животные бродят по нашей планете. Ну, к примеру, жираф с его огромной шеей. Или слон, вообще какой-то ушик.

0: Шишкрылый руконос. Ну, хотя вообще я тут подумал, наверное, чуднее, чем у шишкрылый руконос, у нас животных-то и нет.
1: Ну, не знаю, разные варианты возможны. Вот морж, не менее чудной зверь. Берусь обосновать свою точку зрения. Итак, морж. Представитель группы ластоногих животных, млекопитающих, которые, по разным данным, от 30 до 24 миллионов лет назад переместились с суши в водоемы.
0: Зачем? Что стало причиной?
1: Я думаю, такая штука, как конкуренция за ресурс. А вот все дело в том, что ластоногие относятся к отряду хищных. И вот тебе первая странность. Самыми ближайшими родичами этих морских ныне млекопитающих, у которых лапы превратились в ласты, то есть самой ближайшей родней моржей и морских львов с котиками, скорее всего, являются медведи, их двоюродные братья, так сказать. А братья-медведи – это собаки, к слову. Вот недаром наблюдательные древние римляне называли тюленей морскими собаками. Общие предки морских львов с котиками – были сравнительно некрупными, скорее всего, даже мелкими наземными хищниками. А некрупными и мелкими они были потому, что в те времена водились монстры покрупнее и помощнее.
0: Подожди, так морские котики или морские песики?
1: Песики, конечно. Морские котики с прочими тюленями из их линии. А кошки за миллионы лет ни разу даже полуводными не могли стать. Ну, или не захотели. Но я вернусь все-таки к конкуренции. Вот в те времена по планете разгуливали представители другой группы хищных – криодонты гиенодоны, самых причудливых размеров – от 30 сантиметров в холке до почти полутора метров в холке, и весили вот такие монстры – полтонны. Вот то самое существо, которое достигало таких размеров, называлось гиенодон гигантский. У этих гиенодонов зубки самозатачивались. А и лично мне до сих пор непонятно, как с таким зубным аппаратом они проиграли в конечном итоге настоящим хищным. А мозгов, видимо, было немного. Да ладно, криодонты. В то время в Северной Америке, родине будущих ластоногих, били парным копытом хищные свиньи, диадоны. Тоже монстры размером и весом с бизона. Вот только кусались они отлично и ели мясо. Падали или то, что они сами ловили. Впрочем, эти милые привычки остались и у наших свинок, как известно.
0: Фу, свинина, давай не отвлекаться.
1: Так вот, может, и не давление многочисленных гиенодонов или диадонов, которые не пускали в большой размерный класс будущих ластоногих. Так вот, может быть, и не они подвигли их к завоеванию моря. Тут могла сказаться конкуренция и, так сказать, братьями попсовому стволу хищных с медведи-собаками, которые появились чуть раньше, или со своими же собратьями, которые позже стали куницами, собаками и медведями. Но это не важно, это, так сказать, мысли вслух. А ключевое слово здесь – конкуренция. На суше конкуренция была сильная, а в воде есть неохваченный ресурс – рыба. А если она есть, то и рыбак для нее найдется. Так или иначе, но общепризнанные предки ластоногих были похожи на выдр. И ловили рыбку в незамутненной тогда еще воде Северной Америки. А вот уже более-менее похожими на ушастых тюленей существами были такие животные с говорящим названием эналиаркт.
0: И что оно мне, простому московскому парню, должно сказать?
1: А эналиаркт, друг мой, в переводе с древнегреческого, это морской медведь. То есть он был похож на медведя в ластах, этот зверь. Он, кстати, имел ухо, приспособленный, чтобы слышать под водой. Он был покрыт шерстью и зубы имел отнюдь не рыболова, а настоящего хищника, что, конечно же, разнообразило его меню. Кстати, и видел он неплохо. То есть он, будучи уже не маленьким существом, мог кого-то прихватить и на суше, а уж схватить из-под воды какую-нибудь зазевавшуюся морскую птицу, и эналиаркт мог бы запросто. А еще у него самцы были крупнее самок, как у морского льва или моржа, и усатая морда, утыканная чувствительными волосками-вибрисами. А это характерная черта ластоногих, хотя вибрисы встречаются и в других животных. Тут вот что важно. Добравшись до воды, предки ластоногих вообще, и моржи в частности, начали увеличиваться в размерах. Будучи мощными и большими, врагов у них меньше. Это очевидно. А важно то, что их родины были берега Тихого океана. Первые моржи еще не имели таких выдающихся бивней. и вообще были похожи на морских львов, хотя зубки и клыки у них были что надо. Вообще раньше видов моржей было больше. У некоторых были развиты и верхние, и нижние клыки, а у их потомков, современных моржей, верхние клыки вообще самые крупные среди всех животных. Говорят, бывают сантиметров до 80 длиной. Даже у саблезубых тигров не было таких клыков. И это вторая необычность моржа.
0: А моржу-то зачем такой клык? В кита вонзать?
1: Нет, это вряд ли. Кит большой слишком, а дельфин шустрый. В основном клык моржа – это два ледоруба, которыми моржи цепляются за край льдины. Кстати, их латинское название буквально переводится как «ходящий на зубах». Хотя есть и хищные моржи, а некоторые вот этими клыками тюленей детей закалывают. Самцы в основном. Их чукчи называют келючими. Ну а в целом бивень – это иногда плуг, порой орудие защиты. Но вообще у них много функций. Ими моржи раздают тумаки на лежбище друг другу. Или во время морских боев, когда за самку сражаются, они тоже бодаются этими клыками, так сказать. И белого медведя ими пугают. Он единственный опасный для моржей хищник. Ну, конечно, не для взрослого моржа-самца, который в длину достигает 4,5 метров и весит 1,5 тонны. Медведь опасен для малышей и молоденьких самок. А еще он, гад, бывает, пугает стадо на лежбище, и моржи порой просто давят друг друга. Особенно молодых моржат. И медведь ест туши погибших. В воду он лезть к моржам никогда не полезет. Там он им вообще не соперник. Но на суше другое дело.
0: То есть на суше медведь способен одолеть моржа?
1: Механизм такой. Объясняю. Несмотря на то, что на суше моржи подгибают ласты под себя, а значит способны двигаться этаким тяжеловесным галопом, то есть лучше обыкновенных тюленей типа ларги, все же там моржи не так уверены в себе, поэтому предпочитают спасаться в море. И поэтому, когда они видят медведя, то ломятся к морю, где они короли. Кстати, самих моржей от ран, в том числе во время битв за самку, отлично защищает толстенная шкура. Ее толщина 2-4 сантиметра, а на плечах так до 10 сантиметров. Она собирается в складки на каждом сочленении и сгибе тела. Такая шкура – отличный протектор во время выныривания могучего животного на острый лед или камни. Ласты у моржа голые, но вся остальная кожа у молодых и самок покрыта грубым волосом длиной около 1 сантиметра. А вот самец в основном лыс, зато покрыт буграми и шишками на шее и лопатках до 5 сантиметров толщиной. И, кстати говоря, это тоже дополнительная защита. А еще вспомним подкожный слой жира толщиной от 7-10 и до 15 сантиметров. Он тоже амортизирует удары и, конечно же, защищает моржа от переохлаждения.
0: Да уж, настоящие красавчики. Волосатые женщины и жирные мужики. Это у всех пловцов так?
1: Нет, ну, скажем, у дельфинов, конечно, кожа покруче будет, потому что в ней есть мышечные волокна, и она способна сокращаться таким образом, чтобы увеличивать обтекаемость всего корпуса дельфиньего тела и вообще даже придавать ускорение дельфину вот с помощью только мышечных сокращений. Но это пловцы. Морж пловец не очень, но зато в качестве протектора вот все вместе, толстый слой жира, толстая кожа и шишки – тут моржи вне конкуренции. То есть защита у них самая лучшая. Вообще, я думаю, что из всех млекопитающих на Земле. Ну вот, давай лучше продолжим тему бивней. Они особая мужская гордость высокоранговых самцов. Бивнями моржи угрожают соперникам, а если морж в себе не уверен, кстати, он бивни прячет, наклоняя голову, чтобы не провоцировать соперника. Но при этом на лежбище размер бивня не имеет особого значения. Главное, как обычно, характер. Даже молодой, но боевитый морж может подняться высоко в моржовом сообществе на твердой почве, подчеркиваю, на лежбище, если неутомимо лупит собратьев и не сдается. Но поскольку моржи хорошо защищены, смертоубийства среди них не бывает. Кстати, самки у них вообще мягче нравом и обычно держатся семейной группой из 7-15 особей. Это бабули с дочками, внучками и многочисленными детьми, а также сыновьями лет до 7. Еще поодаль плавает самец обычно. Малыши могут кататься верхом на взрослых, если устанут плыть. Такую группу, как я уже говорил, обычно сопровождает мощный папа-морж. Я не могу не вспомнить, что моржихи крайне привязаны к детенышам. Они кормят их молоком до 2 лет, А в воде, когда малыши устают, они трогательно обнимают их передними ластами, поддерживают таким образом, помогают дышать, а малыши обнимают их в ответ. Вот, кстати, такое поведение обнимательное, оно у моржей, видимо, сохраняется на всю жизнь. Вот в связи с этим я не могу не вспомнить историю, которая случилась в справедливо закрытом ныне дельфинарии Московского зоопарка.
0: О, лирическое отступление.
1: Именно. Так вот, есть красивая история, как в дельфинарии Московского зоопарка случилась необычная дружба между самцом дельфина Афалины и молоденькой моржихой. Ну, дельфины Афалины, они вообще крайне широких сексуальных взглядов существа. По-моему, я об этом говорил как-то. Поскольку спаривание у них очень скоротечно, пару секунд всего, большая часть любовного поведения у дельфинов сводится именно к играм. Поэтому дельфины любят тереться о различные предметы, могут приставать в дельфинариях к черепахам, к собратьям любого пола, к людям, которые решили с ними поплавать или заняться не вовремя дельфинотерапией. И даже к акулам тоже они могут приставать. Так вот, один лихой, неленивый тренер лет 30 назад, используя эту особенность дельфинов, научил Афалину крутить колечко на пенисе. И тренеру было весело, и дельфину. Даже рыбкой, возможно, особо подкреплять не нужно было такой навык, но тут я точно не скажу. Так вот, в дельфинарии Московского зоопарка самец Афалин любил потереться о шершавое пузо моржихи, а та, в свою очередь, любила сразу прижать игруна к себе, крепко обняв ластами. Почему? Ну, может, ей не хватало контакта, который не додала ей какая-то мама, а может, это, наоборот, родительское поведение в ней просыпалось. Ну, дельфин был, как это очень часто бывает, хоть и сексуально активный, но не крупный, мелкий он был такой, но активный. Но, к слову, обхватывание ластами у моржей случается и во время брачных игр в воде. Может быть, между ними такая вот случилась любовь межвидовая.
0: А как моржи делают это, ну, с таким-то весом?
1: Судя по всему, в воде. В воде происходят битвы за самку и ее обольщение. Самцы, к слову, там могут подраться не на шутку, до крови. Бьют они друг друга бивнями и, как правило, побеждает вот тут уже опытный матерый самец. Лет 14 и старше, весь в шишках и с большими бивнями. Они тонут, моржи, во время спаривания в воде, в том числе и потому, что у них есть специальные воздушные мешки. Они образуются верхним отделом пищевода. Наполнив эти мешки воздухом, моржи принимают вертикальное положение в воде, наподобие таких огромных поплавков. Моржи, к слову, и спят в воде. Таким образом, только голова торчит на поверхности и раздутая воздушная шея. Кстати, у моржа еще есть одна странная деталь, так называемый бакулем, кость, поддерживающая половой член. Удивишься, ее нет у некоторых ластоногих, и не только у человека и мартышек. Заметь, что эта кость никак не связана со скелетом моржа и формируется просто как избыточное отложение кальция в тканях пещеристого тела. Вот, наверное, вот эта кость, такой прибор, который может в длину достигать 50 сантиметров, он существенно помогает при спаривании в воде брачующимся, суммарный вес которых может превышать 3 тонны. Иначе зачем он животному?
0: Я загуглил, из него народы севера поделки всякие делают.
1: Так вот, давайте все-таки закончим тему бивней и поговорим, зачем же они все нужны моржу, кроме того, что они ими дерутся. Так вот, раньше железобетонно считалось, что моржи как бы вспахивают ими дно, как плугом, когда охотятся на мелководье, на морских беспозвоночных в основном. Или, возможен другой вариант, кстати говоря, что они не пашут клыками, а пашут непосредственно усатой мордой, разыскивая различных моллюсков и других беспозвоночных. Червей, галатурий, когда дно мягкое и илистое. И моржи как бы копаются в нем, отыскивая добычу вот с помощью этих невероятно чувствительных и в то же самое время очень жестких усов вибриз, растущих рядами, к слову. Они очень длинные, эти вибризы, сантиметров до 12. На одной стороне морды их может быть до 350 штук. Без вибриз моржам никак. Они вообще заменяют ему глаза на ближней дистанции. Моржи, к слову, глубже 80 метров не ныряют, незачем. Все блюда из их меню на малой глубине живут. Но некоторые исследователи предложили иное описание механизма питания моржа. А может, просто другой способ, который заключается в том, что морж копается, да, лицом в иле, но помогает себе ластами. Он резко выдыхает в воду и взмучивает ил, обнажая моллюсков. Потом он собирает вот этими очень подвижными передними ластами, которыми он умеет не только обниматься, но и вот собирать то, что он нарыл, давит и растирает добычу, потом чуть-чуть всплывает и отпускает ее. И в результате ил оседает, морж ловит очистившихся моллюсков, собирает их мягкие тела или давит зубами то, что не додавил ластами. А вот не такой простой способ, не так ли? Кстати, я убежден, что именно такой экзотический и замысловатый способ добычи, когда, чтобы поесть, нужно совершать такие причудливые манипуляции, приводит к тому, что морж обладает недюжинным интеллектом, неожиданным даже для животного с такой небольшой головой. Голова у него небольшая относительно могучего тела. Впрочем, все животные, которым, чтобы поесть, нужно что-то перевернуть, отрыть, разделать от медведей до ворон и обезьян, они обладают развитым интеллектом.
0: Кстати, а эти гиганты мысли, они рыбу едят?
1: Ну, донную какую-нибудь нешуструю, типа камбалы, если успеют схватить. Зубы у них устроены все-таки больше для битв и дробления панцирей моллюсков. И моржи, к слову, плавают не очень, в смысле не быстро, километров 5 в час в среднем. Но зато они очень маневренны, поэтому, к слову, белый медведь им в воде вообще никак не соперник. Среди ластоногих моржи занимают как бы промежуточное по стилю плавания место. Они гребут задними ластами, совершая колебания в тазобедренном суставе, как обыкновенные тюлени, то есть такой вот брас, иногда как ватерпольный брас, одной ластой другой. Но при этом они могут помочь себе и передними ластами, как морские львы или котики. В общем, и тут морж необычен. Я думаю, что это самое маневренное существо из всех ластоногих, несмотря на его огромную массу. Ну что ж, друзья, у меня все. Вроде все необычности моржа я вспомнил. Спасибо, пока.
0: Ага, подводим итоги. Морж самый клыкастый из всех ныне живущих, обладает самой толстой шкурой, способен зависать на воде благодаря своему воздушному мешку на шее, может есть руками, ну то есть ластами помогать себе, способен обниматься и обладает таким бакулумом, которому даже слон позавидует. Ну, что тут еще сказать? Походу, реально самый необычный. В общем, все. Это была программа «Затевахи на животных». Подписывайся, ставь лайки и увидимся.
2: Кто-то скажет, мол, круто. Потолще кожи на снегу бы лежал. Кто-то выбрал бы бивни. Мощный, острый, будто кинжал. Кто-то в мыслях о весе. Собственным сверху бы добычу прижал. А я желаю всем в деле. Поймешь ли, иметь бакулем от моржа? Подписывайся, ставь лайк и не забывай задавать вопросы о животных. Увидимся в следующем выпуске.

0: Человек, который мужественно приемлет удачу, не должен падать духом при неудаче. Первое труднее, поверьте. Писатель Уильям Мейкпис Теккерей из книги «Карьера» Барри Линдона.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня у нас в гостях Клим Жуков, и мы обсуждаем фильм Стэнли Кубрика «Барри Линдон». Привет, Клим.
2: Привет, Кристина. Всем привет.
0: В 1975 году на экраны вышел фильм американо-британского режиссера Стэнли Кубрика «Барри Линдон», многими признанный одной из вершин исторического кинематографа. Это вольная экранизация романа классика английской литературы Уильяма Мейкписа Теккерея «Карьера Барри Линдона», опубликованного в 1844 году. Фильм рассказывает историю жизни простого ирландского парня Редмонда Барри. Будучи еще совсем молодым, он убил на дуэли офицера английской армии. Чтобы не попасть в руки полиции, ему пришлось покинуть родной дом и отправиться странствовать по Ирландии. Но странствия его были недолгими. Отдав грабителям все деньги, коня и оружие, он вынужден был записаться в ряды английской армии. Попав на войну и насмотревшись всех ее ужасов, он решает дезертировать. Украв офицерскую форму, Барри отправляется в расположение союзников, надеясь оттуда тайком перебраться в Ирландию. Но и здесь его ожидает неудача. Его разоблачает капитан прусской армии, заставляя вступить в ее ряды. По окончании войны Барри смог, наконец, вернуться в свою страну. В погоне за абсолютной реалистичностью Кубрик настоял на использовании не только подлинных декораций, но и костюмов. Все съемки велись на натуре. Интерьеры освещены только естественным дневным светом либо свечами, что позволило добиться небывалых в истории кино эффектов светотени. В 1976-м фильм получил 4 «Оскара» в номинациях «Лучшая работа оператора», «Лучшие декорации», «Лучшие костюмы» и «Лучшая музыкальная адаптация».
1: Давай, наверное, начнем с того, что это один из самых красивых исторических фильмов, который получил «Оскар» и за костюмы, и за работу художника-постановщика, и за операторскую работу. И здесь инфакт, что роман Теккерея...
2: Уильяма Теккерея,
1: «Записки Барри Линдона» выбрались не сразу, потому что Кубрик хотел снимать изначально про Наполеона. Но да. Из-за того, что Бондарчуковский «Ватерлоо» провалился в прокате, продюсеры не хотели вкладывать в это деньги. Вот как тебе сам фильм, скажи, с точки зрения визуала, костюмов и декораций?
2: Я, с одной стороны, просто чудовищно жалею, что эта наполеоновская задумка Стэнли Кубрика провалилась из-за жадных капиталистов. Просто чудовищно жалею, потому что вот все сделал Стэнли Кубрик за свою жизнь, как великий режиссер, но он не снял фильм по наполеоновской эпохе, а должен был бы. Но и так неплохо вышло. Все-таки Семилетняя война, эта эпоха мне всегда была очень интересна и симпатична, ну, как минимум, своим антуражем. И ничего лучше Барри Линдона я, наверное, не видел. То есть есть фильмы, опять же, в смысле антуража, не хуже, например, вот «В отель» с гражданином России Жераром Депардье. Там тоже по 18 веку очень здорово сделано, прямо скажем, он сильно современнее. Но когда вдумаешься, когда снимался «В отеле», это уже 2000-е годы, и когда в 75 году снимал Стэнли Кубрик, ты понимаешь, что сейчас такого уровня и костюмов, и декораций, баланса между костюмом, декорациями, светом, звуком никто не может добиться. Хотя, казалось бы, сейчас тебе... Весь звук сводит на компьютере, видео тоже, все, что хочешь, можно нарисовать. Нет, никто даже нарисовать не может. Хотя, ну, бери и нарисуй. Нет, не в состоянии. То есть, вот это кино, в моем понимании, это готический собор в мире кино. В смысле своего совершенства. То есть, все в нем настолько соразмерно, и каждый его элемент так гармонирует друг с другом, так опирается на все соседние элементы, что нет разбалансировки ни в какую сторону. Сценарий идеален, музыка подобрана просто великолепно. Не секрет, что и в этом фильме, и во многих других, Кубрик иногда под музыку специально делал сцену. Поэтому такой кинобалет получился. Ну, конечно, в средствах выражения аудиовизуального киноязыка. Потрясающее кино. То есть, и я повторюсь еще раз, ничего равного по данной тематике и в жанре плутовского кино не видел вообще. И неизвестно, когда-нибудь будет ли что-нибудь равное этому снято, учитывая современную кинодеградацию скоростную.
1: Ну, я с тобой полностью согласна, и когда ты смотришь этот фильм, он выглядит настолько современно, у меня это ощущение, что ты смотришь фильм 70-х годов. Потому что всегда отпечаток 70-х накладывается на фильм, а тут нет такого, я с тобой полностью согласна. Еще, кстати, не могу не заметить, что ты знаешь, там использовали, поскольку там было натуральное освещение, никаких дополнительных световых приборов, они использовали светооптику от космических кораблей, по-моему, да?
2: Работа со светом там какая-то была невероятно сложная. Вообще, конечно, они фонари ставили. Без этого вот, не обойтись совсем никак, особенно когда снимают в закрытых помещениях. Конечно, фонари ставили, но они были исключительно вспомогательны. Кому-нибудь там фончик подконтрить сзади, то есть так, чтобы контур был более четко выражен. А так, да, в основном они использовали естественное освещение.
1: А там, по-моему, объективы, которые были созданы для американской группы НАСА, которые делали съемки Луны.
2: С мощной светосилой очень.
1: Да-да-да.
2: С большой светосилой. Да, ну, Кубрик использовал очень сложную технику для своего времени, конечно. То есть сейчас, когда у нас есть камеры современного уровня, с современного уровня оптика, нашим современным операторам, там, условно, 90-х годов рождения, просто не понять проблемы, которые испытывали операторы 40-х годов рождения, которым в 75-м было там по 30-35 лет.
1: А смотри, в романе Теккере Барри Линдон, он обедневший дворянин, а в кино он у нас представлен как обычный крестьянский парень, не имеющий никаких званий
2: абсолютно. Да, он не крестьянский парень ни в коем случае. Он эсквайр, это дворянин.
1: А, он дворянин
2: все-таки? Да, конечно. Он Редмонд Барри, он представлен как эсквайр, а эсквайр это дворянин, не может быть крестьянин эсквайром. Да, но он там из самого-самого дна, причем дна не просто чего-нибудь, а Ирландии несчастной, растерзанной. Происходит, причем он с Северной Ирландии, вот там, где сейчас большие проблемы, которая сейчас присоединена к Англии, Ольстер и так далее. Там, ну, это просто по всему видно, потому что, когда Барри Линдон окажется на войне, ирландская, этот полк или бригада, как правильно назвать, она будет сражаться за англичан, хотя вообще-то ирландцы в Семилетнюю войну воевали против англичан за французов.
1: А вообще, насколько это возможно, чтобы ирландец такого дна мог действительно жениться на графине?
2: Это ж плутовской роман.
1: Я понимаю, а в жизни вообще возможно такое?
2: Теоретически, да. Там же и в романе, и в книжке очень логично подведено, что никто не знает, кто это. Никто не знает, что этот Редмонд Барри какой-то нищеброд, простолюдин и вообще. Он за себя выправил совершенно новую биографию. Он вернулся с войны из Европы. После всех своих этих шулерских похождений с своим компаньоном. Совершенно другим человеком, при деньгах, уже с внешним лоском, умеющим пустить пыль в глаза, красиво ухаживать, заговорить зубы, знающим ходы и выходы и имеющим большие знакомства. Поэтому не вижу ничего необычного. Это такой прям искатель приключений, его квинтэссенция.
1: А насколько сложно было в 18 веке в Англии действительно получить лорда, звание лорда?
2: При наличии денег вообще не сложно. Там все продавалось и покупалось давным-давно. Там нужно было внести некую сумму, сейчас не помню какую, но очень серьезную. Ну, понятное дело, нужны были некие рекомендации. То есть просто так с улицы прийти с мешком фунтов стерлингов и стать лордом было невозможно. Но если тебя знали в обществе, и у тебя были деньги, но ты не был знатен по-настоящему, можно было приобрести себе любой титул. Ну, понятно, кроме королевского. Хочешь герцога, купи себе. Легко.
1: Я тебя поняла. А смотри, когда он попадает в армию Георга II,
2: да.
1: Там закадровый голос говорит о том, что к нему в армию может вступить любой, не имеет никакого значения прошлое человека. Я так понимаю, он просто собирал какое-то пушечное мясо наемников, которые бы служили за него, за Англию.
2: Это война в кружевах, 18 век, где в самом деле, по крайней мере, на европейском континенте, в первую голову играла роль наемная армия. И в количестве этой самой армии всегда были проблемы. То есть, с одной стороны, армия должна быть большая, потому что это, опять же, уже это новое время. Семилетняя война — это вообще, по большому счету, Первая мировая война, потому что она происходила от Филиппин до Северной Америки и от Индии до России, до Балтийского моря. То есть вовлечены были все, буквально, кто мог только быть вовлечен из стран первой категории в этот конфликт. То есть армия нужна большая, но при этом, чтобы была большая армия, нужно очень много денег. А денег-то у королей, как правило, было немного. То есть нельзя было нанять очень много за раз, а во-вторых, из-за возросшего мастерства артиллеристов, качества артиллерийских орудий, вообще возросшая роль артиллерии, все больше потери начинаются. То есть да, они, конечно, далеки от потерь, которые начались уже во времена наполеоновских войн, когда воевали уже не наемные армии, а национальные армии с совершенно другим градусом ожесточения. Но все равно потери возросли, нужно было постоянно восполнять убыль личного состава. Поэтому нанимали просто кого угодно. Это армия, это было первейшее дело, например, чтобы уйти от уголовного преследования, чтобы не платить долги. Все, ты в армии, до свидания. Причем войны длились довольно долго, и одна короткая война могла очень быстро смениться другой короткой войной. Потому что, собственно, самой Семилетней войне предшествовала целая серия войн, безостановочных почти, которые шли с очень небольшим перерывом. Тем более, получив армейскую специальность, например, где-нибудь, ну, скажем, в Англии, не было ничего невозможного в том, чтобы переместиться, когда война с участием англичан закончится, туда, где есть какая-то другая война. И так можно было довоеваться и оказаться в России, например, как огромная масса английских, шотландских, голландских, немецких, французских пацанов, которые оказались на службе, например, у Петра Первого, а до этого у папы Алексея Михайловича.
1: А можешь рассказать про организацию английской армии и прусской, потому что Барри Линдон послужил и там, и рассказывает о том, что в прусской армии ему было намного тяжелее служить, и там вроде как сложнее с организацией и с поведением. А в английской армии они спокойно устраивают кулачные бои, все это поддерживают, и отношения они выясняют тоже за счет драк. Насколько вообще поддерживалось такое поведение в английской армии?
2: Это моментик один сложно есть. Во-первых, уровень задисциплинированности этих армий 18 века очень сложно не то что переоценить, а даже оценить. Потому что на уровне дисциплины вообще строилась вся армия как эффективный механизм. Сейчас дисциплина тоже очень важна, невероятно важна в армии. Там, более того, тебя за нарушение дисциплины могут вплоть до суда-трибунала отдать, в легкую. Но у нас нет потребности превращать человека в робота до такого состояния, какая была потребность в 18 веке. То есть от уровня именно его послушности на уровне уже рефлексов зависела боеготовность целых подразделений. Поэтому во всех армиях, неважно, прусская, английская, французская, была очень жесткая палочная дисциплина, жесточайшая. То есть за проступки, как правило, просто били палками. Прусская армия, которая показана в кино, это некий обывательский штамп, потому что считалось и считается, что в прусской армии была самая страшная дисциплина именно этого палочного свойства, когда за самый незначительный проступок, ну, в зависимости от тяжести совершенного, могли прогнать сквозь строй взвода, роты, батальона, иногда и полка, когда весь личный состав выстраивался в две шеренги лицом друг к другу, держал в руках розги или даже шампала, и человек шел топлес, и ему лупили все по спине. То есть нужно было пройти заданное количество раз через строй. Ну, например, у нас после декабристского восстания, там есть такие замечательные истории, что якобы солдат как будто почти не наказали. То есть там, кроме там редких, но сотни людей прогнали через батальонные строи по 6 раз, то есть 3000 ударов по спине. Это почти гарантированный мучительный смертный приговор, потому что кожу со спины снимает полностью. И это не преувеличение, там будет голое мясо, причем посеченное до ребер. Причем, более того, полагалось как? Прогнали сквозь строй, человек, например, половину отходил и вырубился, обморок, все, он не может больше идти. Его клали на тележку и везли. Потом доктор говорил, стоп, он сейчас сдохнет. После чего его несли в лазарет, залечивали и потом за оставшимися палками отводили. Да. То есть это нужно было сделать, это должно было быть для чего? Для того, чтобы солдат боялся своего фельдфебеля, сержанта и так далее больше, чем противника. То есть, чтобы ты погрузился в мир этой муштры настолько, чтобы тебе просто вот это, то, что там с той стороны противник, он был не так страшен, как вопль своего персонального начальника, например, направо, кругом, вперед, марш. Это время, когда солдат должен был, прям по меткому выражению людей того времени, стать автоматом к ружью приставленным. То есть, как некий механизм он должен действовать. И это было во всех армиях мира вообще. По крайней мере, европейских армиях, конечно же. То, что показано конкретно у Барри Линдона, куда он попадает в войска, он попадает не в английские войска, а в ирландские войска, то есть в предельно раздолбайские части. Просто максимально раздолбайские. Там в самом деле могли быть серьезные проблемы с дисциплиной. Как в среде офицерства, так в среде низового личного состава. То есть там, да, там вот в этом месте конкретно могло быть очень сильно проще, чем в прусской армии. Потому что в английской армии, ну, если дисциплина и эта палочная муштра была поставлена с меньшим градусом накаленности, чем в Пруссии, то не принципиально. То есть, возможно, в Пруссии было, да, пожестче. Но, опять же, не принципиально. Вот эти вот шпицрутены, которые придумали и ввели в широкий оборот еще в конце второй половины 30-летней войны в Швеции, вот они распространились по всей Европе, это было очень модно. Смысл шпицрутена в чем? В том, что раньше тоже были наемные армии. И тебя наказывал, если ты совершал воинский какой-то проступок, нарушение дисциплины и так далее, наказывал профос, то есть специальный чиновник, назначенный следить за дисциплиной и порядком. То есть это тоже наемник, как и ты, которому платят за то, чтобы он тебя наказывал. То есть это некая сторонняя сила. А тут тебя наказывает не офицер, специально назначенный для того, чтобы тебя наказывать, а ты провинился перед своими сослуживцами, перед своими же товарищами боевыми. Это они тебя наказывают, потому что своей хреновой дисциплиной ты можешь их всех подставить. И вроде бы офицеры ни при чем. Ты провинился не перед ними, а перед товарищами. И товарищи тебя наказывают палками. Это была очень мудрая придумка. Потому что на кого ты будешь обижаться после этого? Тебя же товарищи избили.
1: А почему, если ты вступаешь наемником в армию, тебе нужно отслужить именно 6 лет?
2: Контракт. Сейчас тоже люди поступают на контракт, например, на 3 года, и отслуживают 3 года, к примеру.
1: Ну, не 6 лет.
2: Ну, контракт такой. Вот такой контракт. 6-летний.
1: И то есть, если ты тоже нарушаешь контракт?
2: Ты считаешь дезертиром, тебя за это повесят.
1: А то, что касаемо прусской армии, там рассказывается о том, что они большое количество людей воровали и насильно записывали в ряды своей армии.
2: Похищали, правильнее сказать. Не только они.
1: Все?
2: Эта рекрутерская тема была очень широко распространена. Ну, например, если говорить про Англию, у них был так называемый пенс короля Георга. Сидишь ты в кабаке весь такой, подсаживается к тебе милый молодой человек, или там не очень молодой, предлагает выпить вместе. Ты кружбан Гиннесса засадил, а на дне пенс. Это значит, что ты уже подписал контракт с королем Георгом. Тебя тут же из-за стеночки выбегает отделение солдат, тебе под белые рученьки в войска. Ну ты же бухаешь за счет короля, давай отрабатывай. Там тут же тебя насильно заставят подписать контракт и отправят в армию. Ну а Семилетняя война с 1756 по 1763, в общем, найдется, где тебя применить.
1: А смотри, Барри Линдон, когда стал участником Семилетней войны, одна из там первых сцен участия в этой войне, когда они идут по парку, по саду, и встречаются с арьергардом французов.
2: Ну, там я бы сказал по лесу. Там я бы не назвал бы это уж прям совсем парком. Это просто какая-то опушка,
1: ну, лесная
2: опушка.
1: Ну, очень важно, да. И они сталкиваются с французами.
2: Да.
1: И это какая-то абсолютно абсурдная сцена, когда идут, значит, англичане. И просто как пушечное мясо рядами падают, и в них стреляют французы. Это Кубрик хотел показать бессмысленность войны? Или почему это? Я не поняла эту сцену.
2: Ну, вообще-то, конечно, Кубрик не то чтобы хотел это показать, он прямым текстом говорит, что мы сражались на какой-то войне, про которую никто не знал, зачем мы там воюем, никто не знал, куда и зачем мы идем, но вот мы просто ходили, все. И вот...
1: Но как... поэтому они идут и даже не палят своих врагов.
2: Вот. Да, и поэтому возле какого-то леса, название которого теперь никто не помнит, мы столкнулись с каким-то дирижабльным французов, и вот произошел бой. При этом сцена гениальная вообще. Вот это прям то, как нужно было бы снимать военные действия 18 и начала 19 века с известными оговорками. Это линейная тактика. Вот так оно именно так и выглядело. То есть развернутые шеренги батальонов, три солдата в глубину, три шеренги в глубину, под знаменами, под барабаны и флейты, идеально ровными рядами, плечо в плечо, это прям важно было, чтобы они стояли максимально плотно, маневрируют на поле боя. В этом смысл, потому что оружие очень неприцельное, просто чудовищно неприцельное. Если взять ружье того времени, там, середины 18 века, да и начало 19 века, в общем-то, тоже, зажать его в тисках, тиски залить тонной бетона, так, чтобы оно вообще не шлахнулось никуда, и произвести 100 выстрелов на расстоянии, скажем, 100 метров мишень будет, только Господь Бог узнает, куда попадет следующая пуля. В диаметре 1,20 м, 1,50 м. То есть оно летит куда угодно, только не туда, куда ты хочешь. Поэтому индивидуальное прицеливание было почти лишено смысла. Поэтому нужно было поставить как можно больше людей, как можно плотнее, чтобы они за счет массирования огня хоть в кого-нибудь могли попасть. Массирование огня достигалось идеальным строем и идеальным маневром. То есть должен был батальон свой вывести в полном порядке на дистанцию огня и дать залп. Как правило, с очень небольшой дистанции. То есть, да, конечно, это все-таки длинноствольное огнестрельное оружие, довольно совершенное для своего времени. Оно могло закинуть пулю метров на 700-800 спокойно совершенно, а может быть даже и дальше. Если его там повыше поднять под углом 43 градуса. Но прицельная дальность, ну, условно прицельная, когда ты хоть примерно понимал, куда у тебя пуля полетит, это метров 250. Но ни один толковый офицер на 250 метров своим солдатам стрелять не приказывал. Подходили обычно так метров на 100, и со 100 метров начинали садить. А особо опытные и удачливые люди умудрялись подходить на 50 метров, ему вообще в упор.
1: Или лицо к лицу.
2: Да, так, чтобы видно было зрачки противника. То есть вот когда видно зрачки противника, уже можно стрелять. То есть с такого расстояния, скорее всего, не промахнешься. И вот тут-то выигрывали как раз те, кто был максимально дисциплинирован. Кто не рушил строй, кто сохранял место в строю. То есть был, по сути дела, как робот. И вот чем у тебя был более максимально дисциплинированно, слитно действующий, идеально в ногу двигающийся механизм, тот и имел больше шансов выиграть. Ты обратил внимание, что все эти люди, все вообще идут по полю идеально в ногу. Там нет ни одного человека, который бы не шел с левой.
1: Угу.
2: Вот оно так и должно было быть, потому что если у вас подразделение идет не в ногу, вы не сможете его развернуть на поле боя, потому что оно у вас мешается. Это во-первых. Во-вторых, при таком плотном построении, когда пойдет разнобой по ногам, вы начнете раскачиваться и пихать товарища в плечо. Вы дестабилизируете таким образом весь строй. Поэтому нужно было идти идеально прямо, идеально выдерживая шаг. С левой, для чего нужно оркестр обязательно, чтобы был барабан и флейта, которые будут тебе...
1: Такт задавать.
2: Да, такт задавать. Единственное, что мне тут не понравилось, и это, конечно, Кубрик слегка перегнул палку. Эти парни, а именно англичане, ну, точнее говоря, ирландский полк на службе у короля Георга начинает штыковую атаку, наверное, с километра. Они идут с опущенными ружьями, вот так вот, с примкнутыми штыками. И этих французов там почти не видно. Но я примерно на глаз расстояние где-то около километра определил. И заметь, они идут очень быстро, это шаг атаки. Это именно шаг штыковой атаки примерно 120 шагов в минуту. Никто не бегал в атаку. Это запрещено было бегом передвигаться по полю боя. Ну просто потому, что бегом ты строй не выдержишь. Вот это максимально быстрый шаг, которым можно было идти. Это шаг атаки где-то около 120, возможно, 150 шагов в минуту. Но идти так довольно тяжело. То есть гнать людей в атаку шагом атаки целый километр, это нужно быть просто умалишенным. Они же все устанут. Ну, натурально устанут. Это просто тяжело физически идти в ногу километр с такой скоростью в снаряжении. Плюс ты вот так вот тащишь на перевес ружье. Ружье весит вообще-то около 4,5-5 килограмм. Его вот так вот тащить перед собой все это время – Просто бессмысленно. А зачем? Кого ты этот километр будешь этим ружьем колоть или даже пугать? Француза за километр не увидит, как ты держишь ружье, так или так. Поэтому нет. Чтобы люди не устали, они должны были бы, вот, наверное, метров 800 из этого километра пройти нормальным обычным шагом, где-то 80 шагов в минуту, держа ружье под курок. То есть курок — это не то, что нажимают, это спусковой крючок называется, а курок — это то, что бьет по огниву и высекает искру в затравочный порох. Он несется лицом к противнику, таким образом спусковая скоба прижимается к себе. Вот ружье берется под курок и прижимается к себе. И вот, значит, ты, отмахивая левой рукой, прошу прощения, правой рукой, да, конечно же. Вот вы идете в атаку, медленно, так, чтобы ни в коем случае не поколебать собственный строй, чтобы идеально, в идеальном порядке дошли. И вот метров с 200, вот тут уже командующий принимает решение, а что вы будете вообще делать? Учитывая 18 век, они бы, конечно, вступили в плотный огневой контакт, скорее всего. Тем более, если бы это были англичане. Вот кто-кто, англичане славились тем, что они задрючивали своих солдат на огневую подготовку. То есть максимально быстро, много и слаженно стрелять. Это еще в наполеоновские войны традиция сказывалась, когда, в общем-то, вся эта линейная тактика претерпела чудовищно сильные изменения. Англичане держались за нее до последнего. Как раз это вот термин «тонкая красная линия», возможно, ты слышала. Даже такой фильм был. Но это, правда, уже про гораздо более поздние времена и не совсем на том. Но термин идет еще со времен Веллингтона. Потому что англичане продолжали строиться вот этими вот тонкими красными линиями. И очень много и быстро стрелять. Вот кто бы пошел в штыки, скорее всего, так это французы. Потому что французы в этом отношении были очень похожи на русских. Мы сильно полагались на штыковой удар. И мы, и французы. Ну или пруссаки. Пруссаки тоже могли. Вот пруссаки, обладающие идеально вымуштрованной армией, вот они подошли бы метров на 100, там, -75, дали бы ровно один залп, и тут же пошли бы в штыковую. Вот прям сразу же. Вот про эту замечательную музыку, которая там сопровождает всю эту атаку. Вот да, пруссаки бы сделали что-нибудь такое. И, конечно, Кубрик, видимо, для наведения драматургии и драматизма чудовищно преувеличил. Просто я специально употребляю этот термин, чудовищно преувеличил смертоносность и эффективность ручного огнестрельного оружия того времени. Потому что, как ты правильно заметила, французы стоят в оборонительном порядке, одни с колена, другие в шахматном порядке сзади, дают залп за залпом. И там их прям как косой выметает. Это могло быть только в одном случае, если бы у них был пулемет «Максима». Потому что из фузей того времени устроить такое побоище, да еще на такой дистанции, было просто невозможно.
1: Ну, я с тобой полностью согласна, потому что эта сцена выглядела довольно гипертрофированно.
2: Очень сильно гипертрофированно.
1: И комично даже немного.
2: Да. Это, ну, это только для драматизма. Ну и опять же, я не сильно думаю, что Стэнли Кубрик был великий суперзнаток военного искусства 18 века. То есть внешнюю форму соблюл, а все-таки содержание, тут нужно быть специалистом несколько иного класса и направленности. Я бы ему все объяснил.
1: Клима Жукова на него не было.
2: Да. Сама сцена боя просто гениально сделана. Вот просто гениально. Вот это то, как можно реконструировать, ну, в почти стопроцентной форме войну в кружевах 18 века. Линейную тактику. Это блестяще. Просто блестяще.
1: Слушай, ну, мне кажется, это еще связано с тем, что чтобы соответствовать закадровому тексту о бессмысленности войны, они каким-то образом пытались передать это в сцене, показать.
2: Ну, чтобы... Нет ничего проще. Опять же, я бы Кубрику посоветовал, что не может быть такого боя, когда у вас, ну, как минимум пару полков хлещется, там, потому что больше 2000 человек, судя по всему, чтобы там не было артиллерии. Вот при помощи артиллерии можно показать всю бессмысленность войны, когда вы подходите метров так на 200, и по вам начинают лупить ближней картечью.
1: Угу.
2: И вот ближняя картечь, вот это вот у вас будет не кое-где падающие люди, а у вас вот весь батальон построенный, все три шеренги, их как метлой вот так вот выметит просто. Вот просто такая вот будет вот пушка, а напротив нее метра три просто кровавая каша. Так, только так, бамс, дым рассеивается, и только там чья-то шляпа вот так падает. Вот. А все, что на земле, это просто фарш кровавый. Потому что такое картечь вообще? Это пули, уложенные в мешок, плотно связанные. Ближняя картечь, пули маленькие и легкие, в силу того, что им лететь не нужно далеко. Дальняя картечь, тяжелые, и их там гораздо меньше. Потому что нужно, чтобы сноп этих пуль сохранял стабильность как можно на большей дистанции. Ну, вот ближняя картечь в упор, это как раз как из дробовика бомбануть. Ну, там, допустим, в одной какой-нибудь там 6-фунтовой пушке, если не ошибаюсь, пуль 80 помещалось этой ближней картечи. Представляешь, это с расстояния 200 метров, как будет действовать на живую силу противника. Я сейчас боюсь говорить о точных цифрах, позабыл я все эти таблицы калибров и прочее. Но тем не менее, вот как там нет пушек? Почему там нет пушек? Должны быть пушки. И вот пушки показали бы всю бессмысленность и беспощадность этой самой войны. Хотя, конечно, были, отвлекаясь от данного фильма, были случаи реальные в истории, когда даже ручное огнестрельное оружие оказывало очень серьезное опустошение в рядах противника. Это, например, битва при Фонтенуа, знаменитая 40-х годов 18 века. Это война за австрийское наследство еще. Ну, большой предыдущий длинный конфликт, из которого напрямую растут ноги Семилетней войны. Одна из ключевых завязок была именно там. Когда французская гвардия и английская гвардия при Фонтенуа забирались на холмик, не зная, кто с той стороны холмика. И они встретились друг с другом просто вот так, почти в упор. Ну, там расстояние было даже не какие там 100 метров, там метров 60 или типа того. То есть вообще никакое расстояние. Офицеры вышли с обеих сторон, сняли шляпы, раскланялись очень церемонно, одели шляпы и сказали, что доблестные французы, мы имеем честь приветствовать вас, позвольте предоставить таким благородным сирам право первого залпа. Стреляйте первые вы. Французы говорят: о, что вы! Мы не простим себе, если мы уступим право первого залпа таким прекрасным джентльменам. Извольте, пожалуйста. А англичане взяли и согласились. И выстрелили первыми. Но опять же, французы вот не знали ровно одного, что англичане, а тем более гвардии, очень хорошо и быстро стреляют. С огромной скоростью перезаряжаются, и на каждый выстрел французов они отвечают двумя. И вот с такой дистанции они французскую гвардию просто смели с этого холма стрельбой перекатами. Это когда стреляет сначала первая шеренга, потом встает, стреляет вторая шеренга, встает, стреляет третья шеренга. Пока стреляют, все остальные перезаряжаются. И так шеренга за шеренгой, шеренга за шеренгой. Это в упор просто. Вот англичане там так подмели французскую эту гвардию, караул. И французы чуть не проиграли битву при Фонтенуа, потому что сразу образовалась брешь, элитная часть побежала, считай, и прям вот такая колонна англичан ломанулась в центр французских позиций. И они чуть-чуть не проиграли французов. Спасла только артиллерия и ирландцы, которые, увидев англичан, они их очень-очень сильно любят до сих пор, англичан. Тогда тоже любили. Вот ирландцы там встали насмерть и не дали развиться до конца английскому успеху. Ну и артиллерия подоспела, конечно.
1: А я правильно понимаю, что сама Семилетняя война началась из-за колониального противостояния и соперничества Англии и Франции?
2: Ну, это был непосредственный
1: толчок.
2: Повод, это такой фитиль был, который в горячей фазе войну-то разжег. Потому что, конечно, сам

0: Как минимум не хуже порты.
1: Все знаем. Но некоторое количество вещества осталось в разных местах Солнечной системы, сохранилось в разных формах, в виде таких своеобразных консервов, капсул времени, к которым мы теперь имеем некоторый доступ и которые позволяют нам заглянуть в далекое прошлое. На всякий случай я напомню некоторые термины, которые я буду очень часто использовать и которые, может быть, кто-то подзабыл из школьного курса. Вообще все тела Солнечной системы, планеты и малые тела Солнечной системы обращаются вокруг Солнца по траекториям, которые называются эллипсами. Эллипс характеризуется большой полуосью и малой полуосью. Существует такая величина, как эксцентриситет, характеризующая вытянутость эллипса. Чем больше эксцентриситет, тем более вытянут эллипс. У окружности эксцентриситет равен нулю. Ну вот здесь показан эксцентриситет, примерно равный эксцентриситету орбиты Плутона. Орбита вытянутая, ну, в общем, тоже, на взгляд, это не очень заметно. Вытянутость начинает быть заметной уже где-то с эксцентриситетов порядка 0,4. И еще важный параметр, который тоже я буду часто упоминать, это параметр расстояния в перигелии или перигелийное расстояние. Это расстояние, на которое тело, минимальное расстояние, на которое тело подходит к Солнцу. То есть большая полуось орбиты, вообще говоря, сама по себе не означает, что тело не приближается к Солнцу на небольшое расстояние. Все зависит от сочетания большой полуоси и эксцентриситета. Ну хорошо, и теперь можно уже начать говорить конкретно про науку. Вообще процесс современного изучения состава Солнечной системы начался, наверное, с открытия Урана, когда в 1781 году совершенно случайно 13 марта Вильям Гершель обнаружил некое новое тело, некое туманное пятнышко, которое он поначалу принял за комету, но последующие вычисления орбиты показали, что это очередная планета Солнечной системы, планета, которая не была известна древним, первая планета, которая была открыта при помощи телескопа. И это, наверное, был единственный случай, когда первооткрыватель нового тела в Солнечной системе не кричал: «Я открыл новую планету». Хотя именно он и был таким человеком, который это сделал. Открытие Урана подтвердило наличие закономерности в планетных орбитах, которая была высказана незадолго до этого, в начале 1770-х годов, так называемое правило Тициуса-Боды, которое как будто бы позволяло заранее вычислять расположение орбит в Солнечной системе. И согласно этому правилу, правило Тициуса-Боды, существовала некоторая пауза между орбитами Марса и Юпитера, в которой, согласно правилу Тициуса-Боды, планета должна была быть, но ее там не было. После открытия Урана казалось, что правило Тициуса-Боды — это уже такой непреложный закон, и если планета должна быть в этом месте, она там обязательно должна присутствовать, ее надо только открыть. И удача в поисках этой планеты улыбнулась 1 января 1801 года Джузеппе Пьяцци, который во время наблюдений на Сицилии обнаружил новое тело, обращающееся вокруг Солнца, именно там, где его положение предсказывалось правилом Тициуса-Боды. Правда, довольно скоро выяснилось две особенности. Во-первых, это тело оказалось существенно меньше, чем все прочие планеты Солнечной системы, но тогда это не казалось большой проблемой, ну меньше, ну и что. Правило Тициуса-Боды предсказывает положение, а не размеры тел. Но потом выяснилось, что это тело там еще и не одно. Довольно скоро было открыто еще несколько планет в этой же области пространства. Поначалу все они считались планетами и получали планетные обозначения, вот такие разнообразные значки. Но когда их количество начало переваливать уже за несколько десятков, возникло подозрение, что все-таки планетами эти тела не являются, а являются они представителями нового населения Солнечной системы, населения астероидов, о котором до этого ничего не было известно. То есть таким образом в Солнечную систему добавился еще один компонент, ну, если не считать комет, которые тоже были известны вместе с планетами с незапамятной древности. Следующее дополнение в планетной семье произошло в 1846 году. Это знаменитая история с открытием Нептуна, который был открыт на кончике пера, и на присутствие которого указывали необъяснимые погрешности в предсказанном движении Урана. Согласно закону всемирного тяготения, Уран должен был двигаться по определенной траектории с определенной скоростью. Он этого не делал, и

в начале XIX века довольно много людей высказывали предположение о том, что в Солнечной системе присутствует еще одно крупное тело, еще одна полноценная планета. Эта планета находится за Ураном, и она своим притяжением возмущает его движение. Благодаря вычислениям Урбена-Леверье положение этой планеты было предсказано, и 23 сентября 1846 года эта планета была обнаружена практически там, где ее положение было предсказано по вычислениям Леверье. Эта история была очень тепло встречена в Европе. Все чествовали Леверье, все радовались тому, что открыто новое небесное тело. Но по другую сторону Атлантического океана высказывались и более скептические рассуждения на эту тему. Говорили о том, что положение-то Нептуна Леверье предсказал правильно, а вот параметры орбиты Нептуна, которые он использовал для этих вычислений, кардинально отличались от того, что имеется на самом деле. Но тут проблема была тоже в том, что Леверье использовал большую полуось, следовавшую из правила Тициуса-Бода, 40 астрономических единиц, тогда как на самом деле большая полуось орбиты Нептуна оказалась равной 30 астрономическим единицам. Астрономическая единица — это среднее расстояние от Земли до Солнца. И это, особенно на американском континенте, возбудило подозрение, что Нептун — это не та планета, которая вносит возмущение в движение Урана. Нужно искать еще одну планету, уже теперь девятую планету Солнечной системы. Два человека в основном были заняты в этих поисках в Соединенных Штатах. Это Уильям Пикеринг и Персивал Ловел. Но существенно больший вклад в эту проблему внес вот этот человек, Персивал Ловел, который прославился своими исследованиями марсианских каналов. Но в последние годы жизни он очень большие усилия и средства отдавал именно поискам планеты X. Здесь в этом обозначении X — это не римская десятка, это X как символ некоторой тайны. Ловел пытался предсказать положение планеты X, исходя из необъясненных особенностей в движении Урана и Нептуна. Правда, предсказания у него со временем варьировались. Разные места на небе он предсказывал, он организовывал поиски этой планеты, но все они оказались безрезультатными, и в 1916 году, так и не дождавшись результатов этих поисков, Ловел умер. После этого поиски планеты прекратились на довольно значительный промежуток времени, поскольку там были еще и судебные дела. Ловел свои средства завещал на продолжение поисков планеты X. Его вдова считала, что у этих денег может быть какое-то более полезное применение. И возобновились они только в 1929 году, когда новый директор обсерватории Веста Слайфер пригласил на работу на обсерваторию Клайда Томба. Поначалу Клайд Томба занимался различными мелкими техническими вопросами, но впоследствии ему поручили как раз задачу продолжения поисков планеты X. Вот это телескоп, при помощи которого он проводил наблюдения, а это прибор, который называется Блинк-компаратор. Наблюдения Томба проводил следующим образом. Он снимал одну и ту же область неба с некоторым интервалом времени и потом сравнивал два полученных изображения, две полученных пластинки. Все звезды на этих пластинках должны были оставаться на своих местах, а планета, поскольку планета — это движущееся тело, ее положение должно было меняться. И вот Блинк-компаратор позволяет при помощи специальной призмы очень быстро переключаться с изображения одной фотопластинки на изображение другой фотопластинки. И вот это мелькание двух одинаковых изображений позволяет очень, ну не очень легко, конечно, но относительно легко выявить те изменения, которые между этими съемками произошли. И вот 18 февраля, после многих месяцев тяжелейших поисков, это была очень сложная работа, очень большое напряжение на глаза, 18 февраля 1930 года Клайд Томба вошел в кабинет директора обсерватории и произнес вот эту фразу: «Доктор Слайфер, я нашел вашу планету X». Еще некоторое время понадобилось на то, чтобы проверить этот результат, и 13 марта 1930 года, в годовщину открытия Урана и в 75-й день рождения Персиваля Ловела, об открытии Плутона было объявлено официально. При этом изначально было ясно, что Плутон
Да, ну вот, вот кто знает английский язык, я уж не буду переводить эту пафосную фразу, которой Лоуэлловская обсерватория сообщила миру об открытии новой планеты. С самого начала было понятно, что с новой планетой что-то не то. Во-первых, вот та сложность, с которой пришлось столкнуться Томбо в процессе поисков, объяснялась тем, что найденная им планета оказалась очень тусклой. Она была существенно тусклее того, что можно было бы ожидать от массивного тела, способного своим тяготением возмутить движение Урана и Нептуна. Вот те два изображения, по которым Клайд Томбо обнаружил Плутон. Ну вот, видите, крохотная, совершенно малозаметная точечка 15-й звездной величины. Это было совершенно не то, что ожидалось от предсказаний Лоуэлла. Но существенно большая проблема возникла через пару месяцев после сообщения об открытии Плутона, когда была определена его орбита. И оказалось, что его орбита кардинально отличается от орбит всех прочих планет Солнечной системы. Ну вот здесь приведены параметры орбиты Нептуна. Большая полуось 30 астрономических единиц, очень маленький эксцентриситет, орбита почти круговая, и очень небольшое наклонение, очень небольшой угол между плоскостью орбиты и плоскостью эклиптики, то есть плоскостью орбиты Земли. У Плутона все совсем не так. Большая полуось 40 астрономических единиц, эксцентриситет почти 0,25. Это означает, что его расстояние от Солнца в процессе движения по орбите меняется примерно от 30 до 50 астрономических единиц. При этом на самом деле на протяжении своего 250-летнего года примерно 20 лет Плутон находится ближе к Солнцу, чем Нептун. И это последний раз происходило в 79-99 годах. Он последний перигелий прошел в 1989 году. Кому-то это казалось, в общем, не очень значительным фактом. Ну, вот такая орбита. Ну, вот у них, может быть, там за Нептуном так принято. Но для других ученых это было неким серьезным поводом заподозрить в Плутоне некоторую необычность. Следующим важным этапом в понимании того, что Плутон не тот, стало открытие спутника. В 1978 году Джим Кристи открыл у Плутона спутник Харон. Вот тут можно посмотреть, в каких условиях тоже человек работал. Вот по этому изображению он догадался, что у Плутона есть спутник. Эта пластинка была положена в коробку некачественное изображение. Поскольку тот, кто отбирал эти изображения, он подумал, ну раз есть такое вздутие, значит что-то было с изображениями не так. Но Кристи обратил внимание, что это вздутие есть только у Плутона. Звезды на той же самой пластинке выглядят хорошенькими окружностями. Он начал раскапывать эту историю и тем самым открыл спутник Плутона Харон. Когда у планеты есть спутник, у любого тела есть спутник, это сразу очень облегчает задачу по определению его массы. Поскольку, когда вы имеете два вращающихся тела, вы можете применить к ним законы Кеплера и определить массы двух этих тел. И масса Плутона, оцененная по этим наблюдениям, оказалась очень маленькой. Вот здесь видно, как она со временем менялась. То есть с точки зрения Лоуэлла, эта величина, масса Плутона должна была в несколько раз превышать массу Земли. Но после открытия стало понятно, что ну, не может там быть 7 масс Земли, но и слишком маленькую массу тоже нельзя было предположить, поэтому оценку снизили до 1 массы Земли. В 1948 году Койпер дал оценку 1/10 массы Земли. Но вот на самом деле оказалось, что масса Плутона существенно меньше. Правда, Кристи несколько перегнул палку в другую сторону. Современная оценка массы Плутона — это примерно 0,02 массы Земли. Но это, разумеется, совершенно недостаточно для того, чтобы обеспечить наблюдаемые неоднородности, неравномерности, неправильности в движении Урана и Нептуна. То есть Плутон не тот. Плутон что-то вот он не совсем то, что ожидалось. И следом начали люди выдвигать и другие предположения. А может быть, Плутон не один. Если не хватает одного Плутона, может быть, их там несколько, мы только один сначала обнаружили, а теперь мы будем находить и какие-то другие объекты. Здесь первые мысли высказывались практически сразу же после открытия Плутона. Предполагали, что, может быть, это не полноценная планета, а выброшенная из Солнечной системы комета или крупный астероид. И тогда мы не можем предполагать, что этот процесс происходил только один раз.
Фредерик Леонард высказывал такое предположение, что ну, вот, тело-то довольно мелкое, обнаружить его было сложно. А мы вот прям посмотрели и почти сразу его увидели. Это может быть указанием на то, что таких тел много. И нам не просто улыбнулась удача, а иначе и быть не могло. Ну, к слову сказать, Томбо продолжал исследования на протяжении еще 13 лет, но больше ничего не обнаружил. Начиная с 43-го года, уже в печати стали появляться более обоснованные предположения о том, то есть не просто какие-то, вот, ну вот, а вот может их там много, а уже с неким научным обоснованием. И первым человеком, который предложил научное обоснование тому, что Плутон не единственное тело за орбитой Нептуна, был ирландский астроном Кеннет Эджворт, который, начиная с 1938 года, разрабатывал свои представления о формировании Солнечной системы. И, среди прочего, он высказал следующую мысль, что в это время уже практически доминировало представление о формировании Солнечной системы из единого газопылевого диска, восходящее к представлениям Канта и Лапласа. И Эджворт считал, что крайне нелогично предположить, что этот диск, вот он был-был-был, а за орбитой Нептуна раз и закончился. Ну или за орбитой Плутона. Он предположил, что диск тянулся и дальше, но плотность вещества за орбитой Плутона была слишком маленькой, чтобы из этого вещества могли слипнуться или как-то слиться, образоваться большие планеты. Но это вещество никуда не должно было деться, оно должно было остаться там. Можно предположить, написал Эджворт, что внешняя область Солнечной системы за орбитами планет населена очень большим количеством относительно малых тел. Фактически Эджворт предсказал существование пояса Койпера. Но это тоже, в общем, были такие предположения, в значительной степени опирающиеся на еще не очень устоявшиеся теоретические представления. Существенно более вескими доводами в пользу существования пояса Койпера стали исследования комет. Кометы у нас бывают двух основных видов. Кометы долгопериодические с периодами более 200 лет и кометы короткопериодические с периодами менее 20 лет. Кометы короткопериодические разделяются на кометы семейства Юпитера и кометы Галеевского типа. Вот сейчас я образцы орбит покажу. То есть комета Боррелли — это комета семейства Юпитера, это кометы, у которых самая дальняя точка удаления от Солнца находится примерно на уровне орбиты Юпитера. Кометы Галеевского типа отходят дальше от центра Солнечной системы, выходя на самом деле в транснептуновое пространство. Ну и формально недавно, не так давно открытая комета Экея-Джана относится уже к долгопериодическим кометам. Это орбиты, которые уходят уже далеко, на далекую периферию Солнечной системы. У долгопериодических и короткопериодических комет есть одно важное отличие. Вот если нарисовать орбиты долгопериодических комет, то они в Солнечную систему входят практически изотропно со всех сторон. Никакого выделенного направления прихода долгопериодических комет нет. Предпринималось много усилий в попытках найти какую-то неравномерность, какую-то неоднородность, но, в общем, все пока тщетно. Долгопериодические кометы летят в Солнечную систему со всех сторон без никакого выделенного направления. С короткопериодическими кометами ситуация другая. Они в основном вращаются вокруг Солнца в том же направлении, что и планеты, и в той же примерно плоскости, что и планеты. Вот это распределение наклонений орбит короткопериодических комет. И видно, что есть, конечно, и довольно большие наклонения, порядка 40-60 градусов. Есть даже кометы ретроградные, например, комета Галлея, которые вращаются вокруг Солнца в противоположном направлении с большинством планет. Но подавляющее большинство короткопериодических комет вращаются вокруг Солнца в той же самой плоскости, что и большие планеты. Загадка происхождения комет тоже уже очень давно перед учеными стояла. И в 1950 году Ян Оорт высказал предположение, что Солнце, точнее, Солнечная система окружена со всех сторон колоссальным облаком кометных ядер, которые вращаются вокруг Солнца примерно по круговым орбитам на огромном расстоянии, которое может достигать сотен тысяч астрономических единиц. Это уже заметная доля расстояния до ближайшей звезды. И время от времени какие-то внешние воздействия, поле тяготения галактики или тяготения пролетающих звезд, некоторые из этих комет выбрасывают с почти круговых орбит, на орбиты сильно вытянутые, они летят в центр Солнечной системы, и мы их тут наблюдаем. Облако примерно сферически симметричное, поэтому направление прихода комет
долгопериодических оказываются совершенно случайными. Это все очень хорошо, и это объясняет, откуда берутся долгопериодические кометы, но это не объясняет, откуда берутся короткопериодические кометы, находящиеся в плоскости диска. Поначалу казалось, что это не проблема. Долгопериодические кометы не обязаны с самого начала попадать в окрестности Земли, где мы их наблюдаем. Они могут предварительно взаимодействовать с планетами-гигантами, в первую очередь с Юпитером. И предполагалось, что это взаимодействие их с орбит с большими периодами переводит на орбиты с маленькими периодами. Однако развивались численные методы, и расчеты эти показали, что этот процесс крайне неэффективен. И, ну вот, например, в 1980 году Хулио Фернандес опубликовал работу, в которой он посчитал, что если мы хотим заселить то количество короткопериодических комет, которое есть сейчас в Солнечной системе, несколько сотен штук, мы должны такое количество кометных ядер из облака Оорта направить на Землю, чтобы хоть немножко их осталось на короткопериодических орбитах, что облако Оорта давно уже должно было прекратить свое существование. Там этих ядер просто столько нет. И Фернандес высказал предположение, что существует еще один источник комет, короткопериодических комет. Это пояс кометных ядер, которые окружают Солнечную систему на существенно меньшем расстоянии, чем облако Оорта, и которые в основном лежат в плоскости эклиптики. И те тела, которые из этого пояса прилетают в центральную часть Солнечной системы, их уже не надо приводить в плоскость эклиптики, они там изначально находятся. И вот здесь произошла история, очень занятная история с названием, которая сейчас очень много обсуждается, но, в общем, никто особо не понимает, что с этим делать. Очень много людей предсказывало существование пояса Куйпера и на основании соображений, что это остатки формирования Солнечной системы, и на основании соображений, что это источник короткопериодических комет. Куйпера нет в этом списке. Куйпер один раз в 1951 году мельком упомянул, что после формирования Солнечной системы за орбитой Нептуна должно было остаться какое-то количество тел, но, продолжил Куйпер, сейчас, конечно, этих тел уже нет, потому что все они выброшены из этой области тяготением Плутона. Плутон он считал достаточно массивной планетой. То есть Куйпер не то, что не предсказывал существование пояса Куйпера, он предсказал, что его нет. Но дальше произошла забавная штука. По каким-то... Почему Куйпер не процитировал работу Эджварда? Это, об этом история умалчивает, но люди разные пишут, что он, в общем, был человек довольно высокомерный, и какого-то там Эджварда, который в каком-то там забытом богом журнале что-то написал, он мог просто проигнорировать. Почему Эджварда не увидел Фернандес? Это тоже вопрос. Причем этот вопрос потом задавал себе и сам Фернандес. И винился перед людьми, люди без попутал. В работе Фернандеса цитируется в качестве источника информации о поясе Куйпера вот это самое высказывание Куйпера 1951 года, что пояса Куйпера нет. Но поскольку Куйпер это высказывание опубликовал тоже не в официальном, не в научном журнале, а в какой-то книге по астрономии, разыскивать ее по библиотекам никто не стал. И вот из этой работы Фернандеса эта ссылка пошла кочевать по всем другим работам. И в 1988 году в работе «Происхождение короткопериодических комет» Данкана с авторами впервые появилось вот это вот словосочетание «пояс Куйпера». И все. И теперь мы не кратер, не спутник, не астероид, а огромную область Солнечной системы называем именем человека, который считал, что этих тел не существует. Сейчас, я уже говорил, много идет обсуждений на эту тему. Кто-то пытается ввести термин, ну хотя бы пояс Эджварда Куйпера. Ну понятно, что Куйпера уже не убрать из этого обозначения, но пусть будет хотя бы пояс Эджварда Куйпера. Кто-то говорит, что это вообще все ерунда, и надо ввести общий термин транснептуновые объекты. Не надо вообще никаких имен. Но поскольку имя пошло в массы, я думаю, что с этим ничего уже сейчас сделать нельзя. Ну хорошо. До определенного времени все эти предсказания оставались чистой теорией, потому что даже вот и тот же Фернандес сделал оценки возможности наблюдений этого самого пояса, предсказанного, не предсказанного Куйпером, и делал вывод о том, что, в общем, тела эти очень мелкие, и при наших возможностях
обнаружить их не удастся. Но некоторый прорыв случился в 1977 году, когда астроном Чарльз Коваль открыл астероид, обращающийся уже на довольно значительном расстоянии от Солнца, который не является членом главного пояса астероидов, который не является членом каких-то других известных к тому времени семейств, который даже в перигелии не подходит к Солнцу на расстоянии больше, меньше 8 астрономических единиц. То есть его перигелий находится дальше, чем орбита Юпитера. Довольно небольшое наклонение, порядка 7 градусов, но большой эксцентриситет. Это был первый признак того, что и за главным поясом астероидов, помимо планет, в Солнечной системе что-то есть. До этого, в общем, многие ученые предполагали, что пусто во внешней Солнечной системе. Все, что могло быть оттуда, когда-то улетело. Все, что, вся мелочь, которая осталась, она летает где-то поближе к Солнцу. Вот открытие Коваля показало, что это не так. Это вот он сидит тоже возле блин-компаратора, где он тоже сравнивал две пластинки, и при помощи которого он обнаружил этот объект. Выбирая имя для этого объекта, совершенно без каких-то дополнительных соображений, Коваль предложил имя Херон, имя Кентавра. Но потом оказалось, что имя это очень правическое и очень хорошо соответствует физической природе Херона. Дело в том, что Херон очень скоро после открытия начал проявлять некоторые признаки, которые астероидам вообще не свойственны. Я дальше буду использовать иногда понятие абсолютной величины астероидов. Она обычно обозначается буквой H. Это примерный, ну, по сути, аналог абсолютной звездной величины в звездной астрономии. То есть, когда мы говорим о звездной величине астероида, мы вынуждены учитывать, что мы за ним наблюдаем с разных сторон. То есть, мы можем наблюдать фазы астероидов, то есть можем смотреть на освещенную сторону астероида, на его ночную сторону, и тот же самый астероид будет иметь очень разные звездные величины. Мы можем сами смотреть на астероид с разных расстояний, мы можем на него смотреть, когда он на разных расстояниях от Солнца находится. В общем, с астероидом ничего происходить не будет, а звездная величина его будет меняться очень сильно. И вот поэтому вводится понятие абсолютной звездной величины астероидов. Это звездная величина, которую бы имел астероид, если бы мы наблюдали за ним с расстояния одной астрономической единицы и сидя на Солнце. Это, в общем, несколько... Да, и он сам бы находился на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца. Это, в общем, ситуация совершенно нереализуемая, но какую-то привязку нужно выбрать. И поэтому вот такая шкала выбрана. И здесь примерно показано соответствие этой шкалы размерам астероидов, но я на этом остановлюсь чуть позже. Так вот, изначально абсолютная величина Херона была примерно 6,5, что соответствует размеру порядка 200 километров. Однако в 1986-87 году его яркость резко пошла в гору и достигла к 88 году уже почти звездной величины 5,5. Поскольку трудно было предположить, что он так сильно увеличивается в размерах, и рост яркости происходил существенно быстрее того, что должно было бы быть из-за приближения Херона к Солнцу, было высказано предположение, что он проявляет кометную активность. Что у него, как у кометы, начинает отрастать кома, происходят какие-то выбросы, и благодаря этим выбросам возрастает его яркость. Ну вот в 1990 году, ну, правда, тут надо иметь определенную долю оптимизма, чтобы увидеть некое туманное пятнышко вокруг Херона. Но, в общем, это было доказательством того, не предположением, а уже конкретным доказательством того, что у него действительно отрастает кома. То есть Херон действительно оказался кентавром, полуастероидом, полукометой. Следующее открытие похожего тела произошло только в 1992 году. Была довольно значительная пауза. В 1992 году был открыт Фолл. И он обращается вот по орбите с такими параметрами, тоже примерно в той же области пространства у него перигелий. Эксцентриситет чуть побольше, поэтому он от Солнца отлетает дальше. Но главное отличие от Херона оказалось в цвете. Фолл оказался очень-очень красным. Он оказался почти таким же красным, как Марс. Ну, тут художник несколько творчески подошел. По-моему, тут гораздо более красное тело, чем Марс изображено. На самом деле Фолл оказался
почти таким же красным, как Марс. Тогда как Херон, тело практически лишенное цвета, это означает, что его цвет совпадает с цветом Солнца.

0: простейшие ты. Он это делает. И к этому, в общем, все так относятся. Ну, потому что все мы считаем модели, все мы все прекрасно понимаем.
1: Именно поэтому никто не выделяет там 20 миллиардов долларов, чтобы запустить достаточный инфракрасный телескоп.
0: Дело в том, что у телескопов есть замечательная особенность. Они многофункциональны. Вам не нужно запускать телескоп для поисков планеты 9. Вот телескоп LSST, Large Synoptic Survey Telescope, он ее найдет просто в курсе своего обычного действия. Поиски этой планеты не требуют специального инструмента. Вот на Субару время выделяется, но это в конце концов дело программного комитета, выделять или нет. А начнет работать LSST, и все вопросы получат ответы без дополнительных денег.
1: Спасибо.

0: Ну что ж, если вопросов больше нет, поблагодарим еще раз Дмитрия. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Мне кажется, немножко каша как-то разложилась по полочкам все-таки в процессе, да, и для, мне кажется, слушателей наших тоже. Вот удивительное дело, мы все время читаем, смотрим, фантазируем о далеких каких-то объектах, далекого глубокого космоса, нас интересуют черные дыры, нас интересует темная материя, все что угодно. Действительно, это интересно. Но 21 век показал, что в нашем собственном доме мы еще многого не знаем. Наверное, даже мы не знаем больше, чем знаем. И это удивительно, на самом деле. Вот в 20 веке казалось, ну все, Солнечная система, ну все, все дорожки уже мы там прошли, все уже нам известно и понятно, и неинтересно. Но прошло время, изменились технологии, продвинулись, да, все вот эти вот методы исследования, появились новые космические аппараты, новые телескопы. И оказалось, что да, мы еще в собственном доме, в своей собственной Солнечной системе не знаем очень и очень много. Меня лично это радует, потому что это дает возможность невероятных открытий. И не в далеком каком-то будущем, очень далеком, а в обозримом вполне. Поэтому я надеюсь, что мы еще будем свидетелями таких открытий. Здесь будем эти открытия обсуждать. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: И я всех жду, приглашаю на лекцию 29 марта. У нас будет очень интересная лекция. «Сверхскоростные звезды» она называется. Неожиданная тема. И вот я могу сказать, что и Дмитрий эту лекцию слышал на Кауровской школе. И я ее слышала в Иркутске на конференции. Очень и очень интересно. Много парадоксальных каких-то там моментов, но то, что показывают результаты, неожиданно, интересно и обнадеживающе, я бы так сказала. Так что я приглашаю.
2: В общем,
0: да, пожалуйста, комментарий. Тут, да, более 100 тысяч километров в секунду, как я вот знаю. То есть практически сверх, да.

0: Неизвестная, неизвестная планета.
1: Дата, которая нас удивила, которая нас потрясла. В 1984 году близ Лос-Анджелеса на дороге в Санта-Монику прошел рыбный дождь. Каким образом это произошло? Кто набросал эту рыбу на асфальтовую дорогу? Может быть, Господь Бог, а может быть, атмосферное явление? Давайте узнаем у нашего эксперта, доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Института физики и атмосферы, заведующего лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук Владимира Анатольевича Семенова. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
2: Здравствуйте.
1: Владимир Анатольевич, конечно, хочется выяснить сразу по поводу рыбы, по поводу того, что может упасть с неба. Но давайте начнем с конкретностей. Как мне известно, ну и известно всем марсианам, несколько дней назад был побит температурный рекорд в Москве. С чем это связано?
2: Был побит, да, температурный рекорд для конкретного дня, да. Но мы все, москвичи, наверное, заметили, что в начале 21 века, ну, последние 15 лет, погода стала, зимы стали мягче, зимы стали теплее, это заметно. И что заметно еще лучше, это что прежде всего потеплели декабри.
1: Да, декабря, кстати.
2: Да, стало гораздо теплее, например, в 15 году, в декабре, точно так же, вот я сидел в каких-то студиях и объяснял, почему был такой аномально теплый. Тогда тоже были биты рекорды, но, правда, для 20-х чисел декабря, когда температура еще выше поднималась, чем она поднималась вот в воскресенье, да, там до 12 градусов поднималась температура, это декабри стали заметно теплее. За последние 30 лет примерно на, ну, 3,5 градуса среднемесячная температура декабря, она
1: это
2: увеличилась.
1: Очень много.
2: Это очень много, да, это среднемесячно. А если, так сказать, учитывать, что температура у нас то вверх, то вниз меняется, то такие вот периоды недельные, двухнедельные, аномально теплые погоды выше нуля в декабре мы в начале 21 века встречаем все чаще и чаще. Почему? Ну, все же знают, а кто не знает, так сказать, могу напомнить, что глобальная температура за последние 40 лет выросла примерно на полградуса. Только очень рост температуры ускорился, составил полградуса для России.
1: При этом это для, по всей планете.
2: Это по всей планете. В России, как известно, теплеет быстрее. В России температура выросла за это же время более чем на градус. Зимой теплеет быстрее, чем летом, то есть зимой потеплело там примерно на 2 градуса, а в Арктике в целом среднегодовая температура выросла более чем на 3 градуса за то же время. То есть вот такие существенные изменения происходят, естественно, как бы, ну, и мы это видим.
1: И мы это ощущаем.
2: Да, ощущаем прямым образом.
1: Мы еще вернемся к климату и климату в нашей стране, но хочется поговорить все-таки о рыбе. Как известно, рыба не летает, вообще все, что тяжелее воздуха, не летает, кроме птиц, да, и икары, и дедала. Это я к чему? А как рыба может подняться в воздух? Неужели атмосфера может иметь такую огромную силу?
2: Разумеется, тут, собственно, можно, конечно, углубиться в теорию, как, так сказать, восходящий атмосферный поток может поднять, но это происходит вследствие атмосферных вихрей, да, вот мы знаем смерчи.
1: Да.
2: Все мы видели кадры из, ну, как правило, из Соединенных Штатов, да, или из Юго-Восточной Азии, где проходят, соответственно, ураганы или тайфуны, да, и мы видели, какие машины поднимаются в воздух, как крыши поднимаются в воздух. Если, так сказать, предметы весом там более тонны поднимаются восходящими атмосферными потоками, вот этими вихрями, то почему бы, так сказать, поверхность воды, где там, условно, кишит рыба, там, она не
1: а
2: может
1: скажите,
2: подняться.
1: А по каким законам вдруг это происходит? Как вдруг вот эти частицы воздуха, да, закручиваются в спираль и начинают поднимать вверх все, что им попадется под руку? Или под ногу?
2: Ну, так сказать, вот благодаря таким вихрям-то у нас происходит смена погоды, да, везде. Это, так сказать, циклоны, антициклоны, это вот атмосферные вихри. Почему они кружатся? Потому что Земля наша кружится.
1: Вот, и... Да и голова кружится у людей тоже.
2: Голова кружится, и поэтому любое движение прямолинейной на вращающейся планете, оно ему свойственно, так сказать, закручиваться, да, так называемая сила Кориолиса начинает отклонять
1: точно
2: эту частицу вправо от движения в северном полушарии, да, вот у нас. В результате вы кинули, так сказать, или запустили снаряд, он у вас вправо отклонился, вы вводите поправку, чтобы точно, так сказать, в голову врагу попасть. Вот, то есть это, можно сказать, свойство всех атмосферных движений, поэтому мы постоянно наблюдаем вихри.
1: Значит, а вихри смерчи что, все время закручиваются только в одну сторону?
2: Ну, в северном полушарии вправо.
1: Ну да. А в левом полушарии, ну, то есть это в южном полушарии.
2: Ну, сила Кориолиса всегда отклоняет частицу направо.
1: Надо же. Так,
2: в южном полушарии наоборот. Поэтому любая нестабильность атмосферы приводит к образованию вихрей. На крупном масштабе это циклоны, на небольшом масштабе это называемые мезомасштабные процессы вихря, это вот смерчи, такие вот суперячейки, тоже такие вихри, но масштабов сотен метров, километров.
1: Владимир Анатольевич, а почему так происходит, что, например, в России смерч достаточно редкое явление? В Москве там мы насчитаем там 2, 3, 4 за всю историю города Москвы, ну 5. А в Америке это каждый год или каждый там месяц практически? А,
2: на самом деле, я думаю, для Москвы мы побольше насчитаем смерчей. Mm-hmm. Вот, но да, вы правы. Конечно, в более теплой атмосфере смерчам нужна, так сказать, неустойчивость атмосферы. Нужна атмосфера должна быть влажной.
1: А, вот так? Вот,
2: да, чтобы эта влага, так сказать, насыщенная влага, потому что влага – это водяной пар, это скрытое тепло. Mm-hmm. Пар начинает конденсироваться, тепло выделяться, да, атмосфера разогреваться, возникают сильные...
1: Грязевые потоки, да?
2: Ну, выделение энергии. И да, из-за разницы температур возникают сильные потоки,
1: то есть именно поэтому,
2: которые
1: например,
2: уже закручиваются. Да.
1: А в Сибири, в Якутии, там, где сухой климат, это практически невозможно, скажем так.
2: Нет, над тайгой тоже случаются смерчи, потому что там тоже бывают случаи, когда воздух, ну, летом же там жарко.
1: Ну да.
2: И там, где болото, где, например, прошли осадки недавно, да, там возникает, так сказать, воздух перегрет, он, в нем очень много влаги, и тут приходит, например, какой-то холодный фронт, холодное вторжение. А воздух охлаждается, тут же эта влага начинает конденсироваться, выделяться огромное количество тепла. Воздух сильно разогревается, устремляется наверх, закручивается, и возникают вот такие вот локальные...
1: Я понимаю, что вы не представитель там, да, Мосгорсвета и не представитель там Росэнергии. Я просто к чему спрашиваю? Огромное количество энергии излучает вот эти потоки, нисходящие, да?
2: Восходящие.
1: Восходящие, да, восходящие, ну и нисходящие в том числе.
2: Ну, они возвращаются.
1: Тогда мы можем ставить ветряки не вертикально, а горизонтально, и тем самым тоже вырабатывать энергию?
2: Нет, конечно, потому что мы же не знаем, где эти потоки возникнут. То есть вот когда возникают кучевые облака, вот явление конвекции, это называется конвекция, да, восходящий поток, да, который частицы воздуха становится, весит меньше, чем окружающая среда, она как просто по закону плавучести поднимается наверх. Так вот, мы не можем сказать, вот в каком конкретно регионе возникнет, то есть в каком конкретном месте возникнет этот поток. Эти структуры, они практически непредсказуемы, вот эти вертикальные. Поэтому мы не можем поставить день там вертушку в определенном месте. И...
1: А жаль.
2: Ну, это...
1: Плотность воздуха над землей и над водой, она одинаковая или разная?
2: Плотность воздуха, она зависит от температуры и давления, да, как бы, поэтому, ну, это закон такой вот, поэтому если надо, а как правило, над зимой над океаном теплее, да, над сушей холоднее, поэтому зимой над сушей воздух более плотный, а над океаном менее плотный, и, соответственно, так сказать, вот потоки суши идут там на океаны, или, а летом наоборот.
1: Именно поэтому на океане так легко дышится, потому что над тобой меньше столб воздуха.
2: Ну, я не думаю, что поэтому легко дышится. Может, дышится просто воздух влажнее, ну, просто вода, да, более влажный. Поэтому, ну, все мы знакомы с бризовой циркуляцией. Да, вот, каждый день можем ее наблюдать. Вследствие этого она и происходит. Там океан нагревается, да, воздух нагревается, а над сушей охлаждается ночью, да, поэтому утром, так сказать, вот воздух дует с суши, он более плотный, более холодный. На океан, а днем наоборот. Суша быстро нагревается, а океан остается как бы примерно той же температуры и... Контраст другой.
1: Вы определяете, скажем так, ведь воздух – это химический элемент. И
2: не... Это газ.
1: Это, да, газ, да, и неоднородный химический элемент. Естественно, что над каждой территорией, скажем так, свой воздух. А происходят какие-то химические реакции в воздухе, соприкасаясь с землей или с водой? И как это влияет на климат?
2: Ну, скажем так, вот в нижней тропосфере, где мы живем, да, в нижней части атмосферы, да.
1: Так.
2: Но воздух все-таки как бы таких нестабильных.

0: нагревает атмосферу.
1: Точки зрения благоприятные для жизни. На других планетообразных телах, например, на нашей Луне или на Меркурии, нет атмосферы, нет рек, не летят по небу облака, солнечный свет, а особенно его крайне жесткие виды лучей, ультрафиолетовое, рентгеновское излучение, стерилизуют поверхность планеты, то есть убивают на ней все живое. Ну, глядя на Луну, в общем, мы можем убедиться, что, по крайней мере, на поверхности Луны жизни нет. А почему нет газовой и водной оболочки на небольших космических телах, и она присутствует на более крупных? Вот перед нами буквально в одних и тех же условиях. Помните, я рассказывал вам о так называемой зоне возможной жизни, то есть в том диапазоне расстояния от Солнца, где условия на поверхности планеты могут быть благоприятными для жизни. Но ведь Земля и Луна находятся, оба этих тела находятся прямо в самой середине, в самых, казалось бы, благоприятных условиях для жизни, в середине зоны жизни, но Луна неблагоприятна, по крайней мере, ее поверхность непригодна для жизни. В общем, ясно, почему. Земля – довольно массивное тело. Земля, Венера – тела, вторая космическая скорость, у поверхности которых довольно велика. Велика по сравнению с чем? По сравнению со скоростью движения молекул в атмосферах этих планет. Ну, характерная скорость движения атомов и молекул в атмосфере Земли – сотни, ну, для самых легких атомов – порядка тысячи метров в секунду, то есть километр в секунду. А вторая космическая скорость на поверхности Земли – 11,5, а на поверхности Венеры – 10 с небольшим километров в секунду. Поэтому атомы и молекулы воды и воздуха не могут оторваться и улететь в космос. А Луна – почти в четверо меньше Земли по диаметру, 81 раз меньше по массе, и вторая космическая скорость на ее поверхности около 2 км в секунду. Казалось бы, это меньше, чем характерная скорость движения молекул, но ведь молекулы движутся с разной скоростью. Они, как говорят физики, распределены по энергиям движения, по кинетической энергии и по скоростям. Есть молекулы в основном движущиеся с какой-то средней скоростью, но есть медленные и есть быстрые. Так вот, те, которые быстрые, они могут легко преодолеть притяжение Луны и уйти в космос. А на их место придут новые быстрые молекулы, потому что их взаимодействие приводит к тому, что если быстрые молекулы из распределения скоростей ушли, то, естественно, появится пустота, и на их место придут такие же быстрые молекулы и тоже покинут атмосферу этого тела. Поэтому Луна довольно легко отпускает от себя молекулы газа, и ее поверхность суха и безатмосферна. Но даже поверхности безатмосферных тел довольно сильно различаются. Вот Меркурий, а это спутник Сатурна Энцелад. Посмотрите, оба, ну, Меркурий немного покрупнее, тут масштаб не соблюден, Энцелад поменьше, но оба они лишены атмосферы, однако насколько по-разному они выглядят. Темное тело – Меркурий, и очень светлое, буквально как белый бильярдный шар. Вот больше его не с чем сравнить, как шар из слоновой кости. Вот такое же ярко-белое тело – Энцелад, потому что они покрыты разным веществом. Это минеральное вещество – камень. Лед тут не сохранился бы. Меркурий близко к Солнцу, лед там возгоняется, то есть, ну, испаряется и уходит в космос. А Энцелад далеко от Солнца, температура там глубоко минусовая, примерно минус 180-190 градусов, в некоторых наиболее светлых местах до минус 200, и там лед лежит, не испаряясь, и покрывает белым ярким слоем поверхность этого тела. А у малых тел Солнечной системы, то есть у астероидов и комет, тоже немножко разная и поверхность, и особенно внутреннее строение, вещество, из которого они состоят. Ну, давайте сравним. То, что мы называем астероидами, это каменистые тела. Почему они каменистые? Да потому что все, что могло легко испариться, уже давно испарилось. Они недалеко от Солнца летают и, как следует, нагреваются его лучами. А ядра комет, вот перед нами ядро хорошо изученной кометы Черюмова-Герасименко, они, хотя сверху, снаружи они выглядят почти неотличимыми от темных астероидов. Вот, например, астероид Эрос отражает

12% солнечного света. Кстати говоря, это единица измерения, а доля отраженного солнечного света в астрономии и физике называется альбедо. Альбедо – это доля отраженного солнечного света. Альбедо – единица, значит, абсолютно белое тело, отражающее солнечные лучи. Альбедо – ноль, ну, абсолютно черное тело, таких в природе не бывает. Но посмотрите, какой черноты поверхность астероида Эрос. Всего 12% света солнечного, падающего на нее, она отражает от поверхности, отражает обратно в космос. Кстати, у нашей Луны примерно такая же доля отраженного света, такое же альбедо, даже чуть поменьше. А ядро кометы Галлея, ядро кометы Чурюмова-Герасименко еще более черное, всего 2% света отражается. Честно говоря, я не могу представить себе вот в окружении, в домашнем окружении человека, в нашем доме, в нашей квартире, настолько черное тело. Ну, может быть, темный бархат. Даже, наверное, он больше отражает. Абсолютно черная поверхность. Но это не значит, что оно еще более каменистое. Нет, в недрах там в основном лед. Но на поверхности темная корочка, поджаренная солнечными лучами. Естественно, от того, насколько хорошо отражает либо впитывает лучи Солнца данная поверхность, зависит ее температура. Ну, скажите, в каком костюме вы бы пошли в солнечный день гулять? В белом или в черном? Каждый понимает. Если черный не отражает свет, значит, он поглощает солнечное излучение. Значит, он стимулирует нагрев вашего тела. А белый костюм – подходящая одежда для яркого солнечного дня. Ну, примерно такое же различие у планет в смысле их температуры на поверхности. Чем меньше лучей отражается, тем больше поглощается, а значит, нагревается поверхность планеты. Все это вроде бы понятно, но тут перед нами загадка. Давайте сравним Меркурий и Венеру. Меркурий ближе к Солнцу почти вдвое, чем Венера. Значит, на него поток солнечного света больше приходит, почти вчетверо. Его поверхность обладает очень слабым отражающим свойством, низким альбедо. Всего 9% света отражает, а 91% поглощает. Вывод, который мы интуитивно должны были бы сделать – Меркурий горячий. Венера дальше от Солнца, вот ее расстояние. Она почти весь свет, ну, 3/4 солнечного света отражает. У нее облаков много в атмосфере. И только 25-24% солнечного света достигают поверхности Венеры. Вывод? Интуитивный вывод. Венера должна быть холодной, а Меркурий должен быть горячим. Давайте посмотрим, что же на самом деле, какая температура у их поверхности. На Меркурии, конечно, она разная. На полюса солнечный свет падает под небольшим углом, плохо их нагревает, там глубоко отрицательные по шкале Цельсия температуры. Конечно, в районе экватора днем жарко, ночью холодно. Но средняя температура экваториальной области, а что такое средняя? Мы прилетаем на Меркурий с лопатой, выкапываем землянку небольшую, ямку, ну, глубиной 1,5 метра, 2 метра, и там уже нет колебаний температуры. От дня к ночи колебаний температуры нет. Ну, как у нас в метро, например, заходишь, там и зимой, и летом одна и та же температура. Там сглаживаются колебания температуры. И какая же средняя? Около 70 градусов на экваторе, ничего страшного. Венера и на полюсах, и в районе экватора, и днем, и ночью плюс 460 с лишним градусов. Невероятно высокая температура. Как же это понять? Почти весь солнечный свет отражается, да его не так много приходит, а Венера перегрета. Парниковый эффект виноват. Вот в решении этого парадокса задействован парниковый эффект, скажем так. Ну, мы знаем, что такое парник. Весна, вокруг еще земля не прогрелась, а внутри вот этого прозрачного вагончика или сарайчика, как его назвать, в общем, в парнике уже цветут растения, уже дают плоды, то есть там тепло. В чем же загадка парника? Давайте постепенно выяснять это дело. Сначала вспомним, как мы нагреваем воду на конфорке плиты. Если нам надо вскипятить, довести до 100 градусов воду,
а с открытой крышкой кастрюли она никак не достигает этой температуры, а у нас нет возможности увеличить приток тепла, то что мы делаем? Мы уменьшаем потери тепла. Мы закрываем крышку кастрюли, и при том же притоке тепла температура внутри начинает повышаться. Потерь меньше, приток тот же, и температура растет. Должен быть баланс между притоком и потерей тепла. И теперь оно, нагрев воду, через стенки кастрюли начинает отдавать излишки тепла. Но для этого нужна более высокая температура. Собственно говоря, также работает парник, то есть прозрачный для видимого солнечного света сарайчик. Мы делаем его покрытым либо стеклом, либо пленкой, во всяком случае прозрачными для лучей света. Солнечный луч проходит внутрь, нагревает землю в парнике, она пытается охладиться. А как? Если мы закроем дверь парника, то теплый воздух оттуда не выйдет. То есть путем конвекции, перемешивания воздуха, парник не может себя охладить. Как еще какие методы охлаждения? Излучение инфракрасного теплового электромагнитного света, электромагнитного излучения. Но, оказывается, прозрачное для видимых лучей покрытие непрозрачно для инфракрасных, или слабо прозрачно для инфракрасных лучей. И тогда они оказываются запертыми в парнике, температура повышается до тех пор, пока инфракрасный свет все-таки не в состоянии начать охлаждать парник и компенсировать приток видимого света. Но это возможно только при более высокой температуре. Поэтому в парнике ранней весной условия такие, как в середине лета, и там растут растения. Именно парниковый эффект повышает температуру поверхности тех планет, над поверхностью которых есть слой атмосферы. Ну, вот как это происходит? Солнечный свет частично, всегда частично, потому что облака отражают какую-то долю света, да и сама атмосфера рассеивает и уходит этот свет. Но хоть что-то, какая-то доля солнечного света проходит к поверхности, нагревает ее, поверхность пытается остыть. Как? Выбросить сразу большое количество газа в космос мы не можем. Планета придерживает атмосферу рядом с собой. Остается только инфракрасный свет, инфракрасное излучение. А как выясняется, многие молекулы в атмосфере планеты, ну, например, у нас это углекислый газ, пары воды, метан, например, их хоть и мало, но они очень плохо пропускают инфракрасное излучение, оно не может выйти и возвращается обратно, и еще сильнее нагревается поверхность планеты. Вот перед нами результат парникового эффекта, который действует или не действует на тех или иных телах. Ну, например, Меркурий и Луна лишены атмосферы. Значит, парниковый эффект там нулевой, его просто нет. У Марса очень разреженная атмосфера, но она все-таки есть. И парниковый эффект повысил температуру марсианской поверхности, не очень сильно, но на несколько градусов. Сегодня средняя температура Марса примерно 60, минус 61-62 градуса. А без парникового эффекта было бы минус 70, все-таки это намного холоднее. На Земле парниковый эффект – очень важная вещь. Он добавляет поверхности Земли среднюю температуру на 40 градусов почти выше, чем она была бы без присутствия атмосферы. Сегодня средняя температура нашей планеты, ну, если ее усреднить от полюсов к экватору, от дня к ночи, примерно плюс 14, плюс 15 градусов. А без парникового эффекта она была бы примерно минус 25. То есть замерзли бы наши океаны, покрылись бы они белым льдом, и он бы еще сильнее отбрасывал солнечный свет, и температура опустилась бы еще больше. В общем, было бы очень плохо. Земля превратилась бы в снежный ком. Но спасибо парниковому эффекту. Правда, сегодня мы не всегда его благодарим. Те газы, которые наша промышленность, сельское хозяйство выбрасывают в атмосферу Земли, это углекислый газ, метан от сельского хозяйства, усиливают парниковые эффекты. У нас температура Земли повышается, об этом надо помнить. Это очень важный эффект, и надо его регулировать. Но на Венере он достиг невероятного значения. Почти 1500 градусов выше предполагаемой температуры. То есть, если бы не было атмосферы, температура Венеры была бы около нуля. А так
с присутствием атмосферы она почти плюс 500 градусов. Я сделал любопытный расчет. Вообще, что такое солнечное излучение? Какой это могучий фактор? Сделайте его сами, повторите, он очень простой. Представьте себе, что мы соорудили, или кто-то там, пришельцы какие-то привезли, и расположили рядом с Солнцем гигантский рефлектор, который весь солнечный свет собирает и направляет на нашу планету. Сегодня Земля получает 1/10 миллиардную часть солнечного тепла. А вот если бы мы весь солнечный свет направили на Землю, что бы было? За 4 минуты наши океаны не просто бы закипели, они бы выкипели в космос. Мы бы потеряли воздух и воду с поверхности Земли. 4 минуты, и Земля сухая и горячая. А через 1,5 недели от Земли вообще бы осталось облако атомов и молекул. Она бы разлетелась в космическое пространство. Вот это мощность солнечного света. Так что надо быть с ним аккуратным. Итак, планеты земной группы. Мы уже начали говорить о Венере. Она, конечно, самая удивительная планета среди тех четырех, о которых мы сегодня говорим. Давайте продолжим этот разговор. 4 планеты. По внешнему виду они не очень похожи друг на друга, но главное не в этом. Размер и масса более или менее близки. Ну, Венера и Земля вообще почти копии друг друга. Марс вдвое меньше Земли и в несколько раз меньше, примерно в 10 раз меньше по массе, ну, а Меркурий еще меньше. И вот эта разница в размере и массе диктует, ну, и небольшая разница в расстоянии от Солнца, хотя она не так велика, диктует нам совершенно разные условия на поверхности этих планет. Например, у Земли есть атмосфера, и она в основном состоит из молекул азота с небольшой примесью кислорода, примерно 3/4 азота и 1/4 кислорода в нашей атмосфере. И, конечно, кислород – это результат жизнедеятельности живых организмов на Земле. На Венере и на Марсе атмосферы почти из чистого углекислого газа состоят, но какие они разные. На Марсе атмосфера почти в 200 раз разреженнее земной, а на Венере почти в 100 раз плотнее земной. То есть там в 100 раз, ну, 93 раза примерно больше газа, чем в земной атмосфере. А притяжение это почти такое же. Физически планеты похожи друг на друга. Поэтому, когда вы, ну, я не думаю, что это когда-нибудь случится, но мысленно, если бы вы оказались на поверхности Венеры, на вас слой воздуха атмосферного давил бы почти в 100 раз сильнее, чем на Земле. То есть с давлением в 100, ну, 93, ну, это зависит от того, где вы, на горе или в долине атмосфер, в 100 раз больше. Такое же давление испытывают, ну, например, подводники, подводные лодки, ныряющие у нас в океане на глубину в 1 километр. Это очень большое давление. Внутреннее строение планет земной группы не сильно отличается от одной планеты к другой. У каждой планеты, собственно говоря, само и слово «планета» говорит о том, что это тело достаточно массивное, чтобы недра его нагрелись, давление стало большим, гравитация округлила форму, сделала ее шарообразной, то есть гравитация преодолела сопротивление внутренних слоев, внутреннего вещества планеты. А это значит, что вещество начинает нагретое и под большим давлением разделяться на фракции. Тяжелые, плотные вещи, ну, например, металлы, они опускаются вниз и, нагреваясь там, формируют жидкую часть ядра или при большом давлении твердую часть металлического ядра. Наверх всплывают более легкие вещества, минеральные, ну, грубо говоря, камни. А в полумягком состоянии они в мантии, но в совсем уже застывшем состоянии формируют кору планеты, на которой мы живем. Примерно так устроены все планеты земной группы. Меркурий и Венеру, как мы с вами знаем, мы говорили об этом, изучать трудно. Меркурий особенно трудно. Его угол максимальной элонгации никогда не превышает 28 градусов. Поэтому он всегда виден рядом с Солнцем, и в телескоп его очень трудно изучать. Венера подальше, удаляется на небе от Солнца. Поэтому пытались ее изучать в телескоп. Но вот посмотрите, серия фотографий, сделанная в разные моменты.
движение Венеры по ее орбите. Вот она удаляется от нас, Солнце освещает ее поверхность, но при этом трудно очень наблюдать Венеру, она близко к Солнцу находится. А когда Венера приближается к нам в нижнем соединении с Солнцем находится, мы видим ее ночное полушарие, тоже ничего не видно. Поэтому, изучая в телескоп, астрономы просто поняли, у Венеры плотная атмосфера, поверхность не видна, значит, надо как-то предпринимать ее исследования с помощью космических аппаратов. Вообще представления о природе Венеры очень сильно изменились на рубеже 50-х и 60-х годов прошлого века. Я хорошо помню это время. Я тогда в школе учился, увлекался фантастикой. И вот наиболее любимые мои фантасты, братья Стругацкие, например, Стругацкие написали книгу «Страна багровых туч». Тогда многие фантасты писали о Венере. И каждый из них разделял представления ученых. Естественно, читал статьи ученых и создавал в своей фантазии представления о Венере. Кстати, один из братьев Стругацких, Борис Стругацкий, был профессиональный астроном. И он-то хорошо знал современные ему научные представления о Венере. И вот иллюстрация из этой повести, которая говорит о том, что представляли Венеру почти как копию Земли. Да, может быть, там атмосфера не вполне пригодна для дыхания, скорее всего, там не очень много кислорода, поэтому кислород надо носить с собой, но, в принципе, температура и давление воздуха почти такие же, как на Земле. Таковы представления конца 50-х и самого начала 60-х годов прошлого, 20 века. Снимки снаружи не прояснили ситуацию. Вот так выглядит Венера на фотографиях, полученных небольшими телескопами с Земли. Это хороший космический телескоп, но он тоже у Земли работает, это телескоп Хаббл. Появились какие-то детали в атмосфере, но они не прояснили ситуацию. Облака, облака, облака. Даже подлетев к Венере, а этот снимок сделан космическим аппаратом Акацуки, японские ученые его запустили, который в данный момент тоже работает на орбите вокруг Венеры, показывает более детально строение ее атмосферы, движение облачных слоев. Вот посмотрите, это экватор, а от экватора в сторону северного полюса накручивается один циклон, и в сторону южного полюса накручивается другой циклон. То есть атмосфера фактически состоит из двух гигантских циклонических воздушных потоков. Но мы не понимаем, что там под облаками на поверхности. Были попытки заглянуть сквозь облака. Астрономы понимают, что в каких-то диапазонах излучения облака лучше поглощают, а в каких-то хуже поглощают свет. И вот если найти эти окна прозрачности в спектре излучения, можно заглянуть туда, вглубь облаков. Попробовали. Это тот же самый японский аппарат Акацуки, на нем специальные инфракрасные камеры, которые сквозь верхний слой облаков заглянули туда, вниз, внутрь. Но они увидели просто более глубокие слои облаков, нагретые настолько, что они сами светятся. Это ночное полушарие Венеры. И глубокие слои облаков излучают мощное инфракрасное излучение. Поверхность по-прежнему не видна. Как же ее изучили? Сначала космические аппараты небольшими радарами прозванивали, просматривали сквозь облачный слой твердую поверхность планеты. Вы знаете, радиолучи легко проходят сквозь облака. И вот первые радиолокационные карты венерианской поверхности. Намечены возвышенности, я бы сказал. Хотел назвать их материками, но нет, это не материки в том смысле, который мы им на Земле придаем. Но все-таки возвышенные места, они тут желтовато-красным покрашены, а голубоватым – низменности. Если бы на Венере была жидкость, то она заполнила бы эти низменности, и мы бы увидели тут моря и океаны. Но понятно, что на Венере не может быть жидкой воды при температуре почти плюс 500 градусов. Это отмечены места посадок на поверхность Венеры космических аппаратов. Мне приятно говорить об этом, что все удачные посадки на поверхности Венеры и работа на поверхности – это результат работы советских инженеров и ученых. Вот тогда, в 70-е и 80-е годы, я был возбужден
как школьник и студент исследованием Венеры, проведенным нашими учеными с помощью космических аппаратов. Это замечательные эксперименты. На этой иллюстрации схема последнего нашего эксперимента. Предыдущие аппараты назывались серией Венера, а два последних – Вега. Это аббревиатура двух слов – Венера, Галей. Венера – это Венера, а Галей – это комета Галея, которая тоже исследовал этот же космический аппарат. Он пролетел мимо Венеры, сбросил на парашюте посадочный аппарат и полетел дальше исследовать комету Галея. А с посадочного аппарата в атмосфере еще был выброшен зонд на баллоне, на воздушном шаре. И он довольно долго, несколько суток летал, изучая атмосферу Венеры. А посадочный аппарат опускался на поверхность. Вот я сделал фотографию того и другого, и баллона, и посадочного аппарата в музее Института космических исследований в Москве. И вы его можете посетить и посмотреть, и потрогать своими руками настоящие межпланетные аппараты. Размер его, да, примерно рост человека. Вот где-то 1,70 м – это полная высота посадочного аппарата. А к баллону был привязан небольшой научный комплекс, и он летал, изучал атмосферу Венеры. Эти посадочные аппараты, конечно, были защищены и от большого давления окружающего воздуха. Ну, хотя воздухом мы называем земной, а на Венере это не совсем тот воздух, к которому мы привыкли. Это почти чистый углекислый газ. Ну, в общем, воздух есть воздух. Но давление это в 100 раз выше, чем на Земле, поэтому очень крепкие стенки и крепкие приборы снаружи у этого аппарата. Но главная проблема была не в этом. Высокая температура. За бортом плюс 500 почти, ну, 460-470, если в низинах градусов. И очень плотный воздух, то есть огромный поток тепла устремляется внутрь аппарата и, конечно, выводит из строя его электронику. Поэтому даже самые долгоиграющие, даже самые устойчивые из этих зондов, они не больше 2 часов проработали на поверхности Венеры и выходили из строя. Но за 2 часа они успевали и пробурить поверхности, взять пробы грунта и сквозь специальный люк отправить внутрь этого космического зонда и там исследовать грунт. Ну и, наверное, самое интересное было – это фотографии венерианской поверхности. Они выглядят немножко необычно для нас, вот как будто изогнуты. Но дело в том, что камера, фотокамера, поворачивалась. Она вот здесь была на борту этого аппарата, одна камера, а с другой стороны вторая. Она сначала смотрела к горизонту, ну и поэтому немножко горизонт так повернут, сама камера поворачивалась. Потом устремляла свой взгляд вниз, под ноги посадочного аппарата. Вот тут видны некоторые приборы, отброшенные специально для исследования грунта. И дальше к другому горизонту. 180 градусов одна развертка, а с другого борта вторая. И можно их склеить и получить полную панораму вокруг посадки, места посадки. Но, конечно, такие картинки не дают представления о всей поверхности. А всю поверхность Венеры изучили радиолокационные спутники. Сначала 2 советских радиолокационных, Венера 15 и 16 полетели. Позже прилетел к Венере американский Магеллан. И они своими радиолокаторами прощупали всю поверхность Венеры и построили детальные ее карты. И теперь мы можем... Это радиокарты, конечно, но по этим радиокартам можем рельеф Венеры представлять себе довольно подробно. Видите, какие вулканические горы там видны. Вот я увеличил вершину одной горы. Правда, надо иметь в виду, что и на предыдущем кадре, и на следующем, вот этом кадре, вертикальный масштаб немножко изменен. Чтобы выделить какие-то выступающие на поверхности части, тут растянут масштаб наверх. Горы на Венере не такие крутые, они немножко более пологие. Но для геологов интереснее посмотреть перепады высоты. И тут даже видны, вот посмотрите, метеоритные кратеры. На Венеру, конечно, маленькие метеориты из космоса пробиться не могут. Атмосфера плотная. И там маленькие камни застревают и разрушаются. Поэтому на Венере мы всегда видим крупные метеоритные кратеры, ну, потому что только крупный космический камень, метеороид, может прорваться сквозь плотную венерианскую атмосферу.
Вы легко можете и для себя приобрести карты Венеры. Например, по-моему, самые интересные, детальные, подробные карты Венеры делают в моем институте, в Государственном астрономическом институте имени Штернберга, в отделе изучения планеты Луны. Вот группа наших сотрудников, которые великолепные карты делают, и они совершенно дешево стоят. Можно прийти в наш институт и приобрести себе, не помню, по-моему, 100 рублей карта стоит. Но, честное слово, иметь на стене своей комнаты или повесить над своей кроватью или письменным столом карту Венеры и представлять себя путешествующим по этой планете – это очень интересно. Вот так выглядит весь глобус Венеры. Но, напоминаю, это радиоизображение. Тут яркие места. Это, как правило, поднятие, да еще и радиоотражающие хорошо области. А вот самое высокое место на Венере, вот это вот белая клякса, так сказать, в районе Северного. Ну, это не Северный полюс, но высокие широты северные. Там высота гор достигает 11 километров, то есть это больше нашего Эвереста. И гора там названа именем человека, который, собственно, создал теорию радиоволн. Это шотландский физик Джеймс Клерк Максвелл. Уравнение Максвелла описывает распространение радиоволн. В его честь назвали эту горную провинцию. А все остальные географические названия на Венере женского рода. Там есть и мифические женщины, ну, например, Баба Яга, Снегурочка, и живые женщины, прославившие себя чем-то, реальные женщины. Ну, потому что Венера сама женского рода, и решили все географические названия, кроме Максвелла, сделать такими женскими. А изучение Венеры довольно активно продолжается, хотя посадки на поверхность давно прекратились. Только советские инженеры смогли создавать такие надежные и работоспособные аппараты, которые хотя бы несколько часов работали в адских условиях Венеры. И с 86-го, по-моему, года, то есть уже почти полстолетия, на поверхность Венеры не летали. Но вокруг Венеры, изучая ее атмосферу, летают. Вот довольно долго работал европейский спутник Венера-экспресс, а сейчас вахту у него перехватил японский спутник Акацуки, его работа продолжается. И венерианская атмосфера – это большая загадка, я вам скажу. Например, вращение Венеры очень своеобразное. Грубо говоря, она не вращается. Точнее говоря, вращается, но так медленно, почти две трети нашего земного года занимает один оборот Венеры вокруг своей оси. Да еще он происходит в обратную сторону, в противоположную земному. А вот атмосфера Венеры вращается сама по себе и очень быстро. С периодом в четверо суток облака облетают вокруг планеты. Да еще вот такие циклоны формируют в южном и северном полушариях. Таким образом, Венера, конечно, загадочная и очень интересная планета. И даже можно говорить о том, что в перспективе мы когда-нибудь начнем переделывать ее климат и приспосабливать к жизни человека и других животных нашего типа. Но это все в далеком будущем, а пока нам надо изучить эту планету. И мы продолжаем это делать.

Сегодня мы бы сказали, что он получил грант и отправился на стажировку. Считается, что она первая призналась ему в любви. Ну, прямо как героиня Евгения Онегина. Но случилось несчастье. Девушка заразилась корью. Буквально через несколько дней она умерла. Он пытался понять, как на самом деле выглядел Христос, сколь бы абсурдно это ни звучало. После того, как Поленов получил гонорар за картину «Христос и грешница», он приобрел имение на берегу Оки. Там же по собственному проекту он выстроил усадьбу. В этой работе был очень заинтересован Павел Михайлович Третьяков, предлагал Поленову 20 тысяч рублей, но работа досталась императору, который, к слову, заплатил за нее что-то около, наверное, 60-70 миллионов рублей на современные деньги. Здравствуйте. Сегодня мы немного поговорим о Василии Поленове, художнике тонком, художнике глубоком, потрясающем колористе, о котором известно вроде бы очень много, а понятно слишком мало. Поленов был невероятно свободным художником, экспериментатором, не боялся пробовать все новое. Редкий случай. Знаменитый преподаватель не опасался учиться у своих учеников, у Константина Коровина, у Исаака Левитана, и говорил об этом. Бывает так, что человек творческий, получает известность, славу благодаря какой-то работе, которую считает, ну, абсолютно проходной в своей жизни. А что-то главное остается незаметным. Ну, вот так случилось с сэром Артуром Конан Дойлем, который на протяжении долгих лет не мог избавиться от Шерлока Холмса, героя, который ему надоел. Вот так и Василий Дмитриевич Поленов в первую очередь ассоциируется с картиной «Московский дворик». Картиной, которую он считал, ну, незначительным чем-то. И об этом писал в письме на имя знаменитого художника Ивана Крамского, отправляя «Московский дворик» на выставку передвижников. Он писал, что «ну, я обязательно что-нибудь сделаю более значительное для искусства». Он даже не догадывался, что многие поколения будут считать эту работу, ну, наверное, с самой московской картиной. Будут сравнивать с прозой Тургенева, потому что дух Москвы в нем передан. Более того, известно, что эскиз этой работы Поленов подарил Ивану Сергеевичу Тургеневу, и тот с восторгом хранил его у себя во Франции. А на самом-то деле главным в своей жизни Поленов считал цикл, связанный с жизнью Иисуса Христа. Наследник старинного дворянского рода, Василий Поленов родился в мае 1844 года в Петербурге. Считается, что интерес к рисованию он начал проявлять с самого детства, и родители поощряли это увлечение мальчика. Одним из его первых учителей был знаменитый преподаватель Павел Чистяков, у которого учились многие славные русские художники. Несмотря на увлечение искусством, Поленов получил два образования. Он обучался в Петербургском университете и в Академии художеств. Надо сказать, что оба учебных заведения закончил блестяще, стал кандидатом права, а его дипломная картина «Воскрешение дочери Иаира» она заслужила большую золотую медаль и право на так называемую пенсионерскую заграничную поездку для дальнейшего усовершенствования в искусстве. Ну, сегодня мы бы сказали, что он получил грант и отправился на стажировку. Поленов отправился за границу на целых 6 лет. Германия, затем Италия, где Поленов познакомился и довольно близко сошелся с весьма состоятельным человеком, с Савой Мамонтовым, с покровителем многих художников. Они много беседовали об искусстве, конечно же, о том, как оно должно развиваться, строили планы о создании такой коммуны художников. Отчасти эти планы сбылись потом. Как раз в Европе Поленов
подружился и близко сошелся с Ильей Репиным. Но вот в Италии, в доме Мамонтова, Поленов познакомился с очаровательной барышней, с Марией Оболенской. Он полюбил ее, но признаться в своих чувствах не успел. Робок он был и застенчив. И вроде бы очаровательная Мария Оболенская смотрела на него благосклонно. И, кажется, он был почти готов признаться ей в любви, но случилось несчастье в марте 1873 года. Девушка заразилась корью, буквально через несколько дней она умерла. Василий Поленов был глубоко потрясен смертью Марии Оболенской. В одном из писем Илье Репину он писал: «Я попал в такую круговоротную струю, что совершенно завертелся в суете мировой». Он жаловался на то, что сил нету для творчества. «Художник, пока работает, — писал он, — должен быть аскетом, но влюбленным аскетом и влюбленным в свою собственную работу. На чувства он себя не должен растрачивать». Известно, что по памяти он написал портрет Марии Оболенской, который не дошел до нашего времени, и мы знаем о нем лишь благодаря письму матери умершей девушки, которая была в восторге от поленовской работы, которая признавалась, что Маша выглядит на ней вот ну прям как живая. До нашего времени дошел лишь небольшой эскиз картины «Больная», первый набросок, который Поленов сделал у постели умирающей девушки. Эта тема надолго осталась с Поленовым. Позже, спустя несколько лет, когда умерла его сестра, он создал большое полотно на эту же тему. Другое дело, что эскиз, на котором изображена, как считается, Мария Оболенская, это бытовая сценка. Тяжелобольная девушка, лежащая на кровати. А вот финальная работа, она глубоко символична. Тьма и свет разделяют ее на две части. И лишь только рука больной девушки освещена светом, сама она в тени. Вот эта зыбкая грань между жизнью и смертью, которую так тонко передал художник на своей картине. Несмотря на все переживания, Поленов уезжает из Италии, оказывается во Франции. Франция начала 70-х годов 19 века. Это удивительное место для художника. Поленов отправляется в Париж, где проведет несколько лет, познакомится не столько с богатейшими коллекциями классического искусства, но и получит возможность стать одним из первых посетителей выставки импрессионистов, которая открылась в апреле 1974 года на бульваре Капуцинок. Считается, что эти самые художники-впечатленцы не оказали на него особого влияния. Однако же, если посмотреть на те работы, те эскизы, которые появляются во время путешествия по Нормандии, в Париже, видно невооруженным глазом влияние того же самого Клода Моне, может быть, Камиля Писсаро. Причем интересный момент. Во Франции, в Париже, они находятся вместе с Репиным. Проводят много времени вместе, ходят по одним и тем же выставкам, но такое впечатление, что смотрят они на окружающий мир, на художников разными глазами. И вот

Поленову было присвоено звание академика. Первое время, вернувшись в Россию, он ищет себя. Он не может понять, чем он хочет заниматься. И вот появляется такая работа, сказитель «Былин», такая достаточно скучная, неполеновская, суховатая. Вот он, Никита Богданов. И это такой намек для нас с вами, каким мог бы быть Поленов. Но он пытался разобраться с собой, пытался понять, к чему на самом деле лежит душа. И в поисках этих в сентябре 1876 года в составе русской добровольческой армии он отправляется на сербско-турецкий фронт, чтобы запечатлеть боевые действия. И появляется достаточно большое количество рисунков, акварелей, набросков. Надо сказать, что все то, что увидел Поленов на полях сражений, оказалось на него огромное воздействие. И это видно по тем письмам, которые дошли до нашего времени. Они полны очень натуралистическими описаниями страшных кровавых сцен. И вот, пожалуй, наиболее мягкий фрагмент. «Странное впечатление делают убитые наповал, особенно если не в голову. Лежит человек, под ним лужи крови, а лицо совершенно спокойное, только глаза, хотя открытые, но тусклые, без блеска. А потом он пишет несколько работ на военную тематику». В 1877 году Поленов приезжает в Москву. Именно тогда и появился сначала эскиз к московскому дворику, а потом и сам московский дворик, прогремевший на выставке передвижников. Критика заговорила о Поленове, заговорила о его красках, таких чистых, таких прозрачных, говорили о литературности его живописи. Вслед появился «Бабушкин сад», «Заросший пруд». Эти работы были представлены на выставках товарищества передвижников. И поэтичность, их живописные качества, они не могли не произвести колоссального впечатления и на публику, и на критиков. В конце 70-х годов Поленов – частый гость подмосковной усадьбы Абрамцева, знаменитого мамонтовского гнезда, где часто бывают самые разные художники. На самом деле, о Мамонтове говорят очень по-разному. Кто-то говорит, что он был чуть ли не таким российским Медичи, который поддерживал художников. Кто-то говорит о том, что, конечно, художников-то он поддерживал, но при этом и пользовался плодами их трудов. Рассказывают о том, как он неаккуратно расплачивался с тем же самым Михаилом Врубелем. Но так или иначе, Мамонтову удалось создать совершенно потрясающую атмосферу у себя в Абрамцеве, творческую. Каждый буквально метр приусадебного парка помнит шаги крупнейших художников отечественных второй половины, самого конца 19-го столетия. Там же в Абрамцеве произошла важнейшая встреча. Двоюродная сестра Елизаветы Мамонтовой, молоденькая Наташа Якунчикова, которая часто бывала там, жила подолгу. Тихая девушка с большими грустными глазами, что-то рисует, что-то вышивает. Очень внимательно смотрит на то, что делают художники. Кто-то ее рисует. Вот сохранился портрет, выполненный Василием Поленовым. Графический, небольшой, очень нежный. Она смотрит на него своими дивными глазами, и Поленов не видит, что глаза эти влюбленной девушки. В какой-то момент на территории Абрамцева решают построить храм. Проект храма сделан Виктором Васнецовым, но все обитатели Абрамцева в той или иной степени принимают участие в строительстве, в декорировании. Все испытывают невероятный творческий подъем. Рисуют, красят, режут по дереву, высекают по камню. Все работают, все воодушевлены. И знают ли участники этих трудов, что первая же свадьба, которая будет сыграна там, первая пара, которая будет обвенчана в этом храме, это будет Василий

Поленов и Наташа Якунчикова. Считается, что она первая призналась ему в любви. Ну, прямо как героиня Евгения Онегина. Она пробудила в нем ответное чувство. Они поженились и прожили долгую, счастливую, наполненную творчеством, взаимопониманием, любовью жизнь. Еще за год до свадьбы, в 1881 году, Поленов начал работать над одной из важнейших своих работ. Речь идет о картине «Христос и грешница». Но подход у него был необычный, нетрадиционный. Он искал какой-то исторической правды. Истина, какая бы она ни была, имеет для меня очень большое значение, говорил он. Он пытался понять, как на самом деле выглядел Христос, сколь бы абсурдно это ни звучало. Он сетовал на то, что не сохранилось достоверной информации. Был ли он красив, или же наоборот страдал от какого-то физического уродства. Он создал огромное количество эскизов, и любопытно, что позировали для образа Христа его ученики Исаак Левитан, Константин Коровин, и когда смотришь сегодня на работу «Христос и грешница», их черты угадываются в чертах Иисуса. В поисках вот этой самой правды Поленов отправился в Палестину, привез оттуда огромное количество эскизов, привез какие-то мысли, идеи. И если обратить внимание на его эскизы, на какие-то работы, на которых изображен Христос, можно увидеть, что он такой странной белой шапочки. Когда его спрашивали, от чего же он изображает Христа в белом вот этом колпаке или шапочке, Поленов абсолютно серьезно говорил: «А вы когда-нибудь бывали в Палестине? Вы можете себе представить, что человек под этим палящим солнцем ходит с непокрытой головой?» Из своей палестинской поездки Поленов привез множество дивных этюдов. Была организована выставка, практически все работы были куплены, и после этого многие художники, захаживая в лавки, требовали продать им ровно такие же картины, как и те, которыми пишет Поленов. Они в толк взять не могли, что можно обычными красками написать вот так. Над картиной «Христос и грешница» Поленов работал достаточно долго. Закончил он труды свои только в 1887 году. В 88-м работа была представлена публике. Судьба ее чуть было не сложилась плачевно. Дело все в том, что с точки зрения художественной работа действительно прекрасна. Она производит потрясающее совершенно впечатление. Но, как полагалось, перед открытием выставки ее рассматривал цензор, фамилия его даже сохранилась, некий Никитин, и решил, что работа может быть опасной, уж больно неканоничным был образ Христа. Он доложил о своих сомнениях петербургскому градоначальнику. Еще один цензор, сомнения, еще один. Решили, что вердикт должен вынести, не знаю, представитель августейшей фамилии, и приехал осматривать и выставку, и картину. Великий князь Владимир Александрович, президент Академии художеств, посмотрел, не смог прийти к какому-то выводу, решил, что государь должен принять окончательное решение. И вот наступил день, когда Александр с семьей, со свитой пришел на выставку. Он прошел по выставочным залам, задержался перед полотном Поленова. Художник там же был, они о чем-то поговорили. Государь похвалил колорит, композицию. Вообще похвалил художника. Похвалил и ушел. Сложно представить себе те чувства, которые испытывал Поленов в те минуты. Ведь на самом-то деле на кону стояла судьба его труда, которому он отдал много лет. Прошло то ли полчаса, то ли минут 40. К Поленову подошел великий князь Владимир Александрович и сказал: «Государь
хотел бы приобрести эту работу. Свободна ли она? Нету ли у вас на нее покупателя?» Поленов, конечно, сказал, что свободно, хотя, справедливости ради, надо отметить, что в этой работе был очень заинтересован Павел Михайлович Третьяков, предлагал Поленову 20 тысяч рублей, говорил о том, что, может быть, даже поднимет и до 24 тысяч. Но работа досталась императору, который, к слову, заплатил за нее 30 тысяч рублей. Нам сегодня сложно понять вот эти вот суммы. Но если очень грубо и очень примитивно пытаться перевести в понятные нам деньги, то это будет что-то около, наверное, 60-70 миллионов рублей на современные деньги. Надо сказать, что это решение, принятое государем, оказало огромное влияние и на историю отечественного искусства, ну, потому что если бы эту картину запретили цензоры, бог его знает, дожила бы она до нашего времени. И это решение о покупке оказало большое влияние на судьбу самого Поленова, потому что, нет, ну, он, конечно, был не бедным человеком, но благодаря вот этому колоссальному гонорару он получил возможность исполнить свою давнишнюю мечту и приобрести участок земли на берегу Оки, где впоследствии будет построена его усадьба. Но перед тем, как поговорить об усадьбе Поленова, хотелось бы сказать, что вообще на протяжении жизни взаимоотношения с цензурой у него были такие очень своеобразные. Дело все в том, что когда несколько лет спустя он представил целый цикл работ из жизни Христа, вновь пришли цензоры, причем пришло сразу три цензора: военный, гражданский и церковный. И военный вообще не понял, зачем его туда пригласили, потому что, ну вот, библейские сюжеты, какие могут быть сомнения. Гражданский цензор в невеликих чинах решил проявить бдительность, как это часто бывает и в наше время, и решил, что картины опасные, и надо бы их запретить вообще. Но Поленову повезло. Церковный цензор оказался человеком широких взглядов и сказал, что воспринимать картины Поленова нужно не как религиозные, а как исторические, и их допустили к показу. Надо сказать, что еще с 1882 года Поленов преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Он сменил там Алексея Саврасова, которого уволили из училища за систематическое пьянство. Учениками Поленова, как я уже говорил, были и Константин Коровин, и Исаак Левитан. Они были в восторге от методики преподавания Поленова. Они слушали и внимали каждому его слову. Ученики обожали Поленова. Позднее Коровин вспоминал, что Поленов учил их: когда вы задумали писать, то стоя перед мольбертом и глядя на чистый холст, непременно думайте, что это будет ваша самая лучшая работа. И приступайте к живописи, только крепко веруя в свое начинание. Поленов был открыт всему новому, талантливому и свежему в искусстве. Он поддерживал своих учеников, не загоняя их в какие-то жесткие, в какие-то тяжелые рамки. Как я уже говорил, он не стеснялся учиться чему-то у молодых людей, которые его окружали. Но даже перенимая что-то, он обязательно сохранял вот то потрясающее поленовское настроение в своей живописи. Так вот, после того, как Поленов получил гонорар за картину «Христос и грешница», он приобрел имение на берегу Оки. Там же по собственному проекту он выстроил усадьбу. Усадьба получила название «Барок». Сейчас в этой усадьбе, которая называется ныне Поленова, находится дом-музей, мемориально-историко-художественный музей-заповедник Поленова, где сохранилась уникальная обстановка, где его коллекция, живопись, а ведь художники часто дарили друг другу какие-то вещи. Там работают потрясающие люди, по-хорошему фанатично преданные наследию Поленова. Слушать экскурсоводов – одно удовольствие.
Надо сказать, что летнее время Поленов проводил у себя в усадьбе, зимой жил в Москве, занимался живописью, и, как говорят его знакомые, как вспоминают его знакомые, он увлекался музыкой. Жил он тогда на Садово-Кудринской улице, как вспоминал художник и литератор Яков Минченков. И как-то пришел Минченков к нему в гости и услышал, как из открытых окон доносятся звуки фортепиано. Поленов импровизировал. Он наигрывал какую-то музыкальную фразу, потом повторял ее вновь и вновь с различными вариациями. Это была интереснейшая музыка. Дождавшись, когда Поленов закончит музицировать, Минченков пришел к нему. Поленов выглядел немного смущенным. Вы, говорит, вероятно, слышали, что я тут пробовал что-то смастерить. Именно смастерить. Мы практически не знаем сегодня о том, что Поленов, в общем, был еще и композитором, и его музыкальные произведения исполнялись не только на домашних концертах, но и, например, в консерваторском зале. Кстати, любопытный момент. Казалось бы, я неоднократно перечитывал воспоминания Минченкова и как-то не обращал внимания на фразу, что он подходил к дому Поленова на Садовой. Стало интересно, а где же жил он? Сохранился ли тот дом? Ну, на самом деле, до нашего времени Поленовский дом не сохранился. Если вы окажетесь в планетарии, то, подходя к нему со стороны Садового кольца, посмотрите направо, налево, вот где-то здесь располагались дома, в одном из которых жил Василий Дмитриевич Поленов. Он поселился вот там, на Садовой Кудринской, в 1904 году и прожил там до 1918 года. Именно в этом доме, в этом районе он пережил события 1905 года. Сейчас мы не часто вспоминаем о том, что происходило тогда в Москве, а ситуация была очень-очень непростая. Проходили настоящие уличные бои. Сохранились воспоминания о том, как по вечерам в те революционные дни было очень опасно выходить, особенно в том районе. Запросто могла прилететь шальная пуля. Позже Поленов напишет несколько работ, на которых изобразит московские улицы в те страшные дни. Он попытается их представить на одной из выставок. Цензура не допустит. Я сказал, что до 1918 года Поленов жил и работал в Москве, а после он уехал в такую внутреннюю эмиграцию, что ли. Он проживет еще несколько лет и жить будет у себя в усадьбе вдалеке от всех тех перемен, которые происходили в нашей стране. Надо сказать, что советская власть с большим уважением относилась к Василию Дмитриевичу Поленову. В усадьбе на берегу Оки частенько появлялись эмиссары с предложением занять какой-нибудь пост, соответствующий его заслугам и художественному дарованию. Последние годы своей жизни Поленов провел на берегу Оки, в своем любимом доме, практически не выезжая. Ну да, в 1924 году в честь 80-летия художника была устроена грандиозная выставка. В залах Третьяковской галереи ему было присвоено звание народного художника России. Он умер в 27 году, ему было 83 года. Его похоронили на высоком берегу Оки, в деревеньке Бехово, неподалеку от церкви, построенной по его проекту. В своих произведениях Поленов буквально провозглашал: «Смотрите, как прекрасен этот мир, будьте же и вы подобны ему, пусть красотой наполняется ум и сердце ваше, и тогда не будет ужасов жизни, не будет неправды, насилия, и дни не превратятся в ненастные сумерки». Картины Поленова вот уже много десятилетий дарят радость и свет всем тем, кто имеет счастье соприкоснуться с его творчеством.
Он оставил дивное наследие, без которого история отечественного искусства была бы не полной, ну, по крайней мере, не такой яркой и наполненной светом и счастьем. Лекторий Достоевский – это неистощимый источник дивных, интереснейших историй. Подписывайтесь на канал, и вас ждет много нового, интересного, познавательного и удивительного –

0: Так, ну что ж, друзья мои, я всех приветствую. Итак, давайте для начала представлюсь для тех, кто меня не знает. Меня зовут Ярослав Александрович Попов, я палеонтолог. И так уж приключилось, что написал я несколько, как вы уже видите, книг. Но, правда, сегодня речь пойдет в какой-то степени только об одной из них, о книге, которая называется «Путешествие в прошлое». И вы не поверите, но в этой книге я рассказал про путешествие в прошлое. То есть буквально экскурсию в древний мир. Ну и мне кажется, что в принципе прочитать эту книгу интересно, но, наверное, если бы можно было бы действительно с экскурсоводом как-то пообщаться, может быть, оно было бы еще интересней. А вот сегодня у вас как раз будет такая уникальная возможность. И сегодня я предлагаю всем поучаствовать в такой экскурсии в прошлое и вместе со мною отправиться в древние-древние времена. Ну, хорошо, значит, решить-то решили, а вот что нам для этого понадобится, для того, чтобы в прошлое отправиться? Кто мне подскажет?
1: Машина времени.
0: Конечно, машина времени. Ладно, у нас есть времелет. Это круче, чем машина, а то машинам времени может еще в какой-нибудь пробке застрять времени за мамонтом. А вот времелет сразу нас домчит до любой точки времени и пространства.
1: Интересно.
0: Это мне тоже нравится. Ну что ж, ну а теперь надо бы нам с вами заняться важными делами. Итак, пока наш времелет загружается, там всякую провизию погружают, которая нам пригодится, какой-нибудь там москитные сетки, еще что-нибудь, я хотел бы, чтобы мы с вами обсудили кое-какие важные вещи. Вот как вы считаете, что самое важное во время путешествия во времени?
1: Еда и запасы.
0: Так, я уже сказал, еда, запасы там будут, не переживайте. Что еще важно? Так, ну.
1: А как этот динозавр называется?
0: Ох, он так вот в тени спрятался, но мне кажется, что нет, судя по воротнику, скорее стирокозавр. Вот у меня он как-то как контур такой в темноте виден. Надо будет потом поближе посмотреть. Так, ну а никто не знает, что еще нужно во время путешествия в прошлое, кроме побольше еды? Нет? Мне кажется, что самое важное во время любого путешествия – это техника безопасности.
1: Точно.
0: Во. Поэтому сейчас нам надо обсудить важные вещи. Ну, во-первых, я уверен, что вы сегодня захватили с собой каких-нибудь взрослых. Так. Мы уже в прошлом, что-то я уже слышу какое-то рычание. Видимо, показалось. Итак, взрослых захватили? Проверьте, на месте взрослые. Внимательно на них посмотрите. Запомните хорошенько ваших взрослых. И у меня будет к вам убедительная просьба. Пожалуйста, приглядывайте за ними, хорошо? А то вы же знаете этих взрослых. Вот как они увидят какую-нибудь там бабочку, цветочки, так все, отвернешься, их уже и нету. Так что вы за ними приглядывайте, хорошо? Вообще, когда мы путешествуем в прошлом, очень важно держаться всем вместе и рядышком. И тогда точно ничего страшного с нами не случится. Но, кроме того, могу сказать очевидные вещи. Во время путешествия вы увидите огромное количество прекрасных динозавров. Причем динозавры далеко не всегда были в чешуе. Некоторые динозавры, например, были полностью покрыты перьями. И иногда прям так и кажется, что такой динозавр хочет, чтобы вы его погладили. И когда вам так кажется, вам что надо сделать? Не гладить его, правильно. Потому что на самом деле динозавру очень хочется вас съесть. В любом случае, даже если что-то не хочет вас съесть, давайте сразу думать, что оно хочет нас съесть. Так будет безопаснее. Если будет какая-нибудь, не знаю, лягушка-квакушка, которую можно будет в руках подержать или кого-нибудь погладить, я обязательно скажу. А так ничего не трогаем, все смотрим только глазками. Ну, я уверен, что, соблюдая такие правила безопасности, все останутся в целости и сохранности. Ну а теперь надо определиться бы, в какую бы нам эпоху отправиться в истории Земли. Вот тут история Земли, тут она поделена на отдельные отрезочки, их называют периоды. Но вот в какие бы периоды нам переместиться? Есть идеи?
1: К динозаврам.
0: О, поддерживаю идею. Итак, к динозаврам. К динозаврам – это в мезозой, в триасовой, юрский и меловой периоды. Эпоха динозавров делится на три периода. И сегодня, я сообщаю вам приприятное известие, мы посетим сразу два периода. Триасовый и юрский период, тот самый знаменитый. Ну и начнем, конечно же, с триаса. И когда мы с вами переместимся в прошлое, вы уже даже с поверхности времелета заметите, что вся Земля изменилась. Даже континенты будут выглядеть совсем не так, как ныне. Дело в том, что во время Триасового периода, а это было примерно 200-250 миллионов лет назад, все континенты располагались вместе и были объединены в единый суперконтинент Пангею. Вокруг нее был суперокеан Панталасса. Короче, все на Земле было супер. И, конечно же, по этому континенту гуляли разные динозавры и не только. Те, кто что-то про динозавров читал, могли слышать, что во время Триасового периода везде была пустыня. Вот такая вот картина. Там вот какие-то длинношеи, танистрофеи, сзади какие-то плотиозавры придут. Конечно, еще и много какие крокодилы. Но, правда, не совсем крокодилы, но, скажем так, их дальние древние родственники. И они, кстати, тогда вообще правили землей. Триасовый период был как раз эпохой крокодилов. Но, правда, как я уже сказал, это был еще такой крокодил, который на крокодила-то был не похож. Вот, например, на этой картинке целых три таких есть дальних родственника крокодила. Только узнать их крайне сложно. Вот это, например, родственник крокодила. Вот здесь родственник крокодила гуляет. И даже вон там тоже родственник крокодила. Хотя больше они скорее на динозавров смахивают, да? Нет, вот это не родственник крокодила, это, кстати, даже не черепаха, это плакодус. Вот я про этого говорю, парня. Ну что ж. Может быть, кстати, вот сейчас посмотрим, может быть, вот, чтобы не бродить, получится как-то на экране показывать. О, получится у меня? Нет, видимо, не получится. Ну, ладно. Так, ну, хорошо. Итак, что нам важно знать во время путешествия в Триас? Нам важно знать, что будет очень жарко. Поэтому, я надеюсь, вы захватили с собой ваши походные вентиляторы, походные кондиционеры, вытаскивайте их из карманов и активируйте. Будет крайне жарко. 20 градусов, конечно, это кажется не очень жарко, но 20 градусов по всей Земле – это примерно на 7 градусов теплее, чем сейчас. А мы еще и с вами отправимся в одни из самых жарких мест. Кстати, также я надеюсь, что вы все хорошенько обработались от комаров. Обработались? Так. Ну, ничего, мы вас тогда тоже обязательно обработаем, пока будете лететь, вас обшикают. Потому что комары-то, вообще-то говоря, уже даже в Триасовом периоде были. Правда, эти хитрые палеонтологи говорят, что это крылышко комара, который не кусался. А комара, который скорее пил только нектар. Но стоит ли им доверять, не уверен. А то вдруг говорят, что комары не кусались, они как начнут кусаться. Лучше перестраховаться. Ну что ж, а теперь важно. Во время путешествия мы с вами повстречаем разных животных. И некоторые из них я попрошу вас заметить и мне сообщить. Попробуйте запомнить этих животных и потом отыскать их во время нашего путешествия. Разыскивается завразух, эораптор, промастодон-завр и гипердопедон. Ну что, готовы? Тогда начинаем наше путешествие в прошлое, приближаемся к временному порталу. Эх, ребята, тяги не хватает. Знаете, нам понадобится дополнительная энергия. У вас есть энергия? Силы есть? Тогда начинайте топать ногами. Давайте, давайте, давайте, немножко. Немножко силы добавим, немножко добавим энергии. Есть! Кажется, получилось. И мы начинаем перемещаться в прошлое. Ура! Оль, вот это переместились, так переместились. Прямо около иллюминатора сразу пролетает какой-то... Кто это? Голубь? Ах, птеродактиль.
1: Но! Птеродактиль.
0: Нет, не птеродактиль. А кто?
1: Совсем
0: не знаешь. Но я бы сказал, что это птерозавр. Вот такие вот с длинным хвостом называются птерозавры. Но конкретно птеродактиль был с коротким хвостом. А в Триасовом периоде было модно носить длинный хвост с кисточкой на конце. А еще потом все вот так вот штанишки вот такие вот из перепонки подтянули. И стал очень-очень такой вот коротенький хвостик и коротенькая здесь мембранка. А здесь, как видите, штанишки были такие очень длинные. Почти что вот свисали до самых ног. Ну, или можно сказать, или штанишки, или юбочка такая. Вот это черты триасовых завров. Ну, а конкретно этого зовут карниодактиль. Ну, ладно, что-то мы с вами залетались, надо бы опускаться на землю. Итак, судя по карниодактилю, мы с вами угодили прямиком в тропический лес Древней Южной Америки. Итак, мы с вами гуляем где-то 230 миллионов лет назад. О, вокруг какие-то деревья. Кстати, какой-то жареный такой Точно жареным гнилым маслом запахло. Похоже, что здесь очень много динговых, они так попахивают. И кажется, мы повстречали динозавра. Это кто же это может быть? Такой маленький, древненький, шустренький. Неужто это Эораптор, один из самых древних динозавров? А это вы запоминали же, а не я-то. Я-то ничего не помню. Нет, не было у нас, по-моему, там Эораптора. Вот, вообще, надо было запоминать. Итак, Эораптор, конечно, очень небольшой динозавр, но зато крайне шустрый. И у него уже были все основные черты будущих грозных ящеров. Он ходил на задних лапках, у него были укорочены передние лапки. Хвост сзади был как балансир, чтобы голову уравновешивать. И кроме того, что очень удобно, этот ящер питался всем подряд. А это значит, что теоретически его потомки могли бы стать и хищниками, и травоядными, ну или остаться всеядными. Кстати, а человек — это хищное животное или какое? Всеядное. Мы растения тоже кушаем. Ну что ж, вообще палеонтологи, конечно, чаще всего находят от динозавров только скелеты. Но, к счастью, от Эораптора-то известен прям целый красивый скелет. Вот именно так я его видел раньше. И знаете, когда его скелет изучали, ученые так долго ломали голову, чей же это родственник? Это же древний динозавр. Значит, потом какие-то его потомки должны были появиться. Но как они выглядели? Вначале была идея, что это предок всяких велоцирапторов и других опасных тераподов. Потом решили, что, наверное, это вообще предок большей части динозавров. А в конце концов оказалось, что это древний родственник, вы не поверите, длинношеих диплодоков и брахиозавров. Вот так выглядел дедушка брахиозавра, ходил когда-то на двух ногах и иногда даже, стыдно сказать, ящерицу мог скушать. Ох ты! Пока мы с вами обсуждали Эораптора, кажется, к нам пришло еще какое-то чудище. Ну, наверное, ребята, это уже даже и не динозавр вовсе. Если вы посмотрите на его шкуру, вы увидите, что она не чешуей покрыта, она всем складчатая такая, скорее как у бегемота. Это действительно древний родственник бегемота и, кстати, и нас с вами. Ну, конечно, это не наш. Ну, вот ушей пока нету. Да. Они есть, конечно, вот они там в виде отверстия. Но, увы и ах, как бы таких вот ушей торчащих еще нету. Так что ухом он махать не мог. Это называется исчегуаластия. И это звероящер. Такой древний родственник всех зверей. От него, конечно, тоже палеонтологи находили много скелетов, и нам известно, что он очень-очень большой. Размером действительно, ну даже не с бегемота, наверное, с носорога с целого. Между прочим, такие исчегуаласти были хотя и растительноядные, но были все-таки довольно опасные, уж больно они велики. Поэтому я предлагаю нам все-таки продвинуться дальше, а то вдруг испугаем эту исчегуаластию, она на нас нападет. О! А это, кажется, из норки высунулся какой-то маленький зверек. Ну, точно зверек, ведь весь в шерсти. Хотя нет, все-таки это не зверек. Это тоже звероящер. Но очень хорошенький. Кстати, вот он-то как раз, скорее всего, был нашим непосредственным пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра и еще миллион раз пра-дедушкой. Вот так выглядел наш предок из триасового периода. Ну, не будем мешать дедушке охотиться на какую-нибудь небольшую вкусную добычу. И пойдем тихонько дальше. А там кто-то так вот нору раскапывает. Или даже не нору, какой-то корешок, что ли, выкапывает. Смотрите, зубы как у суслика. Лапы такие, ну, наверное, как у черепахи, что ли, какой-то. Или даже не пойму, у кого. А тельце такое толстенькое, как у ящерицы. Это диперодопидон. Какое-то очень странное древнее животное. Да-да. О, yes! Отлично! Первое животное найдено. Очень удачная охота, да.
1: У меня пистолет с собой.
0: Пистолеты с собой. Это серьезно. А ты что хочешь подсказать? Пока ничего? Ну ладно. Но тоже внесла свою лепту, это важно. Ну а тем временем я предлагаю изучить один череп. Я тут на берегу реки заметил один из черепов. А я вот говорил, что обычно все-таки палеонтологи работают именно с костями, потому что все-таки те, у кого машин времени нет, им приходится работать лишь с окаменелостями. Давайте же мы попробуем представить, насколько сложно работать палеонтологом. Вот мы тут нашли один череп. Вот как вы думаете, кому же он мог бы принадлежать? Я даже задачу упрощу. Не будем гадать из всех животных на планете, а просто выберем один из трех вариантов. Либо это какой-то зверь, ну, скорее даже звероящер древний, в общем, предок зверя. Либо это какая-то ящерица или, может, динозавр, в общем, рептилия. Либо это родственник лягушки и саламандры, то есть земноводная. Как вы думаете, это земноводная, рептилия или же звероящер?
1: Земноводная.
0: Земноводная. Все согласны? Но, что ж, остальные тоже, видимо, согласны, но решили, что свое согласие они будут выражать очень скромно. И правильно, это ведь все-таки ящерица, да? Что? Тоже ящерица, да? Ну что ж, спасибо большое. Вот теперь уже все высказались, но все-таки правильный ответ тут может быть только один. И это все-таки череп именно земноводного, древние родственники саламандры. Кстати, могу рассказать, как их отличить. Тогда вы больше никогда не перепутаете. Дело в том, что у земноводных есть ноздри, есть глазницы и все. И больше никаких отверстий нет. У зверей и звероящеров вот здесь будет окошко. Вот такая вот еще дополнительная дырочка. Называется височное окно. А у ящеров здесь будет целых два окошка. Неважно, у ящеров, у крокодилов, у динозавров. У всех будет вот тут два дополнительных отверстия. Так что если вы увидите много-много отверстий, значит это какой-то ящер. Если вы увидите одно отверстие за глазами, значит это зверь или звероящер. А вот такой череп, конечно, принадлежал земноводному. Кстати, кажется, вон и вон в речке плавает. Это же его череп как раз, пилороцефала. Ребят, а знаете, вообще очень удачно, что мы вышли к речке. Ведь обычно около водопоя собираются все самые интересные животные. И некоторые из них довольно зубастые. Это кто такой?
1: Это какой-то крокодил.
0: Похож.
1: Вообще это динозавр, я думаю. Я знаю.
0: Ты знаешь?
1: Индозух.
0: Кто?
1: Индозух.
0: Индозух? Ничего себе. Но, знаешь, к сожалению, нет, это все-таки не индозух. Это называется сложно. Его называют промастодонзавр. Но самое главное, друзья мои, что это, как ни странно, тоже земноводное.
1: Мы его нашли.
0: О, еще одного нашли. Ура, поздравляю вас. Отлично, осталось найти двоих. Итак, промастодонзавр – это очень классное животное. Особенно оно классно тем, что оно родственник тоже лягушки и саламандры. То есть это все-таки земноводное. Он, возможно, даже, например, икру откладывал, хотя это не точно. Кстати говоря, его родственники жили когда-то и относительно здесь неподалеку. По крайней мере, их находили, если не путаю, в Чехии, и точно находили их в России, около Урала. Вот такие вот они были. Кстати, здоровенные такие, до 9 метров. Еще, смотрите, у них так интересно, спереди будто рожки, но на самом деле это не рожки, это огромные клыки, которые пробивали верхнюю челюсть и выходили наверх. Настолько он был клыкастый. А вот это вот уже действительно древний родственник каких-то крокодилов. Ну или, по крайней мере, кто-то на них очень-очень уж похожий, да? Видите, какая вытянутая у него мордашка. Ну вот это вот уж точно на крокодила смахивает. Знаете, раз уж мы с вами так много встречаем родственников крокодила, а дальше будет их еще больше, пора бы нам с вами поговорить про псевдозухий. Это общее название для всех родственников крокодилов. Видите, как их много было? Причем, что интересно, в триасовом периоде некоторые родственники крокодилов были, например, бронированные, прям как анкилозавры. Или же были с парусом, прям как у диметродона. А некоторые вообще травой питались. А некоторые потом...
1: Динозавр с парусом.
0: Точно, это ты абсолютно прав. А еще... Да, еще вот такие вот водные были, но это, правда, попозже, это уже в юрском периоде появились. В общем, друзья мои, получается, что у крокодилов в древности было очень много родственников. И вот, кстати, один из них. Он совсем не похож на крокодила, но это древний родственник крокодила. А зовут его Этозавроидес. Нет, в смысле, не Этозавроидес, а Этозавроидес. Это его имя такое.
1: Один крокодил и динозавр на двух ногах ходил.
0: Один крокодил на двух ногах ходил? А, я знаю, крокодил Гена. Точно? Нет, другой крокодил. Ну, вообще, да, я с тобой полностью согласен. Были древние крокодилы, которые ходили на двух ногах, а уж среди псевдозухий вообще двуногих было полным-полно. Может, кстати, мы и сегодня такого встретим. Ну, а пока мы с вами любуемся на, можно сказать, крокодила-вегетарианца. Крокодила, который питался растениями. И, кстати, он очень заботливый был родитель. Однажды ученые нашли много-много-много малышей в одном месте. Скорее всего, это было что-то вроде детского сада для таких этозавроидосов. Получается, что эти животные заботились о малышах и за ними приглядывали. Вот такие вот были эти малыши. Кстати, чтобы убедиться, что они действительно малыши, ученые взяли и вот так вот прямо раз и распилили кость. Знаете зачем? Дело в том, что внутри кости можно найти кольца, как в дереве, и они рассказывают, сколько животному лет. Так вот, в этих маленьких костях не было ни одного кольца, а значит, им даже годика не было. Значит, точно это были малыши. Ой! Вот это опасное животное! Кажется, мы повстречали самого грозного хищника этих мест. Это же знаменитый завразух. Кстати, тоже дальний родственник крокодила. Но в отличие от крокодила, этот-то мог разбегаться до очень приличной скорости. Точно мы не знаем, но может быть там километров 30, а то и 40 он мог на своих длинных ногах развивать. При этом обладал очень мощными челюстями. Конечно, не как у тирекса, но ему не надо было с тирексом конкурировать. Тут же тирекса-то еще и не было. В общем, действительно очень серьезный хищник. Я советую нам потихонечку от него уходить. Вообще, некоторые из этих завразухов вырастали в длину аж до 7 метров. И это точно был самый главный хищник на этой территории. Вот можно посмотреть, как выглядят сейчас скелеты этого завразуха. Это завразух. Кстати говоря, иногда ученые находят не целый скелет, а только кусочки. И вот, судя по одному из кусочков, получалось, что они могли вырастать аж до 10 метров. Это, наверное, вот надо посчитать, наверное, как от стенки до стенки. Ну, хотя нет, поменьше, наверное, чуть-чуть. Но все равно очень-очень большой. Ну что ж, друзья мои, мне кажется, что надо нам завершать наше первое путешествие во времени. У нас будет еще два, так что не расстраивайтесь. Хотя, знаете, я немножко расстроился. Мы с вами должны были встретить еще этого эрерозавра. Это, знаете, самый крупный из здешних динозавров. Такой большой, хищный, красивый, стройный. Нам его даже найти было надо. Жалко, что нам сегодня ни один эрерозавр так и не попался. Эх, где же эти эрерозавры? Ни одного не видели. То есть за мной стоит эрерозавр, да? Так я и знал. Ну что ж, ну раз так, тогда уже можно точно отправляться дальше во времени. Итак, улетаем из триасового периода, ну точнее говоря, из триасовой Южной Америки. И перемещаемся дальше. Ну, а пока мы с вами продолжаем наше путешествие, мы тем временем смотрим, как менялась матушка Земля. Итак, в конце триасового периода посреди Пангеи начался настоящий ад на Земле. Континенты начали трескаться. Огромное количество вулканов стало извергаться. Вот это все пространство красное, оно было, ну, конечно, не одновременно, но периодически заливалось лавой. Было множество извержений. И самое главное, ладно, лава. Лава излилась, потом там уже растения опять вырастут. В общем, будет хорошая плодородная почва, и все будет замечательно. Но самое главное, что вулканы выделяли газ. Этот газ приводил к тому, что на Земле становилось тепло, а еще начинались кислотные дожди. И из-за такой жары, из-за кислотных дождей огромное количество животных вымерло. Это было одно из великих массовых вымираний. Вымерли всякие этозавры, вымерли всевозможные другие родственники крокодилов. А вот кто не вымер, тот динозавр. Динозаврам было нормальненько, и динозавры, наоборот, пережив это вымирание, перешли в следующий период в еще лучшем виде. Начался юрский период, время расцвета динозавров. Вот видите, можно сказать, что в такой бесконечной гонке все вот эти древние родственники крокодилов проиграли, только, собственно, предок крокодила остался, который, собственно, потом стал крокодилом. А вот динозавры только выиграли, перейдя через границу триасового и юрского периода. Но пока мы летим, обратите внимание, как меняется Земля под нашими ногами. Похоже, что континенты буквально трещат по швам и расходятся в разные стороны. Та-да! Что такое? Какой-то вопрос? Давай.
1: О. Какой динозавр на букву «Ч»?
0: Очень честный, наверное, динозавр. Ну, давай я тебе попозже отвечу. Так вот сходу мне в голову ничего не приходит. Хотя я думаю, что там много чего наберется. Хорошо, обязательно. Итак, как мы видим, к концу юрского периода суперконтинент Пангея раскололся, сформировав на севере континент Лавразию, на юге огромную Гондвану, и главное, уровень моря поднялся, и огромные территории залили бескрайние моря. Это важно и потому, что в этих морях сразу же завелись всевозможные морские ящеры. Именно в это время появляются плезиозавры, например, а потом и всевозможные плезиозавры, у которых громадная морда, такие мощные ласты, короткая шея. Просто невероятные великаны. Мозазавры попозже, уже в меловом периоде. Пока что их еще нет, но тут и леоплевродонов всяких хватает. Но это еще и не все. Из-за того, что воды стало везде больше, вся территория поделилась на множество отдельных каких-то небольших островов. С моря дул ветер, он нес тучи, и там, где была безжизненная пустыня, появились бескрайние леса. И во многих местах действительно стало очень-очень влажно. Итак, снова у нас будет жарко, поэтому пока кондиционерчики не выключаем. Что еще мы с вами сможем увидеть? В это время появляются некоторые такие растения, похожие уже на цветы. Кстати, благодаря доблестным китайцам мы знаем, что и настоящие-то цветы в то время были. А где цветочки, там и, конечно же, бабочки. Ну или в данной ситуации бабочка-заменители. Потому что настоящих бабочек еще не было. Хотя, может, и были, но это не точно. А вот кто уж точно был, так это каллиграмматиды. Выглядят как бабочки, но на самом деле это притворяющиеся золотоглазки. Возможно, что и нам повезет парочку таких каллиграмматид сегодня повстречать. Но самое главное, как обычно, нам отыскать вот этих вот ребят. Цератозавра, аллозавра, горгульдизавра и апатозавра. Справитесь? Запомнили?
1: Да.
0: Хорошо запомнили?
1: Ага.
0: Поехали. Ну что ж, перемещаемся в прошлое, полетели и на газончик сели.
1: Да.
0: Так, куда это мы с вами приземлились? Да. Судя по всему, это какая-то папоротниковая саванна. Знаете, как я догадался? Тут много папоротников. Это подозрительно. Сзади еще есть какие-то странные хвойные деревья, но уверен, что раз уж тут папоротниковая саванна, то наверняка здесь можно и динозавров повстречать, может быть, даже довольно крупных. Когда столько зелени, это очень здорово. Кстати, на самом деле мы сейчас с вами находимся на территории будущей Америки, если быть конкретно, прямо Соединенных Штатов Америки. И нам это место известно как формация Моррисон. Именно здесь нашли знаменитых стегозавров, потом всевозможных вот этих вот диплодоков для нашей, брахиозавров, аллозавров. То есть здесь очень много должно быть разных животных. И нам очень повезло, что мы приехали во влажный сезон. Ведь эта местность такая полузасушливая. И когда здесь сухой сезон, здесь очень сложно найти какого-нибудь живое существо. Многие даже отсюда мигрировали. Но сейчас тут зелени полно, и я уверен, что кого-нибудь интересного мы повстречаем. О, кстати, кажется, кто-то мимо пролетает. Это кто такой?
1: Бабочка.
0: Ну, почти. Бабочка-заменитель. Это, конечно же, каллиграмматида. Ну что ж, это очень здорово. Вот и повстречалась эта странная древняя насекомая. Ой! Так, кто аллозавр я понял, второе не понял. Но понял, что какой-то завр и очень страшный. Но, друзья мои, на самом деле это похоже на аллозавра, но все-таки морда у него... Я, пожалуй, подходить близко не буду. А морда у него какая-то немножечко не такая. Она слишком высокая, гребешочки слишком приостренные. Мне кажется, я узнаю в нем черты какого-то мегалозавра. Но только мегалозавров тут нету. Торвозавр! Точно! Это же торвозавр! Тут он должен был бродить. И, кстати, мне кажется, что это заботливый родитель. Возможно, это мамочка, которая принесла кусочек мяса малышам. Никто не хочет покормить динозавриков. Мяса ни у кого нет с собой?
1: Я.
0: У кого-то есть мясо с собой, да?
1: С собой.
0: А, мы не будем. Не будете? Ну ладно. А никто не хочет с собой покормить динозаврика? Нет? Нет желающих? Ну ладно. Тогда, пожалуй, что сегодня кормить динозавров не будем. Динозавры все-таки опасные. Лучше пройдемся к кому-нибудь более дружелюбному. О! Может быть, это аллозавр? Нет? А торвозавр? Голова? Ну, где-то там, видимо, наверху. Что-то большое. Кто бы это мог быть? Есть идеи?
1: Брахиозавр.
0: А, это какой-то длинношей. Ну, сейчас проверим. Ну-ка. Но нет, все-таки не брахиозавр, это, судя по всему, апатозавр. Какой-то... Ура! Здорово! Да, апатозавр так прям буквально подходяще нам называется, обманчивый ящер. Видите, он даже нас сегодня обманул. Вообще, это близкий родственник диплодоков. Очень классный динозавр. Будьте здоровы. Кто чихнул?
1: Динозавр.
0: Динозавр чихнул? Точно, вы правы, динозавр чихнул. Вы знаете, что динозавры чихали? Бывало такое. Особенно, если простужались. Да-да.
1: Динозавр на букву Ч жил в Китае.
0: Ах, динозавр на букву... Ну хорошо, Читипати тогда сойдет?
1: Читипати.
0: Ну вот, правда, Читипати, я вот не помню, он в Китае или в Монголии, где больше его находят. По-моему, как раз в Китае, в китайской части Гоби. Ну вот, одного вспомнил. Вот. Так, ну а мы тем временем продолжаем наше путешествие. И давайте выясним, откуда мы узнали, что динозавры чихали. Дело в том, что не так давно ученые обнаружили скелет бедного чихающего динозавра, возможно, даже апатозавра. А, конечно, скелет-то уже не чихает, но зато у него нашли вот такие вот неприятные штуки в позвонках. У них, у динозавров, очень была сложная система дыхания. Если у нас только какие тут органы, кто знает, которыми дышат? Никто не знает. Легкие называются. У нас только легкие. А у динозавров были не только легкие, но еще и множество воздушных пузырьков. И особенно в этом плане были молодцы как раз-таки длинношеи динозавров. У них воздушные пузырьки были везде и всюду. И они могли из-за этого очень здорово дышать. Они и на вдохе получали воздух из окружающего мира, и из воздушных пузырьков на выдохе в два раза больше кислорода, в два раза больше сил. Но есть беда. Из-за этого еще и в два раза больше места для всяких микробов и грибков. И, видимо, они частенько болели. И вот конкретно тот динозавр, у которого нашли вот эти странные выросты, он заболел, у него вот по нескольким вот этим вот воздушным пузырькам началась болезнь, и потом даже кость разрослась, и это ученые обнаружили. Бедная чихающая Долли. Ну и раз уж мы, знаете, с вами заговорили про дыхание, про чихание, давайте выясним, каким местом динозавр-то чихал. Вот, где у него вообще нос-то? На самом деле задачка-то не такая простая. Вот если посмотреть на разные черепа, тут всякие разные интересные черепа есть, длинношеих динозавров, мы видим, что, вообще-то говоря, ноздря-то располагалась сверху. То есть, может быть, он так вот вверх чихал, так вообще. Однако же оказалось, что нет. Когда детально изучили, выяснили, что тут были такие вот сосудики, и сверху был хрящик. То есть, получается, что ноздри-то у них были спереди. Вот, хотя... изначально воздух шел сюда, а потом был длинный хрящик. Ну, кстати, у нас также. Если вы видели какой-нибудь человеческий череп, там же нету такого носа, как у нас сейчас, потому что у нас тоже хрящевой нос. Вот. То есть отверстие в черепе, оно вот тут находится, а, собственно, хрящевой нос вот здесь и ноздри снизу. Вот так примерно было и у длинношеих ящеров.
1: Динозавр плюнул на себя.
0: Ну, такое, наверное, тоже бывает. Особенно, если у него длинная шея, он может спокойно себя оплевать, хотя я не уверен, зачем это нужно. О, может, это тоже апатозавр?
1: Но,
0: нет?
1: Кажется,
0: а кто это?
1: Думаю,
0: аллозавр?
1: Аллозавр.
0: Это точно аллозавр.
1: Пошли!
0: Ребята, молодцы, нашли второе животное. Аллозавр найден, молодцы. Да, ребята, это, конечно же, аллозавр, совершенно верно. Хотя я вот даже не знаю, стоит ли его и опасаться-то. Дело в том, что... Хотя он такой вот вроде бы хищный, такой вот здоровенный.
1: Он
0: вообще вырастал
1: хищный.
0: Минимум до 9 метров, а может быть даже и до 11. Но, знаете, многие ученые предполагают, что он вообще был падальщик. Знаете, что такое падальщик?
1: Это такие животные, только которые едят то, что падает.
0: Ну, то, что упало, уже не встало, я бы так сказал. Едят мертвых животных. Вот, например, стервятники так делают. Ну, а если так, тогда получается, что нам опасаться нечего. Мы же вот пока не упали никуда, к счастью. Вот, и уж тем более все тут живые и здоровые. Так что, получается, если действительно падальщик, то нам бояться нечего. Вот так вот выглядели аллозавры. Вот нового аллозавра. А, его нашли? Да, его нашли, классно. Я подумал, что вы тут пока сидели, там динозавра открыли какого-то. Ну, ладно. Или под диваном, может, нашли динозавра, бывает. Кстати, вот аллозавры я не очень опасаюсь. А вот есть такое животное, которое здесь тоже может гулять. Называется оно Заврофагонакс. И вот Заврофагонакс, показываю, вот он, вот аллозавр, вот Заврофагонакс. Вы посмотрите, насколько он больше. Вот этот ящер был минимум 11 метров, а то, может быть, вообще и все 12 и 13. То есть это был точно какой-то невероятный великан размером практически с тирекса. И вот если такого повстречать, ну лучше точно сразу кричать караул и бежать обратно к времелету. О, аллозавр опять, да?
1: Ноу!
0: Да что ж такое, я опять не угадал.
1: Я думаю,
0: кто это? А кто кого там надо найти-то было, я уже все забыл?
1: Диплодок.
0: Диплодок? Ну, проверим.

снова это НАТО, все. Держатся последними сербы. Великий народ, стойкий, сильный народ. Но как долго они еще продержатся в окружении, будучи отрезанными от моря, лишившись большей части своих исторических земель, морали, полив что-то кровью, освободив своих родных, не оставляйте их. Потому что придут другие к власти, и все переменится с точностью до наоборот. Ну и, конечно, все это победоносное шествие русского оружия на восток, на юг, на Балканы было бы невозможным без качественного перевооружения русской армии, без появления нарезной артиллерии и вот такого замечательного нарезного оружия. Тяжелое, где-то 5 килограмм. Это винтовка Крынка. Вопреки разного рода мифам, именно эта винтовка, а отнюдь не берданка американская, была главным нашим оружием 1777-78 годов. Именно Крынка была нашим главным оружием во время покорения Туркестана и Средней Азии. И вообще была на вооружении наших частей вплоть до Мосинки. Чем отличается Крынка качественно от оружия времен Крымской войны? Крымская война, оружие гладкоствольное, заряжается в основном со ствола. Один выстрел в минуту. Ну, если очень бодрый солдат, подготовленный, два выстрела в минуту. Ну, это максимум. Это оружие заряжается уже цельным патроном с казенной части. И уже хорошо подготовленный солдат делает, ну, 8 выстрелов в минуту вполне. То есть очень скорострельное оружие. Надежное, точное оружие победы. Как Калашников. Скажем спасибо чешскому изобретателю и генерал-фельдмаршалу, военному министру Милютину, который организовал перевооружение армии. Эта винтовка была очень дешевой в производстве. Не только в силу своей массовости. Вы не поверите, но почти миллион таких винтовок стоял на вооружении нашей армии. Дело в том, что вот это все могли брать от старой винтовки. Тут самое главное – казенная часть. Ее переделывали из старых образцов, и, соответственно, в производстве она была довольно дешевой. Ну, а если вам интересно, какого веса была пуля, почти 30 грамм. Это целый маленький снаряд. Я вообще про огнестрельное оружие рассказывать не люблю, потому что оно нечестное. Слабый может легко поразить сильного. Настоящее честное оружие. Вот оно. Но поскольку война чем дальше, тем дело более бесчестное, весь технический прогресс идет по пути удаленного умерщвления. Сидит какой-нибудь хипстер в тысячах километров, что-то там на планшете пальцем вводит, а там с дрона падают бомбы, вылетают ракеты, гибнут люди. И никаких угрызений совести. Никакого понимания, что ты забираешь чью-то жизнь. И в чем разница между худосочным хипстером, который, водя мышкой, уничтожает удаленно тысячи людей, и им же, играющим в компьютерные игры? Что там фигурки какие-то, что здесь? Ни горе, ни смерти, ни угрызения совести. Честно, было только это оружие. Достал его из ножен. Отвечай. Береги честь с молоду. Ну и, конечно, нельзя рассказывать об Александре II, не уделяя особое внимание его личной жизни. Семья, супруга, дети, фаворитки, вторая семья. Вообще, наши люди любят тех супруг правителей, а эта любовь транслируется и на самих правителей, которые не пытаются привлечь к себе избыточное публичное внимание и ведут себя скромно, как положено вторым половинкам. Посмотрите, Наина Иосифовна Ельцина. Ее все любят. Она милая, добрая, а сейчас бабушка. Никогда не пыталась затмить собой громадину Бориса Николаевича. Другой пример отрицательный, к сожалению. При всех ее личных талантах образованная и во многом одаренная женщина Раиса Максимовна Горбачева. Восприятие ее среди широких масс трудящихся в то время, когда Михаил Сергеевич находился у власти, было резко отрицательным.

0: потому что она плохая, потому что много на себя берет, часто говорит, выступает публично. И вообще, кто правит страной? Она или генеральный секретарь? Такая специфика национального менталитета. Мария, супруга Александра II, вела себя скромно. Занималась благотворительностью. Курировала ведомство учреждений императрицы Марии. 5 больниц, 12 богадельен. Богадельни, то есть дома престарелых. 36 приютов, 2 института, 38 гимназий, 156 училищ и 5 частных благотворительных обществ. Все это финансировалось как из казны по ведомству императрицы Марии, так и из ее личных денег. У нее было неплохое содержание. И, видимо, понимая, что в три горла есть не надо, тысячи и тысячи платьев, как Елизавете веселой, ей были не нужны. Поэтому императрица тратила ежегодно по 50 тысяч рублей и более своих личных средств на нужды благотворительности. Кстати сказать, она неплохо разбиралась в вопросах педагогики, дружила с Ушинским, покровительствовала ему. И многие отзывались о ней как о весьма и весьма профессиональном учителе. До коронации у супругов родилось 2 дочери. Первая, к сожалению, сразу умерла. И 6 сыновей. Дети приносили императору много радости. Он любил проводить время в семейной обстановке. К сожалению, семейная идиллия долго не длилась. У жены рано начал развиваться туберкулез. Чахотку тогда не лечили. Последнего ребенка она родила в 36 лет и начала после этого чахнуть буквально на глазах. Александр II был мужчина видный. Его, как и отца, называли самым красивым монархом Европы. Пользовался женским вниманием и не избегал его. Но все эти мимолетные интрижки, разовые пассии, флирты с фрейлинами, все это было довольно забавно до той поры, пока удар по семье не нанесла любовь Александра II к Екатерине Долгорукой. Произошло это в сложное время, я попытаюсь объяснить немного. Ну, во-первых, седина в голову без ребро. Ему под 50, и в это время мужчины нуждаются в дополнительном подтверждении своей дееспособности, своей привлекательности. Александр не исключение. Далее, семейная трагедия. Неожиданно гибнет старший сын, наследник престола, великий князь Николай. Он профессиональный наездник, спортсмен, военный, любимец семьи, любимец высшего общества. Красавец, умница. И вот на скачках падает на бешеной скорости. С лошади очень сильно ударяется. И вот начиная с этого момента какая-то необъяснимая болезнь. Ее потом назвали костным туберкулезом. Не очень понимаю, что это. И была ли данная травма причиной? Наследник престола чахнет на глазах. Скончался Николай. Все это еще более усугубило здоровье матери, которая и так очень себя плохо чувствует. Сам Александр II в шоке находится. Сложная ситуация в стране, постоянный стресс, реформы идут тяжело, большое сопротивление общества. В тот самый момент во время регулярного обеда в Смольном институте, императоры по традиции патронируют Смольный институт, он разговорился с молоденькой красивой девушкой, ей 17, ему под 50. Зовут ее Катя Долгорукая, из более чем знатной семьи, но бедное ответвление этого рода, небогатые совсем родители. Император мог себе позволить все, если бы хотел. Но он не хотел давить. Она им восторгается, они как бы случайно встречаются в летнем саду Петербурга, прохаживаются по аллеям, о чем-то беседуют. Это длится год. Местные говорили, петербуржцы, государь прогуливает свою демуазель. Он делает ее фрейлиной императрицы. Что такое фрейлина? Фрейлина с немецкого фройлен – девушка. Это должность. За нее платят деньги. Стать фрейлиной во дворце, будь то императрицей, либо великой княжной – это большая честь. Мечта выпускниц Смольного института вне зависимости от знатности. Фрейлин было немного. Фрейлин на общественных началах могло быть много. Что такое фрейлина на общественных началах? Ну, это как помощник депутата с удостоверением. Общественный помощник. Он может войти во дворец, потанцевать на балу, выполнить какие-то протокольные поручения. Фрейлина штатная получает денежное содержание довольно существенное. У нее жилье постоянное, скромное, небольшое, комнатка, по-моему, даже с каким-то общим душем, туалетом на этаже, в крыле фрейлин в Зимнем дворце. Служат они до замужества.
1: Потом они должны перейти в другую категорию.
0: Было 5 видов придворной службы для женщин. Либо для незамужних, либо для замужних. Их немного. Например, у супруги Николая II, так сильно забегу вперед, вообще было всего-навсего, по-моему, 3 или 4 фрейлины. Максимально в начале 19 века при Павле, несколько позже при Николае, штатное число фрейлин могло достигать 30. Но это не значит, что они все 30 скопом ходят хором за императрицей. Нет, конечно. Во-первых, они работают посменно. Через сутки. Вот звоночек, тык-тык, и через 2 минуты быть рядом с императрицей. Где бы она ни была, в покоях, в кабинете, на улице, сопровождать, выполнять поручения, писать письма, переводить какие-то письма. Это помощник, это ассистент личный. И вот Катя Долгорукая получает престижное назначение фрейлиной императрицы Марии Александровны. Уже тогда, конечно, шептались, что император к ней неравнодушен. Честно говоря, не возьмусь судить, была ли она к этому моменту уже любовницей императора, или это случилось чуть позже. Не имеет никакого значения. Фактически Александр не скрывает с ней своей связи. Он уже давно не живет вместе, как муж и жена с императрицей. Да-да, она и не может, она очень больной человек. Ну и, конечно, появление прямо в зимнем официальной мистрессы, любовницы, не добавляло здоровья. Остается только посочувствовать Марии Александровне. Он представляет свою молодую возлюбленную взрослым детям, как несложно догадаться. Детям это все не нравится. Да это вообще-то мало кому нравится. Роман Александра II с Екатериной Долгорукой длился 14 лет до самой его смерти. Никаких параллельных интриг уже ни с кем не было. Это была его единственная и последняя любовь. При дворе появление Долгорукой, естественно, осуждалось. У них было 4 детей, 1 ребенок умер в младенчестве. Вырос сын Георгий и 2 дочери. О них я потом расскажу, судьба их интересна. Паника усилилась, когда им был присвоен официальный титул князей Юрьевских. Почему Юрьевские, догадаться несложно, да? Потому что Долгорукие легендарно ведут свой род от Юрия Долгорукого, которому памятник у нас перед мэрией Москвы, один из символов нашего города. Имя его связано с появлением Москвы в летописях. По легенде, они от Юрия Долгорукого, поэтому князья Юрьевские. Но проблема-то была не в этом. Это, как говорится, не жалко. Ну, князья и князья. Проблема была в том, что в указе дети были названы вместе с отчеством. То есть Юрьевский Георгий Александрович, Юрьевская там, Ольга Александровна и Екатерина Александровна. А это означало, что Александр II официально признает, что является их отцом. Возникает возможная коллизия с наследством. Шаг от князя до великого князя. Это царский указ. Мария Александровна болела все тяжелее. Когда она скончается, Александр II выполнит обещание, данное когда-то, может быть, еще на песчаных дорожках летнего сада, женится повторным браком. Во многих источниках пишут, что Александр грубо нарушил этику, не выждал положенный траур. Это неправда. Он дождался 40 дней после кончины, 40-вин, как тогда говорили, и совершенно не публично в крошечной церкви, в домашней обстановке, сообщив об этом самому-самому узкому кругу лиц в семье, венчался официально с Екатериной Долгоруковой-Юрьевской. Мог ли он подождать и дольше, мог ли подождать год? Мог, но мы должны понимать, как историки, принцип историзма, постараться погрузиться в контекст того времени. К этому моменту на Александра уже совершается одно покушение за другим. Идут угрозы в адрес его детей. Естественно, под угрозой находится и жизнь самой Екатерины Долгорукой, которая для него в данный момент, наверное, самый дорогой человек. Венчаясь официально с Екатериной Долгорукой, Александр хотел каким-то образом обезопасить ее будущее, насколько это возможно, придать ей официальный статус. Более того, когда мы говорим о том, почему он перевез ее в Зимний дворец, тоже всегда была тема скандала, ну как он так мог, не мог ли он поселить ее отдельно. Ездил бы к своей любовнице, невенчанной второй супруге, пока Мария Александровна не отошла в лучший мир, ничего бы с ним не случилось. Опять же, мы забываем, одно покушение следует за другим. И это вопрос личной безопасности не только самого Александра, но и Екатерины Долгорукой, и их общих детей. Зимний дворец к тому моменту хотя бы как-то охраняется. Говорят, что он даже помышлял о ее коронации. Может быть, может быть. Это тоже ни о чем плохом не говорит. Петр I короновал свою вторую супругу Екатерину, первую отправив в монастырь, и ничего. Более того, по закону о престолонаследии коронация долгорукой не давала их детям никаких официальных прав. Наследниками оставались дети от первого брака. Соответственно, коронация была бы лишь еще одной гарантией ее спокойствия и безопасности в том случае, если с Александром что-то случится. Поэтому я тоже в этом ничего, честно говоря, плохого не вижу. Последнее, что бы я хотел сказать в защиту Александра как мужчины, потому что все его вечно эту интригу с долгорукой оплевывают, это несправедливо. Мне кажется, что в этом отношении он просто проявил то свое мужское качество. Он же был человек мягкий, добрый, который слушал другие мнения, если это не касалось для него чего-то очень принципиального. В политике большой, если бы у него не было качества финальной упертости, как у его дяди Александра Первого, то же самое, наследственный ген Романовых. Во всем мягкий, но в принципе в каком-то встал намертво. Он уперся, что мы будем отменять крепостное право, и все. Другой бы, может быть, и сломался. Даже такой волевой человек, как его отец. То же самое и в случае с Екатериной Долгорукой. Все до одного были против этого брака, но он обещал. И он хочет дать покой и безопасность ей и их детям. Поэтому я не думаю, что это говорит о нем плохо. Поскольку угроза гибели от рук террористов становилась все более и более реальной, он даже составил специальное завещание, обеспечивая материальное благополучие второй семьи. Я позволю его процитировать. Кавычки открываются. «Государственные процентные бумаги, опись которых прилагается, помещенные от моего имени в Государственный банк 5 сентября 1880 года, это всего-навсего полгода с небольшим до его гибели, в сумме 3 200 975 рублей, с точностью до рубля, есть собственность моей жены и наших детей». Есть много разговоров о том, была ли долгорукая Катя такой уж милой крошкой, которая не хотела ничего от Александра, не старалась ему понравиться, чем она его, собственно, и привлекала поначалу. Или была злобной интриганкой, которая выкручивала из нее веревки, устраивала истерики, давила на него всячески и использовала его как мужчину. Я думаю, что, правда, она, как всегда, посередине, но известно, что вокруг Долгорукой, вокруг ее небогатой семьи постоянно вились разного рода прощелыги, которые, конечно, через Катю подсовывали Александру коммерческие делишки, кадровые решения. Ну, в общем, как всегда, любого монарха, и тем более его молодую жену, окружала толпа прохвостов. Тут уж ничего не меняется. Кстати сказать, когда я читаю эти строки завещания, здесь точно все до рубля все расписано, меня вызывают большие сомнения. История растиражирована многими в свое время, по-моему, и глубоко уважаемым нашим старшим товарищем Эдвардом Радзинским. Она фигурирует в разного рода мемуарах, он это не придумал. Эта история связана с полным отсутствием представления ценности денег у Александра II. Если Петр I, как мы помним с вами, он там с точностью до деньги, до алтына, до копейки все свои личные расходы учитывал, начислял себе зарплату согласно воинскому званию или чину и аккуратно эту зарплату тратил, имея в распоряжении весь бюджет Российской империи, естественно, никто бы ему ни одного вопроса не задал. Я здесь отсылаю вас к нашим рассказам «Петровские времена», там это и поподробнее есть. То вот Александр, он якобы ценности не представлял, вот как-то он, находясь в Париже, а параллельно в Париже, как бы случайно, Катя Долгорукая, Александр там ходил с ней на свидание, один, без охраны, все это очень романтично. Ну, в лучшем случае, в сопровождении какого-нибудь одного ординарца, доверенного офицера, который выполнял роль кучера-охранника, спрашивают Александра, надо взять с собой каких-то денег, может быть, мы с Катей там сходим в ресторан, слава богу, нас здесь в лицо не узнают, или там в театр. Офицер спрашивает, ну, сколько денег взять, государь император? Он говорит, ну, я, говорит, не знаю, какие здесь цены, но возьми с собой 100 тысяч рублей того времени. Это огромное имение под Москвой. Полная белиберда. Я в это не верю. Не верю совсем. И когда ты читаешь завещание этих 3 000 000 рублей Екатерине Долгорукой, это все он понимал. И знал он, какая цена деньгам. И не брал он с собой 100 тысяч на карманные расходы в Париж. Все это какая-то чушь, придуманная антимонархистами. Перед смертью он обратился к сыну Александру III. «Дорогой Саша, в случае моей гибели поручаю тебе мою жену и детей». Наследник терпеть не мог молодую мачеху, годящуюся ему в младшие сестры. Тем не менее, сдержал слово данное отцу, помог решить все вопросы, связанные с недвижимостью юрьевских, после чего они, переведя деньги в зарубежные банки, навсегда уехали во Францию, чтобы не появляться, по крайней мере, первые годы в Петербурге и не быть предметом возможных интриг по части престола наследия. Екатерина Долгорукая жила долго, пережила революцию 17-го года и умерла в 1922 году. Вывод. Добрый царь Александр II попытался совместить несовместимое, по крайней мере в нашей стране, совместить величие монарха и счастливую частную жизнь простого человека. У монарха право на обычную, полноценную частную жизнь нет. Такова судьба любого самодержца и самовластца, как бы вы его должность в России ни называли. Немного о хобби и привычках, в том числе вредных, Александра II. Курение. Курили тогда все. Это после Петра I, увы, было в порядке вещей у всех дворян мужского пола. Женщины, слава тебе, Господи, почти не курили, за исключением императрицы Екатерины I, вероятно, от этого и скончавшейся. И вот в отличие от своего отца Николая I, Александр был заядлым курильщиком. Правда, курил не папиросы, появившиеся у нас после Крымской войны. Курил сигары и курил кальян, причем с медицинскими показаниями. Он искренне верил почему-то, загадка, что кальян способствует пищеварению. Вероятно, курил после плотного ужина. Кстати сказать, если раньше все курили как-то не публично, Александр II ввел дурную привычку курить на людях. Никогда этого не стеснялся, это тоже считалось признаком своего рода либерализма. Дошло до того, что его внук Николай II, посмотрите, фотографий их много, он практически везде на всех фото с сигаретой не расстается. Сохранились архивные дела о выписке из Тавриды кальянного табаку для императора. Сохранились и данные об объемах. Распоряжение о, цитирую, отправлении для его величества 3 пудов ширазского кальянного табаку и предписание продолжать на будущее время высылку онного в том же количестве через каждые полгода. Представьте себе, 3 пуда, 48 килограмм кальянного табаку только на полгода. Не могу не предположить, что никакому заядлому курильщику столько табака не выкурить, даже если вообще будет с кальяном не расставаться. Поэтому, конечно, царский табачок курили все вокруг. Мне это напоминает историю с содержанием зверинца Петра Великого. Основой коллекции стали животные и птицы, подаренные царю иранским шахом и доставленные в 713 году в Петербург. В числе этих диковин был слон. И по документам нам известен суточный рацион слона. А именно, 34 фунта риса, 7 фунтов патоки, 7 фунтов коровьего масла, 30-40 пшеничных калачей, а также, поскольку вместе со слоном от шаха доставили еще 4 попугаев и 1 кокоду, то им выдавалось в сутки 3/4 фунта сахара, столько же коровьего масла, 2 фунта муки и 2 фунта персидских орехов. Здоровый образ жизни животным не предписывался. Слону ежедневно давали ведро вина, а птицам более изысканный напиток – бутылку белого рейнского. Я смею предположить, что должность сторожей царского зверинца была очень востребована. Питались сторожа плотно, разнообразно и даже изысканно. С табаком примерно такая же история. Помимо заслуженного титула царя-освободителя и впоследствии царя-мученика, в полном смысле слова Александра II можно было бы называть еще и царем-медвежатником, потому что он был страстным любителем охоты, особенно охоты на медведей. Ну, наверное, как никто из его предшественников со времен Анны Иоанновны. Анна Иоанновна та еще была охотницей. Везде лежали десятки заряженных ружей, она ходила, стреляла через окна. Это была некая охота, тир. Так вот, Александр II предпочитал настоящую охоту со всеми связанными с этим рисками. На медведя он ходил с рогатиной. В коллекции Гатчинского арсенала в оружейной комнате хранится целый набор его охотничьих рогатин. Любимым охотничьим поместьем было село недалеко от Петербурга, где-то в 70 километрах южнее. Честно говоря, я не мог себе представить, что в 70 километрах от Петербурга можно было взять на рогатину медведя, но это правда. Медведя тогда было полно, технология была простая. Крестьяне зимой искали берлогу, потом вызывали егеря. Егерь проверял наличие медведя, и крестьянин сразу получал за это деньги. Кстати сказать, об этой практике все знали. И был даже такой термин среди крестьян хозяин медведя, то есть это тот самый, который первым найдет берлогу и первым царскому егерю сдаст бедолагу. Так или иначе, царь действительно был смелым охотником. Что происходило с охотничьими трофеями? Их было много. Десятки медведей были лично добыты Александром II. То же самое, что и сейчас. Делали с чучела, ставили во дворцах. Шкуры были во всех комнатах, кабинетах, где был Александр II. Шкуры дарились приближенным, были и медвежьи, и волчьи. Послам любили подарить с двойным смыслом. Или какое-нибудь огромное чучело русского медведя. Или хорошо выделанную, приятно пахнущую шкуру. Точно известно, что и французские, и испанские послы, и английские такие подарки от Александра получили. Известен случай, когда загонщики гнали медведя прямо к тому месту, где стоял Александр II, но неожиданно на него выскочил с другой стороны какой-то внеплановый медведь, не то которого пытались отследить загонщики. Александр не растерялся совершенно, принял этого медведя-шатуна на рогатину, потом чучело его установили в дворце, там такая пояснительная табличка была, добыт государем-императором 9 марта 1865 года близ села Лисина. Так что, возвращаясь к молодости, Александр был как раз из тех людей, которые легко могли во главе небольшого отряда казаков атаковать горцев с саблями наголо. Но не надо думать, что вот эта охота сильно отвлекала государя от государственных дел. Во время даже таких выездов, причем всегда очень кратковременных, буквально 1-2 дня, император государственных дел не оставлял. Вот что вспоминал егерь Михайлов. «Портфель, набитый докладами министров, всегда ехал с нами вместе, и государь вечером удалялся в свою комнату и несколько часов посвящал занятиям, чтению, разбору докладов, вниканию в проблемы, резолюции. Дежурный фельдъегерь утром вез уже смотренные доклады в Петербург». Так что, как сказал классик, у царей, ну, когда это нормальные цари, которые правят, а не царствуют, выходных дней не бывает. Немного о покушениях на Александра. В основном фигурирует цифра 7. Либерализация общественной жизни парадоксальным, а может быть и логичным образом породила усиление революционного движения и возникновение нового страшного явления в общественной жизни – системный терроризм. Честно говоря, я поначалу хотел ни одного имени террориста не упоминать. Какими бы идеями они ни руководствовались, пиарить, раскручивать, прославлять имена серийных убийц, не хотелось бы. Но все-таки я сделаю вот как. Те имена, которые не очень известны, я их называть не буду. А вот те, которые в любом случае на слуху, их именами названы. Улицы, площади, набережные. Им кое-где установлены памятные доски и памятники. Вот их имена я произнесу. Потому что каждый раз, когда вы будете по этой улице идти, вы должны понимать, о ком идет речь. Ну, первым был Дмитрий Каракозов, 1866 год, это первое покушение. Александр гуляет в летнем саду без охраны, как всегда было принято у царей. Вокруг толпа зевак, близко к нему никого не подпускают, чтобы там не хватал за рукав. Ну, может находиться буквально в 10-15 метрах. И вот Дмитрий Каракозов, 25 лет, студент, двоечник, стреляя через ограду летнего сада, не попал, по официальной версии. В последний момент по руке его ударил кто-то из стоящих рядом крестьян. Посмотрите, сохранились и фото, портретные зарисовки уже после ареста. Нездоровое лицо. Вы знаете, мне кажется, это ментально не очень здоровый человек. Проходит несколько лет, с 1878-го начинается целая волна покушений. Мишенью террористов был не только старый император. Все крупные видные чиновники, принимающие решения, чья деятельность важна для империи, становились мишенью для террористов. Терроризм нарастал, как снежный ком. В 1878 году Вера Засулич ранила градоначальника Санкт-Петербурга Трепова. История была простая. Она якобы делала это из мести за то, что Трепов распорядился высечь находящегося в тюрьме народовольца. Действительно, Трепов нарушил закон, потому что сечь подследственных было нельзя. Тот как-то себя невежливо повел, Трепов взбесился и дал вот такое указание. Засулич, из обедневших дворян, к слову сказать, польских, записалась на прием к Трепову. Тогда это можно было свободно, пожалуйста, на личный прием. Зашла к нему в кабинет с пистолетом, достала и выстрелила. Ну, не очень опытная, поэтому не убила, а всего лишь тяжело ранила. Затем последовал знаменитый судебный процесс, который нельзя назвать никак, кроме как глумлением над законом. По всем законам империи ей полагалась длительная каторга. Суд присяжных оправдает Веру Засулич. Это будет встречено манифестациями поддержки, рукоплесканиями, восторгом общества, как говорят некоторые наши историки, бурным ликованием либеральной общественности. Ну и, конечно, шоком всех нормальных здравомыслящих людей. Как это возможно? Оправдать террористку, которая чуть-чуть не застрелила губернатора Петербурга. Потом последует убийство шефа жандармов, руководителя третьего отделения, начальника корпуса жандармов Мезенцева, ну, безупречного офицера, героя Крымской войны, награжденного за оборону Севастополя саблей за храбрость золотой. Ну, французские и английские пушки в Севастополе офицера Мезенцева не взяли. Зато его элементарно прямо среди бела дня заколят кинжалом. Самый главный силовик в империи, руководитель жандармов и третьего отделения, идет пешком домой с кем-то из своих товарищей-сослуживцев. Рядом притормаживает пролетка, оттуда выходят двое хорошо одетых молодых господ, подходит к ним, здрасте, вы такой-то, такой-то, и наносит удар кинжалом. Все. Прыгают в пролетку и исчезают. Офицер был крепкий, он каким-то образом еще смог сам дойти до стоянки извозчиков, сесть, доехать до дома, туда вызвали врачей, скончался в страшнейших мучениях. В 1879 году очередное покушение на Александра II, это через год, снова в Петербурге. Царь на прогулке, гуляет около Зимнего дворца. На всем маршруте всего лишь 7 охранников. Капитан жандармов следует на некотором отдалении у ворот здания гвардии на набережной Мойке. С расстояния в 12 шагов, 7-8 метров, кто-то, вот тут фамилию произносить не будут, несколько раз стреляет в царя. Ну, Александр II все-таки профессиональный офицер, поэтому он знает, как уходить от выстрелов. Он начинает бежать от стреляющего, делая резкие зигзаги вправо-влево, а тот продолжает стрелять. Его догоняет этот капитан жандармов и со всего размаху лупит саблей там, то ли по голове, то ли по спине. Стреляющий падает, но потом вскакивает и окровавленный еще раз последнюю пулю пускает. Чудом не попал, хотя пальто было у царя прострелено в двух местах. Невероятная ситуация, правда? Исполком народной воли после этого постановил казнить Александра II. Все последующие покушения были уже не только делом каких-то энтузиастов, как предыдущие, но и системно организованным процессом. В конце этого же 1879 года подрывается императорский поезд, когда Александр II возвращается из Крыма. Повезло, поезд состоял из двух составов. Первый был багажным, вслед за ним следовал пассажирский. Поэтому народовольцы, не разобравшись, взорвали багажный состав. Этой операцией руководила большая группа террористов во главе с Софьей Перовской. Александр II после этого вырвалось. За что? Почему они преследуют меня, словно дикого зверя? Начало следующего года, 1880 год. Рабочий Халтурин, ну тот еще, правда, рабочий, он из семьи богатых крестьян, осел в Петербурге, вступил в террористическую организацию, и вот там под видом столяра устроился в Зимний дворец и носит взрывчатку. Взрывчатку закладывает непосредственно под помещением столовой, где обедает царская семья. В советские времена якобы рабочая смекалка Халтурина буквально идеализировалась. Именем Халтурина у нас названы десятки улиц, площадей. Прозвучал взрыв, царь, его спасло 10 секунд. Кто-то задержал на входе, не успел войти. Царь был весь в кирпичной крошке, оглушенный, но без единой царапины. В общей сложности от этого взрыва, знаете, сейчас говорят, 300 и 200, 11 двухсотых, почти 60 трехсотых. 11 солдат погибнет из тех, кто стояли на карауле в разных помещениях Зимнего дворца в районе столовой. Все герои русско-турецкой войны, награжденные всеми возможными отличительными знаками, их за особую храбрость, проявленную на фронтах в качестве награды ветеранов, определят на службу при царе, находиться в покоях внутренних Зимнего дворца. Турецкая пуля не достала, достал рабочий халтурщик, который даже взрыв не смог по-человечески организовать. Брал не точностью, а количеством динамита. Семья каждого из них будет взята царем на личное пожизненное обеспечение. Вскоре после этого Александр упразднит третье отделение, передав его функции департаменту полиции МВД. Это неудивительно. Наша великое и ужасное третье отделение, совершенно крошечное, ориентированное на идеологию, цензуру, на какие-то мягкие методы, оказывается абсолютно беспомощным в борьбе с системным беспощадным терроризмом. В следующем году Лорис Меликов, новый фаворит государя, министр МВД, это самый всесильный из министров в кабинете, будучи до этого губернатором в Харькове, добился очень больших успехов по борьбе с террористами, потому что в Харькове тоже были террористические организации. Но Лорис Меликов смог, проводя такую гибкую политику, противопоставить террористов и либеральную общественность. И лишившись поддержки, террористы как-то сами по себе сошли на нет. И на территории Харьковской губернии при Лорис Меликове все теракты были прекращены. Его взяли на работу в Петербург, чтобы постараться эту политику реализовать в масштабах всей империи. Он представит проект привлечения представителей земских и городских учреждений к обсуждению новых законопроектов. Вот этот вот проект создания некого законосовещательного органа мы и называем совершенно ошибочно проектом Конституции. 1 марта Александр будет смертельно ранен на набережной в Петербурге бомбой. В воскресенье в сопровождении небольшого конвоя, хотя до этого уже целая серия покушений, и все равно это удивительное, даже не легкомысленное, а удивительный фатализм Александра. Он едет по улице, по набережной в сопровождении всего 6 вооруженных казаков верхом, несколько экипажей, еще несколько офицеров в этих экипажах. Улицы перекрывали, чтобы царский конвой мог ехать достаточно быстро, но никто не закрывал улицы от прохожих. То есть прохожих, ротозеев, зевак было полным-полно. Все возможные маршруты движения Александра к этому моменту просчитаны террористами, и везде стоят возможные бомбисты. Софья Перовская координирует эту работу. Звучит первый взрыв, несколько казаков ранены, гибнет маленький мальчик, случайный зевак и любопытный. Александр жив-здоров. Бросивший бомбу террорист убегает. Его догоняет капитан жандармов, тот самый капитан жандармов, который уже один раз догнал стрелявшего в Александра, помните, рубанул его шашкой. Этот самый прыткий капитан тоже догнал террористов, прыгнул ему на спину, схватил, скрутил. Александру все говорят, чтобы он немедленно уезжал во дворец. Ситуация очень опасная. Но Александр зачем-то выходит из кареты, подходит к террористу, о чем-то с ним разговаривает, задает ему какие-то вопросы, потом возвращается к своей карете, спрашивает раненого казака, как он себя чувствует. И в этот самый момент из толпы стоявших рядом зевак выходит еще один террорист. У него завернутая в какой-то платок бомба. Он бросает ее буквально в упор под ноги к Александру. Гибнет на месте сам. Александру практически отрывает ноги. Царь, герой-освободитель, убит террористами-народовольцами, действующими якобы в интересах и от имени освобожденных им крестьян. Что получили народовольцы? Они думали, что это вызовет народное восстание. Ничего не случилось. Они еще попытались предъявить ультиматум Александру Третьему, но Александр Третий и правое крыло в правительстве, на которое он опирался, были не теми людьми, с которыми можно разговаривать языком ультиматумов. Более того, народовольцы сильно потеряли, потому что они лишились всей поддержки, интеллигенции, либеральной общественности, они все от них отшатнулись. Правые, в том числе и Константин Победоносцев, который вскоре публично на совещании правительства подвергнет резкой критике все реформы Александра II, и не только крестьянскую, но и земскую, и судебную. Правые воспряли духом. Они практически открыто говорили о том, что государь убит вовремя, ибо еще несколько лет подобного рода реформ, еще несколько лет подобного рода династического кризиса, и Россия вообще могла распасться на куски. Несколько слов о памяти. Память об Александре II была увековечена во многих городах Российской империи. Но после революции большинство памятников, монументов были снесены. Наиболее известный монументальный памятник был установлен в самом Кремле. Но, как мы знаем с вами, после революции был принят так называемый ленинский план монументальной пропаганды. Этот план предусматривал, что все монументы сатрапам режима и самим царям, императорам будут снесены, а на их фундаментах на месте возникнут мемориалы в честь героев революции, а также мировых деятелей теории социализма и коммунизма. Кстати сказать, на месте снесенного памятника Александру Владимир Ильич почему-то предлагал поставить памятник Льву Николаевичу Толстому как борцу с Русской Православной Церковью. Толстой, в общем-то, борцом с церковью не был. Он критиковал официальную церковь, которая его, кстати, никогда не отлучала. Это тоже миф. Но памятника Толстому не случилось, а случился памятник самому Владимиру Ильичу Ленину на этом самом месте. Этот памятник уже после перестройки был перемещен в Горький-Ленинский. Вы можете его там посмотреть. В 2005 году, после долгой дискуссии, памятник Александру II в Москве установили. На Волхонке, в такой низине рядом с храмом Христа Спасителя. Скажу честно, сложно спорить о художественных достоинствах этого памятника, потому что его никто не видит. Представить себе худшее место для памятника невозможно. Не понимаю, зачем это было сделано, в чем смысл. Вот если у нас еще очень неудачно установленный памятник другому великому человеку, реформатору, Петру Столыпину, памятник замечательный, но только стоит так, что его никто не видит. С ним теперь соперничает памятник Александру II. Зато есть хорошие, достойные памятники ему за рубежом. Пока есть. Один в Софии. Александр II не только освободитель крестьян, но он еще освободитель балканских славян, болгар. Александр II даровал множество свобод финнам. Именно при Александре II Финляндия обрела и, по сути, конституцию, и парламент, ну и почти полный государственный суверенитет. Поэтому в центре Хельсинки есть еще один замечательный большой памятник Александру II. Пока там стоит. Наверное, самым мощным и памятником, и достопримечательностью Петербурга стал собор, храм Спаса на Крови, построенный именно на том месте, где на набережной канала был убит, смертельно ранен Александр II. Если вы внимательно посмотрите, это потрясающий храм, напоминающий чем-то храм Василия Блаженного в Москве. Там изображены гербы множества губерний. Почему? Потому что из этих губерний, от земств, созданных Александром II, поступали большие пожертвования. Храм этот полностью построен на средства частных жертвователей и губернских земств, которые таким образом благодарили государя-реформатора. В 1901-1902 году была общественная кампания в Российской империи. 40 лет освобождения крестьян и 20 лет с момента гибели царя-освободителя стихийно во многих деревнях, больших селах, богатых, крестьяне за свой счет ставили рядом с церковью на видном месте бюсты царю-освободителю. Таких бюстов было поставлено по империи, говорят, больше сотни. Ни один из них не сохранился, все они были уничтожены в революционные годы. Но сам факт, крестьяне за свой счет ставят бюсты императору, согласитесь, он показателен. Я не хотел упоминать террористов-революционеров. Наверное, будет несправедливо не сказать, чем они закончили. Вера Засулич, та, с которой начался большой террор, умудрилась сбежать за границу. В преклонных годах вернулась в Россию, была крупным деятелем революционного социал-демократического движения. Категорически не приняла Октябрьскую революцию. Умерла в 1919 году. Проклиная большевиков, она сказала: «Мне кажется, я прожила зря. Если я боролась за это, то это того не стоило». Организатор убийства Софья Перовская, дворянка из богатой семьи, дочка петербургского губернатора. Она сбежала из семьи, попала под дурное влияние, стала революционеркой, связалась еще с одним бандитом, фамилию не произносим. Жили они невенчанным браком, незаконным. Вместе со своим гражданским мужем она в числе 5 других народовольцев была повешена. Могила не сохранилась. Похоронили их где-то тайно, дабы никто не мог на их могилу прийти. И это, в общем, правильно. Екатерина Долгорукая, княгиня Юрьевская, вторая жена Александра, уедет вместе с детьми сразу за границу. В общественную и политическую жизнь вмешиваться они не будут. Она проживет долгую жизнь. Скончается уже где-то в начале 20-х. Одна из внучек Александра II, как ни странно, будет поддерживать с ней довольно дружеские отношения и как-то жалеть ее. И потом вспоминает, что такое ощущение, что княгиня Юрьевская жила только прошлым. Она могла говорить только о своем возлюбленном Александре, как будто нынешней жизни для нее не существовало. Умрет она не в богатстве. Все наследие растратит. После нее останутся только долги и 6000 бережно хранимых писем от Александра II. У них было 3 детей. Георгий станет офицером, как и подобает русскому дворянину. Умрет вовремя от наследственной болезни Романовых, болезни почек, в 1913 году, прямо в канун кровавой бойни Первой мировой. 2 девочки. Оля чуть-чуть переживет маму, тоже скончается в 20-е в Германии. Оля интересна нам тем, что у нее будет 12 детей. 12 детей от внука Пушкина. Да, представьте себе, внучка родная главного венценосного цензора Николая I выйдет замуж за родного внука Александра Сергеевича Пушкина. 12 детей, их дадут огромное потомство, и до сих пор в Европе много-много людей, являющихся потомками Александра II и Екатерины Долгорукой. Любопытна судьба третьей младшей дочери, Кати. Она бежит без гроша в кармане из России после революции 1917 года. Она неплохо пела, все-таки хорошее образование. Она устроится

0: проживает в Европе.
1: Темы, не имея рта, не говоря уже о зубах или чем-то еще, можно вполне себе быть хищником. Да, можно. Давайте перейдем к следующему типу. Это тип стрекающий. Ну, подробно про них, про их строение не буду напоминать. Вкратце напомню, что они могут выглядеть либо как медузы, либо как полипы. И что полипы, что медузы имеют, ну, конечно, строение посложнее, чем у губок. Да, скажем честно, на порядок сложнее, потому что все-таки у стрекающих есть настоящие ткани. Но все равно по сравнению с остальными животными они устроены очень просто. У них фактически два слоя клеток, наружные и внутренние, эктодермы и энтодермы. И между ними вот то, что на этих схемах черное, черным закрашено, это так называемая мезоглия, неклеточная такая желеобразная субстанция. У них уже есть рот, у них уже есть пищеварительная полость. Ну, правда, пищеварительная полость соединяется с внешней средой только через рот, поэтому то, что они не переварили, вынуждены через рот же и отрыгивать обратно. Ну, и важно помнить, что что полип, что медуза устроены примерно одинаково. Просто полип смотрит ртом вверх, медуза ртом вниз. Ну, вот и все. А для стрекательных характерна такая замечательная, ну, замечательная для них особенность и незамечательная для всех, кто с ними взаимодействует, особенность как стрекательные клетки. Стрекательные клетки – это особые клетки, внутри которых свернут, ну, такой жгутоподобная такая структура, нить с заостренным концом, и они могут ее резко выстреливать. Если кто-нибудь, жертва или, напротив, хищник, дотрагивается до чувствительного выроста на этой клетке и, соответственно, поражает свою жертву. Сам по себе гарпун микроскопический. Но, во-первых, их очень много, таких гарпунов, а во-вторых, у многих стрекающих они несут различный яд. Как следствие, несмотря на то, что представители типа стрекающие, ну, они появились, судя по всему, все-таки позднее в процессе эволюции, чем представители типа губки, но все равно очень давно. Это крайне примитивные животные. Несмотря на это, они тоже прекрасно справляются с тем, чтобы быть хищниками. Ну, если мы сейчас пробежимся по основным классам стрекающих, ну, класс сцифоидные существа, в жизненном цикле которых доминирует стадия медузы. Опять же, позволю себе напомнить, для стрекающих, кроме как для коралловых полипов, характерно чередование в жизненном цикле стадии медузы и полипа. Ну, про это я подробно рассказывал и когда у нас была беседа просто про стрекающих, и когда про жизненные циклы, поэтому если кто-то про это хочет послушать, это там все можно послушать в записи. Так вот, для представителей класса сцифоидные характерны обычно крупные, яркие такие медузы, очень большие, ну, вот цианеи капеллата, которые мы уже не первый раз вспоминаем в наших беседах, претендуют на звание самой большой медузы, в принципе, там, с диаметром купола больше метра, и там метров на 15-20 назад длинные тонкие щупальца. Существо это жилетелое, гнаться оно ни за кем не может. Рот у него есть, но понятно, что, казалось бы, кого оно может поймать? Может. Дело в том, что эти длинные щупальца фактически выполняют функцию сети. Даже очень хорошо плавающие организмы, такие как рыбы, попадая в них, ну, во-первых, парализуются действием яда, содержащимся в стрекательных клетках, а во-вторых, приклеиваются к вот этим длинным щупальцам, запутываются там, а затем медуза очень медленно и вальяжно подтягивает к себе несчастных уже мертвых или умирающих рыбешек. Честно говоря, если наблюдать это в природе, выглядит довольно жутковато, особенно учитывая, что медузы, они прозрачные, и вот весь процесс переваривания рыбы, он прямо на него можно посмотреть внутри медузы.

все прекрасно видно. Да, то есть это интересный пример того, что очень примитивные, ну, двигающиеся, конечно, но крайне медлительные создания могут быть успешными хищниками и охотиться на организмов, которые, казалось бы, значительно более совершенны в эволюционном плане. Ну, совершенство эволюционное вообще достаточно условная вещь. Ну да ладно. Следующий класс стрекающих, про который мы вспомним, класс гидроидные. В жизненном цикле этих стрекающих доминирует обычно, наоборот, стадия полипа, хотя по-разному бывает. Среди них есть как те, кто вообще утратил стадию медузы, ну, питаются, например, пресноводные гидры. Питается просто полип, который своими щупальцами вылавливает то, что вокруг проплывает, вполне себе тоже являясь хищниками. Ну, вообще, если обобщать, можно сказать, что в целом для стрекающих характерен тип питания хищник. Медузы у представителей класса гидроидные обычно не такие большие, не такие яркие, но не менее смертоносные. Вот на этой фотографии Гнеонемус вертенс, медуза крестовик, который является одним из рекордсменов по количеству убитых, убиваемых в год людей в океане. Зверь мелкий, но яд у него довольно сильный. Правда, понятно, что исходно он направлен не против такой крупной добычи. Все-таки крестовик человека не переварит и даже не заглотит, но действительно небольшие совсем медузы. Но против мелкой добычи работает прекрасно, замечательно. Есть среди представителей класса гидроидные колониальные виды. Колониальность у них обычно на стадии полипа проявляется. Ну и, собственно говоря, питаются они в целом точно так же, но просто у них бывает разделение функций между отдельными зооидами, отдельными вот этими частями колонии. А также к классу гидроидные относится такой совершенно фантастический во всех смыслах этого слова отряд сифонофоры, ну вот из известных португальский кораблик к ним относится. Мы в прошлый раз довольно подробно про них говорили, когда говорили про колониальность. Их фантастичность состоит в том, что вот то, что мы видим перед нами, это на самом деле колония. То есть это структура, состоящая из повторяющихся зооидов, частей, которые каждый из которых похож на отдельный организм. При этом эти зооиды выполняют разные функции. Но идея питания здесь, в принципе, та же самая. Есть зооиды, которые обеспечивают захват добычи, находятся на вот этих свисающих выростах. Есть зооиды, которые обеспечивают переваривание. То есть здесь, в отличие от сцифоидных или в отличие от сцифоидных или гидроидных медуз, медуза это не колониальный организм, это вот одно существо, у которых есть рот и пищеварительная полость одна. Вот у португальского кораблика, например, учитывая, что это колония, самая большая часть колонии – это тоже отдельный зооид, который просто заполнен газом. Никакой пищеварительной полости там внутри нет. То есть есть отдельные маленькие зооиды, части колонии, которые специализацией которых является пищеварение, а дальше по всей колонии, по всему этому колониальному организму просто распространяются питательные вещества. То есть у португальского кораблика пойманная рыба, она никуда не заглатывается, она просто как бы обволакивается со всех сторон вот этими выростами. А другой класс стрекающих, класс коралловые полипы, ну, у них в их жизненном цикле стадии медузы никогда не бывает, и, судя по всему, никогда не было. Коралловые полипы бывают одиночные, бывают колониальные, и те, и другие являются хищниками. Ну, просто одиночные полипы, вот как актиния, они могут поймать добычу покрупнее. Колониальные полипы, а я напомню, вот то, что обычный человек называет кораллом, это на самом деле
колониальные организмы, где очень-очень много отдельных зооидов, то есть частей колонии, каждый из которых похож на взрослый организм. Ну, в случае, если мы говорим про рифостроящие кораллы, то они еще выделяют известковый скелет. Каждый зооид, он очень маленький, но, в принципе, занимается тем же самым. Ловит тех, кто либо проплывает мимо, либо те частицы, которые проносятся мимо. Ну, понятно, что когда рот у тебя небольшой, и структура твоего тела, которая захватывает пищу, небольшая, тут, на самом деле, сложно проводить границу между там, хищником и не знаю, пассивным фильтратором, вылавливающим просто из воды какие-то частицы. Но преимущественно они все-таки хищники. Важно помнить, что для, в первую очередь, рифостроящих коралловых полипов, тех, у кого, чье тело выделяет известковые структуры, характерно то, что внутри их тел живут тоже фотосинтезирующие водоросли, ну, например, рода симбиодиниум. То есть, на самом деле, в их питании еще, помимо той пищи, которую они ловят сами, еще участвуют сожители, обитающие в их телах и питающиеся с помощью фотосинтеза. Ну, наверное, наиболее экстравагантными из коралловых полипов являются морские перья. Подробнее я про них как раз в прошлый раз рассказывал, но это тоже колония. И питается она, просто вылавливая своими маленькими щупальцами зооидов, которые находятся на вот этих ветвях, все, что проплывает мимо. Шевелится, значит, поймаем. Просто пронеслось мимо, тоже поймаем и попробуем переварить. Следующий тип – это тип плоские черви. Вот если для коралловых полипов, если для представителей типа стрекающие характерно хищничество в целом, то есть все они в основном хищники, то у плоских червей, все несколько экстравагантнее. У них значительно лучше развита система органов, ну и вообще все тело у них устроено существенно сложнее, чем у стрекающих. Позволю себе напомнить, что есть три основных класса плоских червей. Свободно живущие ресничные черви, класс Турбеллярия. Они живут в пресной воде, на суше, ну только во влажных регионах. В сухих они высохли бы моментально. В морях. Интересно то, что у них очень развитый разветвленный кишечник внутри тела, но он не сквозной. Он соединяется с внешней средой только через рот. Анального отверстия нет, то есть через рот они едят, и через рот же выбрасывают непереваренные остатки. Но неожиданность заключается в том, что мы как-то привыкли, что в основном у животных рот находится на голове. В основном, да, но не у всех. У представителей типа плоские черви рот находится на середине тела с нижней стороны. Немножко неожиданное эволюционное решение, но тем не менее. Плюс ко всему, у представителей класса ресничные черви очень мощная, мускулистая, выворачивающаяся глотка. И вот здесь на верхней фотографии видно, как пресноводный ресничный червь поедает, ну, правда, явно уже мертвую многохвостку. Они вот этой выворачивающейся глоткой, причем понятно, что если ресничный червь хочет атаковать кого-то, он должен как бы приподняться так, чтобы высунуть и накрыть это существо глоткой, либо, если существо крупнее, чем ресничный червь может в глотку себе пропихнуть, он, в принципе, может от него вполне себе отрывать куски. Достаточно эффектно выглядит, например, поедание пресноводными ресничными червями куска вареной колбасы. Эффектно, да. Могут они глоткой и откусывать. Надо заметить, что до этого мы не сталкивались с тем, чтобы кто-то мог что-то откусить. Вообще умение откусить – это очень важное эволюционное преимущество, потому что это значит, что ты
можешь съесть кого-то, можешь съесть кого-то очень большого. Хотя представители отряда Сифонофоры тоже могут съесть кого-то очень большого. Каким образом? Да потому что ртов у них очень много на этих свисающих выростах. Но, то есть, извернуться, в принципе, можно. Но уметь, если ты умеешь откусывать, то это значительно упрощает дело. Ну вот внизу изображен процесс того, как пресноводный ресничный червь ловит и затем поедает какую-нибудь относительно крупную подвижную добычу. То есть он ее чаще всего хватает. Схватить он ее может совершенно не обязательно глоткой. Они очень склизкие, поэтому к ним на самом деле может что-то многое может просто прилипать. Затем заворачивается вокруг своей жертвы, и вот дальше уже начинает своей глоткой с ней потихоньку расправляться. Другой класс плоских червей – сосальщики. Исключительно паразитические организмы. Понятно, что здесь ни о каком хищничестве речи не идет. Они питаются тканями и органами. У них есть свободно живущие стадии, но живут они, в общем, свободная жизнь у них продолжается недолго. В основном они либо в телах промежуточных, либо в окончательных хозяев живут. Здесь я тоже подробно про это говорить не буду, потому что мы про это достаточно много уже говорили. Но понятно, что такие организмы, которые живут внутри тел других существ, они питаются просто телами других существ. Либо жидкостью, ну, либо потихоньку, чуть-чуть отгрызая от них кусочки. Ну, слово «отгрызая» здесь не совсем верно, потому что все-таки отгрызать именно им нечем, но могут питаться различными тканями и органами. А вот другой класс плоских червей, класс цистоды, ленточные черви, они пошли еще дальше. Я напомню, что это организмы, которые во взрослом состоянии живут обычно в кишечнике позвоночных животных. То есть это существа, которые живут внутри чужой пищеварительной системы. Получается, что за них уже даже переварили еду. Именно поэтому, ну вот это у них передняя часть тела, которая называется сколикс, с различными прикрепительными всякими монструозными приспособлениями, крючьями, присосками, от которого отходит стробило, состоящее из проглотит отдельных члеников, каждый из которых является фактически на самом деле самостоятельным организмом, просто ну как отдельным, не очень самостоятельным, конечно, потому что отцепляются они только в самом конце от стробила. Но важно, что никакого рта мы у ленточных червей не найдем. Они поглощают пищу непосредственно через покровы тела, фактически всасывают ее. Ну да, почему бы нет, если ты живешь уже в полупереваренной еде. То есть вполне себе можно в процессе эволюции от рта отказаться, если он не нужен. А следующий тип, он очень интересный. Мы про него один раз вскользь совсем упоминали. Это тип ксеноцеломорфа. Русского названия у него нет. Это существа, которые максимально похожи, ну, внешне на ресничных червей. Но если разбираться со строением, то на внешнем сходстве, честно говоря, сходство и заканчивается. Среди них есть класс, среди внутри этого типа есть класс ацела, бескишечные турбиллярии. Ну, название тут может немножко запутать. Турбиллярии – это же вроде название класса ресничные черви. Да, потому что исходно их к ним и относили. Но сразу было понятно, что что-то не так. Название сохранилось русское, латинское, соответственно, совсем другое, никак не связано с ресничными червями. И важно помнить, что они к ресничным червям никакого отношения не имеют. Внешне немножко похожи. А название выдает их странность. У них нет кишечника. У них есть рот, который не ведет никуда. Ведет просто, даже ни в какую полость он не ведет. Это рот,
отверстие, за которым находится особая ткань, клетки которой активно переваривают добычу. То есть фактически у них пищеварение не полостное, то есть не в полости какой-то происходит, а внутриклеточное. У них есть рот, через который сразу к специализированным клеткам поступает пища. Довольно необычные организмы, судя по всему, есть на самом деле целый ряд вопросов, связанных с тем, насколько они примитивны. Скорее всего, достаточно примитивны, но был у них кишечник или нет, это, честно говоря, вопрос. Но мы его сейчас оставим, а лучше обратимся к очень интересным их некоторым представителям. Среди бескишечных турбулярий есть представители, которые перешли к совсем неожиданному способу питания. Ну да, цвет очень характерный. Зелененький, как у травы, цвет хлорофилла, вещества, с помощью которого осуществляется фотосинтез. Есть замечательная бескишечная турбулярия Simsagetifera roscafensis. У нее сохраняется во взрослом состоянии рот, но питается она в основном за счет замечательных водорослей Tetraselmis. Это зеленые водоросли, которые живут внутри их тел и обеспечивают их необходимыми веществами, а они просто предоставляют им удобную среду для обитания. Причем интересно, что рождаются они без этих водорослей, а затем они просто захватывают их из внешней среды и прекрасно с ними живут. То есть это организмы, которые животные, которые в процессе эволюции просто пошли по совершенно альтернативной ветви в плане решения вопросов с питанием. Они решили никого не есть. Они решили просто создать внутри себя благоприятную среду для того, чтобы там жили те, кто будут создавать им достаточное количество еды. Ну, единственное, именно поэтому они очень часто образуют такие скопления у побережья, потому что им надо, чтобы все-таки количество солнечного света было очень велико. Следующий тип, про питание которого мы поговорим, это тип нематода, круглые черви. И вот тут, честно говоря, все достаточно скучно. Несмотря на то, что круглые черви – это, ну, как мы предполагаем, один из самых многочисленных по числу видов типов животных. Ну, правда, пока нет. Сейчас их описано там около 24 тысяч видов. Но предполагается, что их всего около, их реальное биоразнообразие – около миллиона видов. Просто большинство мы не описали. Пока еще. Среди них есть те, кто живут в пресной воде, в соленой, в почве, паразитируют в животных, в растениях. Честно говоря, при этом все они питаются довольно одинаково. У них есть рот, у них есть уже анальное отверстие, то есть сквозной кишечник. И ну, питаются они разным. Могут питаться бактериями, могут питаться какими-то другими микроскопическими существами, могут питаться тканями того существа, в котором паразитируют, но используют для этого рот. В общем, как я сказал, все достаточно скучно, что у паразитических представителей, что, например, вот, замечательная нематода, круглый червь Galicephalobus mephisto, организм, который является рекордсменом по глубине обитания среди эукариотических организмов, организмов, генетический материал которых заключен в ядро, она встречается на глубине до 3,5 километров вглубь земной коры. Это было вот буквально несколько лет назад открытие, которое, ну, конечно, не сродни обнаружению жизни за пределами Земли, но все равно очень впечатляюще. Ну, точно так же они там ползают, едят бактерии, в общем. Ничего особенного. А вот с представителями типа аннелида, кольчатые черви, все чуть интереснее. Ну, строение у них еще более сложное. Ну, у них тоже сквозной кишечник, есть ротовое, есть анальное отверстие. Если мы будем говорить про класс поисковые, клетеллата,
ну, которые делятся на два подкласса – малощетинковые и пиявки. А здесь тоже небольшое отступление сделаю. В большинстве своих, ну, в большинстве прошлых рассказов я вот эти группы малощетинковые и пиявки назвал классами, ну, чтобы не путать слушателей и зрителей, потому что, например, в школьной программе они обычно называются классами. Но все-таки, наверное, пришло время использовать современную систематику, потому что она потихоньку проникает и в различные пособия школьного уровня. Поэтому класс поисковый, который делится на два подкласса, которые раньше были самостоятельными классами. Подкласс малощетинковые и подкласс пиявки. Ну, с малощетинковыми все довольно просто и понятно. Большинство из них грунтоеды. Ну, то есть они копаются в грунте, пропускают его через себя и переваривают то, что могут переварить. А то, что не могут переварить, просто выбрасывают с противоположного конца тела. За счет того, что они пропускают через свою пищеварительную систему огромное количество грунта, а их численность очень большая в почве, они являются одними из важнейших компонентов почвенных экосистем. То есть они обеспечивают разрыхление почвы и так далее, и так далее, и так далее. Среди них есть водные представители, которые в целом питаются более-менее так же. Ну, некоторые более склонны к тому, чтобы иметь тип питания, приближенный к фильтраторам, то есть собирать по поверхности дна какие-то частицы. Но в основном они все грунтоеды. А вот другой подкласс класса поисковые пиявки. Тут все интереснее. Это родственники малощетинковых червей, произошедшие от них, собственно говоря, которые пошли по совсем другому эволюционному пути. Судьба грунтоеда их эволюционная не устроила. Наиболее примитивные представители пиявок – это хищники. Наиболее продвинутые в основном – это эктопаразиты, наружные паразиты. Ну, важно, правда, помнить, что человеческую кожу, по счастью, могут прокусить мало какие пиявки, поэтому если мы говорим там про среднюю полосу России, то это фактически только медицинская пиявка, которая к югу встречается чаще, в общем, на широте Москвы довольно редка, честно говоря. Хотя бывают и на широте Москвы озера, где их прям много. Но в основном эволюционно продвинутые пиявки – это организмы, которые присасываются передней присоской. У них еще задняя присоска есть, она просто для передвижения используется таким приставным шагом. А в центре передней присоски у них есть рот с тремя такими хитиновыми зубами, которыми они прокусывают покровы тела своей жертвы, впрыскивают туда антикоагулянты, вещества, препятствующие свертыванию крови, ну, чтобы кровь не свернулась, ранка-то маленькая, и высасывают жидкость. Ну, понятно, что здесь как бы, выступают они при этом в роли эктопаразита или хищника, зависит от размера жертвы. Если жертва маленькая, рыбка какая-нибудь небольшая, то медицинская пиявка ее, разумеется, хочется сказать, высасывает досуха, но под водой это сложно сделать, обескровливает полностью. Но, как я упомянул, на самом деле пиявки исходно – это хищники. И если мы будем говорить, например, про большую лыжноконскую пиявку, наиболее часто встречающаяся у нас в водоемах крупная пиявка, ну, сантиметров 10, может быть, ее очень легко отличить от медицинской. У нее, в отличие от медицинской, у которой идут, вот тут на левой фотографии видно по спинной стороне, такой, две оранжеватые, желтоватые или красноватые полосы. Здесь никакого узора на спинной стороне тела нет, она такая грязно-желто-зеленая. Нижняя сторона тела брюшная, она грязно-желтая, тоже грязно-желто-зеленая, но скорее в сторону желтого. В общем, такая пиявка прокусить кожу вашу не сможет.
И если вы увидите в водоеме такое существо, то присмотревшись к нему, понаблюдав за ним, или понаблюдав за ним в аквариуме, можно увидеть интересное, что большие лыжноконские пиявки, например, замечательно расправляются с падалью, могут съесть и кого-нибудь шевелящегося, дождевого червя запросто может съесть. Вот не так давно в одном из фильмов BBC засняли тропическую пиявку, не очень понятно, правда, какого вида, на острове Борнео, наземную. Да, напомню, сухопутные пиявки бывают, по счастью, распространены они только в тропиках, ну и в субтропиках, значительно реже. Засняли вот эту замечательную наземную пиявку за поеданием вполне себе живого дождевого червя. Как можно заметить, он вообще-то сопоставимый с ней размер имеет, но пиявку это не останавливает. Пиявки – существа очень мускулистые, а мускулистые существа замечательно могут растягивать все свои части тела, включая пищеварительную систему. Поэтому важно помнить, что пиявки – это не только кровососы, это еще и хищники. Следующий класс кольчатых червей, про которые мы поговорим, про питание которых мы поговорим, это полихеты, многощетинковые. Ну, с многощетинковыми червями все до недавнего времени казалось не то чтобы скучно, но довольно понятно. Среди них бывают активно передвигающиеся существа, у них развиты челюсти, они, соответственно, могут кого-нибудь съесть. Есть сидячие представители, которые обитают обычно в таких трубках, которые сами же выделяют, и высовывают на поверхность вот такие, например, фильтрационные органы. То есть они бывают фильтраторы, бывают хищники, падальщики, да много кто. На самом деле, если у тебя есть челюсти, в общем, дальше все фактически зависит от размера. А челюсти у них впечатляющие. Ну, например, вот это самый крупный представитель класса полихеты. Многощетинковые черви Ионицы афродитоис. Ну, его очень часто любят вспоминать во всяких, знаете, там, рейтингах из серии 10 самых страшных животных, чудовищных животных и так далее. 10 самых опасных существ на планете Земля. Да, он довольно неприятный, если с ним столкнуться, он может там до 2, даже чуть больше метров быть в длину, но, правда, люди для него обычно неинтересны, он все-таки на обычно небольшую добычу нападает. Сидит, закопавшись в песке, у него очень мощные хитиновые челюсти, ну вот здесь они хорошо видны, вот они тут расправлены. В целом, для большинства многощетинковых червей, которые активно перемещаются, характерны какие-то подобные челюсти. Да, с их помощью он может ловить несчастных рыбок, например, резко выбрасываясь жутковато из песка. Но не так давно стало понятно, что к многощетинковым червям относятся не только те организмы, которые исторически относились к многощетинковым червям. Например, организмы, которые обитают в таких совершенно уникальных местах на дне океана, как черные курильщики. Черные курильщики – это фактически горячие источники на дне океана, где вода из недр нашей планеты бьет такими черными клубами. В этих клубах там, каких только веществ не содержится. Температура воды на выходе очень часто бывает вообще больше 100 градусов. Ну, больше 100 градусов, потому что выходит она из областей земной коры, где давление значительно больше, а, соответственно, чем выше давление, тем выше может быть температура кипения воды. Но это не так важно. Важно, что оказалось, что вокруг этих черных курильщиков живут совершенно уникальные организмы. И в том числе там живут такие существа, как паганофоры. Их изначально вообще хотели в отдельный тип животных выделить. Сейчас понятно, что это семейство внутри класса многощетинковые черви. Семейство называется сибаглинида.
Это действительно впечатляющие организмы, организмы, у которых, о чудо, опять нет рта, и пищеварительной системы нет. Ну, мы, правда, уже с вами сталкивались с тем, что, оказывается, рот – это не абсолютная ценность для эволюции. Что если от рта можно отказаться, да зачем он тогда нужен? Вообще, изначально, когда то, что там, паразитические организмы утрачивают некоторый рот, да, это было давно известно, но вот эти существа, ну нет у них рта, вообще нет, и анального отверстия нет, и кишечника, казалось бы, никакого нет, а это крупные, как можно заметить, организмы. Можно подумать, что они фильтраторы, такая вот структура перистая. Ну да, но фильтратор же должен как-то затем поглощать эту пищу. Это было большой загадкой до тех пор, пока не удалось разобраться с их внутренним строением. Оказалось, что значительную часть объема их тела внутри занимает такой орган, который называется трофосома. Ну, от греческих слов «трофос» – «питаюсь» и «сома» – «тело». Питающее тело. Это фактически такой мешок, пронизанный кровеносными сосудами, в котором живут бактерии. Эти бактерии являются хемосинтетиками, то есть они используют энергию химических реакций для того, чтобы создавать органические вещества из неорганических, более сложные, из более простых. И таким образом получается очень интересное. Получается, что вот эти организмы, сибагленииды, паганофоры, они живут вокруг черных курильщиков. И такую плотность образуют вокруг черных курильщиков, потому что там, как я упомянул, очень большое количество химических веществ различных выходит из вот этих горячих источников подводных, некоторые из которых используются бактериями, обитающими в трофосоме, вот в этом внутреннем мешке сибагленид, для осуществления хемосинтеза. Ну, а сами сибагленииды потом питаются фактически этими бактериями. И веществами, которые они синтезируют. То есть, очень интересный пример того, что, оказывается, от рта вполне себе можно отказаться. Давайте двинемся дальше. Перейдем к типу моллюски. Если говорить про моллюсков, начнем, как обычно, с класса двустворчатые. Я думаю, в общих чертах все себе представляют. Если нет, отдельная беседа у нас была про моллюсков. Там, в общем, все много-много про это мы говорили. Это организмы, которые питаются с помощью фильтрации. У них есть вводной и выводной сифон. Две трубочки, которые ведут в так называемую мантийную полость, пространство, окруженное телом моллюска с трех сторон. Там находятся жабры, эти жабры покрыты слизью. Они выполняют две функции – дыхание и улавливание пищи, как фильтр. То есть вода, которая проходит через мантийную полость двустворчатого моллюска, частицы, которые в ней содержатся, залипают на жабрах, а дальше – моллюск специальными ротовыми лопастями, выростами, расположенными вокруг рта, облизывает жабры и отправляет съедобные частицы в рот. Интересно здесь то, что рот есть, а вот головы у двустворчатых моллюсков нет. От головы они в процессе эволюции отказались. На самом деле довольно распространенная ситуация, когда какая-то группа организмов переходит в процессе эволюции к фильтрующему образу жизни, особенно к малоподвижному фильтрующему образу жизни, тут же отказывается от головы, потому что, напомню, голова нужна, если пищу надо искать. Если пищу искать не надо, зачем она? Совершенно излишне. Двустворчатые моллюски от нее отказались. Правда, важно и здесь напомнить, что есть двустворчатые моллюски. Например, вот это вот тридакна, самый крупный двустворчатый моллюск, род, к которому относятся самые крупные двустворчатые моллюски, содержит в своем теле тоже водоросли симбиодиниум, симбиотические.
То есть есть двустворчатые моллюски, которые еще и используют дополнительных сожителей для того, чтобы фотосинтезирующие, для того, чтобы еще лучше питаться. Следующий класс – брюхоногие гастроподы. Ну, для них характерна хорошо развитая радула, такая пластинка с большим количеством хитиновых зубов, что делает брюхоногих моллюсков самыми зубастыми существами на планете, если зубы посчитать. Понятно, что с помощью такой пластинки очень удобно соскребать нечто. Да, соскребать что-то очень удобно. Ну, например, какие-нибудь водорослевые обрастания или просто выскребать какие-нибудь растительные ткани. Но на самом деле с помощью этой радулы можно делать много всего еще. Например, можно пробуравливать раковину других моллюсков, что некоторые брюхоногие моллюски вполне себе делают. Ну, напомню, что брюхоногие моллюски, большинство из них выглядят как нормальные улитки, то, что представляет себе человек, обычно произнося или слыша словосочетание брюхоногий моллюск, то есть закрученные по спирали раковины. Но среди них есть те, кто в процессе эволюции раковину раскрутил, те, кто практически ее утратил, и те, кто совсем утратил ее, там слизни, например, голожаберные моллюски. И некоторые из утративших раковину моллюсков, например, из группы там, крылоногие, обитающие в море, например, морской ангел, они в силу того, что перешли к такому активному плаванию, они немножко изменили способ своего питания в процессе эволюции, они стали хищниками. Далеко не все подобные моллюски, крылоногие, являются хищными, но некоторые являются. Да, и вот за обаятельной внешностью морского ангела скрывается, на самом деле, вот такое вот чудовище. Здесь, собственно, виден процесс захвата того, как специальные выросты вытягиваются на переднем конце тела, чтобы что-то захватить. Ну, надо заметить, что и среди брюхоногих моллюсков с нормальной закрученной по спирали раковины есть те, кто подошел к вопросу питания тоже несколько отлично от большинства своих родственников. Среди них есть хищники, которые умудряются охотиться даже на очень крупную и очень подвижную добычу. Ну, например, моллюски семейства каниды, конусы, они, многие их виды, могут прекрасно охотиться на рыб. У них есть специальный вырост, которым они могут жалить и, собственно говоря, парализовывать рыбу, а затем просто втягивать ее в себя. Выглядит это немножко жутковато. Я хотел сначала здесь фотографию поставить, именно фотографию того, как конус поглощает рыбу, но подумал, что она немножко избыточно жутковата, честно говоря. Если хотите, посмотрите, это действительно выглядит эффектно. Ну, просто очень уж печально выглядит взгляд рыбы в этот момент. Рыбы просто, надо заметить, обычно в момент, когда их конус всасывает в себя, еще живы, поэтому, в общем, да. Короче говоря, среди брюхоногих моллюсков, вот этих малоподвижных улиток, оказывается, есть вполне себе успешные хищники, охотящиеся на подвижных организмов. Но среди брюхоногих моллюсков также есть те, кто освоили прекрасно использование фотосинтеза. Есть морские брюхоногие моллюски, утратившие в процессе эволюции раковину, которые питаются растениями, но переваривают растительные клетки не целиком, а сохраняют хлоропласты, структуры растительных клеток, которые отвечают за обеспечение процесса фотосинтеза, создание органических веществ из неорганических с использованием энергии света. И, соответственно, они просто транспортируют их в специальные выросты своего тела, и хлоропласты там прекрасно работают, снабжая моллюска питательными веществами. То есть, ну да, это немножко, конечно, неуважительно. Ты мало того, что кого-то съел, ты части его тела еще используешь со своими целями. Ну, что ж поделать. Да, есть вот такие просто обаятельные, как Кастасиелла. Есть совсем эффектно в процессе эволюции видоизменившие свое тело, как Элизия хлоротик, сделавшие свое тело вообще похожим на лист высшего растения, честно говоря. Да, они питаются
водорослями, а хлоропласты этих водорослей в их теле продолжают работать. Вот такой тоже необычный тип питания. Потихоньку мы уже приближаемся к концу. Следующий класс моллюсков, про который мы поговорим, это головоногие.

0: части ротового аппарата не останется внутри вас.
1: А, да, следующий вопрос. Не знаю, вопрос или комментарий. А, продвинутые пиявки предпочитают веганство, экофрендли и без ГМО.
0: Ну, не знаю насчет веганства. Как раз все пиявки являются либо хищниками, либо эктопаразитами. Вот уж веганов среди них точно нету. Это группа, которая пошла по пути, я бы сказал, антивеганства, по эволюционному пути.
1: А пиявки червей выпасают или высасывают? Съела половинку, вторая половинка регенерируется, безотходный вариант.
0: Нет, знаете, пиявки все-таки не обладают той сложностью нервной системы, чтобы как-то заниматься чем-то подобным. Нет, пиявка обычно, если это хищная пиявка, которая просто поглощает свою жертву, то она свою жертву как бы съела, целиком съела. Обычно, к сожалению, у дождевых червей, ну, если речь идет о, там, вот, о хищных наземных пиявках, особенных шансов нет, потому что пиявки значительно более мускулистые. В общем, справиться с ними малощетинковым червям не под силу.
1: А, увидел на пляже в Египте красивую ракушку в воде. Обойти ее за метр? Это вопрос.
0: Если ракушка похожа на конус, вообще я настоятельно рекомендую, если вы отправляетесь в какие-нибудь, даже не обязательно теплые, а просто морские страны, и собираетесь проводить время в воде, то лучше заранее узнать, какие в этом регионе, в море, встречаются ядовитые и опасные для жизни организмы. Потому что чаще всего избавить себя от встреч с такими существами вполне возможно. Да, если вы едете куда-нибудь там в тропики, субтропики, да, конусов лучше не хватать руками. Просто среди них есть более опасные виды, менее опасные виды, но зачем вам проверять? А так, если вы хотите пособирать какие-то раковины, то я рекомендую просто собирать раковины мертвых моллюсков, а не живых. Тем более, что живые моллюски, они еще, в общем, пахнут, когда тухнут, и неудобно их оттуда извлекать. А так, пустые раковины. Просто когда вы собираете пустые раковины, вы и никакого вреда, особенно если это выбросы на берег, никакого вреда экосистемам не приносите. Реального. Понятно, что есть как бы страны, которые очень бдительно следят за своим биоразнообразием, настолько, что даже запрещают собирать раковины, выброшенные на берег. Но на самом деле понятно, что если вы собираете раковины моллюсков, выброшенные на берег, вы вреда экосистеме не приносите никакого. А живых моллюсков лучше не трогать. А если речь идет о прогулке на коралловом рифе, я вообще на коралловом рифе без лишней необходимости не рекомендую вам ничего трогать руками. Голыми. В перчатках еще можно, голыми не надо. Ногами тоже не надо.
1: А будет ли лекция про нервную систему, или про систему кровообращения, или про либидо беспозвоночных, или она уже была?
0: Про нервную систему. У нас была лекция про органы чувств беспозвоночных, и там мы затрагивали как раз тоже вопросы нервной системы. Можно ее посмотреть? Пожалуй, ее. А, еще было, да, еще было две лекции, посвященные, собственно говоря, тому, что можно в кавычках назвать интеллект беспозвоночных, тоже можете посмотреть, там чуть более подробно как раз про нервную систему различных групп беспозвоночных рассказано.
1: А кому относится скалопендр? К ракообразным, паукообразным или насекомым?
0: Это вопрос из викторины «Кто хочет стать миллионером?» Нет, ни туда, ни туда и ни туда. Скалопендры – это многоножки. Многоножки – это долгое время был один отдельный класс внутри типа членистоногие. Сейчас это несколько классов на самом деле, родственных друг к другу, но, тем не менее, несколько разных классов. Многоножки – это очень интересная группа. Мы пока их, на самом деле, вообще не затрагивали ни разу. Честно говоря, много групп, которые мы пока не затрагивали. Но это отдельная эволюционная ветвь членистоногих, на самом деле, если коротко. Вопрос о том, как...

0: кому они ближе эволюционно? Вопрос интересный, и чтобы на него ответить, ну вот уже всплывает не первую беседу подряд вопрос про то, что, возможно, имеет смысл рассказать про не просто про какие-то группы или их особенности, а про эволюцию беспозвоночных. Наверное, я тогда сделаю просто лекцию про эволюцию внутри типа членистоногие, и вот там про это про все расскажу.
1: Так, в идеальных условиях для дождевого червя до какой длины он может вырасти?
0: Смотря какой, это зависит от вида. Есть тропические дождевые черви, которые могут достигать практически метра и вроде бы даже чуть больше. Есть такие, да. То есть это на самом деле все зависит от вида. На Кавказе, например, у нас тоже живут достаточно крупные, там 40-сантиметровые бывают. Я вот самых крупных, которых видел. Но, в общем, зависит в первую очередь от вида на самом деле, ну и от того, насколько хорошо он питается, конкретный организм.
1: А вот это существование водорослей внутри беспозвоночных, это можно паразитом назвать? Паразит внутри паразита, только наоборот, тут хозяин паразитирует, а не водоросль в хозяине.
0: Нет. Вот я сейчас так кратко об этом говорил, потому что про это мы говорили подробнее, когда говорили про мутуалистический симбиоз. У нас было две беседы, посвященные мутуалистическому симбиозу. Симбиоз, ну, то, что на русский переводится как сожительство, симбиоз, жизнь вместе. А это все разнообразие взаимоотношений между организмами тесных, которые не укладываются там, в хищничество, конкуренцию или нейтрализм. Соответственно, симбиоз бывает паразитизмом, когда одному хорошо, другому плохо, бывает мутуализмом, когда обоим хорошо, оба получают выгоду участника, и бывает комменсализмом, это самая упрощенная классификация, когда одному хорошо, другому никак. И вот обитание, ну, например, водорослей симбиодиниум внутри тел коралловых полипов – это типичный пример мутуалистического симбиоза, потому что коралловые полипы получают необходимые им вещества, а водоросли получают суперблагоприятную среду для обитания. Так что вот как называть тип взаимоотношений, когда… Вот некоторые брюхоногие моллюски, кастасиелы, например, поедают растения и сохраняют их хлоропласты, части их клеток внутри специальных структур в своем организме. Вот тут, конечно, большой вопрос, как это охарактеризовать. Но в целом, как бы по отношению к растениям, которые едят, они хищники, но при этом часть их тел сохраняют внутри своих. А учитывая, что хлоропласты – это исходно, как бы результат симбиоза, произошедшего там в районе 1,5-1,5 миллиардов лет назад и являются потомками цианобактерий, то тут, в общем, все интересно и запутано. Да, еще вопросы?
1: Последний вопрос, потому что нас уже ждет следующий эфир. А существуют ли хищные улитки на суше? Интересно, насколько они опасны для соразмерных животных?
0: Это на самом деле интересный вопрос.
1: А вы рассказывали, кажется, про это.
0: Да. Ну, здесь мы его конкретно не коснулись. На самом деле на суше есть улитки, которые вообще хищничество среди улиток наземных моллюсков, видимо, встречается. Не так давно стали появляться сведения, что, видимо, некоторые виды слизней могут заползать в гнезда птиц и обгрызать клювы, некоторые другие части тел птенцов. Птенцы при этом погибают. То есть фактически это хищничество. Но на самом деле наземные улитки, ну, наземные брюхоногие моллюски, у них ротовой аппарат устроен вот как та самая радула. То есть они могут соскребать. Они действительно есть среди них те, кто, видимо, могут начать соскребать что-нибудь с живого животного, тем самым причинив ему несовместимые с жизнью травмы. Видимо, да. Но вообще некоторые аспекты вопросов питания беспозвоночных, они, как ни странно, остаются довольно мало изученными, и вот этот в том числе.
1: Очень один важный вопрос касаемо безопасности на полутропических пляжах. Нужно ли одевать резиновые тапочки, чтобы ничего в тебя не вбуравливалось?
0: Вы знаете, я отвечу на этот вопрос так. Может быть, мой ответ прозвучит как излишнее какое-то паникерство. Я считаю, что в принципе, когда заходишь в воду, лучше делать это в специальных, то, что называется, коралловых тапочках. Потому что помимо того, что, ну, если мы говорим о всяких тропических, субтропических морях, тебя может атаковать кто-нибудь, даже если ты заходишь, я не знаю, в Черное море, можно просто повредить ногу о какой-нибудь острый камень и так далее, и так далее. Даже если заходишь в озеро, можно тоже много обо что повредить ногу. Поэтому я сторонник того, что в любой водоем лучше заходить в коралловых тапочках. Так надежнее.
1: Вадим Валерьевич, спасибо большое за прекрасную лекцию, за ответы на вопросы. Ждем вас через неделю. А наши слушатели, спасибо вам за поддержку. Мы набрали нужную сумму и будем продолжать. Увидимся через неделю.
0: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.

0: Всем доброе утро, друзьям, подписчикам, гостям нашего канала. Начнем традиционно с колокольчика, чтобы вы окончательно проснулись после тех звуков, которые вас разбудили. Ну и сегодня я вам хочу рассказать об одном очень интересном открытии, которое привело к тому, что один из вымерших видов мышей был воскрешен. Но не в совсем обычном понимании этого слова. А если говорить конкретно, специалистами из нескольких австралийских исследовательских учреждений, в том числе и музея Южной Австралии, была проведена работа по изучению ДНК как вымерших, так и современных видов грызунов в Австралии. Все, принято так считать, что в Австралии сумчатые, яйцекладущие, а таких плацентарных млекопитающих-то и нету. На самом деле это не совсем так. Большинство там, конечно, видов сумчатые, но есть и нормальные такие млекопитающие, которые на других континентах распространены. Сумчатые там сохранились, потому что Австралия рано оторвалась от общего материка большого, и там они не вымерли, и как раз дали адаптивную радиацию, они там все ниши занимают. Но с севера, через то, что называется сейчас Сахул, проникали и обычные млекопитающие, в том числе, например, человек, собака, динго, ну и намного раньше проникли грызуны, там их примерно 60 видов, там плюс-минус, потому что описывают, не описывают, тот уже вымер. Из них 12 видов грызунов австралийских вымершие. Так вот, эти экземпляры сохранились только в музеях. Это как раз говорит о важности музейных коллекций, потому что вот этих мышей в Австралии было множество, а сохранились считанные экземпляры в музеях и только в музеях, больше нигде. Самые старые, где-то порядка 150 лет, музейные экземпляры. Ну и самые последние из вымерших, это где-то 1915 год. Взяли их из различных музеев, поэтому в исследовании участвовали специалисты множества музеев, почти всех крупнейших музеев мира. Там нашли эти экземпляры, выделили ДНК и сравнили. Значит, 12 видов вымерших и 40 видов современных. Данные полученные оказались очень интересными. Там ставили задачи основное исследование генетического разнообразия, то есть вот этих вымерших, сравнить с современными, посмотреть, а какие виды вымерли, какие остались, почему эти не выдержали эволюционной гонки, а вот эти выжили. И получились интересные результаты. Например, было выяснено, что генетическое разнообразие не гарантия от вымирания. Потому что 12 вымерших видов, они показывают очень высокое генетическое разнообразие, аж широченные ареалы, там чуть не на всю Австралию, до начала освоения человеком Австралии. И вот они вымерли. Оказалось, что больше шансов вымереть, если ты крупный, для грызуна, конечно. То есть те, кто весил больше 90 грамм, как раз почти все вымерли, а те, кто меньше 50 грамм весили, те сохранились. Это о видах речь, а не там, толстый, тонкий внутри вида. Ну а кроме того, там обнаружилась интересная такая вещь, что один из видов, который считался вымершим, оказался себе жив и здоров. Но не совсем в том плане жив и здоров, как это было раньше, потому что это вид, который называется псевдомис гульди или мышь гульда. Он обитал когда-то практически по всей территории Австралии. Ну и где-то в 1830-х еще годах стал очень редким, а последний экземпляр был собран в 1857 году экспедицией на реке Мюррей. Об этой экспедиции я рассказывал, и было это собрано человеком с длинным именем, я его прочитаю, Йохан Вильгельм Теодор Людвиг фон Бландовский. Про него интересно есть ролик, посмотрите, не пожалеете. Был своеобразным человеком, много что описал, в том числе и собрал последние известные в истории экземпляры вот этой мыши Гульда. Экземпляры эти все проанализированы, геном раскручен, и оказалось, что еще один вид, псевдомис фильди, который тоже обитал когда-то по всей Австралии, до наших дней дожил на нескольких островах в заливе Акул, Шарк-Бэй, у западного побережья Австралии. Сначала его на одном острове обнаружили, а потом расселили на соседний, потому что остров был небольшой, остров Бернье, 42 квадратных километра, решили на соседние острова его тоже расселить, и теперь таких угроз исчезновения этого вида нет. На этих островах хозяйственная деятельность не ведется, это такой национальный парк, и единственный враг – это совы, которые там летают. Так вот, оказалось, что этот вид псевдомис фильди генетически абсолютно идентичен виду псевдомис гульди. То есть это одна и та же мышь. Хотя описали с разницей в 30 лет разные исследователи, они сравнивали эти экземпляры, но их уже было мало, поэтому не удалось установить, что это одно и то же. Там типовой экземпляр, находящийся в Лондоне в Музее естественной истории, у него череп раздроблен оказался, видимо, ловушкой поймали. И трудно было посмотреть там детали строения черепа. И вот сейчас только анализ ДНК позволил установить, что это тот же самый вид. Ну что это за собой влечет? То есть получается вид, который 150 лет считался вымершим, он таким образом воскрес в таксономическом плане. То есть он под другим именем скрывался, получается, от всех, в том числе и от ученых. Теперь это удалось установить, и что получается? Вот это название обычное, обиходное название английское, их называют, вот эта мышь Гульда, она никак не называется, потому что 150 лет как вымерла. А вот эта мышь Фильда, она называется еще, у нее есть несколько имен, Джунгари, она называется мышь Акулий Бухты или Шарк Бэй. Мышь Элис Спрингс, потому что в Элис Спрингс экземпляры тоже были найдены. Это самый центр Австралии, прямо пустыня среди пустынь. Вот. И теперь вот это обиходное название Джунгари, мышь Акулий Бухты и мышь Элис Спрингс, она за ней остается, а вот латынь придется поменять, потому что название псевдомис Гульди было дано в 1839 еще году, а название Фильди был присвоен в 1896 году. А в таксономии есть такое правило первого описавшего. То есть какое название первое этого виду было дано, то и сохраняется. А все последующие идут младшие синонимы. Вот теперь псевдомис Фильди становится младшим синонимом псевдомиса Гульди. И эта мышь переименовывается. Таким образом она таксономически воскресает. И очень всегда радостно, когда виды не только не вымирают. Так вот оказывается, что слухи о вымирании этого вида мыши оказались сильно преувеличены. Мышь интересная, это древняя группа, так ее с виду-то не сильно отличишь от нашей лесной мыши. Но это другая совершенно группа мышей, которая там когда-то заселила через с островов Юго-Восточной Азии, проникла в Австралию, там расселилась, а потом, когда континент начали осваивать, она вымерла, вот так вот исчезла, и только на этом острове как-то скрылась от вымирания. Ну, причины вымирания тут надо устанавливать, и вот эта работа, она и была посвящена тому, чтобы выяснить, от чего же все-таки эти виды вымирают. Ну и, скорее всего, конечно, человек принял участие, и не только человек, но и его спутники, в том числе и кошки, лисы, болезни, освоение территорий под сельскохозяйственные угодья. И вот таким образом потеряли, в общем-то, довольно много видов австралийской фауны, и такие исследования, они позволяют установить, что же там происходит и каким образом бороться с потерей биоразнообразия. Ну а в следующем выпуске я вам расскажу о таких животных, которые повлияли на мировоззрение очень многих людей, в том числе Чарльз Дарвин. Ознакомившись с образом жизни этих животных, даже усомнился в существовании милосердного Творца. А что это за животные и какие особенности их образа жизни заставляют усомниться в таких, казалось бы, викторианскую эпоху краеугольных вещах, вы узнаете в следующий раз. Ну а сейчас пока колокольчик. Если вам понравилось, оцените это поднятым пальцем. Будем рады видеть вас на нашем канале. А разбудил вас сегодня вовсе не звук грызуна, не свист какого-нибудь суслика, а это реакция обыкновенной женщины на увиденную мышь. И так вот реагирует на такую страшную грозу в виде мыши. Ну, до новых встреч на канале. Всего вам хорошего, плодотворного рабочего дня. Хомяк уже был. Знаешь, в чем можно? Женский визг реакции на мышь. Что-нибудь такое. О, боже мой. Уберись, это мышь. Надо реакции на мышь. Там есть специфическое?
1: Да, есть, кстати. Звук женского крика, который бывает, когда девушка увидела мышь.
0: Вот. О, это супер. Это был не суслик. Это была реакция на мышь. Интересно, как бы прореагировали на суслика. Че, классно. Потому что сейчас я буду рассказывать о мыши, хотя и австралийской, но там не специалист, вообще не отличит от обычной лесной. Мыши, они все одинаковые. С точки зрения простого человека. Ну что, поехали?

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Как объяснить скорость межзвездного объекта 3i Atlas? Почему он летит по такой интересной траектории? И насколько близко от Земли он окажется? Эти и другие удивительные новости изучения Вселенной обсудим прямо сейчас. Это неземной подкаст. Я астроном Владимир Сурдин. Если вы хотите помочь распространению научного знания, поставьте под нашим видео лайк, а мы начинаем. Сегодня из каждого утюга мы слышим о межзвездном объекте 3i Atlas. Действительно очень интересная новость, но на нее наслаивается очень много выдумок и передержек, я бы сказал. Так вот, одна из них говорит о том, что этот самый межзвездный, третий по счету за последние годы объект, движется с рекордной скоростью, невероятной для космических объектов. Это не совсем так. Хотя скорость у него действительно рекордная, если брать именно три межзвездных объекта. Вы помните, Оумуамуа, комета Борисова и 3i Atlas – это три пока единственные в истории науки объекта, которые мы зарегистрировали в пределах нашей Солнечной системы, но они не наши, они прилетели издалека. Трудно сказать откуда, откуда-то из глубин галактики. Первые два – Оумуамуа и комета Борисова прилетели так, что, двигаясь издалека, ну, там, где Солнце еще не сильно разгоняло их к себе, примерно со скоростями 25-30 км в секунду. Считалось, что это нормально, потому что окружающие нас звезды примерно с такими же характерными скоростями движутся относительно нас. Ну и само Солнце со своей планетной системой тоже примерно с такой хаотической скоростью движется по отношению к соседним звездам, а 3i Atlas летел к Солнцу издалека уже со скоростью около 60 км в секунду. Это многовато. Среди трех он чемпион. Но насколько это невероятно? Дело в том, что все объекты, которые рядом с Солнцем, они живут в диске галактики. Да, все вместе они с большой скоростью, 200, может быть, даже 220 км в секунду, несутся хороводом вокруг галактического центра. Но это не значит, что они друг относительно друга с такой же скоростью движутся. Мы же хорошо знаем, давно измерили, с какими скоростями случайным образом мимо нас пролетают соседние звезды. Ну, это зависит, конечно, от того, какая звезда. Новорожденная – они летают медленнее. Они родились из газовых облаков, которые довольно медленно дрейфуют в галактическом диске. И молодые звезды летают со скоростями в среднем около 10 км в секунду. Но звезды типа нашего Солнца, это уже пожилые, ну, скажем так, звезды среднего возраста, они имеют большие характерные скорости, примерно 30-35. Ну, а старинные звезды, которые задолго до Солнца родились, они иногда пролетают мимо нас со скоростями 250-300 км в секунду. Так вот, 3i Atlas, наш самый интересный пришелец, летит к нам со скоростью 58-60 км в секунду. Это невероятно? Нет, вполне вероятно. Вообще говорить о вероятностях, когда у вас всего три объекта одного типа, ну, как-то несерьезно. Я даже выписал из книжки по статистике такую фразу. Один раз – это случайность, два – это совпадение, три – это закономерность, а четыре – это уже статистика. Так вот, говорить о статистике мы начнем, когда четвертый прилетит. А 3i, то есть третий интерстеллар, межзвездный, он еще не статистика, он на какую-то закономерность нам намекает, но пока еще не говорит о том, что это невероятно. Да, он летел со скоростью 60 км в секунду, или 58, если точно. Так вот, мы летим 30 км в секунду, это нормальная скорость, а 60 – чуть больше среднего. Вспомните, вы едете по дороге, по автостраде, кто-то чуть медленнее, кто-то чуть быстрее, в разных рядах машины едут примерно с одной скоростью, но кто-то торопится, кто-то не спешит, начинающие водители отстают от вас, крутые, догоняют и обгоняют вас. В общем, средняя скорость – это нечто среднее по выборке. Бывает чуть больше, чуть меньше. Вывод. 3i Atlas ничего необычного в смысле своей скорости для нас не представляет. Правда, скорость это все равно большая. И если мы собираемся его исследовать или вообще исследовать такие объекты, залетевшие к нам из соседних планетных систем, тут, конечно, наша космическая техника ничего определенного нам предложить не может. Догнать такой объект практически невозможно, но об этом я чуть позже скажу. Марс всех нас манит и привлекает. Но космические агентства все-таки больше смотрят в сторону Луны. Такой вывод можно сделать, если почитать отчеты с последнего ГЛЕКСа, Международной космической конференции. Она прошла в мае, и своими лунными планами поделились Россия, Арабские Эмираты, Китай, Турция, Канада, Япония и другие страны. На таких конференциях можно познакомиться с другими учеными, узнать о планах и разработках коллег, понять, кто над чем работает и какие результаты достигнуты. Подобные мероприятия проходят, конечно, не только среди научного сообщества. Если вам интересен мир IT, то 8 октября вам точно нужно отправиться на Selectel Tech Day. Это флагманская конференция одного из ведущих провайдеров IT-инфраструктуры. На одной площадке соберутся собственники бизнеса, топ-менеджеры и руководители технических команд. В программе доклады об актуальных технологиях, реальном опыте построения гибкой и устойчивой IT-инфраструктуры. Сможете обсудить главные тренды сферы с людьми, которые развивают IT-рынок в России. Познакомиться с экспертами, лично задать интересующие вопросы. Место встречи – Москва. Цифровое деловое пространство. Участие в конференции бесплатное, но нужно зарегистрироваться. Ссылку вы найдете в описании. Давайте вернемся к 3i Atlas. Откуда он? Хотелось бы это понять. Мы точно знаем, как он влетал в Солнечную систему, с какого направления и с какой скорости. Но вообще говоря, такая наука, как звездная динамика, а я ей конкретно занимаюсь, она может восстановить орбиту и посмотреть, откуда он прилетел. Конечно, мы ее восстановили. Уже в течение двух последних десятилетий мы точно измеряем скорости соседних звезд и восстанавливаем их орбиты. Поэтому можем как бы пустить киноленту назад и посмотреть, как ближайшие звезды относительно нас двигались и откуда, и минуя какие звезды, летел 3i Atlas. Восстановили картину на несколько десятков миллионов лет назад, в прошлое. И оказалось, что ни разу он не пролетал близко к какой-то звезде. Он миновал все соседние звезды, так что нельзя точно сказать, от какой он начал свое путешествие. То есть, если бы мы увидели, что он мимо какой-то звезды пролетал, была бы большая вероятность, что именно она его потеряла, что это ее планетная система отпустила в свободный полет этот объект. Вы помните? 4 объекта – это уже статистика. 3 – это еще совпадение. Да, иногда говорят, что он как-то странно летит. Не просто быстро, а еще и в плоскости движения планет Солнечной системы, то есть в плоскости эклиптики. Это действительно так. Орбитальная плоскость 3i Atlas всего лишь на 5 градусов наклонена плоскости движения Земли, ну и других планет Солнечной системы. Так вот, в этом ничего необычного нет. Это совпадение. Правда, летит он довольно интересно. Он летит так, что минует одну планету за другой и довольно неплохо с ними сближается. Некоторые люди говорят, что это он специально так нацелен, чтобы исследовать планеты Солнечной системы. Давайте я вам расскажу расписание его движения по Солнечной системе на ближайшие дни и недели. Марс. 3 октября. Сближение с Марсом произойдет 3 октября. Не очень тесное, но с остальными планетами он разменется еще дальше. Так что к Марсу он подлетит ближе всех. А ведь у нас рядом с Марсом работает несколько космических аппаратов, например, Mars Reconnaissance Orbiter, у которого замечательные телеобъективы, прям маленькие телескопы на борту. И есть надежда, что когда в районе 3 октября эта комета будет пролетать мимо Марса, будут развернуты марсианские зонды и смогут его исследовать. Это уникально удобная ситуация, потому что дальше будет только хуже. Нам бы хотелось, конечно, использовать всю мощь наземной астрономии, всю мощь околоземной астрономии. У нас же тут прекрасные космические телескопы. Хаббл, Веб летают. Но дело в том, что, пролетев мимо Марса и сближаясь с Солнцем, этот объект 3I Atlas одновременно будет сближаться с Землей. Но так, что Земля будет по одну сторону от Солнца, а он будет пролетать, а другую. 29 октября будет его теснейшее сближение с Солнцем, но довольно далекое. Примерно на таком же расстоянии от Солнца он будет, как Земля находится от Солнца. Так что они будут разделены расстоянием примерно около 300 миллионов километров. Да к тому же еще Солнце будет ослеплять нас и не даст возможность увидеть этот интереснейший объект, когда он будет на минимальном расстоянии от Земли. Итак, 29 октября пролет мимо Солнца, ну и фактически мимо Земли. Затем 19 декабря он сблизится максимально с Землей, но при этом будет уже довольно далеко от нас. Так получилось. Может быть, надо обратить внимание на то, что 16 марта будущего, 26 года, он пройдет не очень далеко от Юпитера. Но ведь Юпитер очень массивный. И даже проходя на расстоянии 270 миллионов километров от Юпитера, 3I Atlas повернет свой полет. Он будет под действием притяжения к Юпитеру немножко изменять свою траекторию. Ну и дальше унесется из Солнечной системы с той же скоростью, что и прилетел, примерно 60 километров в секунду. Не очень благоприятная ситуация. Честно говоря, хотелось бы, чтобы он поближе к Земле пролетел, но тут есть варианты. Все-таки не могу отказаться от этой мысли. А вдруг это космический корабль пришельцев? А вдруг он замаскировал себя под комету, так сказать, окружил какой-то газовой атмосферой, ну, мы это на Земле называем дымовая завеса, чтобы сделать вид, что он комета, а на самом деле это исследовательский аппарат. Так вот, пролетая мимо Марса и особенно мимо Солнца, а потом еще, кстати говоря, мимо Венеры 3 ноября, он за счет их гравитации и немножечко включив свои двигатели реактивные, мог бы повернуть к Земле. Вообще говоря, мог бы. Такая вероятность есть, особенно если это продвинутый космический корабль, не чета нашим, и умеет таким образом маневрировать. Очень бы хотелось, чтобы это были братья по разуму, но я сомневаюсь. А скорее всего, это комета, и мы будем наблюдать ее вдогон. Сейчас мы смотрим, когда она летит на нас, но довольно далеко от нас. Потом, когда будет мимо Солнца пролетать, мы мало чего увидим, а потом, когда она минует Солнце и будет улетать от Солнечной системы, тут уже, наведя телескопы, особенно Джеймс Веб, это, конечно, самый крутой космический исследователь сегодня, попробуем узнать, каков газовый состав, что там испаряется из этой кометы. Ну, вообще, уже кое-что узнали. Уже не совсем она комета. Точнее говоря, не совсем комета, похожая на наши. Когда наши кометы Солнечной системы приближаются к Солнцу, они, нагретые солнечными лучами, испаряются в основном парами воды, H2O. Ну, понятно, вода – самое распространенное в космосе летучее вещество. Но 3I Atlas в основном испаряется углекислым газом, и тут надо уже подумать, а где же он родился? Дело в том, что углекислый газ, СО2, он легче испаряется при более низкой температуре. А значит, и сконденсировался он там, где рождалось это тело, тоже при более низкой температуре. Ну, наверное, где-то на окраинах своей планетной системы. И нам бы очень хотелось, конечно, детально изучить его химический состав. Попробуем это сделать. Таинственный небесный объект 3I Atlas, который прилетел к нам от другой звезды, сегодня это главная космическая загадка. Даже в научном мире нет единого мнения, что это – комета или объект искусственного происхождения. 3i Атлас продолжает сближаться с Землей, а ученые пристально изучают его. 18 октября в Москве мы проведем публичную дискуссию об этом загадочном объекте. Я, астроном Владимир Сурдин, и Леонид Еленин, большой специалист по кометам и астероидам. Мы соберем самую свежую информацию, развеем мифы и расскажем все, что достоверно известно ученым. Приходите, и мы вместе разберемся, что это за объект 3i Атлас. 18 октября, Москва. Билеты по ссылке в описании. Но вообще говоря, каждый раз, а уже третий раз в истории астрономии, мы разочарованы тем, что не приготовились к такому визиту. Быстро летит, неожиданно появляется, с открытыми ртами астрономы смотрят на него, а он уже вдаль улетел, и никакой телескоп его достать не может. Хотелось бы так, как мы поступаем в пределах Солнечной системы, спокойно вычислить траекторию, заранее подготовиться и отправить туда космический зонд для исследования. Ну, помните, несколько лет назад таким образом изучили комету Чурюмова-Герасименко. К ней подлетел космический аппарат «Розетта», вышел на орбиту, даже сбросил на поверхность твердого ядра кометы небольшой спускаемый аппарат. Все честь по чести изучили, знаем газовый, изотопный состав, даже попробовали побурить, правда, не получилось. Но вот так бы

0: Суждение конфуд.
1: Ну вот у меня свои контакты в чат.
2: И сейчас, ну давай, ты сейчас Виталий, пока договоришь, да, я еще скажу, поблагодарю всех, кто сейчас прям находится на стриме. Если вы еще не поставили лайк, сделайте это. Продвижение канала – это всегда очень хорошо. По крайней мере, для тех, кто любит научпоп, мы стараемся делать его как можно больше, как можно интереснее. Поэтому лайк, обязательно подписка и нажимайте на колокольчик, выберите пункт меню «Все» для того, чтобы не пропускать подобные стримы и не пропускать вновь появляющиеся видео. Ну, об этом Георгий, о том, что, собственно, вас ждет, Георгий обязательно расскажет чуть-чуть позже. Я думаю, что мы в перерыве, наверное, об этом поговорим. Да. И добавлю о том, что его проект anthropogenes.ru, проект лаборатории научных видео, имеется страничка на Патреоне, и это очень важная для нас поддержка. Собственно, благодаря ей, по большому счету, мы и можем вот подобные стримы проводить. И, конечно же, отдельное спасибо тем, кто помогает, спонсирует нас на YouTube, друзья.
1: А я хочу еще напомнить всем, что идет последний, на финишную прямую вышла подготовка форума «Ученые против мифов 15». Который, мы очень надеемся, будет в следующие выходные, 19-20 июня. Хотя сегодня мэр Москвы объявил какие-то там очередные ограничительные меры, но есть надежда, что нас они никак не коснутся, и форум мы проведем. И я знаю, что на форум осталось еще немножко, буквально несколько билетов в зал, и неограниченное количество регистраций на нашу онлайн-трансляцию. Поэтому вот сейчас в чате появится ссылка на трансляцию. Извини, Виталик, что с твоего аккаунта почему-то получилось. Но, друзья, регистрируйтесь на форум «Ученые против мифов», который должен состояться в следующие выходные. А теперь, я думаю, пора передать слово Диме.
2: Ну, вернее, как. Дима будет отвечать на вопросы, которые мы будем задавать. Но Дим готов. Я ему даже два первых вопроса успел прочитать, так что сейчас он как ответит, как ответит. Так, ну и в самом начале, как всегда, спасибо. Ксения Димитрицелис, наша постоянная зрительница, человек, который постоянно помогает и финансово. Спасибо огромное за подобную поддержку. Пишет: здравствуйте, Дмитрий. А как присваиваются наименования астрономическим объектам?
3: Здравствуйте, Ксения, тоже мой зритель постоянный. Очень хороший вопрос. Название астрономическим объектам сейчас присваивает организация, которая называется Международный астрономический союз. Этой организации чуть больше 100 лет, насколько я помню. Вот. И она, собственно, для этого была и сделана, чтобы так как-то номенклатуру какую-то сделать по названиям астрономических объектов. И для разных категорий этих объектов сейчас существуют разные правила названия, нейминга такого. То есть сейчас звезды, они не называют свои имена. Их там около 200 штук всего, которые имеют прям вот собственное название, типа Бетельгейзе, там Вега, Сириус. Все остальные звезды и те, что открываются и сейчас, они получают номера, соответственно, каталогом. Этих каталогов тоже много разных, и там может быть какое-то буквенное обозначение типа HD и такой длинный номер, там 6-значный, 8-10-значный. То же самое относится к объектам глубокого космоса, там какие-нибудь галактики, туманности, если какие-то открываются. Сейчас новые объекты, они тоже получают номера по каталогам. Но если, допустим, кто-то открывает комету, в том числе любитель это тоже может сделать, этой комете ей тоже присваивается номер, но при этом присваивается фамилия первооткрывателя, либо миссии, которая открывала эту комету. То есть это может быть там комета C2019, там какая-нибудь F4 Борисов. Или, как была вот в прошлом году, C2019F3 NEOWISE. NEOWISE – это в данном случае миссия, то есть телескоп, который открыл эту комету. Но есть возможность свои названия давать, если вы, допустим, открыли астероид. То есть у вас есть какие-то рамки приличия, так скажем, какие-то правила определенные, в пределах которых вы можете сами дать название объектам. Вот, если вы их открыли, если вы первооткрыватель. Вот, то есть это как бы это и любителям доступно в любом случае, но любителям-то это посложнее, само собой. Но, тем не менее, такая возможность есть. Вот, то есть все вот эти разговоры о том, что вот я купил себе сертификат, в нем говорится, что звезда такой-то там величины и названа там Дмитрий Селезнев, это, конечно, мошенничество.

0: это не работает, и это просто бумажка. Я могу такую же написать, напечатать, и она точно такой же юридический смысл будет иметь. Официальное название, все названия присваивает Международный астрономический союз.
1: Спасибо большое. И второй вопрос от Ксении также я задам. Пишет она следующее. Какое астрофото, какого-либо объекта можно считать уникальным? И почему ваш топ-3 самых удобных для фотографирования космических объектов?
0: Ну, если первая часть вопроса, какое астрофото можно назвать уникальным, если говорить о профессиональной большой науке, то это, конечно же, фотография тени черной дыры в галактике М87, которая была получена проектом радиотелескопа «Горизонт событий». Это действительно уникальное изображение. Таких пока что у нас еще нет, но, я надеюсь, скоро будет. Вот. Если говорить о любительских снимках, то, наверное, здесь будет речь о каком-нибудь редком астрономическом явлении. То есть, например, уникальными можно назвать видеозаписи падений астероидов на Юпитер. То есть человек просто снимает Юпитер, тут раз, на Юпитере вспышка происходит, это упал астероид. Это действительно, ну, это периодически происходит, но довольно редко все-таки. И заснять это большая удача. И у нас есть за последние годы, там, за последние годы 3-4, 2 или 3 таких зафиксированных падения. И вот эти падения, они, так скажем, зафиксированы в одном или в двух вот экземплярах, грубо говоря. То есть один или два человека это снимали одновременно. То есть это, вот, мне кажется, действительно очень уникальные такие. Ну, а если мы просто говорим про фотографию каких-то объектов, ну, самое удобное, это, конечно же, Луна, потому что Луна каждый месяц видна на небе, вне зависимости от того, в каком полушарии Земли, ну, за исключением, конечно, там, полюсов северного и южного, вот так она со всей Земли видна каждый месяц практически. У нее сезонность, но она бывает в некоторые месяцы повыше, в некоторые месяцы пониже, но практически каждый месяц ее можно увидеть. Если из планет Солнечной системы брать, то это, наверное, Юпитер. То есть у него каждые 13 месяцев происходит противостояние. То есть, грубо говоря, каждый год наступают хорошие условия, чтобы его наблюдать и фотографировать. Ну а если мы говорим о объектах дальнего космоса, то для северного полушария это, наверное, галактика М31, галактика Андромеда. Удобна она, во-первых, потому что у нее довольно длительный сезон видимости, то есть это где-то с сентября и до весны, до середины весны, наверное, ее можно будет, в принципе, наблюдать и фотографировать. Удобна она еще и тем, что она при хорошем загородном небе, даже невооруженным глазом видна, что, естественно, облегчает поиск объекта. Вот, так что, наверное, вот такие три мои топ-объектов. Луна, Юпитер и галактика Андромеда.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И следующий вопрос из комментариев от пользователя с ником «Проснись, страна». Дмитрий, на 8.30, видимо, имеется в виду тайминг выступления, представлен реальный размер галактики на звездном небе. Ближайшая галактика настолько приближена к нам. Я в шоке, если честно.
0: Да, в презентации на выступлении я показывал коллаж, в котором соблюдены масштабы съемки. То есть там была в центре такая Луна, относительно небольшая, и вокруг нее объекты дальнего космоса. И все это снято в одном масштабе. Вот. Ну, естественно, дальний космос снят с большой выдержкой был, поэтому он так хорошо виден был. И действительно, там была представлена как раз галактика Андромеды, и она там в видимых своих размерах в несколько раз больше самой Луны была. Да, она имеет именно такие размеры на небе, но это не ближайшая к нам галактика, потому что намного ближе к нам Магеллановые облака, которые спутники нашей галактики Млечный Путь, но видны они только из южного полушария, поэтому из наших широт, нашей необъятной, их, к сожалению, увидеть не получится. Вот, если у нас Земля вдруг не перевернется, конечно же. Вот. Так что да, именно такие размеры, видимые размеры, я подчеркиваю, видимые с Земли размеры, это нужно учесть с учетом расстояния до объекта, да, именно такие размеры она и имеет.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И дальше Максим Кулагин спрашивал. Это все, конечно, интересно. Но как цель оправдывать средства? Этот Хаббл уже 3 раза золотой, а люди до сих пор голодают и живут на улице.
0: А ну, то, что люди голодают...
2: Не на улице живете, небось.
0: Да, да. Живу в студии тут, в гараже практически сутками. Но то, что люди голодают и живут на улице, виноваты, конечно же, именно астрономы. Вот. Но цель, естественно, средства оправдывает, потому что без изучения космоса, без изучения космонавтики у нас не было бы искусственных спутников Земли, у нас, вероятно, не было такой штуки, как интернет, которым мы сейчас вот пользуемся, общаемся, сидя в разных городах, мы вот, так скажем, беседуем, как будто рядом за одним столом сидим. Это как минимум... Вот так. И интернет, он же ведь не просто для развлечений. Действительно, это помогает и в работе, и в общении, и, само собой, это прогрессирует наша жизнь от этого. Раньше, чтобы какую-то книгу почитать, это нужно было идти в библиотеку, и если она там есть, то хорошо. А сейчас с интернетом я в любой момент могу набрать и почитать книгу, написанную рукой Галилео Галилея. Мне не нужно там ехать в какой-то там музей где-нибудь в Европе. Вот. Это уже само собой. К тому же, более того, изучение космоса уже и более такие перспективные, они несут с собой тоже, естественно, определенную, там, возможно, финансовую выгоду. То есть есть проекты по разработке астероидов, то есть там добыче полезных ископаемых из них. И это все сейчас очень, конечно, далеко еще, но это впереди, и когда-нибудь к этому придем. Ну и в любом случае астрономия, как такая одна из важнейших наук, она не имеет вот какой-то такой цели, ну, не то что цели, а такого вот выхлопа конкретного. То есть, ну, открыл там астроном какую-то там черную дыру, ну и что? Да в том-то и дело, что открывая вот это все, мы двигаем все человечество вперед. Потому что в каком-нибудь там 1500 году, когда люди не были уверены, каково вообще место людей в этом мире, они же думали, что все вокруг них крутится, за несколько сотен лет вот так понимание самого себя у человечества выросло, и в том числе благодаря астрономии.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос задает Артесла. Вопрос. Насколько в настоящее время быстра эволюция телескопа?
0: Ох, хороший вопрос. Эволюция телескопов вообще в 20 веке и в 21-м, она просто взрывообразная была. То есть у нас там в 19 веке, в 18-м, 17-м у нас были основные оптические схемы, которые были и разработаны Галилеем и Ньютоном, и они потихонечку развивались. Телескопы становились больше, и вот это вот все. Это хорошо, то есть там вот в начале, буквально в начале 20 века строили эти гигантские телескопы, которые были длиной 67 метров, которые там не то что там покрутить нельзя было, они просто горизонтально стояли неподвижно, и таким зеркалом поворотным в них свет направлялся. Вот. Но потом начали появляться гибридные оптические схемы, они начали широко распространяться. Потом в 60-х годах появились первые орбитальные телескопы, и вот к этому мы сейчас и пришли. Вон у нас Хаббл такой, как трижды золотой, как в предыдущем вопросе было написано. То есть в 60-е годы вывели первые орбитальные телескопы, что позволило там увидеть в ультрафиолете наконец-то более подробно окружающее нас пространство. Это уже, то есть люди научились нивелировать атмосферу, ну, то есть избавляться от нее, выходить за ее пределы. Это сразу же позволило намного дальше, намного глубже в космос заглянуть. И, естественно, начали разрабатываться большие, вот действительно большие телескопы, наземные. Потому что начала появляться такая система, такие технологии, как активная и адаптивная оптика, которые с Земли помогают тоже немножечко нивелировать вот эффект земной атмосферы. И это тоже дало огромный скачок. И сейчас некоторые наземные телескопы, например, VLT, который в Чили, там система из 4-8-метровых телескопов, они уже сейчас могут давать картинку лучше, чем у Хаббла. благодаря как раз вот этой системе адаптивной оптики. И точно так же сейчас еще строятся телескопы ELT, который почти 40 метров будет в диаметре, это просто гигант сумасшедший, телескоп Джеймса Уэбба, который опять откладывают. Да, сейчас это все будет развиваться. К тому же появляются такие перспективные проекты, как радиотелескоп на Луне. Очень интересный проект, километровая такая тарелка. Телескоп из гравитационной линзы Солнца, о котором, я полагаю, мы сегодня поговорим подробнее попозже. То есть сейчас эволюция телескопов, она скачет просто... В 20 веке вот взрыв был, развитие. Сейчас уже, конечно же, уже не так прям супер мы прыгаем через поколения, но тоже активно движемся вперед намного быстрее, чем двигались в 19 веке, например.
1: Спасибо. И мы говорим спасибо Гемону, который поддерживает наш стрим. Спасибо вам огромное за поддержку. И Евгений Гусев спрашивает, а какой инструмент посоветуете для наблюдения форума с дальних рядов?
0: Ну, телескоп, конечно же, неудобно будет с собой притащить. Вот как вот эти картинные такие театральные бинокли часто используют. Но театральный бинокль – это, в общем-то, так себе устройство. А вот просто бинокль – замечательно вообще. Просто шикарно будет видно. Я однажды с женой в опере был. Я с собой притащил бинокль. Такой советский, он тяжеленный, железный такой был. Я сидел, ну, не с последних рядов, но где-то из середины зала, я прям, вот у меня артист был прям вот как на ладони весь. То есть, ну, бинокль, да, не телескоп уж точно. Телескопы, они крупногабаритные все-таки, у них обязательно должен быть штатив, точнее, монтировка, и это займет место. А бинокль вообще классно. Есть довольно компактные, но при этом относительно мощные. И они и подешевле все-таки будут, чем телескопы.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И спасибо Сергею Любомудрову, который постоянно смотрит и постоянно поддерживает наши стримы, постоянно задает умные вопросы. И он спрашивает, а попадались ли, Дмитрий, в вашей сети искусственные объекты вроде МКС?
0: Да, очень часто, на самом деле, спутники через кадр пролетают, особенно когда дальний космос снимаешь. Ну, дальний космос ты когда снимаешь, это как происходит? Тут ты вечером навелся на объект, и до самого утра ты за этим объектом следишь. И у меня, по-моему, не было таких ночей, когда вот ни один спутник не пролетел по кадру в это время. Часто они летают. Сейчас, когда Илон Маск начал целыми пачками эти старлинки выводить, вероятность того, что спутники попадут в кадр, становится, конечно же, значительно выше. Да, спутники попадают постоянно в кадр. Ну, в принципе, это пока что не страшно. Но вообще МКС, она бывает иногда проскакивает в кадре таким случайным образом. Но лично я МКС целенаправленно отдельно ловил, отдельно ее снимал. Вот, потому что мне вот так не повезло. Бывает такое, что человек снимает Луну, и в это время как раз между наблюдателем и между Луной такая МКС раз и пролетела. Очень классные фотографии при этом получаются. Что забавно, и от этого бывают конспирологические такие очень странные версии, что вот смотрите, вот фотография якобы подлинная, вот тут Луна, вот тут рядом там, ну, МКС. То есть это что получается? МКС не намного меньше Луны, что ли? Но это, конечно же, глупость, потому что ну, следует учесть расстояние до Луны и до МКС.
1: Ну, к слову, Дмитрий как раз в лекции было о том, что фотошопить приходится ровно по этой причине, что периодически попадают объекты искусственные, спутники и так далее.
0: Да, да.
2: Спасибо. Спасибо зрителю Д за поддержку. А Сергей Паршенов спрашивает, кстати, о вакцинах. Космонавтов прививают или нет? Мало ли в космосе какая-то зараза? Ну, я тут могу сказать, что, наверное, вопрос не совсем к Дмитрию, он все-таки астрофотограф, и заразу космическую сложно ему углядеть.
0: Ну, вообще, да, но как бы...
1: Видно шприцов, да.
0: Да. Но тут тоже вряд ли какой-нибудь космический вирус там на МКС сидит, которого на Земле нет. Скорее всего, люди просто какие-то свои болячки привозят на МКС, и, может быть, они действительно вакцинируются от наших обычных болячек, чтобы там друг друга не перезаражать, не устроить эпидемию на МКС. Так что, ну, скорее всего, они вакцинируются просто вот в рамках вот нашей обычной вот человеческой жизни. Ничего какого-то особенного там нет, потому что там вряд ли там какие-то космические вирусы обитают на МКС.
1: Спасибо.
2: Следующий вопрос. Обитают, ага. То, поскольку мы не знаем, что за вирусы, то как можно от них привиться?
1: Согласен. Так, следующий вопрос задает человек, который, видимо, лицом упал на клавиатуру и написал свое имя примерно так. Вот, он вообще один с АСФБР-35 лет, да? Не знаю. Так, я не понял, в телескоп туманности черно-белые? Спрашивает он.
0: Этот момент я на форуме излагал. Это один из мифов, перечисленных мной. То есть, если глазами смотреть на эти объекты, они видятся нам черно-белыми. Но это не значит, что они таковыми являются, потому что это уже тонкости нашего зрения, и наш глаз такой тусклый объект действительно видит серым, даже с помощью телескопа. Но если воткнуть самый вот обычный вот... такой вот зеркальный фотоаппарат, это вот простейшая тушка, которую вот я на вторичном рынке за 4000 рублей купил, они уже будут цветные, если снимать на более-менее длительных выдержках. Так что объекты цветные, но в силу нашего зрения, которое достаточно слабое в этом вопросе, мы их видим черно-белыми.
1: Спасибо. Так, Илья Владимирович, тоже постоянно наш зритель спрашивает, а какое нужно оборудование любителю, чтобы начать снимать космос? Это, по-моему, тоже в лекции озвучено.
0: Ну, начать, в принципе, можно с простого. Это штатив и фотоаппарат, стоящий на нем. Вот. Но, снимая небо на длинных выдержках, появится проблема, что небо поворачивается со временем, и звезды, они начинают размазываться. И нужно будет устройство, которое будет поворачивать фотоаппарат вслед за звездами. Мы об этом сейчас еще подробнее поговорим, но если сейчас конкретно на этот вопрос отвечать, для фотоаппарата это устройство будет называться трекер. То есть оно там не так, чтобы прям супер-пупер дорогое в рамках нашего занятия. Вот. И, в принципе, можно будет с этого начать. То есть просто фотоаппарат, стоящий на вот таком трекере, который будет его вслед за звездами поворачивать. Уже что-то можно будет снимать. Можно будет снимать Млечный путь, можно будет снимать крупные объекты в этом Млечном пути. Но здесь намного важнее условия, в которых вы это будете делать. Потому что если вы выйдете у себя на балкон в Москве, то мало что получится снять, потому что городская засветка, она, конечно же, губительным фактором в данном случае будет. Нужно отъехать все-таки от города, и не абы как желательно, а ориентироваться по картам засветки, выбрать место потемнее, чтобы ты тоже не супер далеко было, и там уже небо совсем другое будет, и даже на простое оборудование там можно получать хорошие фотографии. Но если вы уже о такой съемке через телескоп, если мы будем говорить, то тут уже нужен телескоп, ну вот хотя бы вот таких габаритов, то есть вот это тот самый 13-сантиметровый телескоп, о котором я в докладе говорил, то есть хотя бы вот такого размера, и это уже будет хорошее начало для получения качественных, крутых фотографий. Ну и дальше уже по нарастающей покупать оборудование.
1: Спасибо. Меня тут попросили убрать немножко низкие частоты. Я немножко убрал, скажите, нравится ли вам теперь мой голос?
2: Мне нравится.
1: Спасибо, Гоша.
2: А вот Михаил Бубновский, так что можно было набирать. А Михаил Бубновский спрашивает, желаю, чтобы такой замечательный канал, как Science Video Lab, было видно всем даже без телескопа и поддерживать.
1: Спасибо большое.
0: А вы сейчас без телескопов его смотрите?
1: Угу. Не все, правда, видно, но я надеюсь. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать.
2: А зритель Netrix спрашивает. Предположим, вы поехали на природу в гордом одиночестве, и в один прекрасный момент вы видите космический корабль инопланетян. И это не НЛО, а явно космический корабль. Что делать? Как доказать?
0: Ну, берете его и фотографируете. Есть определенность. есть экспертизы, которые могут установить, что фото подлинное. Потому что там, в принципе, как сейчас делают фотожабы, там даже... Не будучи каким-то вот экспертом, не работая в какой-то лаборатории по обработке изображений, можно определить, что фото липовое, то есть там, так скажем, по степени шакальности изображения. Вот. То есть, если вот такая ситуация, фотографируйте и потом предоставляйте фотографию на экспертизе, что вот они, инопланетяне, а лучше просто садитесь к ним в корабль и... отправляйтесь в путешествие замечательное. Вот. Но вообще, да, я бы в данном случае поступил бы так же, фотографировал бы, если бы это был бы у меня фотоаппарат, я бы фотографировал в формате RAW, то есть не сжатом формате, чтобы тому, кто будет это изображение потом проверять, смотреть, ему было намного проще удостовериться, что фотография действительно подлинная. Вот. Ну а так, на словах, естественно, вы никому ничего доказать не сможете, что я там такое видел, потому что вот такие вот рассказы, я их и сам неоднократно слышал.
1: Такая история, опять же, которую говорил, по-моему, Нил деграсс Тайсон. Вот если вас сперли, стащили на тарелку, возьмите и стащите у них какой-нибудь предмет. Вот, и покажите.
2: Да, отломайте какую-нибудь хреновинку.
1: Типа того, да.
0: Ну, вот тут опять же можно сказать, что ты сам это сделал. Так что лучше какой-нибудь прям не отломать что-то, а какой-то работающий инструмент цельный, стырить.
1: Ну, или сплав, которых у нас пока еще нет по какой-то причине, непонятно. Ну окей, а дальше. Юра не пишет. И спасибо большое за поддержку, Юрий. Так, читая по астроформам, мнение делится на «надо знать все небо, искать звезды по картам» и «автонаведение с GPS и интернетом найдут, что надо сами». Какое мнение вам ближе?
0: Я в данном случае, так скажем, я на двух стульях сижу, потому что я очень-очень много и очень долго искал объекты сам. У меня в телефоне планетарий был, и я сам находил. То есть человек явно в теме. То есть если я скажу, что вот я все объекты каталога Месье нашел своими руками, это 110 объектов дальнего космоса, их все я нашел руками. А сейчас я пользуюсь уже автонаведением, и оно само вместо меня наводится. Я считаю, что человек, который... занимается телескопами, который этим увлекается и наблюдает за небом, он должен уметь и то, и то. То есть он должен уметь сам найти объект своими руками, ну, по картам. Но если у него есть, если у него при этом есть и автонаведение, то для экономии времени почему бы и нет, почему бы и не попользоваться достижениями нашей цивилизации, которые до любителей вот дошли. Так что я сейчас в фотографии использую автонаведение. Даже на солнце днем, когда я снимаю через специальный телескоп солнечный, я навожусь с помощью автонаведения, потому что, ну, это быстрее. Вот. Солнце-то найти на небе несложно, само собой, но так быстрее. Мне так потом во время съемки будет удобнее работать. Так что тут вот я такого мнения придерживаюсь.
1: Ну, прогресс он же не стоит, как говорится. Это все равно, что ехать на лошади вместо того, чтобы пересесть на автомобиль. По идее, тоже средство передвижения, да. Но скорость совсем другая.
0: Лошадь аутентичнее.
1: Да, да, да, да. Вот это все руками ее можно управлять прямо вот там. Так, какой возраст древнейшего изображения космических объектов и когда сделали первые фото, спрашивает Кукурузка.
0: О, про возраст я ничего не скажу, потому что зарисовки делали с самых-самых древних времен. Насколько я знаю, есть даже вавилонские таблички из древнего Вавилона, где выскребаны звезды, но это лучше с археологами про это консультироваться. Средние века, возрождение, вот особенно когда появились первые телескопы, вот эта культура зарисовок, она сразу же вошла в моду, потому что, ну, другого способа нет фиксировать то, что ты наблюдаешь. И в книгах, опять же, Галилео Галилеи есть просто обалденные зарисовки Луны, они очень красивые, ну как красивые, они красивые с учетом того, через какое оборудование он на Луну смотрел. Но когда ты понимаешь, что это... первые зарисовки Луны, которые вот были сделаны через телескоп, вообще первые в истории, это вот чувство вот такой крутости появляется, конечно же. Первая фотография, ну, как только фотография как таковая появилась, довольно быстро начали и космический объект фотографировать. То есть и черно-белые фотографии, там на фотопластинах были. Потом уже в 20 веке вот эта цветная фотография появилась. То есть практически с самого зарождения такого понятия, как фотография в направлении космоса, это уже работало. И я точную дату не назову, когда был снят первый космический объект, но я конкретно видел фотографии... Ох, чтобы не соврать, что-то там такое 1890.